0: Явился перед ним майору, начальнику связи. «Все успели?» – спросил у Карпухина генерал и посмотрел на широкую амбразуру, сквозь которую было видно, кажется, полсвета. «Маловат резерв связи», – пожаловался Карпухин. Генерал Чумаков отстранился от окуляров стереотрубы, смотревшей линзами сквозь амбразуру командного наблюдательного пункта на уходящий день, и устало присел на дощатые нары. Под накатом просторного блиндажа было уже почти темно, а там над кромкой дальнего леса, куда переместился бой, небо, проткнутое черным живым столбом дыма от пожара, полыхало сиянием заката. «Спросите у сокола, что там горит», — сказал Федор Ксенофонович в темный угол, где перешептывались связисты и попискивала включенная рация. Тут же послышался ломкий юношеский тенорок. «Сокол, а, сокол? Первый спрашивает, что там горит, слышишь?» Он, оказывается, слышит. «Так отвечай, холера тебе в бок!» В это время кто-то включил аккумуляторную лампу, предварительно завесив плащ палатками амбразуру, и весь мир сузился до размеров этого блиндажа. «Товарищ генерал, сокол просит вас к аппарату», — доложил связист. Федор Ксенофонович взял трубку и услышал подавленный голос командира танковой бригады. «Товарищ первый, у нас беда. Мессер поджег две цистерны с горючим». «Ваше решение?» — спокойно спросил Чумаков, чувствуя, как похолодела рука, державшая трубку. «Чем будете заправлять танки?» «Прошу вашей помощи», — ответил командир бригады. «Это не решение. Другого выхода у меня нет. Ищите выход. Пошлите вперед разведку со специальным заданием. Приказываю добыть горючее у немцев». Прошло всего 4 часа, как начался бой. Внезапный массированный налет из тяжелых и средних артиллерийских систем по изготовившимся к наступлению фашистским войскам, групповой удар наших бомбардировщиков по скоплениям механизированных частей неприятеля, а затем стремительная атака танков и пехоты, все это оказалось для немцев столь неожиданным и невероятным, что они, привыкшие драться только с обороняющимся противником, начали в панике отступать. Генерал Чумаков хорошо понимал, что паника в боевых порядках фашистов откликнулась смятением и в их штабах. Там сейчас суматошно определяют силы и замысел русских, пытаются затормозить отступление своих частей и, наверное, подтягивают резервы. Федор Ксенофонович знал, что после ночи грядет тяжкий день, за которым разверзнется неизвестность, знал, что его сводное соединение участвует во вспомогательном ударе, а основной будет нанесен 2 корпусами завтра на рассвете северо-западней Орши. Но и те 2 корпуса будут наступать с ограниченными целями, без надежды, что в случае успеха их наступление поддержат другие армии. Не поддержат. Главные резервы только подтягиваются. Из всего следовало, драться придется до полного изнеможения, сколько хватит сил. А потом? Трудно сказать, как все сложится потом, ибо на войне нет ничего каверзнее, чем выход из боя, когда за твоей спиной вражеские танки, а над головой висят самолеты противника. На очередном командном наблюдательном пункте перед утром, когда генерал Чумаков, укутавшись шинелью, забылся в коротком сне, его подняли к телефону. Командир танковой бригады радостно докладывал, что в деревеньке Петровичи, после того, как там побывали наши разведчики, танкистам с десантом на броне удалось захватить склад горючего и боеприпасов. Командир бригады докладывал уже из Петровичей, куда вслед за танкистами пробилась мотопехота. Тут же полковник сообщил тревожную весть. Захваченный в плен немецкий фельдфебель показал, что прибыл сюда из-под Минска только вчера, и его часть принадлежит 47-му моторизованному корпусу. Документы убитых немцев подтверждают появление свежего корпуса. В палатке Федора Ксенофоновича, стоявшей в глубине леса недалеко от опушки, собралась верхушка штаба. Полковник Карпухин, старший лейтенант Колодяжный, исполняющий обязанности начальника разведотделения, и начальник оперативного отделения майор Думбадзе, жгучий черный, кипящий энергией грузин, умевший, как о нем говорили, видеть все сквозь землю на 4 метра. Обступив стол, на котором стоял телефонный аппарат, и была развернута карта с нанесенной обстановкой, они пытливо, со сметенными мыслями, смотрели на круто вогнувшуюся в сторону Борисова линию фронта, понимая, что чем больше ее вогнут, тем глубже образуется мешок, в который они сами забираются по доброй воле, да еще с тяжелыми боями. В это время заработала нарушенная ночью связь со штабом армии. Только намерился Чумаков вызвать генерал-лейтенанта Ташутина, как на столе зазумерил телефон, командарм давал встречный вызов. Федор Ксенофонович начал было докладывать обстановку, но Ташутин резко перебил его и с тревогой сказал то, что Чумаков собирался сказать ему. О появлении здесь у немцев 47-го моторизованного корпуса. Потом командарм озабоченно сообщил последние данные авиационной разведки. Как и ожидал Чумаков, немцы нацеливают удар по основанию образовавшейся дуги справа, использовав широкую просеку с гатями, по которой проложена то ли высоковольтная линия, то ли трасса будущей дороги. Просеки этой на наших картах нет, и о ней узнали только сейчас. Надо срочно принимать меры. Все, чем мог помочь командарм, это послать для удара по танковой колонне и, если не поздно, по гатям, 6 бомбардировщиков. Как далеко от дороги, вдоль которой наступает соединение Чумакова, находятся сейчас немецкие танки, трудно сказать, ибо неизвестна пропускная способность гатей. На прощание командарм упрекнул Чумакова, что слабо ведет он перед собой разведку, не знает о появлении перед его фронтом целого мехкорпуса противника. И на этом разговор закончил. Положив на деревянную коробку телефонного аппарата трубку, Федор Ксенофонович помолчал, а затем сухо произнес. Проморгала разведка просеку. И чуть было не проморгали появление перед нами нового корпуса, а он уже заходит в тыл нашим главным силам. Старший лейтенант Колодяжный, отвечавший за разведку, вздохнул и, помрачнев, виновато потупился. «Дорога каждая минута», — строго произнес Федор Ксенофонович, кратко изложив суть создавшейся ситуации, и обратился к Колодяжному. «Берите, старший лейтенант, отделение мотоциклистов, рацию, взрывчатку, противотанковые мины и молнией по дороге вперед. Найдите эту проклятую просеку. Она подходит к дороге справа. Свернете на просеку навстречу немецким танкам. Задача — определить их местонахождение и доложить мне по радио. Если танки не прошли еще по гатям, взорвать хоть одну и расставить мины». Генерал Чумаков связался с командиром артиллерийской бригады. Оказалось, что полковник Москалев знает о просеке. Находится она километров 6 в тылу 2-го рубежа огневых позиций 3-го дивизиона. «Немедленно разведку в сторону просеки», — четко выговорил в телефонную трубку слова приказа генерал Чумаков. «Все дивизионы развернуть на 180 градусов. 2-й рубеж становится 1-м. Хорошо замаскируйтесь и приготовьтесь к стрельбе прямой наводкой по танкам. Одной батареей, если позволит время, все-таки приготовьтесь закупорить выход с просеки на дорогу. Я отбываю на ваш КП. Не примите 2 моих танка за противника». Потом повернулся к майору Думбадзе, который напряженно смотрел на озабоченного Чумакова, опасаясь, что он не пригласит его с собой на горячее дело. «Вам, майор, в танк и следом за мной». «Есть, товарищ генерал!» Думбадзе, радостно сверкнув глазами, выбежал из палатки. 34-ка Чумакова, выбравшись на дорогу, выхлопнула облако черного дыма и, взревев мотора, помчалась вперед. Танк нырнул во враг, и перед взором генерала Чумакова предстала картина, написанная огнем и железом, упавшим с неба. Здесь на танковую колонну врага вчера навалились наши бомбардировщики. И вот, наконец, вновь начался лес, то приближаясь к дороге, то удаляясь от нее. Вдруг сзади танка раздался взрыв, а на броне впереди башни и на стволе пушки вспыхнули и потухли какие-то светлячки, оставив после себя почему-то синие продолговатые следы. Федор Ксенофонович не успел сообразить, что же случилось, как над головой, заглушив шум танкового дизеля, взревел, выходя из пике, мессершмитт. Он, оказывается, обстрелял танк из пушки и пулемета. «В лес!» — скомандовал Чумаков, нырнув в башню и захлопнув люк. «Думбадзе, следуйте за мной!» Когда в лесу недалеко от дороги пережидали, пока улетит мессер, стрелок-радист услышал по включенной рации позывной Колодяжного. Федор Ксенофонович торопливо надел наушники. Колодяжный докладывал, что просеку нашел, но выход из нее уже плотно блокирован немецкими автоматчиками, видимо, авиадесантниками или мотоциклистами, а танковая колонна противника где-то рядом, судя по тому, что наши бомбардировщики заходят на бомбометание прямо над дорогой. Приказав Колодяжному впредь действовать по указаниям полковника Карпухина, Чумаков скомандовал экипажем двигаться дальше и не забывать, как он сам забыл, наблюдать за воздухом. Вот и просека. Таинственная и враждебная от того, что знаешь о крадущемся по ней противнике и о засевших по ее сторонам на опушке леса немецких автоматчиках. Внешне никаких признаков опасности. На ходу, ударив по опушке картечью и густо пронизав ее пулеметным огнем, два танка понеслись дальше. Вскоре впереди на дороге заметили красноармейца, поднявшего красный флажок. Это маяк, выставленный полковником Москалевым. Наблюдательный пункт полковника Москалева, находившийся на дальней опушке леса, теперь оказался позади огневых позиций. В кронах близко стоящих друг к другу трех высоких толстых елей деревянный настил образовал площадку, прочно прикрепленную к стволам внушительными железными скобами. В площадке вела грубо сколоченная лестница с надежными перекладинами. Рядом с лестницей были врыты щели убежища, в одной из которых сидел у аппарата телефонист. В стороне стояли посеченные осколками газик полковника Москалева и два танка, на которых прибыли сюда генерал Чумаков и майор Думбадзе. Москалев, щуплотелый блондин с серыми колючими глазами, будто был влит в свою полевую полковничью форму, и от этого, особенно от каски на его небольшой голове, выглядел еще более щуплым. Вместе с Федором Ксенофонтовичем они сидели на настиле площадки наблюдательного пункта у подножия треноги стереотрубы и молча дымили папиросами. Кажется, все уже обговорено, все распоряжения отданы, батареи первого рубежа обороны приготовились бить по танкам в упор с близкого расстояния, а со второго рубежа навесным огнем будут поражаться цели, следующие за танками. Однако всего не предусмотришь, ведь куда проще было намертво запереть выход с просеки, но время упущено, да и не втянуть тогда крупные силы противника в длительный бой. Оба опытные солдаты, Чумаков и Москалев, понимали, что предстоит решительная схватка, в которой артиллеристы все-таки имеют шансы продержаться долго, ибо перед их рубежами довольно ограничена свобода маневра для танков. А если при этом еще было прикрытие с воздуха, да погуще зенитных средств. Наблюдавший за дальней дорогой сквозь оптику стереотрубы сержант-разведчик осекшимся голосом вдруг произнес «Идут!» и уступил место возле треноги генералу. Полковник Москалев тщательно тушил и настил папиросу, и эта неторопливость выдавала его волнение. Отшвырнув окурок, он прокашлялся, будто собирался сейчас петь, потрогал пальцами пуговички на вороте гимнастерки, поправил на голове каску и крикнул вниз телефонисту «Передать на огневые к бою!». Танки приближались быстро, и, казалось, от этого их становилось все больше. Теперь можно было определить, что идут они колонной в предбоевых порядках, уверенной в своей несокрушимости и в том, что им удался маневр, внезапный выход в тыл крупной группировки советских войск. Немецкие танки подошли на такое расстояние, когда артиллерист может с первого снаряда попасть в танк, а может и промахнуться, может пробить броню, а может только высечь огонь из нее. Но ответные снаряды из танков, экипажи которых заметят орудия, получат, несомненно, и без промедления. и Федор Ксенофонович, уступая у стереотрубы место Москалеву, которому надо было управлять боем, подумал о том напряжении, которое испытывают затаившиеся на огневых позициях люди. Кто-то с верхней перекладины лестницы протянул генералу массивный трофейный бинокль, и Чумаков, заметив, как дрожала рука, подававшая бинокль, скорее поднес его к глазам, словно боясь, что чья-нибудь дрожащая рука там, на первом рубеже, без его присмотра раньше времени выпустит снаряд и обнаружит позиции. Бинокль в 8 раз приблизил все к Федору Ксенофоновичу. Он видел, что уже 600 метров отделяло головные машины от батарей. 500, 400. Генерал почувствовал, что и его рука, державшая бинокль, дрогнула. И в этот миг перед батареями первого рубежа взвихрились юркие облачка дыма и пыли, потом донесся протяжный залп, в котором слились выстрелы пушек. Фашисты, видимо, не предполагали, что уже в этом месте наткнутся на сопротивление, а тем паче на развернутый в их сторону оборонительный рубеж. Не успели они опомниться, как курчавившиеся впереди кусты опять сверкнули вспышками. Залпы в упор, когда снаряды летят без промаха, сразу же сделали свое дело. Многие танки остановились. Одни начали источать клубы черного жирного дыма. С двух почти одновременно слетели башни от взорвавшихся внутри боеприпасов, а третьи просто застыли на месте грудами мертвого железа. Но вот шоковое состояние прошло. Немецкие танкисты суматошно и наугад ударили из пушек и пулеметов, совершая при этом маневр, чтобы выйти из-под огня. Танки, шедшие сзади, растекались по сторонам, пытаясь найти безопасное направление для атаки, и тут же их начали расстреливать с близкого расстояния другие батареи. С наблюдательного пункта полковника Москалева танковый клин в эти минуты напоминал растревоженный муравейник. Машины, казалось, бессмысленно тесными группами перемещались по фронту, непрерывно поля из пушек и пулеметов и попадая под наши снаряды. 38, 39, 40, считал подбитые подожженные танки сержант-разведчик, стоящий рядом с генералом Чумаковым на площадке наблюдательного пункта. Полковник Москалев выкрикнул телефонисту очередную команду и тотчас же из-за первого рубежа ударил навесным огнем целый дивизион по заметавшимся сзади танков мотоциклистам, по скоплениям мотопехоты, по машинам и тягачам на дороге. Страшен был этот ураган осколочно-фугасных гранат и шрапнели. 46, 47, 48, 49, бесстрастно бормотал сержант, продолжая вести счет. Чумаков видел, что все больше замирает на месте подбитых и подожженных танков, и атака хваленого немецкого клина захлебывается. Но многие машины сумели выйти из зоны огня, и сейчас они группировались для удара по левому флангу противотанкового рубежа, а некоторые, боясь подставить под снаряды борт, продолжали пятиться, лишь бы скорее оказаться на безопасном расстоянии. На огневых позициях обнаруживших себя артиллерийских батарей впереди и сзади, справа и слева начали взметаться взрывы немецких мин и снарядов. «Майор Думбадзе!» — крикнул вниз генерал Чумаков. «Передайте командиру танкового батальона, пусть точно обозначит свое расположение зеленой ракетой!» Через минуту увидел, как пронзила небо зеленая ракета, пущенная из кустарника, что находился впереди и правее второго рубежа противотанковой обороны. «Вижу!» — откликнулся на ракету Федор Ксенофонович. «Батальону приготовиться к контратаке!» «Приготовиться к контратаке!» — донеслась из танка приглушенная команда Думбадзе. Генерал Чумаков, тронув за плечо Москалева, сказал: «Ориентир правее второго рубежа, срез кустарника, примыкающего к лесу». «Вижу!» ответил Москалев, крутанув на стереотрубе барабан горизонтальной наводки. «Поставить в глубину дымовую завесу протяженностью 2000 метров».
1: «Что вы задумали, товарищ генерал?»
0: настороженно спросил Москалев, оторвавшись от стереотрубы. «Прогуляюсь по их тылам».
1: «Не надо, Федор Ксенофонович». Москалев смотрел на генерала просительно. «Я сейчас прибавлю туда огня.
0: Не распыляйтесь, бейте по танкам».
1: Как увидите, что я вышел во фланг их батарей, убирайте оттуда огонь. Ну, пусть...

0: Иссякал. Зачем генералу ходить в атаку? Кто нас выведет из этого мешка, если с ним что случится? Думбадзе подобрал на настиле, оставленным Федором Ксенофоновичем, бинокль, посмотрел в него и умолк, пораженный открывшейся панорамой. По команде Москалева снаряды легли безукоризненно, ровной цепочкой, почти до дальней кромки леса, и желто-бурый дым, подгоняемый ветерком, наискосок пополз стеной через поле боя. Прикрываясь завесой 2,5 десятка наших танков, из них 6 34-ок стремительным броском вышли на уровень немецких батарей и, не видя их из-за дыма, все-таки точно сделали разворот налево. Намеченные с высоты ориентиры не подвели генерала Чумакова. После поворота влево, обогнав дымовую пелену, танки подошли вплотную к позициям немецких артиллеристов и минометчиков. Еще несколько мгновений, и под их гусеницами заскрежетало немецкое железо. Из танков ударили в упор по гитлеровцам и их техники, пушки и пулеметы. Но располагавшиеся за дорогой немцы вовремя заметили опасность и быстро развернули пушки навстречу танкам. К тому же откуда-то взялось там несколько штурмовых орудий. Батальону, в котором были и танки старого образца, работавшие на бензине, такая ситуация угрожала разгромом. Увидев это в окуляр прицела, генерал Чумаков послал 2 снаряда в ближайшую пушку и скомандовал батальону отходить под прикрытием 34-ок к лесу, а затем под защиту своих артиллеристов. Но, кажется, было поздно. Около 2 десятков немецких танков и несколько самодвижущихся пушек, отделившись от перестроившегося за дорогой боевого порядка, пошли на перехват батальону, надеясь на легкую победу. Заметив опасность, Федор Ксенофонович, сдерживая волнение, торопливо заговорил в микрофон: «Думбадзе, Думбадзе, дайте отсечный огонь! Дайте отсечный огонь!» Но Думбадзе почему-то не отвечал, и генералу Чумакову ничего не оставалось, как принять бой. Говорят, что такие пластающиеся и белоснежные туманы приходят июльскими ночами только на луговины белорусских лесов. Миша Иванюта ничего подобного еще не видел в жизни. Он проснулся от ощущения давящей сырости, и ему почудилось, что он ослеп. Испуганно поднес к широко раскрытым глазам руку и с трудом разглядел ее. Сердце его пронзил неосознанный испуг, но тут же он услышал неподалеку от себя чей-то богатырский храп и вдруг вспомнил, что ложился спать рядом с орудийным расчетом на огневой позиции у защитных ровиков. В это время донеслась где-то вспыхнувшая трескотня автоматов, коснулась слуха перебранка саперов, наводивших через недалекую речку на плавной мост. Сон Миши улетучился, хотя спал он не более 3 часов. Вскочив на ноги, он поднял с травы из-под тумана трофейную плащ-палатку и трофейный автомат. Разминая ноги, подошел к часовому 1-го года службы парнишки. Безбровый, с оттопыренными, подпиравшими пилотку ушами, он даже пошатывался, так сморил его сон. «Не теряйте бдительности», — начальственно напомнил Иванюта часовому, расправляя под широким командирским ремнем гимнастерку. «В такой туман враг может подползти». «А как он увидит, куда надо ползти?» Часовой обрадовался возможности поговорить и разогнать сон. «Присядешь и как в омут». «Давно туман появился. Когда я заступил на пост, уже белело». Часовой вдруг качнулся от усталости, и его глубоко ввалившиеся глаза на мальчишеском лице, кажется, перестали видеть. «Тебя как звать?» – спросил Иванюта, стараясь не показать жалости. «Женя, красноармеец Ершов». Часовой вымученно улыбнулся, обнажив редкие зубы. «Ну вот что, Ершишка, ныряй-ка на дно да поспи», – строго сказал Иванюта. «А я за тебя здесь постою, мне все равно не спится». Миша Иванюта остался у орудия один и замер. Прислушивался, как просыпалась в окрестных лесах война. Здесь, на батарее, младший политрук Иванюта появился вчера поздно вечером,
1: после того, как побывал по поручению полкового комиссара Жилова на командном пункте дивизиона,

и выспросил у заместителя командира по политчасти о героических поступках его артиллеристов. Вчера вечером Миша не успел подробно поговорить с батарейцами, поэтому и заночевал на огневой позиции. Миша Иванюта придерживал на груди трофейный автомат и прохаживался рядом с орудийным окопом, наблюдая, как серебряный покров тумана незаметно приобретал лиловый оттенок, а местами совсем утончался, превращаясь в легкую полупрозрачную дымку. Вдруг Миша услышал в стороне леса четкую дробь пулемета и по звуку узнал голос Максима. Тут же словно пробудились от сна еще несколько станкачей, застрочили длинно и нервно. На пулеметной очереди откликнулась густая трескотня множества немецких автоматов и донеслись выстрелы танковых пушек. Туман, затянувший небо над лесом, начал озаряться призрачными вспышками сигнальных ракет. «Батарея к бою!» — испуганно выкрикнул дежуривший в окопе у телефона связист, получив приказ с наблюдательного пункта. «По местам!» «По местам!» — картинно сдублировал команду Иванюта. Начинался день кровавой страды. Первой вступила в бой пулеметная рота. Наши пулеметчики ливнем свинца сметали с немецкой брони прилепившихся к ней автоматчиков, но враг с потерями не считался. Несколько пушек, буксируемых тягачами, устремились далеко вправо, чтобы с фланга поддержать наступление своих танков. А танки, их оказалось около пяти десятков, дымящимися коробками двинулись, ведя сходу огонь на третью батарею, не подозревая, что в их борта нацелены орудия второй батареи, окопавшейся в мелком кустарнике по эту сторону дороги. Не видел сквозь задымленную даль младший политрук Иванюта, как драматично для фашистов сложилось начало боя. Об этом можно было только догадаться по рваным столбам черного мазутного дыма, поднимавшегося в небо над горевшими за дорогой танками. Но все реже становилась орудийная пальба, что могло означать самое страшное – гибель стоявших впереди наших батарей. Потом внимание Миши поглотила шестерка юнкерсов, появившихся над полем боя. Самолеты привычно выстроились в круг и стали пикировать на почти готовую переправу через приток. За притоком, где в мелколесе маскировались штабы и приданные им подразделения, по самолетам ударил счетверенный зенитный пулемет. Первый же бомбардировщик не смог выйти из пике. Было похоже, что он падал вслед за бомбами прямо на батарею. Но бомбы ушли куда-то за речку, а еще дальше упал, врезавшись в лес, юнкерс. Как падал еще один сбитый юнкерс, Миша Иванюта уже не видел, ибо его слух резанул чей-то испуганный осипший голос. «Танки! Танки с фронта! По местам!» Теперь уже все, кто прибежал к орудию, видели, как по задымленному лугу чуть внизу ползло 9 танков. Наводчик, шустрый боец с облупленным носом и с побелевшими от страха глазами, проворно выгребал из корзинки для панорамы землю, заброшенную туда взрывом бомбы, потом дрожащими руками закреплял в ней панораму. Внимание Иванюты, который тоже оказался у орудия, привлекла огромная вмятина на броневом щите, след от осколка бомбы. Сплющенный угловатый осколок лежал на земле у колеса, и от него струилась вверх тоненькая ниточка рыжеватого дыма. «Политрук!» — к Мише обратился сержант, командир орудия. «У меня заряжающего и установщика убило. Помоги!» «Говорит, что делать? Заряжать?» «Нет, подавать снаряды! Есть подавать снаряды!» Проследив, откуда красноармейцы несут похожие на ружейные, но огромные тяжелые патроны, Иванюта взялся за дело, слыша, как у орудия уже началось самое главное. «По правому танку бронебойным! Отражатель 0, угломер 30-0, прицел постоянный, наводить вниз! Огонь!» Резкий выстрел длинностволой пушки горячо ударил по барабанным перепонкам, и Миша, поднося сразу 2 снаряда, вспомнил, что при выстреле надо открывать рот. «Всосал, гадюка!» — радостно заорал кто-то. «И второй горит!»
Когда Миша вновь бежал за снарядами, ужасающий грохот рванул землю на бруствере огневой позиции. И какая-то сила, болью ворвавшись в уши, толкнула его прямо в ровик на лотки со снарядами. Испуганный, он выбрался из ровика, прихватив с собой тяжелый снаряд, и увидел, как сержант, у которого текла струйка крови, оттаскивал в сторону упавшего на казенник мертвого наводчика. Миша еще не успел подбежать к пушке с очередным снарядом, а сержант уже прильнул к резиновой наглазнице панорамы, повращал рукоятки маховиков и дернул за спуск. Пушка выстрелила, взметнув впереди себя облако пыли и какого-то крошева. Мише выстрел показался глухим, будто уши у него были заложены ватой. «Давай снаряды, чего рот раззявил?» свирепо заорал на Иванюту заряжающий, редкозубый, с большими оттопыренными ушами и безбровым лицом боец. Миша не без труда узнал в нем Женю Ершова, которого подменял на посту. Крик заряжающего прозвучал, казалось, издалека, но Миша не только расслышал его слова, а и глубоко возмутился ими. Младшего политрука особенно задели непочтительно выпученные злые глаза Жени и обидела неблагодарность. Кинувшись к лоткам за очередным снарядом, Миша чувствовал, как клокочет в нем ярость, и мстительно думал о том, что после боя он выдаст этому лопоухому грубияну на всю катушку. Пусть знает, как надо разговаривать с начальством. И почему-то даже не удивился, когда второй раз на том же месте, как только наклонился он над ровиком со снарядами, вновь почувствовал горячий упругий удар в спину, вслед за которым так оглушительно загрохотало, будто лопнул земной шар. Миша свалился в ровик, переждал, пока перестанут падать с неба комья земли, а когда вылез, не узнал огневой позиции. Какая-то чудовищная сила безобразно прошлась по орудийному окопу, разворотив бруствер, исковеркав и пригнув к казеннику пушки щит, и, самое страшное, разметав по сторонам людей и присыпав их, лежавших в изломанных страшных позах, мелким крошевом земли. Почувствовав, как похолодели и побледнели у него щеки, как упало сердце, Миша, не выпуская из рук снаряда, подбежал к орудию. Первым увидел Лопоухова. Женя был мертв. Миша выпрямился. Посмотрел поверх согнутого щита. Метрах в 100 впереди надвигался на окоп испятнанный грязно-зеленой краской, похожий на огромную жабу, танк. Ствол его тяжелой пушки, кажется, смотрел Мише прямо в глаза, и какое-то мгновение у него не было сил оторвать взгляд от черной пасти этого ствола, будто хотел уловить момент выстрела и успеть упасть. «Но иди по стволу!» — донесся до Миши хрип сержанта, и он, словно очнувшись от кошмарного сна, рванул правой рукой на себя рукоятку затвора. Замок открылся легко, Миша заглянул в ствол, чтобы сквозь него навести орудие в цель, но ничего не увидел. После выстрела в стволе еще густо клубился дым. Тогда Миша взглянул на панораму. Она оказалась на месте и целой. Он быстро поднял с земли снаряд, энергичным движением дослал патрон в канал ствола, так что ведущий поясок снаряда со звоном врезался в начало нарезов. Затем закрыл затвор и приник к панораме. Танк в это время повернул в сторону переправы. Его экипаж, видимо, полагал, что орудие замолчало навеки. Мише это было на руку. Он четко видел в прицеле танк. Еще мгновение, и он резко дернул за рукоять спускового механизма. Выстрел прозвучал неожиданно, опять взвихрив впереди демаскирующую пыль. Но Миша успел заметить, что не промахнулся. Снаряд врезался в моторную часть танка ниже черного креста в белых угольниках. Танк тут же остановился и окутался облаком дыма. Что произошло в следующее мгновение, Миша не успел и сообразить. Он вдруг услышал надвинувшийся справа грохот и увидел, как вздыбился, заползая на бруствер орудийного окопа, второй танк прямо над его Мишей головой.
над сержантом, притихшим под стенкой. Миша даже не испугался, не успел осмыслить, дурной ли это сон или кошмарная явь. Он отпрянул от пушки, вложив в бросок назад всю силу. И это было вовремя, потому что танк всей тяжелой громадой упал на пушку, подмял ее, заскрежетал днищем, залязгал гусеницами. Железо пушки, кажется, что-то заклинило в ходовой части танка, и он сразу не мог слезть с нее и выбраться на противоположный бруствер. Поэтому, поелозив на груди железа, танк начал разворачиваться прямо в окопе. Миша, чтобы не быть раздавленным, выскочил наверх, на бруствер, оказавшись прямо над танком, еще не понимая, что другого выхода у него нет, ибо от танка, как он знал, не убежишь, и, не задумываясь, что он будет делать потом, словно в горячке прыгнул с бруствера на броню танка. И пришло нечто похожее на успокоение. Он быстро взобрался на башню, чтобы не позволить фашистам открыть ее и разделаться с ним. Оглянулся по сторонам, на что-то решаясь, и тут его сознание прояснилось. Он еще раз оглянулся на поле боя. Конечно же, танк, на который он взобрался верхом, был последним, единственным. Все остальные догорали на лугу или стояли мертвыми грудами. Танк начал осторожно выбираться из окопа. А внутри его слышались тревожные возгласы. Кто-то резко подавал команду, что-то кому-то приказывал. Миша почувствовал, как повернулась под ним башня, нацеливая пушку в сторону переправы, и решение пришло само по себе. Он быстро снял с плеча свернутую скаткой плащ-палатку, развернул ее и набросил на смотровые щели, ослепив танк. А для верности, взяв в руки автомат и нащупав под палаткой смотровые отверстия, пальнул в них короткими очередями. Потом увидел, что со стороны переправы бежит группа людей. Через минуту немецкий танк запылал чадным костром. Когда идет тяжелое сражение, у полководца нет места для отвлечения мысли к самому себе и даже к анализу той работы, которую он делает, управляя войсками. В этом уже не раз убеждался генерал Чумаков Федор Ксенофонович. Непрерывно меняющаяся обстановка, внезапно назревающее состояние кризиса, необходимость разгадывать и упреждать уловки и маневры неприятеля – все это и многое другое без остатка поглощает внимание и чувства, изнуряет силы, до конца расточает время. Только однажды, на второй день боя, испытал Федор Ксенофонович муки отчаяния и безнадежности. Это случилось, когда он, генерал Чумаков, чтобы лишить немцев огневой поддержки, решил пройтись по огневым позициям их артиллерии и минометов танковым батальоном из своего резерва. Когда его танки, нанеся по врагу стремительный удар, стали жаться к лесу, чтобы уйти под защиту своих артиллеристов, им на перехват ринулось больше 20 средних немецких танков и несколько штурмовых орудий. Только случай выручил тогда генерала Чумакова и танковый батальон, который приготовился было вступить в неравное противоборство. Немцы неожиданно прекратили атаку и вышли из боя. Это, как потом узнает Чумаков, был момент, когда немецкое командование, почувствовав силу ударов двух наших механизированных корпусов севернее Орши, разгадало замысел маршала Тимошенко. Главные силы 47-го немецкого механизированного корпуса, увязшие в сражении со сводной группой частей генерала Чумакова, получили приказ немедленно прекратить бой и выйти в район Трухановичей и Сенно. И вот сегодняшний бой, грянувший ранним туманным утром, когда немцы, скрытно переправив через Березину мощный танковый кулак, пытались рассечь им войсковую группу Чумакова, разрушить переправы и положить начало полному уничтожению частей, замкнутых в кольцо. С правого берега притока, взобравшись на башню замаскированного танка,
генерал Чумаков внимательно следил за тем, как развертывалось по ту сторону сражения. Саперы уже закончили к утру наводку переправы, и у Чумакова была возможность в случае крайней необходимости бросить навстречу прорвавшимся танкам немцев последний очень малочисленный танковый резерв. Но впереди ведь ждало теперь главное – прорыв вражеского кольца. Надо было жестко экономить силы. И Федор Ксенофонович приказал выдвинуть к переправе напрямую наводку единственную имевшуюся при штабе батарею полковых пушек. Чтобы занять позицию с хорошим обстрелом, пришлось перетаскивать орудия по болотистому грунту. И на это было потрачено немало времени. Но когда немецкий танк оказался на огневой позиции ближайшего к переправе орудия, батарея полковых пушек уже изготовилась к бою. Еще несколько мгновений, и ее снаряды устремились бы к цели. В этот момент на башне вражеского танка появился человек. Наводчики орудий сразу же увидели его сквозь оптику своих панорам, а генерал Чумаков, всматриваясь в бинокль, даже узнал в человеке младшего политрука Иванюту. Потом, когда Миша Иванюта усталый, грязный и безмерно счастливый предстал перед начальством, Чумаков спросил у него, что вы делали на батарее? Собирал материал о героизме. Почему не вернулись в штаб, когда начался бой? Как же я мог вернуться? Что подумали бы красноармейцы? Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл. Ну, хорошо, согласился Федор Ксенофонович. А зачем вам понадобилось залезать на немецкий танк? Могли же наши сшибить. Не нашел другого выхода, чистосердечно сознавался Иванюта. На танке было самое безопасное место в ту минуту. Воспользовавшись шоковым состоянием немецкого командования, которое просчиталось в своих надеждах на внезапный танковый таран, группа генерала Чумакова быстро откатывалась на восток, концентрируя силы для удара по вражеским войскам, замкнувшим в ее тылу линию фронта. В конце дня, недалеко от совершавшего марш штаба, сел на лесную поляну маленький двухкрылый самолет, исполосованный зеленой краской разных оттенков. Летчик вручил генералу Чумакову записку от начальника штаба армии. В ней указывалось: генерал Ташутин ранен, командующий фронтом приказал вам принять армию. Посылаю за вами самолет. Федор Ксенофонович раздумывал недолго и ни с кем не советовался. Написал ответ, что просит разрешить ему вступить в командование армией только после вывода своих частей из окружения, и приказал посадить в самолет тяжело раненого красноармейца. Когда самолет улетел, полковой комиссар Жилов обиженно спросил у генерала: «Федор Ксенофонович, зачем прилетал самолет? Что у вас за секреты от меня?» «Никаких секретов». Чумаков рассказал полковому комиссару все как есть. Жилов помрачнел. С приказами командующего фронтом не шутят. А кто собирается шутить? Приказ будет выполнен. Федор Ксенофонович оглянулся на лес, где отдыхали командиры и политработники. Как твой Иванюта сказал? Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл? В его словах великая правда. Она касается и генералов. А там, за гремящими далями, в черном фашистском логове, Гитлер и его приспешники уже предвкушали торжество победы. Они были уверены, что война ими выиграна. Война же только начиналась. Сколыхнувшиеся при вести о ней необъятные просторы советской страны вдруг будто превратились в гигантский котел, где бурно переплавлялись, чтобы стать несгибаемым сплавом
Любовь и ненависть, отчаяние и надежды, боль по утратам и решимость к самоотречению. Так начиналась война советских народов против фашистских поработителей. Великая Отечественная война.

0: Завтра вы уже далеко будете. Когда теперь увидимся?
1: Лиза, милая моя Лиза, не надо так убиваться. Время пролетит быстро. Главное, у меня теперь есть место. Пусть скромное, но надежное.
0: А как же ваши мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени?
1: Как говорится, пороху не хватило. Я понимаю, что быть всю жизнь учителем гимназии – это не бог весть что, но ведь и на этом скромном поприще можно многое сделать.
0: Конечно! И вы ведь такой талантливый человек. Кто лучше вас сумеет пробудить в учениках искру Божию?
1: Да, Лиза, вы угадали. Это моя цель как педагога – поддерживать натуры, стремящиеся сбросить с себя иго тьмы, помогать развиваться молодым, свежим силам, чуждым житейской грязи.
0: Я верю, что из ваших учеников выйдут замечательные люди.
1: Вообразите себе, прошло много лет, я старый, седой учитель, рядом вы, моя преданная жена, мой верный друг.
0: Ты уже старая, седая.
1: Это не важно, мы сидим, и вдруг прислуга сообщает, вас спрашивает такой-то. Господи, да это же мой бывший ученик, а нынче... профессор университета, известный у нас и в Европе.
0: Или писатель, знаменитый романист, или общественный деятель, тоже известный.
1: Да, и он жмет руку своему старому учителю и говорит, это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека. Уважаемый Василий Петрович, ради таких минут стоит жить.
0: Да.
1: Это выше всех наград, выше славы и богатства. Да, Лиза, пусть наше жилище будет бедным, но в нем будет царствовать дух.

0: Да, Василий Петрович. А интересно, в какой цене там квартиры?
1: Я думаю, дешевле, чем здесь, в столице. Там город, конечно, не маленький, порт, но все равно провинция. Так что, думаю, намного дешевле. Наверное, и все остальное тоже.
0: Это хорошо. Может быть, вам удастся быстро скопить, сколько нужно?
1: Как мы с вами решили. Для первоначального обзаведения необходимо 1000 рублей. От плана отступать не будем. Я собираюсь жить экономно, тратить обдуманно. Давайте посчитаем. Квартира, ну, положим, 20 рублей в месяц. Стол, белье, чай, табак. От жалования у меня будет оставаться... Так. Я думаю, что за год удастся скопить 1000.
0: Целый год.
1: Наверное, там можно будет достать уроки по хорошей цене. Это рубля по 4, по 5, не то что здесь, по полтиннику. И тогда все быстрее получится. Лиза, милая моя, может быть, уже и через полгода будет у меня это 1000. Вы приедете, и мы обвенчаемся, наконец.
0: Дай ты Бог.
1: Лиза, мне пора.
0: Вы будете мне писать? Часто-часто?
1: Каждый день.

0: Лиза, милая моя Лиза, сегодня приехал я в этот город, где нам с вами предстоит жить многие и многие годы. Оставил вещи в гостинице и сразу поспешил к морю. Сейчас вечер. Я стою на высоком берегу и мысленно обращаюсь к вам. Темно, но я все-таки достал вашу фотографическую карточку и, повернув ее прямо к месяцу, долго смотрел на ваши дорогие черты. Лиза, вы ведь, как и я, до сих пор не видели настоящего моря, и я хочу, чтобы вы ощутили все то, что чувствую я сейчас. Вообразите себе. Кажется, на десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света. Остальное море черно. Еще более черный, чем само море, на рейде покачиваются силуэты судов. Один огромный пароход, вероятно, английский, поместился в светлой полосе луны и шипит своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей. До меня доходит правильный глухой шум раскатывающихся по песчаному берегу волн. С моря веет сырым и соленым воздухом. Я вдыхаю его всей грудью, и этот воздух, море, лунный свет, корабли, все вместе — это наслаждение. Я верю, мы будем счастливы в этом городе. За моей спиной бульвар. Здесь гуляет местная публика. Вы встретите здесь почтенных местных негациантов, иностранных моряков. Сюда приходят чиновники, студенты, гимназисты. О здешних дамах судить не берусь. А вот местные щеголи отличаются от столичных. Представьте себе, Лизонька, какая у них мода. Легкий светлый костюм из шелковой сырцовой материи, соломенная шляпа с навернутым на тулью кисейным полотенцем. Я в своем темном костюме, наверное, выгляжу странно. Да бог с ним, на костюм расходоваться все равно не буду. Каюсь перед вами и жалею, что несколько необдуманно тратил деньги в дороге. Через несколько дней надену форменный гимназический сюртук и вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду трудиться. Лиза, я верю в добрый урожай.
1: Позвольте закурить.
0: Сделайте одолжение. Николай, друг мой, ты ли это?
1: Василий Петрович?
0: Он самый! Ах, как я рад! Вот не думал.
1: Ну, здравствуй.
0: Какими судьбами ты здесь?
1: Да очень просто, я здесь на службе. Ты как сюда попал?
0: Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.
1: А где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я так рад тебя видеть. У тебя ведь здесь нет знакомых. Ну, поедем ко мне, поужинаем, поговорим, вспомним старые времена.
0: Поедем, поедем, я очень рад, очень рад. Приехал сюда, как в пустыню, и вдруг ты, Кудряшов. Такая радостная встреча. Поедем, извозчик!
1: Не нужно, не кричи.
0: Ну что ты, извозчик!
1: Не надо. Сергей, подавай.
2: Стоять.
1: Прошу. Садиться.
0: Кудряшов. Это что? Это коляска и эти лошади что? Твои?
1: Мои, мои. Что, не ожидал?
0: Удивительно. Да ты ли это?
1: Я собственной персоной. Ну, кто ж другой, как не я? Ну, полезай, полезай в коляску. Еще успеем поговорить.
0: Ого, какие мягкие подушки.
1: Трогай, Сергей.
2: Но, милые!
0: Что за притча? Давно ли ты, Кудряшов, был беднейшим студентом? А теперь смотри-ка. Коляска самая щегольская, кони вороные, кучер, что это? Наследство получил?
1: Наследство? Да от кого? Ты же знаешь, что я один как перст. Ладно, через 5 минут приедем, обо всем наговоримся.
2: Прибыли.
1: Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину. Вот, можешь любоваться. Как раз луна на нее светит.
0: Однако хижина у тебя, Кудряшов, каменная. А сколько же окон по фасаду? Так, 3, 4...
1: Не трудись, 12.
0: И стекла зеркальные, и колонны.
1: Да входи же, входи.
0: Какая ручка оригинальная. Птичья лапа. Бронзовая?
1: Да-да, входи.
0: Подожди, прочитаю, что на сей сверкающей медной доске выведено. Кудряшов Николай Константинович. Да, брат, это не хижина, это, так сказать, палаццо. Неужели собственный?
1: Да нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю, благо недорого, всего 1500.
0: 1500?
1: Выгоднее платить 1500, чем затратить капитал, который может дать гораздо больше процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно. Ведь если уж строить, так не такую дрянь.
0: Дрянь?
1: Ну, конечно, очень неважный дом. Ну, пойдем, пойдем скорее.
0: О, такой теплый вечер. А у тебя камин горит.
1: Для уюта.
0: Здравствуйте.
1: Да ты что, брат? Это же мой лакей, Иван Павлович. Иван Павлович, прими у гостя шляпу.
3: Пожалуйтесь.
1: Иван Павлович, ужин на двоих.
3: Слушаюсь.
1: А мы, Василий Петрович, давай сначала пройдем в кабинет. Прошу.
0: Какая у тебя анфилада. Прямо дворец. Бронза, мрамор, нет, право, дворец.
1: Ну, ты, брат, сильно преувеличиваешь достоинство моей хижины.
0: А это что, парадный зал? Какой богатый рояль. Прекрасный рояль. Ты разве играешь?
1: Как и в прежние времена, одним пальцем. Помнишь?

0: Слушай, Николай, что это? Что это за картина? Какая дивная живопись.
1: Да, картинка ничего.
0: А это?
1: Да это какой-то старый фламандец. Да я забыл.
0: Ну, брат, и надули тебя. Дрянь это, а никакой не старый фламандец.
1: Ну, пусть и дрянь, не обращай внимания. Вот ты взгляни-ка лучше на эти шахматы.
0: Ты начал играть в шахматы?
1: Да нет, не играю я. Ты смотри, какая работа. Удивительные мастера эти китайцы. Какая тонкость, прям воздушность. И вот обрати внимание, у этих фигур в головках выточено по 3 шарика, заключенных один в другой. Дорогая вещь.
0: У тебя тут много дорогих вещей. Да ведь и скверных немало. Как будто ты все подряд скупал. Ты что, 200 000 выиграл?
1: Шутишь, братец. Я таких людей в жизни не встречал.
0: Так что же?
1: Идем, идем. Вот мой кабинет.
0: Вот эта комната мне очень нравится. Какой письменный стол у тебя огромный. А сколько бумаг-то, чертежей. Значит, здесь ты трудишься?
1: Угу. Садись, Василий Петрович. Вот сюда садись.
0: Какие диваны низкие. Ну, удобно, удобно.
1: Диваны настоящие, турецкие. Да располагайся ты поудобней. Как же я все-таки рад, что встретил тебя. Старый ты мой товарищ, ужасно рад.
0: Я тоже. Знаешь, приехал, никого не знаю, людей много, а я как в пустыне. И вдруг такая встреча. Знаешь ли, Николай Константинович, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много в памяти воскресло воспоминаний.
1: О чем это?
0: Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении, помнишь?
1: Да что помнить-то? Как мы с тобой собачью колбасу жрали? Как по дешевым урокам из конца в конец в любую слякоть без калош бегали. Хватит, брат, надоело.
0: Николай!
1: Надоело! Вот, сигару хочешь? Регалия империалия, или как там ее? Ну, в общем, знаю только, что полтинник штука. Закуривай, закуривай эту драгоценность.

0: Николай Константинович. И я решительно, как во сне. Ты меня извини, я же о главном не спросил. О твоей службе. Всего каких-нибудь несколько лет прошло, а у тебя, судя по всему, замечательное место.
1: Да что место? Место, брат, плюнь да отойди.
0: Как же это? Да сколько же ты получаешь?
1: Каких? Жалований, что ли?
0: Ну да, содержание.
1: Жалование получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов II, 1600 рублей в год. Ну, вот как раз хватает заплатить за крышу над головой. Ха, как, брат, лицо-то у тебя вытянулось.
0: Как же это? Тогда откуда же все это?
1: Ты, брат, простота ты. Откуда? Из воды, из земли, из моря, из суши. А главное, вот отсюда, из этой самой головы. Что, не понимаешь? Ну ладно, объясню. Видишь вот эти картинки, что по стенам висят?
0: Вижу. Что же дальше?
1: Ну, ты знаешь, что это такое?
0: Нет, не знаю. Чертежи?
1: Ну, чертежи-то чертежи, но чего?
0: Право, друг мой, не знаю.
1: Чертежи эти изображают милейший Василий Петрович будущий мол. Знаешь, что такое мол?
0: Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол, это такая, как бы сказать, ну, плотина, что ли?
1: Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?
0: Как же, конечно. Необыкновенная картина, но, извини, темно было, построек я не заметил.
1: Ну, мудрено и заметить. Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.
0: Где же это?
1: Да вот у меня и у прочих строителей, у Кноблоха, Пуйцыковского, ну, и других. Это между нами, конечно. Тебе я говорю это как товарищу. Ты что-то так уставился на меня. Дело самое обыкновенное.
0: Ты говоришь правду?
1: Ну, а зачем же мне тебе лгать? Я тебя уважаю, ты ведь мой товарищ.
0: Послушай, но это ведь ужасно. Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... И ты так спокойно говоришь об этом?
1: Стой, стой, Василий Петрович. И, пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь, нечестные средства. Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю. Быть может, забыл. Я думаю, не помнил никогда. Сдается мне, и ты, собственно говоря, не помнишь. А так только напяливаешь на себя какой-то мундир.
0: Остановись, Кудряшов, остановись!
1: Нет, брат, это ты оставь. Прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь нечестно. Говори, пожалуй, но не брони меня. Ведь я не ругаю тебя за то, что ты ни одного со мной мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения.
0: Тут может быть только одна точка зрения.
1: А так как их много точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.
0: Николай, Николай, как мне больно смотреть на тебя.
1: Это ты можешь. Можешь душой болеть сколько тебе угодно. Пусть будет больно, пройдет. Приглядишься, присмотришься, сам скажешь, какая я, однако, телятина.
0: Николай Константинович.
1: Так и скажешь, скажешь. Помяни мое слово. Ну, пойдем-ка выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах. На то и мозги, дружище, чтоб заблуждаться. Вот ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?
0: Тебе это все равно.
1: Ну, например.
0: Ну, 1003 заработаю вместе с частными уроками.
1: Вот, видишь, за 3-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам. А я сижу себе да посматриваю. Хочу делаю, хочу нет. Если б фантазия пришла, хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег? Денег столько, что они... Вещь для нас пустая.
2: Ужин подан.
1: Ну, пойдем, брат Василий Петрович, ведь ты с дороги.
3: Да и я изрядно проголодался.

0: Садись. Давай-ка мы с тобой выпьем за нашу счастливую встречу. Закусывай, закусывай. Вот. Рекомендую тебе ростбиф. Этакого места, обрати внимание, во всем городе не достанешь. Вот я тебе расскажу.
1: Ведь это кусок краденый.
0: Совершенно необыкновенно.
1: Что я делаю? Я жую краденый кусок.
0: Как-то я обедал у Кноблаха, и меня просто поразил своим достоинством поданный ростбиф. Стал спрашивать Кноблаха, но этот господин хитрый, только улыбается. Ну, иди я, малый, не промах. Подослал Иван Павлович к его повару, все выяснил, перехватил поставщика, предложил ему больше.
1: Что же я сижу? Ем, пью. Это же подлость.
0: А Кноблах злится. Ты попал как раз, кстати. Но едал ли ты что-нибудь подобное?
2: Да, действительно, ростбиф отличный.
0: А ты вот попробуй-ка вот эти консервы. Вот видишь, все английские. Как я их получаю, занятная, брат, история. Вот я тебе расскажу. К нам регулярно приходит английский пароход. Свел я знакомство со шкипером.
1: Надо встать и уйти. Нельзя участвовать в подлости, в воровстве. Зачем я сижу у этого человека?
0: Да, но как миновать таможню? А зачем, спрашивается, ее миновать? Разве там не такие же люди? Так что все устроилось ко всеобщему удовольствию. А консервы приотличнейшие, приотличнейшие. А мы-то в наши счастливые студенческие годы даже и не представляли об их существовании.
1: Зачем я сижу?
0: Все,
1: да нет, надо еще остаться, чтобы пронаблюдать это явление до конца. Буду наблюдать.
0: А вот, не обойди вниманием сыр. Прямо из Швейцарии. Ты ешь, ешь, ешь. Тут, брат, тоже своя история.
1: А для чего мне наблюдать? Писатель я, что ли?
0: Доставалось не так. Нет, просто.
1: Надо уйти.
0: Но? Что, превосходный сэр? Я люблю, чтобы все было как следует. А ты что же, ты не пьешь? А ну? Ну? Отменное, брат, вино. Мы в юности такого и не пробовали. Да что ты все молчишь?
1: Так, брат, не говорится что-то.
0: Да, не говорится. Вот вздор. Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал. С большим бы удовольствием поужинали, если бы не этот проклятый мол. Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович. Брось. А? Васенька. Да плюнь, право. Ну, что ж делать, братец? Ну, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.
1: Пожалуйста, Кудряшов, не делай обо мне никаких предположений.
0: Обиделся. Да, конечно, не удержишься. Рассуди-ка, что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что не согласны? Ведь правда?
2: Нет, неправда. Мои поступки никогда не расходятся с моими идеалами.
0: Ох, так ли? А сейчас? Сию минуту? Ну, не вскакивай, не вскакивай. Ну, выпей вина, хорошее вино. Ну. Ведь вот, любезный друг мой, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове сейчас мысль сидит? Да подлинно знаю. Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Ну. Зачем он мне нужен, этот подлец? Я что, разве не могу обойтись без его вина, мяса, сигар?
2: Я...
0: Постой. Дай договорить. Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Да вовсе нет. Я тебя знаю. Если бы ты даже очень захотел их, так все равно бы не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь вообще очень тяжелая.
2: Слава богу, что в этом ты меня хорошо понимаешь. Я сижу потому, что ты мой старый товарищ, и я надеюсь, что ты...
0: Постой. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены... под разными рубриками убеждения и подогнанный под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никак почувствовать не можешь. Убеждение.

0: Попробуй сам разобраться, у кого похищено. Я вот думаю, кого я обидел. И все не могу понять, кого же. Ты не знаешь, как это дело делается. Я расскажу тебе. И ты, может быть, согласишься со мной, что никого я не обидел, ни у кого не похитил.
1: Тебе не удастся меня убедить?
0: Увидим. Иван Павлович, принеси мне из кабинета чертеж, что между окнами висит.
2: Слушаюсь.
0: Вот, Василий Петрович, сейчас наглядно убедишься, какое дело у нас грандиозное. Право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.
2: Вот, извольтесь, чертеж.
0: Разложи-ка здесь на столе. Ну, куда ты кладешь?
2: Вина уж.
0: Не видишь, вином ведь залито. Ступай. Ну, смотри сюда, Василий Петрович. Вот тебе поперечный разрез нашего мола, а вот его продольный разрез. Вот видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку мола со дна нельзя. Надо сначала приготовить для него постель.
1: Постель? Какое странное название.
0: Каменную постель из огромных булыжников не меньше одного кубического фута объемом. И такая постель должна быть поперек не менее 50 сажен. Это ширина. Не узка постелька, не правда ли? А вот такой ширины каменная масса выводится со дна моря до 16 футов ниже его поверхности. А вот теперь смотри в масштабе длину. Если ты сообразишь ширину постели и ее огромную длину, то можешь составить себе представление о громадности этой массы камня.
1: Да, дело действительно грандиозное.
0: Вот, я же тебе говорю, грандиозное. Иногда, веришь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз. А смеришь, приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень. Вот смотри. Угу. Вот здесь на плане постель, выкрашенная такой грязно-серой краской.
1: Это я понял. А что же дальше?
0: Постель подвигают вперед. А от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические такие глыбы, слепленные из булыжника и цемента. И вот каждый такой кусочек, представляешь, величиной в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Знаешь, такое чувство человеческого могущества.
1: У тебя великолепное дело, Николай. Помнишь, сколько мы говорили об этом? О величии человека, о силе его духа, о красоте и поэзии труда.
0: Говорили. А ты всегда любил облекать свои мысли эдак фигурально.
1: Ну, хорошо. Рассказывай дальше.
0: Ладно. Вот. Видишь здесь на чертеже эти кубики? Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня.
1: Слушай, да это просто какие-то египетские пирамиды.
0: Да, дело такое, что не уступит любой древней пирамиде. Ну, вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет. А сколько времени еще протянется, Бог знает. Желательно, чтоб подольше. Впрочем, если она так и будет идти, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.
1: Чего хватит?
0: Всего. Всего, что ты видишь.
1: Ладно, рассказывай дальше.
0: А что дальше? А мы сидим.

0: Им на своих местах и получаем сколько следует.
1: 1600 рублей в год. А остальное? Я не вижу из твоего рассказа возможности получать больше.
0: Ох, молод ты, вот что. Молод. Я, впрочем, мы, кажется, с тобой ровесники. Только опыт, которого тебе не хватает, умудрил меня. А может быть, и состарил.
1: Ты не философствуй по поводу своего и моего опыта. Не надо, объясни дело.
0: А дело вот в чем. Тебе известно, конечно, что во всяком море бывают бури.
1: Ну?
0: Вот они-то и действуют. Они разбивают каждый год постель, а мы кладем новую. Они размывают, мы кладем. Они опять размывают, а мы опять кладем.
1: И все же я не вижу возможности...
0: Кладем мы ее на бумаге, вот здесь, вот, на этом чертеже. Потому что только на чертеже буря ее и размывает.
1: А разве на самом деле бури не бывает?
0: Ну и на самом деле бывают. Только не могут размыть такую мощную постель волны, едва достигающие 8 футов высоты. Наше море – это ведь не океан. Да и там такие молы, как наш, выдерживают. А у нас на 2 с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина.
1: А бури? Штормы, наконец?
0: Экий ты, Василий Петрович. Да слушай, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос, сколько в этом году размыло постели. Берем чертежи и отмечаем. Ну и пишем, куда следует. Размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают, стройте, чините, черт с вами. Ну, мы и чиним.
1: Да что же вы чините-то?
0: Да карманы себе чиним.
1: Вам казна отпускает средства на починку, а вы их себе присваиваете? Нет! Это невозможно! Невозможно!
0: Да нет, на свете ничего невозможного.
1: Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя, не говоря о безнравственности всего этого дела. Вас же всех поймают на этой афере, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь.
0: Да сядь ты, перестань по комнате бегать. Вот, выпей рюмку вина.
1: Боже мой, что же это происходит? Сколько надежд, упований, способный и честный юноша, светлой личности по Владимирке в каторгу.
0: Ну что ты так волнуешься, друг мой? До Владимирки еще очень далеко. Чудной ты все-таки человек, я посмотрю. Ничего-то ты не понимаешь.
1: Ты губишь себя, это я отчетливо понимаю.
0: Да разве я один? Как бы это повежливее сказать, приобретаю. Да все вокруг, самый воздух, и тот, кажется, тащит.
1: Да неужели нет среди вас честных людей? Ни за что не поверю, есть честные люди.
0: Ну, как не быть. Вот недавно явился к нам один новенький, и стал было по части честности речи говорить и корреспонденции писать.
1: Ну и что же?
0: Что же? А прикрыли.
1: Другие станут на его место.
0: И других. Всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто же решится меня тронуть, когда через это сам может пошатнуться?
1: Стало быть, как сказал Крылов, рыльца-то у всех Крылов, рыльца-то... Ну, скоро? Господи, ноги за ковер цепляются.
2: Сейчас, сейчас.
0: Давай сюда.
2: Ой, какой

0: куда ты меня привел? Сыро? Темно?
1: Сейчас, сейчас. Подожди минуту, сейчас я включу электрический свет. Ну, смотри.
0: Ослепил ты меня. Господи, что это? Пещера? Подземный грот? Вот это сверху спускается. Что? Сталагмиты или сталактиты? Никогда не видел.
1: Это искусственные сталактиты.
0: Искусственные?
1: Эти из туфа, а вот эти из литого стекла. А вот здесь зеркала.
0: А скалы что? Тоже?
1: Да, тоже искусственные. А вот зелень тропическая, самая настоящая. Да ладно, ты сюда иди, к стеклянной стене. Сейчас освещу.

0: подводное царство. Что же это?
1: Это мой акварий, которому я посвятил 2 года жизни. И много денег. Да ты смотри, смотри.
0: Сколько же их здесь? Вот это я знаю, это стерляди. Какая красота. А вот это целая стая, кто это? Вот эти маленькие, большеголовые.
1: Это бычки.
0: Плывут все вместе и поворачиваются, как будто по команде. Смотри, Николай, это же угорь. Гладкий, черный. Ой, как извивается. В песок зарылся. А это кто?
1: Где?
0: Да вот-вот. Такой смешной. Кургузы со щупальцами.
1: Это каракатица. Интересное создание. О, видишь? Поплыла. Все толчками, толчками.
0: Да еще и задом наперед. А растения какие необыкновенные в воде. Ты смотри, какие оттенки. От кроваво-красного до буро-зеленого. Боже, сколько здесь всего.
1: Ты обрати внимание, Васенька, обрати внимание на раковины. Таких в Петербурге и в музее не увидишь.
0: Дивные формы, дивные. А это что, Николай? Морской цветник?
1: Это не растения, животные. Актинии. А вот посмотри сюда. Это морские ежи.
0: А вот это, я сам догадался, морские звезды. Наконец-то я их на самом деле увидел, а не на картинке. Они ведь живые. Ну, Николай.
1: Что, брат Василий Петрович, каково?
0: Дивно. Чудесно, брат, удивительно. Как это ты все устроил?
1: Да, уж постарался.
0: Такой эффект. Слушай, сколько же у тебя вкуса?
1: Ну, ты прибавь еще и знания. Я нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо и скажу, не хвастая, что мой акварий, хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности нисколько.
0: Верю, брат, верю. И как тебе в голову пришло такое чудо сотворить?
1: Это моя гордость и утешение. Как скучно станет, придешь сюда и смотришь по целым часам.
0: Ой, Николай, смотри, бедная рыбка. Это хищница, ведь за ней охотится. Как она несчастная мечется. А у этой зубище-то как сабли. Ну прячься же, прячься скорей под скалу.
1: Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна. Не то, что наш брат-человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон, смотри, смотри. Видишь, нагоняет.
0: Успела. Спряталась. Ох. Да что же это?
1: А там, брат, под скалой другие хищники сидят. Перехватили. Не. А ты взгляни на эту, которая догоняла-то. Дура. Осталась ни с чем. Ишь, рожа какая недоумевающая. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа кусок выхватили.
0: Да, и ту жалко, и эту.
1: Если бы ты знал, сколько они пожирают этой мелкой рыбицы. Сегодня напустишь целую кучу, а на другой день уже все съедено. Съедят и не помышляют о нравственности или безнравственности. А мы?
0: Что? Что такое?
1: Я только недавно отвык от этой ерунды. Да оторвись ты на секунду.
0: Ну что?
1: Неужели ты, наконец, не согласишься, что все это ерунда?
0: Какая же это ерунда? Это чудо!
1: Да я не об акварии.
0: О чем же тогда?
1: Да вот эти угрызения, ерунда все это. На что они? Угрызайся, не угрызайся, а если попадется кусок? Ну, я их и упразднил, угрызения эти, и стараюсь подражать этой всей скотине.
0: Нет, ты посмотри, посмотри только. Она ведь опять на охоту вышла.
1: Да ты меня слышишь ли? Я тебе говорю, самое лучшее упразднить все угрызения.
0: Ну, что я могу сказать? Вольному воля. Слушай, Кудряшов, ведь это, кажется, все морские растения и животные.
1: Морские?
0: Ведь им и морская вода нужна.
1: И вода у меня морская. Специально водопровод устроил.
0: Неужели прямо из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.
1: Да уж, не маленьких.
0: Во сколько же он тебе обошелся?
1: Акварий мой стоит 30 тысяч.
0: 30 тысяч? Это при твоем-то жаловании. Ужас.
1: Да брось ты это ужасание. Не маленькой. Но если насмотрелся, пойдем. Должно быть, Иван Павлович уже дожидается. Сейчас я ток разомкну.

0: вся жизнь потускнела.
1: Ничего, сейчас вернемся в столовую, снова все засияет. Пошли. Да не вздыхай ты так жалобно.
0: Вся жизнь потускнела.

0: Случай этот произошел в доме Рудневых. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитавших испокон века в окрестностях Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Глава семьи Аркадий Николаевич, привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, любил, чтобы в доме у него было шумно и оживленно. Готовились к елке. Этот детский праздник почему-то доставлял Аркадию Николаевичу своеобразное и наивное удовольствие. Он любил, чтобы елка у него выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову послали почему-то очень поздно, а когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось уже ни одного свободного оркестра, и пришлось спешно разыскивать хотя бы топера. 12-летняя Тиночка Руднева, которая в этом году впервые была допущена к устройству елки, влетела как разрывная бомба в комнату, где ее старшие сестры Лидия Аркадьевна и Татьяна Аркадьевна одевались к сегодняшнему вечеру.
1: А что, если попробовать приколоть вот с этой стороны, а? По-моему, прелестно.
2: Медан!
3: Медан! А где же топер? Я спрошу у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, не мое дело. У нас постоянно так. Всегда что-нибудь перепутают, забудут, а потом начинают сваливать друг на друга.
2: Больше всего в доме беспорядка делаешь именно ты. Ну, сколько раз я тебе говорила, не вбегай в комнату, как сумасшедшая.
3: Липочка, ну как же ты не понимаешь? Ведь топер...
2: Я терпеть не могу, когда мелюзга вмешивается в дела взрослых. Застегни мне, пожалуйста.
3: Ну, конечно. От нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, ну как бы ты там все устроила? Меня никто не слушает, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, это ведь скоро 6 часов, а через час и елку будем зажигать. Танечка, милочка, голубушка, ну пойдем.
2: Я очень жалею, что тебя не заперли в детскую, как в прошлом году. Было бы гораздо меньше суматохи.
4: Ну, полно, Лида, полно. Зачем ты ее обижаешь?
3: Нет, я ненавижу. Это олимпийское спокойствие. Да оторви же ты от зеркала, ведь топёр,
2: это просто смешно.
3: Ну и пусть, ну и смешно. Гордячка, Танечка, пойдем.
4: Куда ты меня тянешь?
3: Пойдем к папе!
5: Ну погоди ты, господи.
6: Кто там? Ах, это вы, мои молодые республиканцы? Ну, заходите, заходите, заходите.
3: Папочка, мы к тебе.
6: Ну, что у вас приключилось?
3: Как что? Как что? Через час начнут съезжаться гости, а музыки-то нет. И, конечно, у нас в доме никто ничего не знает.
4: Да, погоди ты, Тим, не тараторь. Папа, кому ты поручил отыскать топера?
6: Топера? Топера? Ну, хоть убейте меня, не помню.
4: Может быть, Олимпиаде Савишне?
6: Экономке?
3: Да.
6: Очень может быть, очень может быть.
3: Танечка, идем к Олимпиаде Савишной. Ой, ваза.
4: Осторожнее, папочка. Ты, вихрь.
3: Папочка, мне так совестно. Ой, правда, папочка, нет, мне так совестно.
6: Ну, ничего, папочка. ничего. Это говорят к счастью.
3: Папочка, ну мне право совестно.
6: Да
3: папочка.
6: Идите уже, идите.
3: Танечка, идем быстрее.
6: Тина, поправь волосы. У тебя коса растрепалась.
3: После, папочка, после. Олимпиада Савишна. Олимпиада Савишна, вам папа давал приказание разыскать топера.
7: Да. Барин и взаправду мне наказывали распорядиться о топере, если не придет музыка.
3: Да.
7: Но я тогда же вот к камердинеру Луке сказала. Ну, а он, должно быть, позабыл?
8: Позабыл. Мое дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками.
3: Ну вот. Из-за вас, Лука, теперь мы останемся без музыки.
8: Да нет, барышня, милая, да ну ведь я же вот Дуняше приказал.
4: Мне?
8: Да.
4: Ой, Барышня милая, да пускай меня Бог разразит на этом месте, если хоть краешком уху что-нибудь слышала о топёре. А ты, бесстыжие твои глаза...
8: Эх ты, балаболка, да ведь я же сам тебе говорил.
4: Мне?
8: Да.
4: Мне?
8: Да.
4: Да разрази меня Бог! Одним словом... Погоди, Дуняша. Одним словом мы так не кончим до завтрашнего дня.
3: Ну вот, ну вот.
4: Как бы там ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топёра.
2: Хорошо.
4: Пока ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу адреса из газеты.
2: Хорошо, барышня.
4: Да постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки.
2: Хорошо, барышня.
4: Ведь сейчас гости начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьмем Олимпиады Савишны.
3: Олимпиады Савишны?
7: Дайте ей денег на дорогу.
9: Да сейчас, сейчас, барышня, сейчас, да.
3: Дуняша, Дуняша, да одевайся же вы скорее. Дуняша. Дуняша, гости, уже гости! Танечка, милая! Ой, уже гости.
2: Нет, это не ребенок. Это просто наказание Божие. Ну что же, что гости?
3: Ой, ну что же будет, ведь Дуняша еще не ушла. Скорее, скорее, Танечка, скорее, давай адреса.
4: На, возьми, передай ей.
3: Ой, ой, что будет, ой, что будет?
4: Ну что будет, то и будет. Лида! Лида, пойдем встречать гостей.
10: Аркадий Николаевич.
4: Здравствуйте, Марья Гавриловна.
11: Здравствуйте, Аркадий Николаевич.
10: Здравствуйте, девочки.
11: Здравствуйте, Марья Гавриловна.
10: Ах, погода какая стоит.
11: Здравствуйте, Лидия Аркадьевна. Здравствуйте, красавица наша. Боже, как вы похорошели.
4: Дети, дети, Владик, Сонечка, Женя, пойдемте, я отведу вас в детскую. Что-то покажу вам, да, что же? Пойдемте со мной сами, увидите сами. Давайте ваши вещи.
0: Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справиться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и столовую, чтобы запереть их там предательским образом до того момента, когда зажгут елку. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла в середине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Дуняша еще не возвращалась. Подвижная, как ртуть тина, сгорая от нетерпеливого беспокойства, 10 раз подбегала к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно.
3: Танечка, голубушка, ну как же теперь быть? Ведь это ни на что не похоже.
4: Я сама беспокоюсь. Лида! Лида! Лида!
2: Да, да, да.
4: На минутку. Лида, просто не придумай, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного. А потом я сама ее как-нибудь заменю.
2: Благодарю покорно. Тетя Соня будет потом целый год нас своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж право лучше танцевать без музыки.
12: Барышня, Татьяна Аркадьевна.
3: Дуняша! Наконец-то!
4: Дуняша!
9: Барышня, выйдите на минутку, выйдите.
3: Да ты привезла?
4: Нашла топёра.
13: Пожалуйста, извольте посмотреть сами. Они в передней. Только что сомнительно. Ну, пожалуйста, поглядеть.
3: Пойдемте, пойдемте.
13: Вот. Только, Татьяна Аркадьевна, не броните меня. Разрази меня Бог, в 5 местах была, ни одного топёра не достала. Вот нашла этого мальца. Да уж и сама не знаю, годится ли. Ну, убей меня Бог, только один остался, Татьяна Аркадьевна. Боже, ты что, играл на вечерах и на свадьбах. А я почему могу знать?
0: В передней копошилась маленькая фигурка, разматывавшая толстый башлык, окутывавший его голову. Освободившись от своего башлыка и пальто, фигурка оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой, выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Таня сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно и не по-детски серьезно.
1: Да уж нашла, Дуняша, музыканта. Нечего сказать.
3: Как тебе не стыдно? Как не стыдно?
4: Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?
3: Да, я играл. Вам, может быть, оттого так кажется, что я такой маленькой?
4: Нет, нет, нет, вовсе не это. Ведь вам лет 13 должно быть.
3: 14. Лида.
4: Нет, это, конечно, все равно. Я только боюсь, что без привычки вам будет тяжело.
3: О, нет, не беспокойтесь. Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая.
4: Лида, я не знаю, как быть.
1: Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?
3: Умею-с.
1: И вальс умеете?
3: Да-с.
1: И польку, может быть, тоже?
3: Да, и польку тоже.
1: А лансье?
3: Танечка, ну что она над ним издевается?
4: Перестань, Лида. Перестань, да невозможно.
3: Если вам угодно, мадемуазель, то кроме полька и кадрили, я играю все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.
1: Воображаю.
3: Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне сыграть что-нибудь.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет. А вы не обращайте внимания, пожалуйста, наша Лида страшная гордячка. Да ничего, ничего, идемте. Идемте. Вы сыграете, и она останется с носом. Сюда, пожалуйста, проходите. Проходите. Вот рояль. Танечка, подвинь ему, пожалуйста, табурет.
4: Садитесь, пожалуйста.
3: Не беспокойтесь. Я сыграю. Угодно вам венгерскую рапсодию Листа?
1: Воображаю.
3: Ну и воображай. Угодно. И ей угодно, и нам угодно. Пожалуйста, сыграйте.

0: Ну что, гордячка, что?
1: Нет, это замечательно. Просто замечательно.
0: Правда, Танечка? Ведь правда? Я сейчас папу...

0: Нет, вы понимаете, Аркадий Николаевич, его превосходительство говорит: отстала наша Россия, отстала. Разве у нас есть такие певцы, как в Италии, например, или музыканты?
1: Нет, я не могу этого равнодушно слышать, не могу.
2: Не понимаю. Не понимаю я этого самого ничего.
0: Ну да.
2: Да где еще такие гиганты, как Чайковский, как Глинка? А наш Антон Григорьевич, да ведь это же глыба, ведь это же глыба.
0: Так ведь и я про то же говорю.
3: Папа!
2: Ну что
3: извини,
2: такое?
3: Извини, что я вам помешала. Но я не могу. Там топер. Нет, папочка, не топер. Это просто чудо.
2: Какой топер? Что за чудо?
3: Нина Александровна, Александр Федорович, папа, вы послушайте, как он играет. Он совсем-совсем мальчик. Такой бледный, худой, едва виден из-за пюпитра. Но когда он начал играть, лицо его преобразилось и стало почти прекрасным.
2: Ох ты мой восторженный республиканец. Господа, пойдемте, послушаем, что так взбудоражило нашу Тину. Александр Федорович, пожалуйста.
3: Пойдем, Александр, пойдемте.

0: Где вы достали этого карапуза?
1: Это топер, папа. Правда, отлично играет.
0: Топер? Такой маленький. Неужели? Скажите, пожалуйста, какой мастер? Да ну ведь это безбожно, заставлять его целый вечер играть танцы.
1: Папочка, ну он, наверное, очень бедный. Ему, наверное, очень нужны деньги.
0: Ах, вот оно что. Да-да, не следует обижать мальчугана. Пускай поиграет. А потом мы что-нибудь придумаем.

Ну что, Лида? У тебя слезы? Ты плачешь? Я и сама...

0: Прекрасно играете, голубчик. Прекрасно. Большое удовольствие нам доставили.
1: Да.
0: Только боюсь я, что вы... Как вас величать-то я не знаю.
1: А Загаров? Юрий Загаров?
0: Так вот, боюсь я, милый Юрочка, как бы вам не повредило играть целый вечер. Так вы знаете, вы попросту скажите, если устанете. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

А Загаров заиграл, и под громкие звуки марша были зажжены свечи на елке. Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, и через несколько минут зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым детским смехом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки, от великолепных подарков.

0: А Загаров, играя, машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки. Как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Он увидел, как в зал вошел пожилой человек, которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Юрий решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем.
1: Рад вас видеть, дорогой Антон Григорьевич.
2: Здравствуйте. Что это вдруг прекратили веселье? Прошу вас, продолжайте, пожалуйста.
3: Антон Григорьевич, проходите, пожалуйста.
4: Милый Юрочка, вы не очень устали?
5: Нет, что вы.
4: Нисколечко.
5: Нисколечко.
4: Тогда сыграйте нам вальс. Дети, становитесь.

0: надеюсь, что мы будем иметь счастье насладиться сегодня вашей игрой, дорогой Антон Григорьевич.
1: Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчить отказом.
0: Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием.
1: Не могу. Сегодня просто не могу. Скажите, а что это за фигура у рояля?
0: Ах, это? Вы знаете, по-моему, этот мальчик незаурядный музыкант. Он играет Бетховена, Шопена, Листа. Вы бы послушали, как он исполнял венгерскую рапсодию.
1: Бетховена? Листа? Этот малыш? Любопытно. Сыграйте, пожалуйста, еще раз. Рапсодию номер 2.

Юрий заиграл. Присутствие этого властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз.

0: Возьмите этот конвертик, спрячьте в карманы и потеряйте в нем деньги. А сами идите скорее в переднюю, одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.
1: Какой Антон Григорьевич?
0: Да неужели вы не узнали его? Да ведь это Рубинштейн.

А Загаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях в эту морозную рождественскую ночь, Антон Григорьевич Рубинштейн, его великий учитель.

0: Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева.
1: Добрый день, уважаемые товарищи! Имя гостя нашей сегодняшней передачи подсказали нам ваши письма. Это поэт Андрей Вознесенский, который и проведет сегодня с нами в студии эти 30 минут рабочего полдня. А сейчас романс на стихи нашего гостя. Тот романс, который вот уже в течение почти 10 лет собирает огромное число голосов наших слушателей.
2: Ты меня на рассвете разбудишь, проводи. Не обутый выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонишь тебя от простуды, я подумаю,

0: Она плачет.
1: Нет, что вы. Она говорит.
0: Не надо. Я понял.
2: Я знаю, чем скорее увидишь ты. Тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы...

0: Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
1: Не мигает, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда.
2: Вот мы выполнили просьбу большинства наших слушателей, а теперь слово...

0: гостю сегодняшней встречи, лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Вознесенскому. Пожалуйста, Андрей Андреевич, вы, наверное, и сами давно не слышали этот роман со спектакля «Юнона и Авось». То разъезды, то тишины, хочу тишины.
1: Мне приятно сегодня быть здесь, потому что я очень люблю эту музыку и актеров театра, и снова встретиться с ними. Это всегда радостно. Я помню, как начиналась эта опера «Юнона и Авось». Собственно, задумка была Марка Захарова, режиссера театра Ленинского комсомола. Это, безусловно, великий мастер, потому что он не только ставит спектакли, но он и создает их. То есть он сам бы мог написать пьесу, он, наверное, сам мог написать оперу и стихи, но он просто направляет других людей, чтобы они это делали так, как он хочет. Он дирижер. И ему пришла идея, чтобы музыку к моей поэме «Авось», тогда она называлась только «Авось», об любовной авантюре российского графа Рязанова и испанской 16-летней красавицы, дочки сан-францисского губернатора Кончиты, чтобы эта история любви стала советской рок-оперой. Может быть, это первая рок-опера в Москве. И музыку к ней писал очень тонкий композитор Алексей Рыбников, который использовал и старую церковную музыку. Впервые на нашей советской сцене и впервые на нашей сцене полчаса русской духовной музыки звучало вот в этой опере. Это коллаж, где духовная молитвенная музыка соединялась с современными ритмами. Вот тот романс, который вы сейчас слышали, когда-то мной было стихотворение написано под названием «Сага». И здесь вообще ностальгия о родине, о любви. И кроме стихов, которые написаны были раньше, и которые Алексей Рыбников превратил в романсы, специально мы полгода, больше даже, работали над этой оперой, и пришлось кое-что написать заново. Ну, например, романс о шиповнике. Это стилизация под романс тех времен.
0: Андрей Андреевич, и все-таки и романс «Я тебя никогда не забуду», и «Шиповник» стали такими самостоятельными произведениями после того, как прошел спектакль. И, насколько мне известно, это не единственный случай такой подобный в вашей жизни. Вот, например, недавно вы на страницах газеты «Известия» поздравляли с серебряным юбилеем свой любимый театр «Таганка». Я вспоминаю, что именно в театре на Таганке впервые звучали ваши стихи со сцены в исполнении актеров в сюжетном «Водяной конвей».
1: Ну, да.
0: И благодаря Высоцкому, да, многие эти стихи стали песнями.
1: Да, вы знаете, так получилось как-то, что первым спектаклем на новой сцене театра на Таганке под руководством Любимова, который был основателем этого театра, Юрий Петрович Любимов, спектакль был «Антимиры». По моим стихам Юрий Петрович Любимов сам написал пьесу, а музыку к этому спектаклю написали тогда три композитора было в театре. Высоцкий, Хмельницкий и Васильев. И вот потом уже Высоцкий к некоторым вещам написал специальную музыку. Это уже для другого спектакля «Берегите ваши лица», где он играл главную роль. Он впервые вышел на эстраду с гитарой. То есть впервые это был поэт с гитарой Владимир Высоцкий. И песню, которую вы сейчас услышите, он пел в своих концертах среди своих песен. Вот сохранилась пленка, где он рассказывает, что обычно он не поет песни других поэтов. Но вот эту песню он включал в свой концерт. И я рад этому, потому что он, видно, нашел какую-то внутреннюю близость в этих стихах.
0: Ну, у нас есть записи, мы можем сейчас послушать.
2: Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне Господь

0: два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял. Нечасто, ну хоть разок из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго, такого, как я и он.
1: К сожалению, к нашему большому даже огорчению, я бы сказала, вы не частый гость музыкальной редакции. Но это, наверное, в какой-то степени естественно, потому что песня в вашем творчестве занимает довольно скромное место. Но, тем не менее, песни, написанные на ваши стихи, любят. Об этом свидетельствует наша почта. Вот, например, недавно получили мы письмо от москвички Натальи Ивановны Крюковой. Она пишет: «Я очень люблю стихи Андрея Вознесенского и очень рада, что композиторы очень часто обращаются к стихам Андрея Вознесенского и появляются песни. Многие песни мне нравятся, но все-таки есть одна песня, которая называется «Не исчезай». Вот эту песню я люблю очень и считаю ее своеобразным гимном нежности и любви».
2: Мне очень дорого, что так тронула москвичку Крюкову. Музыка Таравердиева, я думаю, здесь играет большую роль, потому что композитор обычно соавтор стихотворения. Одно и то же стихотворение с разной музыкальной трактовкой совершенно по-другому звучит. Чем прекрасен Михаил Таравердиев для нас, поэтов, особенно, что он бережен к тексту, он понимает сложные стихи. Ну вот «Не исчезает» — это особый какой-то вид. Ну, давайте послушаем вместе.
3: Не исчезай, во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет, но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключение. Не исчезай в нас вовек.

невзначай или сгоряча. Есть тысячи лам, у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: Андрей Андреевич, а вот можно сказать, что у вас был период Михаила Тривердиева, потом был период паузы?
1: Мне кажется, что период это как-то ограниченно сказано. Я, например, не расстаюсь до сих пор и с музыкой и Щедрина, и Тривердиева, и Райнмада Паулса. Я думаю, что это не период. Они вошли как-то в мою жизнь, в мою судьбу. И вот эта элегантная муза Раймонда Паулса очень дорога мне. И рад, что он нашел вдохновение в моих стихах. А мне очень нравится его мелодичность. И я рад, что такой чудный композитор сейчас дирижирует культурой Латвии.
2: Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. Не спешите разрыдаться, жизнь полна импровизаций. Гениальным может быть топер. Черный клавиш, белый клавиш, все, что было, не поправишь. Он еще пока не рифер, и еще пока не лист. Полюбите пианиста быстро-быстро, очень быстро, современной музыки делись.
0: Но я думаю, даже уверена, что, слушая песню Раймонда Паулса, сейчас от вас, наши слушатели, ждут рассказов об Алле Пугачевой.
1: Алла Пугачева – непредсказуемая личность, и она, по-моему, соавтор всех вещей, которые она поет. И она смело вторгается не только в мир музыки, но и в мир поэзии. Например, в песне «Миллион алых роз» ей написана одна строчка, и я с интересом и восхищением отнесся к ее работе в поэзии. И что касается Паулса и Пугачевой, то действительно это где-то целый мир соединенных вместе творческих манер. Это где-то вот совершенно целый архипелаг, заселенный этими двумя художниками. Давайте лучше послушаем, потому что самое лучшее соединение художника и певицы – это

0: свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: Андрей Андреевич, к вам часто ведь обращаются молодые композиторы с просьбой о совместной работе.
2: Что значит просьба? Это все равно, что подойти и сказать, можно влюбиться. Я думаю, что нет такого выражения, молодой композитор или опытный композитор. Есть талантливый и неталантливый. Ну и, конечно, интересное всегда свежее имя, всегда в этом особый шарм.
1: Вот я помню в одной из новогодних передач, вдруг прозвучала песня, написанная на ваши стихи «Старый Новый год».
2: Да, это...
1: Для вас это было неожиданностью, насколько я помню, да?
2: Это Игорь Николаев. Да, я помню, после этой песни ко мне приехал, и он еще тогда не был ни усатый, ни с мушкетерским шевелюрой. Он в армии тогда был. Это был солдат Игорь Николаев, грациозный, застенчивый, и в то же время на нем было понимание своего предназначения. Его мелодии всегда изящны, и мне очень нравится, как он работает. Он берет книгу твою, он берет стихи, их очень изящно, графично иллюстрирует. Это, по-моему, очень тонкий дар.
1: Ну, а что было из тех песен, которые есть, которые вы бы хотели послушать?
2: Ну вот, по-моему, на слуху «Старый Новый год». Давайте послушаем.

0: Что-то я смотрю, у нас минорная передача немного получилась для рабочего полдня. Хочется кончить чем-то повеселее. И мне вспоминаются сейчас фильмы, автор которых работает в Ленинграде. Это режиссер Виталий Аксенов. Вы помните его прелестный фильм, тонкий, веселый, заводной фильм с мимами Полуниным. И там были песни на мои стихи, музыка Виктора Резникова. Это не просто композитор, но он пришел из футбола. И вот этот современный мажорный стиль в нем остался. Ну, давайте послушаем эту песенку Виктора Резникова. Тем более она касается времени. И надо сейчас нам смотреть на часы, потому что передача наша к концу подходит.
1: По утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утрам, по утр

0: закончилась наша встреча с поэтом Андреем Вознесенским. Как всегда, Андрей Андреевич говорил не о себе, а о своих соавторах, но это уже характер нашего гостя, которого я благодарю от вашего имени за участие в нашем рабочем полдне. Ждем ваших писем, уважаемые товарищи. Встречу провела корреспондент Людмила Дубовцева, звукооператор Татьяна Макарова.
1: Когда давно забытое название расшевелит во мне внезапно вновь уже давно затихшее страдание, давным-давно погибшую любовь, мне стыдно, что так медленно живу я, что этот хлам хранит душа моя, что ни слезы, ни даже поцелуя, что ничего не забываю я. Мне стыдно, да, а там мне грустно станет, и неужели подумать я могу, что жизнь меня теперь уж не обманет, что до конца я сердце сберегу, что вправе я отринуть горделиво все прежние, все детские мечты, все, что в душе цветет так боязливо, как первые весенние цветы. И грустно мне, что то воспоминание я был готов презреть и осмеять. Я повторю знакомое название. В былое весь я погружен опять.
2: Почему я пишу песни об армии? Самые глубокие и самые лучшие впечатления моей жизни относятся к ней. Моя служба в армии проходила в годы Великой Отечественной войны. И хотя прошло уже много лет со дня победы над фашистской Германией, и военная форма заменена на штатскую одежду, а в советской армии несут свою почетную службу наши дети, все равно чувствуешь себя солдатом. Пусть несколько состарившимся, но солдатом. И песни об армии, и для армии – это как бы продолжение моей армейской службы.
3: Поезд в город, где жила мать, пришел вечером. И Максим понимал, что сейчас должно быть уже поздний час. Но в окнах домов все еще отражались красноватые полосы заката, а на легких белых облаках не гасли розовые блики. Максим видел эти блики и говорил себе: «Вот оно чудо! Полярный день!» Улица тянулась и тянулась перед ним, вставая многоэтажьем. В сверкающих витринах отражалось то, что происходило на улице. И Максим следил за мелькавшими в них лицами женщин.
4: Может, это идет она? Вон, закуталась в шерстяной платок. На улице совсем тепло, а она закуталась, будто мороз. Я купил бы для нее теплый-притеплый, настоящий оренбургский платок. Такой же, как у нашей воспитательницы Ольги Константиновны. Я не пожалел бы для нее ничего. А может, она вон та, сгорбленная женщина, которая несет тяжелую кошелку с овощами? Будь я ее сыном, я не позволил бы ей таскать такую тяжелую кошелку. Нет, это не она.
3: Постояв у витрины магазина, он снова побрел по улице, как человек, которому некуда спешить. Улица пустела. Попадались лишь редкие парочки, да слышались торопливые шаги последних прохожих. Переночевать он решил на вокзале. Проснулся он от того, что щеке стало холодно, рука затекла. Максим сладко потянулся и вздрогнул. Чемоданчика, который он поставил возле ног, ложась спать, не было. Там были документы и паспорт. Он вышел из здания вокзала и, ничего не видя перед собой, поплелся по улице, свернул в сквер, сел на скамейку. Долго не шевелясь, смотрел на зеленеющую перед ним клумбу. Потом пошарил по карманам. Под руку попались несколько бумажных рублей. Этого, наверное, хватит на еду, пока он устроится работать. Хотя кто его возьмет на работу без документов? Максим отправился в отделение милиции.
5: Здравствуй. Здравствуй.
6: Пропал у меня чемоданчик на вокзале. А там все документы и паспорт.
5: Ты что, приезжий?
6: Ага, приезжий.
5: И чё это все сюда едут, едут? Ну вот, к примеру, ты. Зачем тебя на север потянуло? Чё ты здесь забыл?
6: Чё, я работать хочу.
5: Ну, а откуда ты приехал? Там нет работы. Слушай, а может ты из колхоза?
6: Из детдома я.
5: А где твой детдом? Не забыл?
6: Не забыл. Можете записать. Курская область. Директор Баранов Евгений Михайлович. Воспитательница Ольга Константиновна Седова.
5: Ольга Константиновна Седова. Так. Ну, я туда запрос пошлю. Будем ждать ответ. А куда же я тебя определю? Может, на стройку пойдешь работать? Там люди нужны. В общежитие поселят.
6: Не, я плавать хочу.
5: Ха, плавать хочу. С этим обождать придется. Плавать с паспортом надо.
6: Я подожду.
5: Ну, гляди. А где жить будешь?
6: А у меня тут знакомые есть. Так что... Не беспокойтесь.
5: Ну-ну, гляди, гляди.
3: Максим вышел на улицу, посмотрел на себя. Костюм немножко помят.
4: Если я в таком виде к матери явлюсь, что она подумает обо мне? Что я пришел к ней помощи просить? А Евгений Михайлович говорил, приди подтянутый, аккуратный. И костюм вот мне сшили.
3: Он решил разыскать улицу, где живет его мать, и посмотреть на дом. Дом, который он искал, стоял очень высоко над городом, почти на самой вершине горы. Сложенный из серого пористого камня, он выделялся среди окружающих высоким голубым крыльцом. На тропинке, где стоял Максим, раздались голоса. Он, словно испугавшись их, торопливо поднялся на ступеньки крыльца.
7: Вы не ошиблись номером?
6: Не знаю. Здесь живет Вера Санна.
7: Верушки дома нет. Она в магазин спустилась. А вы по делу или как?
6: Да как, в общем, по делу. Ну да, да, точно, по делу. По очень важному делу.
7: Тут, знаете ли, высоковато, не скоро к нам доберешься. Вот и вы испачкались. Ну,
6: да,
7: ничего. Проходите. Присаживайтесь. Подождите, она скоро придет. А вы, простите... По какому делу, если не секрет?
6: Ну...
7: А может быть, по поручению директора?
6: Да. Это он мне сказал. Ну вот точно. Ну как? Ну по поручению директора.
7: Так передайте вашему директору, что моя жена может немедленно найти себе другую работу. Скажите ему, что я, как муж, требую, чтобы мою жену оставили, наконец, в покое. Она не может бесконечно заниматься общественными делами, в то время как я вынужден нередко ждать обеда по часу и даже более. Я вас больше не задерживаю.
6: Да. Да-да, конечно. До свидания.
3: Максим сообразил, что его выставили. Моросил мелкий нудный дождь. Серое небо будто придавило город к земле. Максим посмотрел вниз на город, на порт, на залив, на корабли и пошел по тропинке, стараясь не поскользнуться на отполированной дождем глине. Он увидел себя как бы со стороны и вдруг понял, каким глупым было это его посещение.
4: Почему я не сказал, что пришел к собственной матери? Почему поддакнул, что меня послал директор? Какой директор? Вот черт! Скользко как.
8: Осторожно, тут и свалиться можно.
4: Вот. А может, это и есть моя мать? Погодите! Постойте!
8: Это вы мне кричите?
4: Вам. Тяжело, наверное, такую сумку тащить. Давайте я вам помогу.
8: Без помощи обойдусь. Молод еще на женщин заглядываться.
4: Да что вы меня не так поняли.
8: Идите. Идите своей дорогой.
4: Да слушайте, я хотел...
3: Женщина пошла, задев Максима шуршащим плащом, и стала подниматься вверх, обходя рытвины и лужи. Он смотрел ей вслед, и ему казалось, что это его мать. Между ними есть что-то общее. Женщина скрылась за поворотом. Максим вздохнул и пошел вниз, туда, где никто его не ждал, и где некому было позаботиться о Максиме Ласточкине, парне из детского дома. Все ночи он проводил на вокзале, в зале ожидания. Днем заходил в милицию узнать, не пришел ли ответ на его запрос. Начальник паспортного стола встречал Максима как старого знакомого, спрашивал, не пойдет ли он работать на стройку, где живет, как питается, не обижают ли его знакомые, где он остановился. Потом сочувственно и огорченно разводил руками. Нет, ответа все еще не поступало. Несколько раз Максим разгружал вагоны. Но, взглянув на себя однажды, он решил, что делать этого больше не стоит, так как костюм превращался бог знает во что, и ботинки грозили развалиться раньше времени. Однажды сидел он в городском сквере. Там было много молодых женщин с колясками. Максим смотрел на них безучастно и хмуро.
4: Это же дико. Моя мать живет в этом городе, а я даже не могу пойти к ней. Там ходит этот в полосатой пижаме, поглаживает свой хрусталь и сдувает пылинки с полированной мебели. А я как бездомный бродяга. Даже собственная мать от меня отказалась.
9: Эй, парень, что это ты сам с собой разговариваешь? Неладно что-то с тобой? Пойдем-ка со мной.
4: Да никуда я не пойду.
9: Пойдем ко мне. Ты один, я один. Ну, пойдем, пойдем, прошу тебя, пойдем. Да. Здесь рядом. Вот, совсем рядом. Ну, вот и пришли. Заходи. Давай-ка, разворачивай пакеты. Клади на тарелки сыр, колбасу. Банку с консервами открой. А я сейчас хлеб порежу. Вот так. Ну, садись. Ешь и рассказывай.
4: О чем?
9: О себе расскажи. Познакомимся. Дмитрий Кузьмич, Сургин. А тебя как зовут?
4: Максимом.
9: Вот и расскажи, Максим, что у тебя стряслось?
4: Ну, понимаете, из детдома я приехал из Курской области. Ну, пока я маленький был, мне все время говорили, что родители мои, ну, умерли. А потом, когда я был уже в 10 классе, меня пацан один, ну, друг мой, Миша, подбил в канцелярии документы посмотреть. Ну, и там я нашел записку матери. Ну, потом узнали, что живет она в этом городе.
9: Так.
4: Ну, я сразу хотел ехать, а Ольга Константиновна...
9: А это кто?
4: Воспитательница наша. Она нам как мать родная.
9: Ну, так что, Ольга Константиновна?
4: Ну, сказала мне, что надо 10 класс окончить. И тогда уже... Потом сказала, что мать, наверное, несчастна. Ну, несчастная была, не могла поступить иначе, что я должен понять ее. Я старался. Но никак я не мог понять, почему она меня потом не искала. Наверное, не могла найти, да? А теперь мучается. Ну, я опять хотел ехать, а Евгений Михайлович...
9: А это кто?
4: Это директор наш. Ну, сказал мне, что торопиться не надо, надо сначала самостоятельным стать и гордым.
9: Правильно он тебе сказал.
4: Может, и правильно. Наверное, правильно. И вот мне показалось, что я видел ее. Мать. Женщина такая, ничего, только усталая. Вроде и все не мило.
9: Ну и что она?
4: Я не признался, что сын. Ну вот тут у меня еще чемоданчик.
9: Ай-яй-яй. Схулиганил кто-нибудь?
4: Так нет, мне легче. Без документов на флот не попасть.
9: А ты что, на флот хочешь?
4: Да я только об этом и мечтал.
9: Хм. А еще не хотел со мной идти. Считай, что тебе повезло. Завтра наш скат, так называется рыболовное судно, на которое меня назначили помполитом, отправляется в рейс. Так. И там не хватает камбузника. Да это ничего, ничего, ничего. Рейс сходишь, а потом и матросом. И вообще не думай, это даже хорошо. Все ступеньки с самой первой начнешь. Потом будешь в анкетах писать, что, мол, прошел путь от рядового камбузника до капитана корабля.
4: Так без паспорта меня возьмут?
9: Ну, это, конечно, осложнение. И не маленькое. Но ведь люди-то у нас какие, поймут. Ну, давай, брат, спать.
4: Давайте. Дмитрий Кузьмич, а вы чего, один живете?
9: Один. Тебе 18?
4: Ага, исполнилось.
9: Вот и Димке. Сыну моему тоже было бы сейчас 18.
4: А он...
9: Ну, давай спать. Завтра у нас трудный день.

Скат шел по заливу мимо угрюмых северных скал, мимо обросших мхом валунов и сверкающих водопадов. Перед выходом в море залив сузился настолько, что корабль, казалось, едва протискивался через его горловину. Видны стали черные потрескавшиеся камни на скалах, грозившие вот-вот обвалиться. Потом судно выскользнуло из этого мрачного коридора, и сразу открылся сияющий, слепящий глаза простор. Слева над водой поднимался каменный остров, а впереди, насколько хватал глаз, тянулась и тянулась бесконечная поверхность моря, исчерченная полосами то светлее, то темнее. Максим стоял, держа за фальшборт с такой силой, будто кто-то старался оторвать его руки от борта. Море лежало перед ним серое, чуть всхолмленное волнами.

0: Уже на переходе ему некогда стало любоваться морем, исчезающим постепенно берегом. Он то и дело получал команды от своего начальника, Варвары Федоровны, так звали Кока, главного кормильца экипажа. Кроме него на камбузе еще работала расторопная и насмешливая девушка Люба.
1: Ну что, моряк, с печки бряк, гляди, не влюбись. Варвара Федоровна, а вот у меня поклонник объявился.
2: Не май мальчишку, ему и без тебя тошно.
1: Ха, как же тошно. Гляди, как он глаза-то вылупил.
2: Давненько я от тебя таких грубостей не слыхала.
1: Да ты не робей, дурачок. Это я так, шутя.
0: Ровным ходом скат шел к месту промысла. Все еще стоял полярный день. К полуночи солнце ныряло в воду до половины диска, и снова умытое и распаренное, словно после бани, шествовал по безоблачному небу. Максим почти не видел своих товарищей по каюте. Когда он просыпался, все еще дружно храпели. Вечером он приходил поздно и опять слышал храп. А днем, когда забегал отдохнуть перед обедом, все были на палубе. В первый же свой свободный час он облазил весь корабль от машинного отделения до мостика. Максим не знал никого из экипажа и робко вглядывался в каждого, но в глазах его светилось тайное благоговение. Ему думалось, что все люди на корабле необыкновенны, ну, такие, например, как Дмитрий Кузьмич. Максим особо выделял пока только огненно-рыжего плечистого парня по имени Сашок. Так его звали все.
3: Ну так кто ж ты будешь-то?
4: Я-то.
3: Ты-то. Вот я, к примеру, и швец, и жнец, и на дуде и грец. Считай, слесарем был? Был. Поваром был? Был. Лес валил? Валил. Да чего я только не делал. Начальник кадров места в книжке не мог найти, чтобы штамп поставить. Так и поставил в графе поощрений. А какое же это поощрение на нашей коробке вкалывать?
4: А ты зачем же пошел, если не нравится?
3: Зачем, зачем? Много будешь знать, скоро состаришься. Но ты-то кто?
4: Как ты, повар?
3: Ха, повар. Ой, у нас есть кок, а ты чего повар объявился? А как там повариха Любаша?
4: А что Любаша? Люб, девушка хорошая.
3: Ну, раз хорошая девушка, передавай привет.
4: Ладно.
0: На промысел скат пришел в неудачное время. Задувал свежий ветер, слегка штормило. Когда же стихало, капитан давал команду спускать трал. И замелькали дни, как спицы в колесах. Завтрак, обед, ужин, и нет для Максима дня. Вахта под вахта, спуск трала, подъем, уборка рыбы. И пролетели сутки. Максиму теперь часто приходилось помогать на разделке рыбы. Он уставал, похудел, осунулся. Голова болит, ноги ватные. Бывали дни, когда невозможно оторвать голову от подушки, руку с ложкой не поднести ко рту. А моряки радуются, рыбы много, улов хороший. Работа у них так и кипит. Сашок на бегу крикнет: «Не вешай нос, повар!» Дмитрий Кузьмич каждый раз говорит: «Да ты не думай, все пройдет, все хорошо будет». А Максиму уже не верится.
4: Какого я дурака свалял. Надо было оставаться в том городе, где детдом. Нашел беспокойную работу, поступил в институт заочно учиться.
0: Стояла все та же светлая северная ночь, когда Максим отправился побродить по судну. Он залез на верхнюю палубу, уселся на затянутую брезентом шлюпку и молча смотрел на красноватую воду. Не заметил, как подошла Люба. Только потому, что сердце стало сильно биться, он понял, что она здесь. В последнее время, что бы он ни делал, чем бы ни были заняты его руки, он не спускал с Любы глаз. Хотя глядеть в ее глаза было совершенно невозможно. Максим сразу становился глупым и неловким и сам не понимал, что с ним происходит.
1: Ну что, моряк, с печки бряк, нос повесил?
4: Да я ничего.
1: Ничего. Что я не вижу? Только ты нос не вешай. Все так привыкают, а потом их от моря не оттащишь.
5: А ты знаешь, Максим, а я опять во сне деревню свою видел. Будто бегу я по жирной вспаханной земле, в борозду проваливаюсь по щиколотку, а потом выбежала на какую-то поляну. Кузнечики прыгают, земляника кругом. Тоскую, видно, по земле, по деревне. Комиссар у нас хороший.
4: Какой комиссар?
5: Помполит наш, Дмитрий Кузьмич.
4: Так почему ж комиссар-то?
5: Не знаю. Мне почему-то все время его так хочется называть. Вот какой-то он к людям внимательный. Вот ты заметил? Он все в людях видит. Вот как заметит, что хорошее, в газету пишет. Наши матросы вроде даже будто соревнуются между собой, хоть и не говорят. Вот каждый хочет, чтобы на него Дмитрий Кузьмич внимание обратил. А у нас Варвара Федоровна и то по-особому вздыхать начала. Ну еще бы, в каждой газете на собрании отмечают камбузный состав. А уж она-то старается. А Ефим-то, ну пожилой такой, он у нас первый год плавает. Все по ночам ревел, что руки с непривычки болят. Ты знаешь, комиссар узнал, что у него день рождения завтра и приказал торт испечь. Будем отмечать. Вот увидишь, у Ефима и руки-то перестанут болеть. А все от внимания к человеку. Максим, а ты любил кого-нибудь?
4: Я-то? Любил. Воспитательницу нашу, Ольгу Константиновну. Я только теперь понял, что я ее любил. Вот сейчас сидел и думал, какая она добрая, понимает все. А я вот ей грубил.
5: Ой, какой же ты смешной. Да я не про такую любовь.
4: Так а я... Я и сейчас люблю ее.
5: Да ты... Ты 100 раз подумай, прежде чем влюбиться. Ой, какая же эта штука опасная, любовь. Вот головой все понимаешь, клянешься гордая, мол. А он позовет, и все забудешь. Клятвы своей, гордость. Ненавижу себя за бабскую слабость. Ненавижу, а ничего поделать не могу. А вот как быть твердой? Как сделать, чтобы тебя уважали? Может, любить меньше надо, а?
4: Да нет, вряд ли. Слушай, а ты с Дмитрием Кузьмичем посоветуйся.
5: Да я и то хотела, да как-то стыдно. Максим, а Сашок обо мне ничего не говорил?
4: Сашок?
5: Да.
4: Говорил. Говорю, что любит тебя, что без тебя жить не может.
5: Господи! Ой, да ты парень-то какой хороший. Сам даже не представляешь, ты... Ты ничего не знаешь, а у нас там любовь.
4: Любовь?
5: Ну да. Только я с ним разговаривать не хочу.
4: Так говоришь, любовь?
5: Ай, да что ты понимаешь. Ну ладно, иди спать, а то проспишь вахту.
0: Прошла половина рейса. Максим втянулся в работу. Теперь ему некогда было выскакивать на палубу, чтобы поглядеть, как работают матросы, или просто подышать солоноватым морским воздухом. А если и случалось бывать на палубе, так только когда часть экипажа вызывалась в помощь рыбообработчикам. Судно лежало в дрейфе, жалко было упускать счастливые для промысла часы. Люба брала на себя часть работы Максима, потому что он много времени проводил на подвахтах. Однажды Максим опоздал к обеду. Когда он пришел, Люба чем-то была расстроена. Выяснилось, что ее сильно обидел мастер, человек угрюмый и суровый. При этом сказали, был и Сашок, но он не вступился за Любу. Огорченный, Максим вышел на палубу.
3: Максим, ну-ка пойдем сыграем в домино. Там мастер с Ефимом ждут.
4: Что? Мастер? Да как ты с ним играть можешь, после того, как он Любу обидел?
3: Любу обидел? Так что теперь, играть нельзя?
4: Ты почему ты за нее не заступился?
3: Иди ты.
4: Да ты же просто предатель.
6: И за что только такая девушка любит тебя?
0: Сильно качало. Максим лежал на своей койке и размышлял о матери. Если сначала он постоянно думал о ней, то потом Люба стала вытеснять эти мысли. И какое-то время Максим совсем перестал вспоминать о матери, и теперь ему было стыдно. Он заставлял себя не думать о Любе, но все равно ее лицо было ярче. Вот она склонилась над плитой, белая куртка туго обтянула ее спину, руки проворно и в то же время неторопливо двигались, и смугловатая кожа их отсвечивала при ярком свете лампы.
7: Лежишь? Бедный парень. Все люди как люди, а ты просто какой-то изнеженный. Надо бы тебя на палубу, на ветерок. Вот отлежишься и выходи, легче будет.
4: Люба. Люба.
7: Чего ты там бормочешь? Я вот сейчас тебе тряпку холодную на сердце положу, совсем хорошо станет. Жалею я, Максимка, что ты не девка. Хорошая бы из тебя подружка получилась. Я зато и люблю-то тебя, что

0: мужчинам всегда легче.
1: Ну, ты ничего, не горюй, Люба. Давай поможем твоему горю, раз уж моему помочь нельзя.
0: Ну, как же это мне можно помочь?
1: Ну, а что, может, сказать ему?
0: Да. Уж говорила.
1: Слушай, надо просто заставить его жениться на тебе, и все.
0: Ой, а зачем мне такой муж, если его насильно заставлять?
1: Ну, тогда я...
0: Ну, ладно. Ладно, отлеживайся скорей. А потом мы с тобой что-нибудь придумаем. Ведь и он любит меня, я знаю. Но вот что-то мешает ему. Может, я грубая? А? Так ведь море грубых требует.
1: Не грубых, а сильных, Люба.
0: Сильных? Да. Правильно ты сказал, Максимка, подружка моя. Вот и я буду сильной.
2: Скат лег на обратный курс. На палубе собрались все, кто был свободен от вахты и работы. Теперь Максим почти все время торчал на палубе. Впервые за весь рейс он с огромным удовольствием ел борщ, флотские котлеты и вообще все, что готовила повариха, да еще просил добавки. На палубе он держался уверенно, и если его посылали собирать рыбу на уху, легко взлетал по трапу, словно перышко. «Оморячился», — ласково говорила Варвара Федоровна. «Ничего, поплавает рейс, другой про землю забудет».
3: Задумался Максим.
1: А, Дмитрий Кузьмич, гляньте, море-то какое сегодня.
3: Да.
1: Дмитрий Кузьмич, я вот давно хотел с вами поговорить. Вот у нас на судне, ну, мощные морозильные установки, ну, настоящая рыбная фабрика. Ну, вот правильно, что рыбаки не поднимают и не опускают тяжелый трал вручную. Но ведь вот самая эта трудная работа – обработать поднятый улов. Она выполняется по старинке. Ведь каждая рыбина, а их тысячи, миллионы за рейс, должна пройти через руки рыбака.
3: Хороший ты парень, Максим. К тому же не глупый. Много лет бьются ученые над проектом рыбообрабатывающей машины. Но пока не выходит, потому что нет двух одинаковых рыб. Да и шкурка рыбы – дело почти ювелирное. Тут нужна машина особенная, чтобы рыбу нюхом чувствовала. И не кромсала ее, а резала только то, что нужно. Вот ты и думай, Максим, как создать такую машину, чтобы была пригодна для нашего дела. Парень ты с головой.
1: Да ну что? Да я, конечно, мог бы, но... Да некогда мне. Не выспайся, никак выспаться не могу.
3: Нет, дорогой мой, ты решил стать самостоятельным. Значит, надо на все время находить. Вот вернемся из плавания, пойдешь в институт и подашь заявление. На заочный.
1: Ну, что вы.
3: Да, да, да, да. И будешь все успевать делать. Должен успевать. Ты же мужчина. Ну, на первых порах я присмотрю.
1: Да? Ну, тогда я согласен.
3: Ну, вот и хорошо. А то я смотрю, в последнее время ты какой-то странный стал. Может, влюбился?
1: Да не, ну что.
3: Нет, конечно, ты еще не влюбился. Просто хочется тебе полюбить кого-нибудь. Ну, это так у всех бывает, особенно в твои годы. Ничего, пройдет. Постарше станешь, посерьезней. Вот тогда уж и влюбишься. Тогда и настоящее появится. А сейчас? От того, что рядом каждый день ее видишь. Люба-то.
1: Понимаете, я думал, все время меня так мучить будет. Но если пройдет, это хорошо. А то ведь как на сковородке жаришься.
3: Пройдет. Так вот, мы скоро придем в порт. Ты не спеши. Оглядись, нет ли знакомых.
1: Знакомых?
3: Я говорю, не спеши. Ну вот, мне надо идти.
2: Еще несколько часов, и появится город, в который Максим приехал несколько месяцев назад. Он слонялся по палубе, не в силах себя заставить спуститься вниз, чтобы помочь Любе. Максим представлял себе, как придет в порт и что будет делать в первую очередь. Прежде всего, он

0: Пройдется по городу, потом поднимется на ту самую сопку и снова оглядит с высоты и порт, и улицы, и массивы домов. Обязательно зайдет в институт, о котором ему рассказывал Сургин. Узнает, что к чему. 5 лет, конечно, срок немалый, и, конечно, будет трудно заставить себя заниматься в перерывах между вахтами, когда хочется только одного – завалиться на койку и не вставать до следующей вахты. Но он одолеет и это. Он знает теперь, чего ему надо добиваться. Максим разглядывал порт, причалы, а когда он подошел к трапу, внизу увидел женщину. Она тревожно и ожидающе всматривалась в каждого спускающегося моряка.
1: Дмитрий Кузьмич! Дмитрий Кузьмич!
2: Ну, чего ты кричишь? Чего кричишь?
1: Смотрите, мать пришла.
2: Вот и хорошо, что пришла.
1: Дмитрий Кузьмич, пойдемте со мной, а? Я один не пойду. Пойдемте со мной.
2: Ну-ну, Максим, Максим, ты успокойся. Пойдешь ты один. Скажи мне только, ты ключ от нашей квартиры не потерял?
1: Нет, не потерял. Он у меня в кармане. Дмитрий Кузьмич, ну как же, а?
2: Иди, иди, иди.
0: Максим стал медленно спускаться по трапу. Вот он остановился перед матерью, взял ее под руку, и они пошли к воротам проходной. Сургин долго смотрел им вслед.

уголь. В работе, не жалея сил, веселую весной я уголь блещущий грузил на станции одной. А было мне 17 лет, служил я в артполку, я в легкий ватник был одет, прожженный на боку. Я целый день лопатой скреб, я греб углем пыля, и были черными мой лоб и щеки от угля. Я запахом угля пропах, не говорил, не пел, лишь уголь мелкий на зубах пронзительно скрипел. Когда ж обедал, или когда я чай из банки пил, то черною была вода, и черным сахар был. С лицом чумазым средь трудов я рад был той весне, но девушки из поездов не улыбались мне. Вдаль улетали поезда, как в фильме или во сне, мелькнут, и только и следа дымок на полотне. Хотелось крикнуть, что есть сил, постойте, поезда, постойте, я ведь не любил на свете никогда.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Мерцающие звезды». У микрофона автор Алексей Щербаков. Наша серия передач, посвященных выдающемуся советскому аранжировщику, дирижеру, руководителю эстрадных и джазовых оркестров, зачинателю эстрадно-симфонического направления в нашей стране Виктору Николаевичу Кнушевицкому, близится к завершению. Хотя, вообще-то говоря, эти передачи можно было бы с успехом продолжить, ибо Кнушевицкий записал такое великое множество оркестровых пьес, сюит, концертов, песен в исполнении известнейших музыкантов и певцов-солистов, что для того, чтобы их все прослушать, не хватило бы, наверное, нескольких месяцев. Но я останавливался только на самых интересных вещах в периодах его творчества, из которых самым значительным мне представляется первый – работа в государственном джазе СССР с 1936 по 1940 год. И хотя позже, в послевоенное время, вплоть до начала 70-х годов, то есть уже в магнитофонную эру, когда кардинально улучшились и с каждым годом все более совершенствовались условия звукозаписи, позволившие выявлять и доносить до слушателя тончайшие нюансы музыкальной партитуры и возможности исполнителей, все же именно в госджазе Виктором Кнушевицким были опробованы и утверждены те принципы, которые легли затем в основу всей нашей эстрадно-симфонической школы вплоть до наших дней. Прошлая моя передача закончилась военным периодом в жизни и творчестве Виктора Кнушевицкого. Но вот наступило мирное время, нужно было начинать жить по-новому, ставить перед собой и решать другие задачи согласно требованиям времени. Но так просто от войны, ее тревожного, опаляющего дыхания, ее трагедий и в то же время радостного ощущения только что одержанной великой победы еще трудно было отрешиться. И потому, предоставляя сейчас слово моему собеседнику по прошлой передаче, заслуженному деятелю культуры России, руководителю и дирижеру эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения «Голубой экран» Борису Павловичу Карамышеву, хорошо знавшему Кнушевицкого и дружившего с ним, мы все равно как бы захлестом еще раз коснемся военного времени, ибо именно оттуда нужно прослеживать дальнейшие изменения в творческой биографии Виктора Николаевича.
1: А потом, если говорить только о нем, он мне прислал записку. Город Лигниц, это Польша. И он мне туда прислал записку, что: «Боря, ты мне нужен. Любыми судьбами приезжай в Москву. Попросись». Пошел к начальнику политуправления, говорю, что меня просит Кнушевицкий приехать к нему. Меня отпустили. Оказывается, в это время Цфасман, вот, не сошелся во взглядах и ушел. И он метил назначить меня туда руководителем, Кнушевицкий.
0: Сейчас мы прослушаем музыкальный номер, песню, записанную в победном 1945 году новым коллективом, созданным Виктором Кнушевицким при Всесоюзном радиокомитете, и, естественно, посвященную нашей победе над фашистской Германией. «Казак в Берлине». А потом я прокомментирую реплику Бориса Павловича Карамышева насчет Цфасмана и подробнее расскажу о новом оркестре, носившем на первых порах то же название, что и коллектив, руководимый Александром Цфасманом – «Джаз-оркестр ВРК». Итак, музыка Дмитрия и Даниила Покрасцев, слова Цезаря Солодаря, «Казак в Берлине», поет Иван Шмелев в сопровождении оркестра Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого.
2: Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони на чеки. Распевает вертовак, эх, ребята, не

дома видит девушка с холостом, и с косою под пилоткой на углу стоит. Тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину на

но поймав сердитый взгляд, ну-ка, рысью, с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, та девчина расстрела, нежный взор не полстав ударит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою в девчине распевает, да. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине.

0: едут по Берлину нам казаки.
1: Борис Павлович Карамышев упомянул о неприятностях, постигших замечательного пианиста, композитора, руководителя джаз-оркестра, с которым по популярности мог соперничать только коллектив Леонида Утесова, дирижера джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета Александра Наумовича Цфасмана, в результате чего ему пришлось оставить руководство этим выпистыванным им высокопрофессиональным ансамблем. Может сложиться впечатление, что Кнушевицкий занял место Цфасмана. Однако это не так. Борис Павлович Карамышев допустил небольшую неточность. Александр Цфасман из-за разногласий с руководством Всесоюзного радио в репертуарных вопросах оставил этот пост в середине 1946 года. А Виктору Кнушевицкому предложили должность дирижера в системе Всесоюзного радиокомитета летом 1945-го. Получив возможность собрать новый коллектив, он с жаром и энтузиазмом приступил к осуществлению своей давней мечты, выношенной за годы войны, начало чему он положил еще во время работы с Госджазом СССР – создать оркестр-лабораторию из классных музыкантов и певцов-солистов, служащую образцом хорошего вкуса, гармоничности, высоких критериев подхода к музыке и тексту, могущих вызвать у исполнителя и слушателя красивые, благородные чувства в противовес всевозможной эстрадно-прикладной пошлятине, заполонявшей клубы, рестораны, кинотеатры, нередко проникавшей и на сцены областных филармоний, в театры, на радио. Как всегда, большое значение Кнушевицкий уделял струнной группе, что в сочетании с медными и деревянными инструментами давало широкую возможность использовать все богатство и разнообразие симфоническо-джазовой палитры. Вот так и родился еще один эстрадный оркестр ВРК, состоявший из 42 музыкантов, работавший первый год параллельно с Цфасмановским. В его состав входили главным образом хорошо знакомые Кнушевицкому люди, с кем ему приходилось работать или еще в Госджазе СССР, или в других руководимых им коллективах, или же он слушал их в оркестрах своих коллег по цеху, дирижеров и аранжировщиков различных ансамблей. Привлеченные авторитетом Кнушевицкого, самой магией его имени, безоговорочно веря в него, в его способности организатора, композитора, прекрасно зная его вкус, его человеческие качества, они, ни минуты не сомневаясь, оставили те места, где работали, и поспешили на зов Виктора Кнушевицкого. Среди них были такие известные в джазовом мире музыканты, как бывшие цфасмановцы, тромбонист Иван Ключинский и скрипач Исаак Рабей, ветеран госджаза, альтсаксофонист Михаил Ланцман, аккордеонист, виртуоз и композитор Борис Тихонов, гитарист Алексей Кузнецов, трубач Александр Козлов, альтсаксофонист Тавмас Геворкян, будущий прославленный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, а тогда скрипач Юрий Силантьев, и многие другие. Уже в июле 1945 года начались первые репетиции. Естественно, что перед внутренним взором Виктора Кнушевицкого все время стояли эпизоды и счастливые моменты из эпохи работы в первом, таком дорогом для него коллективе, государственном джазе СССР. И все найденное и только намеченное тогда хотелось воплотить, проверить в новом оркестре. Поэтому многое из программы и отдельных номеров периода госджаза было взято на вооружение, переосмысленно, получило новую жизнь, новое прочтение. Давайте прослушаем танго Матвея Блантера «Воспоминания», уже звучавшее в наших программах, посвященных Кнушевицкому. Только тогда оно, записанное госджазом СССР под его руководством, в 1939 году на слова Владимира Агатова звучало в исполнении Георгия Виноградова, а теперь в чисто оркестровом варианте. Играет эстрадно-симфонический оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого. Запись 1948 года.

Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого связывали годы долгой и плодотворной творческой дружбы. Блантер являлся первым художественным руководителем государственного джаза СССР. В первых же послевоенных концертных публичных программах эстрадно-симфонического оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого прозвучала аранжированная им сюита на тему песен и танцевальных мелодий Матвея Блантера. В сюиты входили как новые, так и старые произведения композитора. Вот еще одна песня Матвея Блантера из этой сюиты, тоже исполнявшаяся ранее в госджазе и получившая широкое распространение благодаря записи на пластинку и трансляции по радио в исполнении Георгия Виноградова. «Весенний вальс». А теперь Виктор Кнушевицкий пригласил спеть эту вещь тоже своего старого солиста Ивана Семеновича Козловского, прославленного тенора Большого театра Союза СССР. И тот с радостью согласился. Вы, должно быть, помните запись 1936 года «Танго-беседка», исполненная Козловским в сопровождении госджаза. Оно тоже звучало в первой передаче о Викторе Кнушевицком. Это еще одна довольно редкая запись Ивана Семеновича Козловского с эстрадным оркестром. «Весенний вальс», музыка Матвея Блантера, слова Якова Блантера, солист Иван Козловский, играет эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Запись 1948 года.

Виктор Кнушевицкий со своим новым оркестром наиграл множество пластинок, причем запись в студии велась уже на магнитофонную ленту и лишь потом переводилась на воск для изготовления матрицы. Это вы вполне можете ощутить по уровню и широте записей, звучащих вполне современно, хотя нас от них отделяет 5 десятилетий. Много Виктор Николаевич со своим оркестром исполнял и музыки из кинофильмов. В первые послевоенные годы немалой популярностью пользовался фильм известного кинорежиссера-мариниста Владимира Брауна, снимавшего картины главным образом на морскую тематику, «В дальнем плавании». Музыку к нему написал Юрий Милютин. В фокстроте из этого фильма, исполненном оркестром под управлением Виктора Кнушевицкого, ярко звучат экзотические краски, словно наполненные ароматами южных морей и далеких причудливых островов. Здесь, как всегда, сказывается мастерство Виктора Кнушевицкого как аранжировщика, тонко чувствующего замысел автора.

Еще одна популярная киномелодия из довоенного фильма «Моя любовь», написанная Исааком Дунаевским и инструментованная Виктором Кнушевицким в ритме танго. Запись 1948 года. Я прощаюсь с вами под эту мелодию. До следующей встречи в эфире через парочку недель. Всего наилучшего. Вел передачу Алексей Щербаков.

0: Рассказ Гида Мопассана «Рука» читает Василий Бочкарев.
1: Все окружили судебного следователя господина Бермютье, излагавшего свое мнение о таинственном происшествии в Сен-Клу. Уже целый месяц это необъяснимое преступление волновало Париж. Дамы содрогались, трепетали от мучительного любопытства, страха и ненасытной потребности ужасного, которое владеет женской душой и терзает ее, как чувство голода. Когда наступило минутное молчание, одна из слушательниц, самая бледная, произнесла: «Это ужасно. Это граничит с чем-то сверхъестественным. Здесь никогда и ничего не узнают». Судейский чиновник повернулся к ней. «Да, сударыня, весьма вероятно, что никто ничего не узнает. Однако слово «сверхъестественное», которое вы употребили, тут совсем ни при чем. Мы столкнулись с преступлением, очень ловко задуманным, очень ловко приведенным в исполнение и так умело окутанным тайной, что мы не можем постигнуть загадочных обстоятельств, при которых оно совершилось. Поэтому будет гораздо лучше, если мы вместо слова «сверхъестественное» употребим слово «необъяснимое». Однажды мне пришлось вести одно такое дело. Несколько женщин произнесли одновременно: «Ах, расскажите нам об этом!» Я был тогда судебным следователем в Аячо, маленьком белоснежном городке, дремлющем на берегу чудесного залива у подножия высоких гор. Чаще всего мне приходилось там вести следствие по делам вендетты. Целых 2 года я только и слышал, что о цене крови, об этом ужасном корсиканском предрассудке, заставляющем мстить за всякое оскорбление и самому виновнику, и всем его потомкам и близким. Я сталкивался с убийством стариков, детей, дальних родственников, и голова у меня была полна таких происшествий. Однажды я узнал, что какой-то англичанин снял на несколько лет маленькую виллу, расположенную в глубине залива. Он привез с собой лакея-француза, наняв его по дороге в Марсель. Вскоре этот странный человек, который жил в полном одиночестве и выходил из дома только на охоту и на рыбную ловлю, привлек общее внимание. Он ни с кем не разговаривал, никогда не показывался в городе, и каждое утро, час или два, упражнялся в стрельбе из пистолета и из карабина. Вокруг него создавались легенды. Говорили, что это какое-то высокопоставленное лицо, бежавшее со своей родины по политическим причинам. Затем стали утверждать, что он скрывается, совершив страшное преступление. По обязанности судебного следователя я счел нужным навести справки об этом человеке, но так ничего и не узнал. Он называл себя сэром Джоном Роулом. Тогда я решил попробовать лично повидаться с иностранцем и для этого начал регулярно охотиться неподалеку от его владения. Наконец, однажды я подстрелил куропатку под самым носом у англичанина. Собака принесла мне дичь, но я тотчас же извинился за свою невежливость и попросил сэра Джона Роула принять убитую птицу. Это был очень высокий, широкоплечий человек с рыжей шевелюрой и рыжей бородой. Нечто вроде смирного и воспитанного Геркулеса. За мою деликатность он горячо поблагодарил меня по-французски, но с сильным английским акцентом. Как-то вечером, проходя мимо его виллы, я заметил, что он курит трубку в саду. Я поклонился, и он пригласил меня зайти выпить стакан пива. Чрезвычайно осторожно и с видом живейшего участия я задал ему несколько вопросов о его жизни, о его намерениях. Он отвечал без всякого замешательства и сообщил, что много путешествовал по Африке, по Индии и Америке. Затем он поведал мне немало интереснейших подробностей об охоте на бегемота, на тигра, на слона и даже на гориллу. Я сказал: какие-то опасные животные. Он улыбнулся. О нет, самое скверное животное — это есть человек. И он рассмеялся довольным смехом здоровяка-англичанина. Я много охотился на человек тоже. Потом он заговорил об оружии и предложил зайти в дом посмотреть ружья разных систем. Его гостиная была затянута черным шелком, расшитым золотом. Мое внимание привлек странный предмет, висевший посреди самого большого панно. На квадрате красного бархата выделялось что-то темное. Я подошел ближе. Это была рука. Человеческая рука. Не рука скелета, белая и чистая, но черная, высохшая рука с желтыми когтями, с обнаженными мускулами и следами запекшейся крови, похожей на грязь, причем кости были обрублены посередине предплечья, как бы ударом топора. Вокруг запястья обвелась толстая железная цепь, заклепанная, запаянная на этой грязной руке, которую она приковала к стене с помощью кольца, достаточно прочного, чтобы удержать даже слона. Я спросил, что это такое? Это был мой лучший брат. Он приехал из Америки. Рука был рассечен саблей, и его кожа сорван острым камнем. И он сушен на солнце 1 неделю. О, это есть очень хорошо для меня, эта рука. Я прикоснулся к этому обрубку человеческого тела, принадлежавшему, должно быть, какому-то великану. И неимоверно длинные пальцы держались на огромных сухожилиях, и на них еще висели лоскутья кожи. Этот человек был, наверное, очень силен. Англичанин скромно ответил: «О, yes, но я был более сильный, чем он. Я надел на него эту цепь, чтобы держать». Я подумал, что он шутит, и сказал: «Но теперь цепь не нужна, рука никуда не убежит». Сэр Джон Роул серьезно ответил: «Она всегда хочет уходить. Эта цепь есть необходимая». Я пристально взглянул на собеседника, спрашивая себя, что это? Сумасшедший или зубоскал? Я заметил, однако, что на столе и на этажерке лежало 3 заряженных револьвера. Точно этот человек жил в постоянном страхе, ожидая нападения. Я заходил к нему еще несколько раз, потом перестал бывать. Все привыкли к его присутствию и уже относились к нему с полнейшим равнодушием. Прошел целый год. И вот однажды утром, в конце ноября, слуга разбудил меня и сообщил, что сэра Джона Роула ночью убили. Через полчаса я уже входил в дом англичанина вместе с главным полицейским комиссаром и жандармским капитаном. Растерянный лакей в отчаянии плакал, сидя перед дверью. Сперва я заподозрил этого человека, но он был невиновен. Преступника так и не удалось найти. Войдя в гостиную сэра Джона, я сразу же увидел труп, лежавший на спине посреди комнаты. Жилет был разодран, один рукав оторван совсем. Все свидетельствовало, что тут происходила ужасная борьба. Англичанина задушили. Врач долго рассматривал отпечатки пальцев на теле и произнес странную фразу. «Можно подумать, что его задушил скелет». Дрожь пробежала у меня по спине. И я взглянул на стену, где когда-то видел ужасную руку с ободранной кожей. Ее там больше не было. Висела только разорванная цепь. когда я наклонился над мертвецом и увидел в его сведенном рту один из пальцев этой исчезнувшей руки, которую он отгрыз, или, вернее, перепилил зубами как раз на втором суставе. Затем началось следствие. Оно ничего не дало. Не были взломаны ни двери, ни окна, ни столы, ни шкафы. Обе сторожевые собаки не просыпались. Вот в нескольких словах показания лакея. В течение последнего месяца его хозяин казался взволнованным. Он получал много писем и сжигал их. Часто он брал хлыст и в ярости, чуть ли не до безумия, неистово бил им эту иссохшую руку, прикованную к стене, и неизвестно как исчезнувшую в самый момент преступления. Он ложился очень поздно и тщательно запирался. Оружие всегда было у него наготове. Нередко он громко разговаривал по ночам, словно с кем-то ссорился. Но как раз в эту ночь у него в спальне не было никакого шума. И только утром, открывая окна, слуга нашел сэра Джона убитым. У него не было подозрений ни на кого. На всем острове произвели тщательные розыски, однако ничего не нашли. Однажды, месяца через три после преступления, мне принесли эту ужасную руку, найденную на могиле сэра Джона Роула, которого похоронили на кладбище Ваячи, так как не могли разыскать его родственников. Указательного пальца на руке не хватало. Вот, сударыни, и вся история. Больше я ничего не знаю. Ошеломленные женщины были бледны и дрожали. Но ведь это не развязка и не объяснение. Мы не будем спать, если вы нам не скажете, что же там, по вашему мнению, произошло. Чиновник улыбнулся и сказал серьезно. О, сударыни, я могу только испортить ваши страшные видения. Я просто-напросто думаю, что законный владелец руки не умер, что он явился за нею и отнял ее единственной оставшейся у него рукой. Но как он это сделал, этого я не мог дознаться. Это своего рода вендетта. Одна из женщин пробормотала. Нет, быть этого не может, тут что-нибудь не так. А судебный следователь, улыбаясь, заключил. Я же говорил вам, что мое объяснение вас не удовлетворит.

Безграничная глубина духовного мира Иоганна Себастьяна Баха, воплощенная в музыке, мало согласуется с его внешне обыденной биографией, бедной какими-либо значительными событиями. 1717 год. Позади Арнштадт, Мюльхаузен, утвердившие первые успехи молодого музыканта в композиции. Теперь 32-летний Иоганн Себастьян Бах, придворный органист и камер-музыкант в Веймаре. В эти годы происходит становление зрелого композиторского стиля Баха. Здесь он достигает первых вершин мастерства. Он автор многочисленных сочинений разных жанров. Здесь к нему приходит слава выдающегося органиста. Но именно в эти годы композитор решает покинуть Веймарский двор. Придворная служба тяготит Баха. Музыканты местной капеллы по положению не отличались от слуг, от домашней челяди. Кроме того, одно обстоятельство глубоко задело самолюбие Баха. На освободившуюся должность руководителя Веймарской капеллы, которой был достоин именно Бах, по распоряжению герцога назначается другой, весьма посредственный музыкант. Вскоре Бах получает приглашение стать капельмейстером придворной капеллы в Кётене, столице небольшого княжества. Торопясь покинуть Веймар, Бах, вероятно, был излишне настойчив в своем прошении об отставке. Рассерженный герцог велел арестовать строптивого органиста и продержал его под арестом целый месяц. В сохранившемся документе от 2 декабря 1717 года читаем: 6 ноября концертмейстер, придворный органист Бах, за проявленное упрямство и за требование отставки был посажен под арест в помещении земельного суда, а затем 2 декабря вместе с изъявлением немилости ему через придворного секретаря дана была отставка с одновременным освобождением из-под ареста. Годы пребывания в Кётене стали для Баха самыми счастливыми годами его жизни. Князь Леопольд гордился своим капельмейстером, брал его во все свои поездки. Служебные обязанности не были обременительными для Баха, и композитор посвящал всего себя творчеству. В Кётене в распоряжении Баха была инструментальная придворная капелла, состоящая из 18 прекрасных музыкантов. Возможно, именно поэтому здесь и была создана большая часть его инструментальных сочинений. Музыка для клавира, скрипки, виолончели, оркестровые сюиты и концерты.

Кётене раскрывается еще одна важная грань таланта Иоганна Себастьяна Баха – педагогический дар. Занятием со своими учениками, среди которых были и старшие сыновья Баха, композитор придавал не меньшее значение, чем сочинению музыки. Первый биограф Баха, Иоганн Николаус Форкель, писал о его уроках игры на клавире. Прежде всего, Бах обучал туше, то есть приемам нажима клавиши по своему особому методу. Ради этого в течение многих месяцев его ученики играли только отдельные отрывки для всех пальцев обеих рук, постоянно следя за ясностью и отчетливостью удара. Никто не освобождался от этих упражнений, продолжавшихся по требованию Баха от 6 до 12 месяцев. Если же он замечал, что через несколько месяцев терпение ученика истощается, то бывал столь любезен, что сочинял небольшие пьесы, в которых эти упражнения были соединены вместе. Среди произведений, написанных композитором непосредственно для таких занятий, были маленькие прелюдии для начинающих и двух- и трехголосные инвенции. На титульном листе инвенций содержится следующее предуведомление Баха. Искреннее наставление, посредством коего любителям клавира, особенно не стремящимся к обучению, указывается ясный способ не только научиться чисто играть на два голоса, но и при дальнейших успехах правильно и хорошо управляться с тремя партиями и в то же время не только получать хорошие мелодические изобретения, но и хорошо он и проводить, а более всего обрести напевную манеру игры и вместе с тем вкус композиции.

клавирной музыке отразился метод обучения Баха, предполагающий последовательное движение от простого к сложному, от инвенций к французским и английским сюитам, от сюит и партит к концертам, к циклам хорошо темперированного клавира. Всем этим произведениям сам Бах придавал главным образом значение упражнений для обучающихся музыке. На самом же деле, именно эти сочинения позволяют признать Баха величайшим новатором клавирного искусства. Инструмент, предназначенный для аккомпанемента или непритязательного домашнего музицирования, клавир, Бах обогащает новой виртуозной техникой, расширяет его образный диапазон. По-новому Бах интерпретирует

Полифонический стиль, писал русский музыкальный критик Александр Серов, наравне со способностью к гармонии, требует в композиторе великого мелодического таланта. Иоганн Себастьян Бах – один из величайших мелодистов мира. Об этом говорит его музыка. Непревзойденным образцом полифонического стиля, содержащим изумительные по красоте и напевности мелодии, стали его 48 прелюдий и фуг, составляющих два тома хорошо темперированного клавира. Первый том был написан в Кётене в 1722 году, второй том в Лейпциге 22 года спустя. Это сочинение справедливо считается энциклопедией интеллектуальной мысли, художественной фантазии и эмоциональных образов Баха, воплощенных в безупречно совершенной музыкальной форме. Известный советский пианист Александр Гольденвейзер писал о хорошо темперированном клавире. Знаменитое собрание 48 прелюдий и фуг – настольная книга всякого культурного музыканта. На этих фугах воспитывались величайшие музыканты прошлого, начиная с Бетховена. Этот сборник и в наши дни является собой непревзойденный образец сочетания высшей степени творческого вдохновения с величайшим недосягаемым техническим мастерством. Сам Бах писал хорошо темперированный клавир, следуя сугубо педагогическим целям. Кроме того, он стремился ввести в художественную практику умение пользоваться всеми тональностями темперированного строя, основанного на делении октавы на 12 равных полутонов. Об этом он написал на титульном листе произведения так. Хорошо темперированный клавир или прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам, как с большой терцией, так и с малой терцией. Для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел. Иоганн Себастьян Бах. И в то же время, по мнению Альберта Швейцера, ни одно другое произведение не позволяет так углубиться в сущность искусства Баха, как хорошо темперированный клавир. То, что захватывающе притягивает в нем, это не форма и не строение отдельных пьес, но отражающееся в нем миросозерцание.

В этой музыке радость, скорбь, плач, смех. Но все это преображено в звуках так, что переносит нас из мира суеты в мир покоя.

Совершенно особенное место среди клавирных сочинений Баха принадлежит хроматической фантазии и фуге. Она написана в 1720 году, окончательная редакция относится к 1730 году. Монументальность, импровизационная манера письма и виртуозность хроматической фантазии и фуги не имеют себе равных в клавирной музыке не только Баха, но и его эпохи. В этом сочинении отчетливо слышны характерные для Баха приемы органного письма, колористические контрасты, сочность гармонических красок, эмоциональность, патетика. Опережая свое время, Бах предвосхищает здесь зарождение нового клавирного жанра – концертной драматической фантазии.

В годы пребывания в Кётене, наряду с клавирной музыкой, Бах много сочиняет для виолончели и скрипки. Он сам прекрасно владел этими инструментами, знал их технические и выразительные возможности. Сын Баха, Карл Филипп Эммануэль, в письме к Иоганну Николаусу Форкелю писал: «Отец чисто и проникновенно играл на скрипке. Он в совершенстве знал возможности всех смычковых инструментов. Об этом свидетельствуют его сольные сочинения для скрипки и виолончели. Один из сильнейших скрипачей как-то говорил мне, что не может посоветовать тем, кто хочет стать хорошим скрипачом, ничего более совершенного, чем упомянутые сольные скрипичные сочинения». И сейчас, 2,5 столетия спустя, мы можем сказать, что сочинения Баха для скрипки соло, написанные в 1720 году, цикл из 3 сонат и 3 партит, остаются непревзойденными шедеврами скрипичной музыки. Красота и совершенство музыки этих произведений, достигнутые средствами лишь одного струнного инструмента, поистине поразительны. Звучание скрипки отличается необычайной насыщенностью, драматической экспрессией, почти оркестровой звучностью. Недаром Бах впоследствии переложил несколько партит и сонат для других инструментов – клавира, лютни, арфы, органа и для оркестра. В основе скрипичных партит Баха, как и других его сюитных циклов, разнохарактерные старинные танцы, бытовавшие в его время. Партита «Ре минор» выделяется особой глубиной драматизма. Старинные танцы «Алеманда», «Куранта», «Сарабанда», «Жига» драматургически служат своего рода вступлением к завершающей всю партиту «Чаконе» с 30 вариациями.

Скрипичная чиконе ре минор – одно из самых впечатляющих творений Баха. Очень точно определил сущность этого сочинения Альберт Швейцер. Как чародей, Бах создает целый мир из одной единственной темы.

Совершенное выражение баховского оркестрового стиля – его бранденбургские концерты, написанные в 1721 году. К тому времени Бах блестяще овладел выразительными возможностями оркестра. Он прекрасно освоил достижения в этом жанре композиторов французской и итальянской национальных школ – полнозвучность струнных и певучесть деревянных духовых инструментов. А особое, звонкое, праздничное звучание целого ряда оркестровых партитур Баха связано с исконной национальной немецкой традицией городских трубачей. В документах к жизнеописанию Баха, составленных его современниками, читаем. В сложнейших партитурах он одним взглядом мог охватить все совместно звучащие голоса. Слух его был настолько тонок, что он обладал способностью при прослушивании сочинений с наибольшим числом голосов обнаруживать малейшие ошибки исполнителей. Вот только жаль, что ему редко выпадало счастье находить для своих произведений только таких исполнителей, которые лишали бы его необходимости прибегать к этим огорчительным для него замечаниям. В деле управления ансамблем инструменталистов и певцов он был очень четок, а в отношении выдерживания темпа, надо сказать, что обычно он брал темпы весьма подвижные, исключительно уверен. Шесть концертов названы бранденбургскими потому, что написаны для маркграфа Бранденбургского. Знакомство с маркграфом произошло еще в 1718-19 годах, когда Бах посетил Берлин, чтобы приобрести клавесин для придворной кёттенской капеллы. Возможно, тогда маркграф и заказал ему оркестровые концерты. В бранденбургских концертах соединились особенности, характерные для жанра концерто гроссо – большой концерт с группой солистов, сольного концерта и концерта для оркестра. Удивительная естественность и органичность развития музыкальной мысли в бранденбургских концертах. Различные составы концертирующих инструментов придают каждому концерту особый, неповторимый облик. В первом бранденбургском концерте солируют гобои с фаготом –

во втором бранденбургском концерте ощущение праздничности создают концертирующие инструменты, звучащие в очень светлом, звонком регистре. Высокая труба, флейта, гобой, скрипка.

Осень 1720 года приносит Иоганну Себастьяну горечь утраты близких ему людей, новые жизненные тревоги и перемены. Умирает жена Мария Барбара, угасает интерес кёттенского князя к музыке. О причинах последнего Бах писал своему старому школьному товарищу Георгу Эрдману: «Должно было случиться так, что светлейший на беренбургской принцессе женился. И тогда стало казаться, что склонность упомянутого князя к музыке блекнуть начала. Тем более, что новая принцесса оказалась не музыкальной». Изменившаяся ситуация при дворе кёттенского князя и желание дать серьезное образование подрастающим детям, среди которых были сыновья Вильгельм Фридеман и Филипп Эммануэль, впоследствии ставшие известными музыкантами, побудили Баха искать новое место работы. В сентябре 1720 года он пытается получить освободившееся место органиста в одной из церквей Гамбурга. Из документов к жизнеописанию. Бах предпринял поездку в Гамбург и свыше 2 часов играл там перед членами магистрата и многими другими знатными особами города на прекрасном органе, чем вызвал всеобщее восхищение. Старый органист Ян Адамс Рейнкен, которому в ту пору было чуть ли не 100 лет, слушал его с особым удовольствием и сделал ему, особенно за хорал, на тему которого наш Бах, по желанию присутствующих, очень развернуто, почти целых 30 минут импровизировал в разнообразной манере, как это издавна имели обыкновение делать хорошие гамбургские органисты, следующий комплимент. «Я думал, это искусство умерло, но теперь вижу, что в вас оно еще живо». Однако Бах не получил желаемого места. Оно досталось органисту Иоганну Иохиму Хейтману, который предусмотрительно внес в церковную кассу солидную сумму. Мысли о перемене места службы не оставляют композитора. И вот в 1723 году Бах становится кантором церкви святого Фомы в Лейпциге. Новый кантор приступил к своим обязанностям, взяв по настоянию лейпцигского магистрата следующее обязательство из целого ряда пунктов. Благопристойным и умеренным образом жизни подавать мальчикам хороший пример, прилежно отправлять занятия и добросовестно мальчиков обучать. Привести музыку в обеих главных церквах сего города в меру всех сил своих в хорошее состояние. Усердно наставлять мальчиков не только в вокальной, но и в инструментальной музыке. Для поддержания доброго порядка обустраивать музыку таким образом, чтобы она не была слишком долгою, а также дабы она не выходила на оперный манер, а напротив, побуждала бы слушающих к благочестию. Посему сим документом и в силу оного подписуюсь и обязуюсь все вышеизложенное неукоснительно соблюдать, а в случае утраты своей службы таковому исходу не противиться. В удостоверение сего собственноручно обязательство сие подписываю и печатью своею скрепляю. Совершено в Лейпциге 5 мая 1723 года. Иоганн Себастьян Бах. Композитор прожил в Лейпциге 27 лет. Это время было, пожалуй, самым трудным в жизни Баха и в то же время самым плодотворным периодом творчества. Обязанности кантора определили и основную направленность его сочинений. Бах посвятил себя прежде всего монументальным жанрам вокально-оркестровой музыки. Первое крупное ораториальное произведение, которым Бах дебютировал в Лейпциге в 1723 году, был «Магнификат». К 1729 году
относится создание произведения, ставшего одной из вершин творчества Баха. «Матхеус Пассион».

Бахом было создано несколько произведений в этом жанре. Полностью до нашего времени дошли лишь две партитуры. «Матхеус пассион» и «Иоханнес пассион». Пассионы Баха – это своеобразные, монументальные лирико-философские и драматичные фантазии композитора, раскрывающие вечные проблемы. Столкновение добра и зла, жизни и смерти, страданий и нравственной стойкости человека.

Для воплощения своего замысла композитору потребовался сложный комплекс выразительных средств и огромный состав исполнителей. 2 4-голосных хора, 2 оркестра, орган, солисты, певцы, инструменталисты. Поражает монументальность всей композиции «Матхеус Пассион». Здесь 78 законченных эпизодов, в которых представлено разнообразие музыкальных форм. Арии, речитативы, хоры, оркестровые интерлюдии и богатая палитра контрастных музыкальных образов и эмоциональных состояний.

Последние два десятилетия жизни Иоганна Себастьяна Баха – это осмысление, мастерское обобщение всего достигнутого им прежде. В Лейпциге композитор достигает подлинного совершенства в жанрах, над которыми работал многие годы, создает произведения, знаменующие кульминацию его творчества.

0: Ведь он очень политикой интересуется. Наверное, сегодня просидел где-нибудь всю ночь напролет с приятелями и крыл каналью Бонапарта.
1: Нет, дорогой сосед, это совсем не то, что вы думаете. Я знаю, где Лантье. Боже мой, у каждого свое горе.
0: Может, за молоком надо сбегать? Пожалуйста.
1: Спасибо, дети еще спят.
0: Такая прекрасная женщина, как вы, мадам Лантье, всегда можете рассчитывать на меня.
2: Месье Купо!
3: Мадам Бош!
2: Доброе утро, мадам Лантье!
1: Доброе утро, мадам Бош!
2: Скажите, на милость, уже встали?
1: У меня сегодня куча дел.
2: Да, с этим духом ничего не делается. А господин Лантье еще не вставал?
1: Спит.
2: Все мужчины бездельники, не правда ли? Слушайте, не пойдете ли вы сегодня в прачечную? Мне тоже нужно кое-что постирать. Я для вас займу местечко рядом.
1: Я вам удачи признательна, мадам Бош.
2: Ну вот, там и поболтаем. Все мужчины...
1: Это ты, ты.
4: Да, это я. Ну, а дальше что?
1: Я всю ночь глаз не смыкала. Думала, убили тебя. Где ты был? Где ночевал? Боже мой, не говори ничего, я с ума сойду. Огюст, где ты был?
4: Где надо, там и был. В Глассьере был у приятеля, что хочет открыть шляпную мастерскую. Вот и задержался там. И потом, ты отлично знаешь, я терпеть не могу, когда за мной шпионят. Оставь меня, пожалуйста, в покое.
1: Агюст.
4: Ты что, сдурела, что ли? Ну, пошла музыка. Смотри, я уйду. Да, уйду, и на этот раз уйду навсегда. Заткнешься ты или нет? Прощай, я ухожу, откуда пришел.
1: Нет, нет!
4: Нечего сказать, чистота.
1: Какой ты несправедливый. Ты же знаешь, что я делаю все, что могу. Я же не виновата, что мы дошли до этого. Не надо было проедать деньги, когда мы приехали в Париж. А надо было устроиться, как ты мне обещал.
4: Скажите, пожалуйста. Ты транжирила деньги вместе со мной, нечего теперь жаловаться.
1: В конце концов, немного мужества, и мы можем выкарабкаться. Вчера я говорила с мадам Факонье, с прачкой свиной. Она меня берет с понедельника. Если у тебя что-нибудь выйдет с твоим приятелем из Глассьера, то мы можем отправиться в полгода. Но нужно только работать. Работать. Так и есть. Не очень-то ты любишь работать. Ты бы хотел одеваться, как барин, и катать девок в шелковых юбках. Конечно, я теперь... А он достаточно хороша для тебя. Когда все мои платья в ломбарде. Вот что, Агюст, я не хотела тебе говорить, но я знаю, где ты провел ночь. Я видела, как ты входил в отель с этой шлюхой Виржини. Ты удачно выбрал. Весь ресторан спал с ней.
4: Да молчи!
1: Да-да, весь ресторан. И скоро выгонят на улицу за тощую клячу.
4: Ты, Жервеза, сама не знаешь, что ты сейчас наделал. Ты об этом пожалеешь, вот увидишь. Что это ты делаешь? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Черт возьми, ты будешь отвечать! Я тебя спрашиваю, что это ты делаешь, куда ты идешь? Куда ты идешь?
1: Ты отлично видишь. Я иду стирать прачечную. Нельзя же детям жить в такой грязи.
4: У тебя есть деньги?
1: Деньги? Откуда у меня деньги? Ты что, хочешь, чтобы я воровала? Позавчера я заложила мою черную юбку. С тех пор мы два раза пообедали. И дожила, подбирает деньги. Никаких денег у меня нет.
4: Пойди заложи что-нибудь.
1: А может быть, ты хочешь, чтобы я заложила детей? Было бы отлично. Ты в залог принимаю детей. Сразу развязала бы нам руки.
4: Оставь мои рубашки, слышишь? Я не желаю.
1: Что ты не желаешь? Нельзя носить такую грязищу, надо выстирать.
4: Черт возьми, ты будешь слушаться или нет? Я тебе сказал, что я не желаю.
1: Но почему, почему? Тебе же вовсе не нужны эти рубашки, ты никуда не выезжаешь.
4: Почему, почему, почему, почему, почему? Почему будешь всюду рассказывать, что я у тебя на шее сижу? Что ты для меня стираешь, чинишь? Это мне надоело! Занимайся своими делами, а меня оставь, пожалуйста, в покое. И вообще я хочу спать. Спать.
1: Присмотри, пожалуйста, за детьми. Я скоро вернусь.

0: Мерси, мадам.
1: Доброе утро,
2: мадам.
0: Жар!
3: Иду.
1: Какие новости?
4: Ага!
1: Новостей больше, чем блох на бездомной собаке. Слушайте, сегодня ночью, когда Вирджини возвращалась домой, я услышала, кроме ее шагов, еще какие-то мужские. Я, конечно, выскочила на лестницу, чтобы узнать, кто это. С ней был Лантье, муж Жервеза. Я сразу узнала его сюртук. Лантье спал с Вирджини. Вы понимаете? Он еще не возвращался домой, что вы на это скажете?
5: А Жервеза знает?
1: А, крошки, мы всегда все узнаем последними.
4: Ну, конечно, ты помнишь его?
1: Тише, Жервеза.
6: Добрый день.
7: Добрый день.
8: Добрый день.
6: Что-нибудь случилось?

0: Merci, Жан, merci. Вада, вы все отлично умеете. Вы, кажется, были на родине прачкой, ведь так, моя милая?
1: Да-да, мадам Бош. 10 лет мы там ходили на реку. Посмотрели бы, какой там чудесный уголок под деревьями. Вода в реке чистая, прозрачная. Это было в Пласане. Вы не знаете Пласана?
0: Нет.
1: Около Марселя.
0: А-а-а.
1: Там я и познакомилась с Ланке.
0: Ага, стало быть, вы давно женаты.
1: Нет, мы не женаты. А я этого не скрываю. Мы могли бы пожениться. Но как так все вышло? Ах, если бы не было детей. Когда родился старший, мне было 14 лет.
0: Ого!
1: А Ланке 18. А через 4 года появился другой.
0: Так-так.
1: Вот так это и случилось. Знаете, как всегда. Случается.
0: Ну, ясно, ясно.
1: Мне очень плохо жилось дома. Отец бил меня, пинал ногами. Вот меня и тянуло из дома. Поразвлечься как-нибудь. Конечно, мы могли бы пожениться. Но этот Ланте вовсе не так хорош. Я стремилась выйти за него замуж.
0: А что же он? Не очень-то покладистый?
1: Ах, и не говорите. Нет, там на родине-то он был очень хорош со мной. А здесь, в Париже, я никак не могу свести концы с концами. Видите ли, у него в прошлом году умерла мать. Она ему оставила кое-что. И он решил переехать в Париж. Мы взяли с собой обоих детей. Он собирался работать в шапочной мастерской, а меня хотел устроить в прачечную. И мы могли быть очень счастливы. Но Атланте очень много о себе воображает. К тому же он мод. Думает только о своем удовольствии. Вот 2 месяца мы растрясли. Решительно все. Тогда-то мы и поселились в этих номерах. Началась эта проклятая жизнь.
0: Но, Жервеза! Жервеза! Жервеза!
2: Слушайте, я думаю, он не прочь приволокнуться. Вот-вот, я и сама не раз замечала это за ним. Нет, я ничего не знаю, ничего не знаю. Разве что он любит посмеяться, вот и все. Но эта девчонка, что живет у нас в Виржини, вы ведь ее знаете? Так вот он не прочь с нею пошутить. Ну и что же из этого? Дальше шуток дело не идет. В этом я уверена. Мадам, я ничего не знаю, ничего. Ох, жирище, здесь нечем дышать.
3: Какие-то глаза, бачушка.
4: Коричневый хвостик. И белые ушки. Ну кто бы поверил, что бедная крошка на задние лапки хромала немножко.
2: Смотрите-ка, долговязая Виржини, что ей здесь надо? Неужели она пришла стирать эти лоскуточки, завязанные в носовом платке?
4: Хромала немножко.
2: Черт, что за причуда такая! Никогда она ничего не стирает. Вот уж бездельница, поверьте мне, портниха, которая даже своих вещей починить не может.
5: Клод!
6: Мама!
5: Клод!
2: Иди сюда, детка.
5: Зачем ты принес ключи?

0: в пропасть.
1: Ну, полно, полно, милые, бросьте. Да образумьте же вы, придите в себя, на вас смотрят. Ну, стоит ли так убиваться из-за мужчины? И такая хорошенькая женщина, как вы, да разве можно? Стало быть, вы все еще его любите, бедняжечка вы моя. А ведь только что вы так возмущались им, и вот теперь плачете, раздираете себе сердце слезами. Господи, какие мы женщины глупые!
0: Ну что же, я думаю, теперь уже надо рассказать ей
2: да,
0: все.
2: Не надо.
0: Так вот, слушайте, сегодня ночью, когда Виржини возвращалась домой, с ней был Лантье, ваш муж. А утром он совершенно спокойно выходил от нее. Я сама его видела из дворницкой. У Виржини уже есть любовник.
2: Есть.
0: Он ходит к ней 2 раза в неделю. Ведь это, в конце концов, просто нечистоплотно.
2: Ну, конечно.
0: И что это она пришла стирать? Нет, вы мне скажите, что это она пришла стирать.
3: Иди сюда.
0: Может быть, свою юбку? Боже, какая отвратительная грязь. Да, эта юбка видала виды.
2: Да.
0: Ну-ну. Вы плачете, голубка. Эта злюка Виржини смеется над вами. Головой ручаюсь, что ее стирка только для отвода глаз. Она пришла сюда посмотреть, какое у вас будет лицо, когда вы узнаете.
4: Графиня подарила шаль смазливому лакею. Мне шаль не жаль, не жаль, мне шаль графиню я жалею.
0: Чего? Убирайтесь отсюда вон! Убирайтесь отсюда вон!
4: А, сама убирайся, дрянь такая! Ей надоело таскаться по провинциям. Она там с 12 лет путалась с каждым солдатом. Подстилка солдатская. Она и ногу там потеряла. Смотрите, у нее нога совсем отгнила.
5: Убирайтесь отсюда вон!
4: Ну, подходи! Посмотришь, как я тебя отделаю. Шкура! Пусть она скажет, что я ей сделала. Говори, Рожа, что я тебе сделала?
5: Ты отлично знаешь, моего мужа видели вчера.
4: Ее мужа? Да она смеется, что ли, ее муж? Ха, как будто у таких бывают мужья. Я не виновата, что он бросил тебя. Ты его отравляла жизнь. Он был слишком хорош для тебя.
5: Живая!
2: Куда, куда?
4: Она взбесилась.
5: Убью!
4: Попробуй только. Встань, стерва, изуродую! Если хочешь знать, так мы обожаем друг друга. Посмотреть только, как мы воркуем. Рассказать тебе? Бросил тебя с твоими ублюдками. А этот нечего сказать. Хорош ангелочек. Мне твой Лантье говорил, что он от жандарма, ведь так?
6: Я не буду их разнимать. Мне в прошлый раз чуть глаз не выцарапали.
7: Мадам,

0: что?
1: За стирку, конечно. Мерси, мадам.
2: Вот это был бой. Жервеза храбро сражалась, здорово проучила эту задаваку. Теперь она долго не сможет садиться.
1: Надо было посмотреть ее повнимательнее. Все ли у нее в порядке? О, я слышала хруст. Не сломала ли она себе что-нибудь?
2: Вполне возможно, вполне возможно. До свидания, мадам Фуконье.
1: Мадам Бош, с вас два су за два часа.
2: За что?
1: За стирку, конечно.
2: Ах, мадам Фуконье, мадам Фуконье.
1: Мерси, стирка. Мадам Бош.
3: О-о. Стало быть, нет, да? Вы говорите нет.
4: Ну, конечно, нет, месье Купо. И, пожалуйста, не говорите больше об этом. Вы же мне обещали быть благоразумным.
3: А разве я не благоразумен?
4: Если бы я знала, что вы опять начнете, я бы отказалась от вашего угощения. Право, вы говорите, не подумал. Я же уже старуха, у меня 8-летний сын. Что же мы будем делать вместе?
3: Как что? То, что делают все.
4: Вы думаете, это всегда забавно? Нет, месье Купо. Мне надо думать о более серьезных вещах. У меня дома 2 голодных рта. И прокормить их дело вовсе не шуточное. А как же я буду воспитывать детей, если я буду заниматься подобными глупостями?
3: Ну, разве это глупости? Вы что же детей из подушки высадили?
4: Тогда мне счастье мне послужило хорошим уроком. Мужчина для меня больше не существует. Если я и попадусь еще раз, то уж не скоро.
3: Ну, вы меня огорчаете. Очень огорчаете.
4: Мне очень жаль вас, месье Купо. Ну, вы не огорчайтесь, пожалуйста. Вы очень хороший, веселый и, наверное, добрый малый. Господи, если бы я хотела повеселиться, конечно, я предпочла бы вас всякому другому. Только к чему это? Вот уже 2 недели я работаю в Факонье. Старший сынишка ходит в школу. Я работаю, я довольна. И пусть все останется так, как есть. Ну-ну, месье Купо, вы найдете другую, гораздо красивее меня. И без детишек на шее. Что у вас за причуда? Влюбиться в хромую?
3: Ну, это совсем не вид.
4: Ой, я знаю, совсем заболталась. А меня ждут у хозяйки.
3: Ну, посидите еще немного. Не бойтесь, я не наделаю глупостей. Между нами же стол. Ну, неужели же я вам так противен, что вы не хотите немного поболтать со мной?
4: Знаете, месье Купо, когда Лантье так гнусно бросил меня, я ведь даже хотела утопиться. А потом вовремя одумалась. И все вышло. Даже, пожалуй, к лучшему. С этим Лантье так и не удалось бы вырастить детей. Он ведь ужасно транжирил деньги.
3: А вы его не били? Вы всех колотите.
4: Извини. Да, я тогда отлупила эту верзилу. Я была в такой ярости.
3: А поглядеть на вас такое кроткое создание.
4: Да что вы, месье Купо, я даже мухи не могу обидеть. Я очень хорошо знаю, что такое побои. Мне много пришлось их вытерпеть в детстве.
5: Не буду вам мешать, приличие мы знаем. Небольшое дельце к нему.
3: Соленый глотка, ну чего тебе?
5: Если в глотке пересохло, ее надо промочить.
3: Сколько?
5: Прошу 20. Пожалуй, соглашусь на 10.
3: Ну, значит, получите 5. Вот.
5: Эй, кто там? А ну, отравитель, плесни своего зелья.
6: Деньги вперед.
5: Подавись.

0: Горки есть красота, жизнь полна и жить.
1: Соленый Глотка, пошел вон, пошел вон.
0: Ну, отравитель, плести своего зелья.
2: Деньги вперед.
0: Отравитель.
2: Деньги вперед.
3: Какая ужасная вещь. Пьянство.
4: Конечно, мадам Лантье, я сам не понимаю, как это можно вот так вот дуть водку стаканами. Ну, перехватите на раз немного сливянки, это ведь куда ни шло. А что до водки и прочих гадостей, слуга покорный, в моем ремесле кровельщика нужно крепко держаться на ногах.
3: Крепко держаться на ногах. Да-да, крепко держаться на ногах. А я чувствую себя, как монета, подброшенная в воздух. Орел или решка. Все дело случая.
4: А не надо задуматься. День прошел, и ладно.
3: Боже мой, месье Купо, я ведь многого не прошу. Моя мечта – спокойно работать, иметь кусок хлеба и жить в своей комнатушке, чтобы было чисто. Еще бы мне хотелось воспитать как следует ребят, сделать из них настоящих людей, если это возможно, конечно. Нет, есть еще одна мечта, чтобы меня больше не били. Я не хочу, чтобы меня били. Вот все. Можно еще, пожалуй, пожелать умереть на своей кровати. После моей бесприютной жизни мне было бы приятно умереть в своей комнате, на своей кровати.
5: О, Смородинка, и ты здесь, добрый день.
4: О, золотая брата, здорово.
5: Ты случайно не видел наших ребят?
4: Из Кузнецов здесь только соленая глотка.
5: Вот негодяй.
6: Всегда его приходится вытаскивать из кабака.
3: Смородинка. Почему вас так прозвали?
4: А это прозвище мне дали приятели, потому что я всегда спрашиваю черную смородиную наливку, когда им удается затащить меня в кабак.
5: Купо, минутку.
7: А ну, без разговоров, марш в кузницу, слышишь?
0: Так не вздумай меня толкать. А я, может, и сам пойду, как кончится перерыв.
7: Без разговоров, марш, слышишь?
0: А я сказал, когда кончится прорыв.

0: Ведь хозяин может уволить его, а получить новую работу трудно.
1: Да, это так.
0: До свидания, Купо. До свидания, мадам.
2: Какой приятный парень. И красивый. Ну, мне пора.
1: Да, и мой час лезть на крышу недалек.
2: Что это? Я все хотела вас спросить.
1: О, это дьявольская штука. Машина пьянства. У нее внутри адское варево. Слышите ее тяжелое дыхание? Видите, как струится спиртной ручеек? Вот эта дьявольская струя когда-нибудь заполнит все помещение, выльется на бульвары и затопит огромную яму Париж. Что с вами?
2: Как глупо. У меня от этой машины холод побежал по спине.
1: А папаш Колумб, хозяин кабачка, знает, как заставить слабеньких людишек раскошелиться. Он выставил эту перегонную машину на показ, чтобы разжигать их страстишки. А денежки в карман. Западня, так и прозвали этот кабачок.
2: Западня. Действительно, западня. Нет, нет. Куда лучше работать? Растить детей.
1: Не быть битой, да? Но ведь я же не буду вас бить, Жервеза, если вы только согласились.
2: До свидания.
1: Постойте, Жервеза. Мы поженимся. Слышите? Поженимся. Я так решил. Я этого хочу.
2: Викупо, что же вам пришло в голову?
1: Я так решил. Я этого хочу.
2: Подумайте хорошенько, прошу вас.
1: Все уже обдумано. Скажите только да, и я перестану вас мучить. Скажите только да.
2: Я не могу так просто сказать «да».
1: Ну, вы согласны, да?
2: Вы мучаете меня. Я подумаю. Ну, пустите. Я обещаю вам подумать. Пожалуйста.
1: Ну, когда? Когда?
2: После дождичка в четверг.
1: Здесь они и живут. Посмотрите-ка на эту махину. Немало кирпича ушло в него, настоящая казарма. И он всегда полон сверху донизу.
2: В Лосане на нашей улице было не так людно.
1: Я говорил им о вас. Они знают о нашем решении. Может быть, моя сестра вам покажется немножко грубоватой. Да и Лириле, ее муж золотых дел мастер, тоже не всегда любезен. Но вам надо познакомиться.
2: Мсье Купо, подумайте хорошенько. А может быть, мы делаем страшную глупость?
1: Нет уж, нет, я не отступлюсь. Целый месяц пришлось вас уговаривать. Идемте, они нас ждут. И потом, вы ведь никогда не видели, как делают золотые цепочки?
2: У них есть золото?
1: Ага, и на стенах, и на полу, повсюду. Идем. Не бойтесь, вас там не съедят.

0: Это вы? Ну, хорошо, хорошо.
1: Садитесь.
0: Мы, как видите, торопимся.
1: А где же золото?
2: Золото? А вот.
3: И вон опять. И вот еще под вашими ногами.
1: Вот это черный некрасивый обломок. Это золото?

0: Из золотого сплава моя сестра вытягивает тонкие нити.
1: Да, а я делаю колонку. Бывает еще канитель, струна, такая витая веревочка, но я делаю колонку. Ле-реле делает колонку.
0: А Ле-реле делает только колонку. Из золотой проволочки он делает колечки и сцепляет их между собой. И получается колонка. Он делает только колонку.
1: Да. Послушай-ка, Смородинка, ты знаешь, я высчитал сегодня утром. Я работаю с 12 лет, верно? Так ты знаешь, какой длины колонку я сделал по сегодняшний день? 8000 метров. Ты понимаешь? 8 километров. Колонная цепочка длиной 8 километров. Это можно обмотать шеи всем женщинам нашего квартала. Думаю, что в конце концов дотяну ее от Парижа до Версаля. Ну вот, еще одна, еще 1.5 метра. Приближаюсь к Версалю.

0: Послушайте, ну мы рассчитываем на вас. Вы будете свидетелем моей жены.
1: Так это всерьез. Черт его знает, этого чудака Купо. Никогда не разберешь, когда он шутит.
2: О, так это та самая особа. Нам, конечно, не к чему давать вам советы, но все-таки. Как это вам пришло в голову жениться? Ведь это частенько бывает неудачно. Очень-очень часто.
1: Да-да, это очень часто. О,
2: ну что ж, мой брат совершенно свободен. Он мог бы привести к нам последнюю из последних, и все-таки я бы ему сказала: женись. Женись, пожалуйста, женись и оставь меня в покое.
1: Да-да, именно так, именно так.
2: Послушай, Лёрили, да. Тебе не кажется, что наша гостья похожа на Терезу?
1: Какую?
2: На женщину, что напротив. Что умерла от чахотки?
1: Да-да, пожалуй, да-да-да.
2: Ах, и у вас двое детей, сударыня. Я уже говорила брату. Я ему говорила, как ты можешь жениться на женщине, у которой двое детей. И к тому же у вас не совсем здоровый вид.
1: Да-да, она не крепкая на вид.
0: Довольно, довольно, хватит, все это ерунда, все это ни к чему. Свадьба будет в субботу, 29 июля. Я высчитал по календарю. Подходит вам этот день?
2: Подходит. Нам все, все, все подходит, подходит. Я только прошу, чтобы вы оставили меня в покое.
0: Прощай.
2: Счастье.
1: Одну минуточку. Эти золотые опилки очень пристают к подошвам. Их можно незаметно унести. Может, вы все-таки осмотрите свои подметки. Подойдите-ка вот сюда. Спиной ко мне, вот ногу у меня, вот, на вторую, о, вот, что-то сверкает, о, во, во, все, ну, осторожней должен мне, другую давай, осторожно, ну.
3: Я надеюсь, когда мы ближе познакомимся, мы и лучше поймем друг друга.
1: Идемте. Ни сантима он от меня не получит. Ни сантима.
2: Лучше поймем.

0: Ле-ле-ле-ле мне поплатится за этот вечер. Эдакие скряги. В Бразилию мы пришли украсть у них крупинку золота. Все это у них от жадности.
1: Это не предвещает счастья.
2: Плевать нам на них!

0: Вот и все. Долго не канительца отправляют в одну минуту. Совсем как у зубного врача. Не успел заорать, а зубы уж и нет. Венчают без боли, как зубы рвут.
1: Да, чистая работа. Отваляют в 5 минут, а свяжут на всю жизнь. Эх ты, бедная смородинка. Я говорю, смородинка, бедный.
2: Не бойтесь, я сделаю все, что могу. Если нам будет плохо, то не по моей вине. Я так хочу быть счастливой.
0: Женушка.
1: Ну и дела. Нас, кажется, вымочат всех до нитки. Забавно. Вот будет весело.
3: Нет, нет, нет, пройдет стороной.
4: Какая неприятность. Эта дочь испортит всю свадьбу.
5: А я говорила, надо было перенести на следующую субботу. Меня не послушали, вот дождь и пошел.
1: И тем лучше, тем лучше. Пусть льет, как из ведра.
3: Ага, проясняется. Проясняется! Не ночевать же нам день! Пошли!
1: Смотрите-ка, гробовщик! Дядюшка Безуш! Собственной персоной! Наверное, у него сегодня получка! Свадьба!
6: Не бойтесь, это наш сосед. Третий комнат направо, не доходя до нас, он добрый.
7: Ну что, в чем дело? Испугались гробовщика? Да что я, людоед, что ли? Да моя профессия не хуже других, милочка моя. Ни вы, ни ваши приятели не смогли бы снести покойника весом в 15 пудов. А я его сволок с 5-го этажа и ни капельки не поломал. Да, я, знаете ли, люблю веселых людей.
5: Прогоните его!
1: Все равно. Все там будем, милочка. И вы тоже. Придет, может быть, день, когда вы будете рады убраться туда поскорее. Да, немало я знаю женщин, которые сказали бы мне спасибо, ежели бы я смолок их туда. Послушайте. Когда человек помер, это уже надолго.
6: Семейная жизнь. Мы входим в нее с капиталом в 7 су. 2 больших монетки по 3 су и 1 в 1 су.
2: Я так хочу быть счастливой. Так хочу быть счастливой. Так хочу быть счастливой.
0: Женушка.

0: Это необыкновенные роды.
1: Все равно, что зуб вырвать, не больше.
2: Она прекрасно сложена. Из нее будет призамечательнейшая женщина.
0: У малютки голова чуть-чуть вытянута.
1: Малютка совсем не похожа на Купо. Вот разве нос чуть-чуть? Да и то вряд ли. Девочка вся в матери. Глаза неизвестно чьи. Ну, ясно. Глаза ни в того, ни в другого.
3: Ах ты, бедная ты моя. А я-то там балагурил, пока ты мучился, кричала. Однако, как это у тебя скоро-то вышло? Не успеешь чихнуть и уже готова?
0: Девочка.
3: Девочка, правильно, девочка. А я и заказывал тебе девочку. Вот она и поспела. Выходит, ты угождаешь мне во всем?
0: Я хотела родить мальчика. Мальчик всегда себе пробьет дорогу в жизни. Он не так рискует погибнуть в этом ужасном Париже.
2: Тише, тише.
0: Ну, не надо, не надо.
3: Запретите ей говорить. Бьюсь об заклад. Если бы вас здесь не было, она бы встала, чтобы нарезать мне хлеба. Не суетись ты. Будешь суетиться, проваляешься 2 недели.
1: Да мы не налюбуемся на вас.
3: Да, я привел к тебе своих родственников. Хотят поглядеть на тебя. Ты только не смей разевать рот. Тебе это запрещено. Они посидят здесь тихонечко, поглядят на тебя без всяких церемоний, а я им сам сварю кофе и приотличное.
0: Разве это мужское дело варить кофе?
2: Ах, не мягко же.
0: А, мсье Лореле, да. Я вас прошу быть крестным отцом, а вас матерью.
1: Назначили на воскресенье.
2: Воскресенье.
0: Мы назовем ее Нана, уменьшительное от имени Анна.
2: Ну, прощай, Нана. Прости, девочка красавицей.
3: Нана.
2: Нана.
0: Нана.

0: куда это ты смотришь?
1: На крышу, где ты работаешь. Ага,
0: оттуда сверху мне видна наша квартирка. Я махал тебе, когда ты вышел на балкон, а ты не заметила.
1: Если бы ты знал, первое время я тряслась от страха с утра до ночи. Мне все казалось, тебя вот-вот несут на носилках с разбитой головой. Теперь я меньше об этом думаю. Человек ко всему привыкает. Каждый день ты рискуешь жизнью. Вот если бы нам открыть свою...
0: Чего?
1: Ничего. Где это?
0: Не знаю, на крыше никого нет. Мадам Купо, а не кажется ли вам, что это на кухне в кастрюле ваш кролик мяукает? Ах, барашки, ах, малютки, вырезвитесь на лугу. Ах, барашки, ах, малютки, вырезвитесь на лугу.
1: Да чего же мой муж глупый?
0: Вот уж нет, вот уж нет. Раз дурак сумел бы так устроиться. Новая квартирка, завтраку кофе, о, еще с бисквитом. Жена собой хороша и не смотрит по сторонам. Нет, черт возьми, судьба ко мне благосклонна.

0: Жервет, что с тобой?
1: Ничего.
0: Ну, со вчерашнего вечера ты сама не своя. Что случилось?
1: Так и быть, скажу. На улице Гудор прогорела молочная лавка, и помещение сдается в наем.
0: Ну?
1: Ну, вот я подумала, может быть, нам открыть свою прачечную. Это моя давнишняя мечта.
0: На улице Гудор. А в каком доме?
1: В том доме, где живут Лорели. Как раз мадам Бош там получила место привратницы. Очень приличная лавка. По бокам еще две комнаты. Хозяин что-то толковал о 500 франках.
0: Ты уже и цену спросил?
1: Да, просто так, из любопытства. Это же ни к чему не обязывает. Конечно, лавка слишком дорога для нас. Может быть, вообще глупо открывать свое дело.
0: Как это глупо? Нет, черт возьми, совсем не глупо. Вот что, зайди-ка ты в конце дня за мной на постройку. Угу. Мы с тобой вместе посмотрим твою лавку.
1: Не забудь, у нас еще есть сбережения. Целых 600 франков. У нас еще 100 останется на устройство.
0: Великолепно! Еще 100 на устройство.
1: Если бы ты сказал нет, я бы прямо заболела от горя.
2: Ну, разве я когда-нибудь говорил тебе нет?
0: Я говорил тебе нет когда-нибудь. Простите, я потом. Живота! Поворачивай обратно. Я готов, готов, собираю инструмент.
3: Доброе утро, мадам Купо.
1: Доброе утро, месье Гуже.
0: Ты не мужчина, вот кто ты. Чего ты испугался? Что, разве муж не имеет права на прощание поцеловать свою жену? Юбку тебе надо надеть. Вот, что, юбку.
1: Перестань, Купо. Очень хорошо, что у месье Гуже такое чистое сердце.
0: А это, однако, не мешает ему строить глазки всем хорошеньким девочкам нашего квартала.
3: Что с тобой, Купо? Когда же это ты видел?
1: А если бы Купо даже не видел? Что ж тут плохого? Почему вам не любить хорошеньких девушек? Ваша мама говорит, что вы скоро женитесь.
3: Эта мама мечтает меня женить. А я совершенно не собираюсь. Не все такие женщины, как вы, мадам Купо.
0: Ого-го. Золотая борода собирается отбить тебя у меня?
1: Перестань, Купо. Знаешь, что говорились? Ровно 6.
0: Ровно 6. Идем. А по дороге я тебе расскажу. Какую штуковину задумала моя женушка.
3: Интересно. До свидания, мадам Купо.
1: До свидания, месье Гуже. Заходите вечерком.
3: Спасибо.
0: Ровно в 6.
1: Ровно в 6. Пожалуйста, войдите. Простите, здесь же кружевница.
4: Кружевница.
5: Извините, я, кажется, ошиблась квартирой.
1: Нет, нет, мадам. Пожалуйста, входите.
5: А я вас сразу узнала. Вы меня нет, я.
1: Мадемуазель Виржини.
5: Теперь мадам Пуассон.
6: Мадам Купо.
5: Мадам Купо. А, Купо кровельщик, да? И давно вы?
6: 7-й год.
5: А я только этой весной. Мсье Пуассон бывший столяр. Ну, а теперь перешел в полицию. Ну, это гораздо выгоднее и приличнее, не так?
6: Да-да.
5: А это я ему купила макрель, он обожает макрель. Ну, и как не побаловать этих гадких мужчин? Не так ли, мадам Купо?
6: Конечно, конечно.

0: вас мило, мадам. Да, подумайте только, как люди иногда неожиданно сходятся.
1: Да, жизнь полна неожиданностей. А вы там ждете?
0: Да, я пока продолжаю заниматься своим прежним делом. А вы все стираете?
1: Да, я работаю на фабрике. Это лучше прачечные кварталы.
0: Прошу вас.
2: Благодарю вас.
0: Пожалуйста.
2: Благодарю.
0: Я зарабатываю 3 франка в день.
2: О, это очень-очень прилично.
0: Меня считают лучшей специалисткой по стирке тонкого белья.
2: Ну, поздравляю вас, поздравляю.
0: А теперь я собираюсь открыть свое дело.
2: Да, ну давно пора. Прошу вас считать меня вашей первой клиенткой. Говорят, у меня легкая рука.
0: Я вам буду очень признательна, мадам Пуассон.
2: А, благодарю вас, мадам Купо. А ваши дети, верно, выросли?
0: Да, старший Клод Пласани учится у художника. А Этьен работает у кузнеца. Мсье Гуже. А Нана, это уже Купо. Бегает где-то тут, во дворе. Еще чашечку кофе?
2: Нет, нет, благодарю. Мадам Купо, раз мы уже встретились, не правда ли лучше выяснить все до конца?
0: Я ведь не сержусь на вас за прошлое.
2: Нет, я не питаю вам ни капельки вражды. Мне ведь это тоже счастье не принесло. Нет, Лантье это...
0: Это мелкая личность. И кулак у него тяжелый.
2: Вы ведь его хорошо знаете.
0: Вот один прекрасный день я взяла и ушла от него со всеми своими пожитками.
2: Давно? Да, порядочно. Ах, мадам, вы меня, конечно, простите. Ну, за нескромный вопрос. А что бы вы сделали, если бы вдруг... Лантье стал бы снова убиваться за вами. Ну, ведь мужчины, в конце концов, пристранный народ. А Лантье способен вернуться к своей первой любви.
0: Вы забываете, мадам Пуассон, что я замужем. Если бы Лантье стал снова ко мне приставать, я бы указала ему на дверь. Между нами не может быть ничего общего.
2: Да, но он же отец ваших мальчиков.
0: Если он захочет увидеть детей, я их к нему пошлю. А что касается меня, никогда. Никогда.

0: Слушайте, мадам.
1: Это я муж, он кроет крышу здесь. Как раз напротив нашего дома. Купо! У нас гости, мадам Пуассон!
2: Мадам Пуассон! Бабе, это же мадемуазель Виржини! Привет, мадам!
1: Всегда поет, когда работает.
0: Смотрите, он спускается почти к краю крыши. Идет по карнизу.
2: Вот осталось прикладить колпак к трубе и пойдем смотреть твою прачечную.
0: Садится, свешивает ноги, да он почти висит в воздухе. И так каждый день это безумие, мадам.
1: Привычка, Купо!
2: Эй!
1: Осторожней!
2: А зачем мне бояться улицы? Пусть улица боится меня!
0: Ах, я не могу больше на это смотреть.

0: несчастье.
1: Врача, где же врач?
2: Кузнец побежал за ним.
3: Поздно. Нет, он еще дышит, дышит, боже мой.
1: Как же это произошло? Я как раз шла за бараниной и видела все. Купа подошел на самый край крыши, и вдруг как грохнется. Он летел, точно узел с бельем. Я как раз шла за бараниной.
3: Какой ужас!
1: В жизни бы не хотела видеть это еще раз. Слава богу, что мой бош портной, а не кровельч. Мне не придется испытать такого страха. Я как раз шла за бараниной.
2: Наверное, балка оказалась. Сюда, доктор. Скорее, скорее, пожалуйста. Пожалуйста.
4: Он жив. Но случай очень серьезный. Его надо отправить в больницу.
3: Не надо в больницу. Не надо в больницу.
4: Но случай очень серьезный, мадам.
3: Не пущу Купо в больницу. Я сама буду за ним ухаживать. Доктор, у меня есть деньги, доктор. Умоляю вас, делайте все, что можно. Умоляю вас.
0: Мамая с ума сошла. Доктор самый дорогой.
5: Да.
0: 100 су за визит.
5: Да, и правда сошла.
3: Я все время буду с ним. Ни на минуту не отойду.
6: Одумайтесь. Это станет вам в копеечку. Вы потратите все свои сбережения.
3: Не пущу Купо в больницу.
6: В больнице известное дело, какой уход.
7: Ну что вы, в больнице ничуть не хуже, чем дома.
2: Да, это для богатых. Что? А для бедных, вы знаете, какие у нас больницы для бедных? Да. Лучше туда не попадать.
3: Нет, нет.
6: Ну, это ваше дело, только не рассчитывайте на родных.
5: Да-да, мы не настолько богаты, чтобы потворствовать расточительности.
3: Доктор, у меня есть деньги, доктор. Ты же мой муж, а? Он мой. Я хочу, чтобы он был у меня.
4: Ну, хорошо. Я сделаю все, что могу.
3: Благодарю вас. Благодарю вас.
6: Мы пришлем вам кресло для ухода за несчастным.
8: Не повезло.
6: Она молодец. Такая сумеет поставить мужа на ноги.
9: И не пью ведь.

0: Все. Все сбережения истрачены. Ни одного су больше не осталось. Вчера я опять была на улице Гудор. Лавка еще не сдана. Интересно, сколько мне все-таки понадобится окончательно, чтобы открыть свою прачечную? Тогда бы я могла обходиться в хозяйстве без помощи купо, а он постепенно привыкал бы работать. 250 за помещение. 150 на оборудование и устройство. 100 про запас, чтобы как-то прожить первые 2-3 недели. 500 франков. Теперь, чтобы снова скопить такие деньги, надо работать 4, а то и 5 лет. Невозможно.
1: Мадам Купо!
2: Мадам Бош! Дождь!
1: О, льет как из ведра. Видите ли, мадам Купо, к мужу приехал кузен из Британии. Сами понимаете, родственник надо принять. А у нас в доме хоть шаром покати. Не найдется ли у вас бутылочка запечатанного вина?
2: Ах, мадам Бош, вы знаете, как я не люблю отказывать людям. К сожалению, нет.
1: Жаль. Ах, мадам Купо, мадам Купо. Работаете вы как каторжная, а все денежки плывут в карман папаши Коломбо.
2: Почему Коломбо?
1: А вы знаете, где ваш муж?
2: Знаю, пошел на работу.
1: Да, пошел на работу, а попал в западню. Я его сегодня там видела, сидит и угощается соленой глоткой.
2: Ах, мадам Бош, что вы хотите? Все это случилось такое несчастье. Когда мужчина без работы, его поневоле тянет к приятелям. Что особенного, если он повеселится немножко? А,
1: он уже целые полгода не перестает веселиться. С двух построек его уже попросили. Теперь он перешел на третью, и вот опять.
2: А меня это не тревожит.
1: Да?
2: Нисколько. О. Жена не должна натягивать вожжи, если хочет, чтобы дома был мир.
1: А.
2: К тому же купол вовсе не злой и любит меня. Я прощаю его от всего сердца.
1: Ну, ваше дело, ваше дело. Да, мадам Купо, вы знаете, кто появился в нашем квартале? Лентье. И в странном виде он очень изменился, почти нищий. Что вы на это скажете?
2: Да молчите!
3: Вот, вы тут сидите и не знаете, что происходит.
1: А то, что происходит?
3: На больших бульварах баррикады, стреляют. Мы едва смогли проскочить. О, этим негодяям еще покажут. Еще покажут.
1: Ну, перестань. Перестань. Нашел, перед кем речь держать.
4: Смотрите, все смотрите. Вот мой спаситель. А я тебя расцелую, спаситель мой.
2: В чем дело? Все, Боже, в чем дело?
5: Да пустяки.
4: Ха-ха, хорошенькие пустяки, слушайте. Все слушайте. Мы пошли посмотреть на восстание, и меня там чуть не сцапали в одной из баррикад. А Гуже заслонил меня и помог бежать. Ой. Да я тебя расцелую, спаситель мой.
2: Ой, все, Гуже, Купо, зачем ты пошел туда?
4: А мне нравится. Запах пороха, выстрелы. А на республику Бонапарта вообще на все мне плевать.
3: Ну, как можно так говорить? Решается судьба Франции, народа.
5: Народа? Народ тащит на себе все восстание. А эти буржуа только жар загребают чужими руками. Нет, предместье больше не ввязывается в свалку.
4: Очень надо рисковать своей шкурой ради проклятых толстопузов.
6: Чем глазеть на баррикады, лучше бы чинил крышу.
3: Да.
4: К черту крышу! К черту, к черту! К черту крышу! Вот заставили бы вас лазить, как кошку по водосточным трубам. А, они не дураки, эти буржуа. Сами боятся на лестницу влезть, а меня на крышу посылают.
2: Ах, вы толстопузый.
4: Сами боятся на лестницу, а меня на крышу посылают. Вы никогда не думаете, что станет с рабочими,
7: с их семьями, что для вас человек. Плевать вам на бедноту, болей на здоровье только за свой счет.
1: Купо, купо.
7: Подожди, сами боятся на лестницу влезть, а меня на крышу посылают. На смерть, может быть. Я понимаю, если бы с крыши слетел бездельник какой-нибудь или пьяница. А то ведь ни в одном глазу маковой росинки во рту не было, слетаю с крыши. За что? И я ведь мастер, хороший мастер, слетаю с крыши. Нет. Если существует Бог, он распределяет там неверно. Никогда я с этим не примирюсь, никогда.
1: Купо, купо. И все-таки у вас прекрасная профессия, месье Купо, прекрасная.
8: Да, прекрасная, прекрасная. Нет, дорогая мадам Буш, каждый человек должен сам себе крыть крышу, если не хочет мокнуть. И все ведь этот папаша Купо виноват. У всех отцов это дурацкая манера заставлять детей лезть в тот же хомут.
3: Ерунда! Когда дети наследуют профессию своих родителей, это превосходно! Вот я благодарен отцу за свое ремесло.
7: Благодарен?
3: Благодарен.
7: Вы посмотрите, на кого вы стали похожи. Вы же оттупели от своего однообразного ремесла. Заржавели, как ваши старые инструменты.
1: Ну, хватит, хватит, разошелся. Ты, я вижу, хорошо угостил себя, да?
7: Да, да, да, да. Угости.
8: Но только вино. И когда вот... Водка отбивает рабочий вкус к хлебу. А вино?
7: Вино полезно рабочему, правда? Правда, мадам Бош? Вот теперь я понимаю, за что Бош влюбился в вас 20 лет тому назад.
1: Мадам, мадам, скажите вашему мужу, чтобы он не трогал меня.
7: Ну ты, чертова тетка, ты что поднимаешь скандал? Я же ухаживаю при жене.
1: Мадам, скажите, чтобы этот пьяница отвязался от меня.
8: Что?
1: Я сказала, чтобы этот пинчушка отвязался от меня.
8: Пошла вон. Пошла.
1: А за оскорбление вы мне ответите.
2: Купо, ты положительно сошел с ума. Иди спать, слышишь? Ну,
8: ну не дурочка ли моя жена? Посылает спать, когда и спать-то не хочет.
1: Ложись, ложись. Так, так, что ты так делал? Давай ногу, так. Давай другую, вот.
8: Да.
2: Уснул. Человек столько высказал, что неудивительно, что у него немножко испортился характер. Но это пройдет. Правда, месье Гуже?
5: Да. После несчастья у Купо появился страх, боязнь высоты. Он возненавидел свою работу, но это пройдет.
1: Пройдет, пройдет, да. Ну-са, как поживает ваша прачечная? Когда же вы снимаете ее?
3: Да-да, привратник поджидает вас.
2: В самое ближайшее время.
1: Ну, у вас же нет ни гроша. Вы потратили все свои сбережения, пока болел несчастный брат.
3: Да-да, вы же все потратили.
2: А это не важно.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста, только не рассчитывайте на родных.
3: Да-да, мы не настолько богаты, чтобы поощрять безрассудство. У меня золотых россыпей нет. Если я работаю с золотом, это не значит... Это не значит, что я богаче. Да откуда взять такую уйму денег? Украсть, что ли?
6: Не хватает того, чтобы она пустилась распутничать. Это как раз ей подходит.
2: Оставьте нас в покое! Слышите?
6: Мы уходим.
3: Мы уходим. Уходим.
2: Уходите.
6: Мы, собственно, пришли за нашим креслом.
3: Да-да, в нем теперь здесь нет необходимости.
6: Нет, мы его возьмем.
3: Помоги мне, приболешь? Я только осторожно. А то там...
6: не дергай меня.
3: Дурищик, кто тебя дергает? Да, я осторожно, тебя... там лестница крутая.
6: Хромуша,
2: коровий хвост.
3: Что-то сказал, рассказал.
5: Мадам Купо, позвольте мне одолжить вам деньги. Вот. Возьмите их. И завтра же внесите за помещение на улице Гудо.
9: Сегуже, я не могу у вас взять эти деньги. Я не знаю, когда я их вам верну.
5: Я прошу вас.
9: Я не могу, Сегуже.
5: Все ваши сбережения съела болезнь Купо. Возьмите их и откройте свою прачечную.
9: А ваша свадьба? Не могу же я взять деньги, отложенные на вашу свадьбу?
5: Ну, пусть моя свадьба вас не смущает, это только мама. Словом, я предпочитаю отдать деньги вам, Жервеза.
9: Спасибо, Гуже.
2: Я не должна была бы брать у вас эти деньги. Но мне так хочется открыть свою прачечную. Мы их вам начнем отдавать очень скоро. Из первого заработка, хорошо?
5: Хорошо.
2: И Купо заработает, и я, хорошо?
5: Когда хотите.
2: Идемте.
5: Куда?
2: Идемте же. Вот здесь будет моя прачечная, мой дом. Если хорошо работать, то лет через 20 можно накопить немного денег и уехать. Навсегда, навсегда из Парижа. Поселиться где-нибудь в деревне, в Лосане на моей родине. Сейчас мне показалось, что я делаю слишком рискованный шаг. Как будто я бросаюсь в какую-то машину на полном ходу. Она может меня и раздавить. А, Пласан, он около Марселя. Вода в реке чистая, прозрачная.
10: Мам, неужели папа даже в день твоих именин не может явиться домой вовремя? Скоро начнут собираться гости, а его все нет.
2: Помолчи, Нана!
10: Какая свинья! Разговоры об именинах начались, по крайней мере, за месяц. А ему на все наплевать.
2: Отстань, он скоро придет.
6: Телячью рагу под белым соусом. Что может быть вкуснее телячьего рагу?
2: Да-да-да, лопнут от зависти.
6: Лопнут. Горошек с салом.
10: Это мои любимые блюда.
6: Бульон уже кипит в большой кастрюле.
2: Иди, иди, не сговаривай.
10: Ты устраиваешь такой вид, а он пьяница несчастный. Но ведь не каждый день дается так похудеть.
2: Первый раз устраиваю такой пир. Волнуюсь ужасно.
6: Стол накрыт, мадам Купо. Не угодно ли полюбоваться?
2: Идем.
10: Я уже видела.

0: Lambert, Madame Coupeau, Lambert! Lambert! Ах, если б я могла, я поставила бы стол посреди улицы и угощала всех, встречных и поперечных. На, возьми, заложи, на обратном пути купишь вина.
1: Лечу.
0: Отец не приходил?
2: Нет. Ах, мама, ты слишком добра к отцу.
0: А чего мне делать с Излюкой? Живется у меня хорошо. У меня есть своя прачечная. У меня много заказчиков. У меня есть даже помощница. Все мои мечтания сбылись. Остается только умереть на своей кровати.
1: Что ж,
0: я от этого не отказываюсь. Только пусть это будет как можно позже.
2: Она хочет попросить свою маму о чем-то.
0: Говори скорее, что тебе надо.
2: А можно мне наконец надеть мое новое платье? Mm. Я хочу быть очень красивой в день твоих именин.
0: Нет, ты его и замнешь, испачкаешь.
2: А к новому платью так не идет мое старое лето. Дай мне 20 су. Я быстро слетаю на угол, куплю другую.
0: Возьми мою и отвяжись. 5 часов. Пора одеваться. Неужели я счастлива? Даже не верится.
3: Я не опоздал.
0: А, нет, нет. Всех уже. Вы первый.
3: Я пришел принести свои поздравления.
0: Благодарю вас.
3: Это вам.
0: Мне? Это слишком красиво для меня.
3: Вовсе нет. Вовсе нет.
0: Я вам так благодарна за то, что вы обучаете моего сына Этьена ремеслу кузнеца. А может, он со временем сделается вашим помощником?
3: Да, он ведет себя молодцом. И уже научился раздувать
0: меня. Каждый раз, когда я бываю у вас в кузнице, я любуюсь, как вы ловко орудуете молотом. И как вы умеете разговаривать во время работы.
3: Нужна привычка.
0: А плечо у вас не имеет к вечеру?
3: Ну что, вы меня за барышню принимаете?
0: Скоро мы с вами совсем рассчитаемся.
3: Да, не стоит говорить.
4: Машины на день именины сказал с удовольствием.
5: Мы опоздали?
0: Нет, нет.
5: Поздравляю вас.
0: Благодарю вас.
5: Познакомьтесь, мой муж.
6: Мсье Пассон.
4: Полицейский.
0: Мсье Гуже.
4: Полицейский.
3: Кузнец.
4: И желают свести, как этот мах.
5: На вас прелестное платье. Можно я поправлю пояс? Извините, на минуточку. Хочу вас предупредить. Угадайте, кого я встретила на улице?
2: Лантье.
5: Он тут ходит и подстерегает вас. Ну, понимаете, как я испугалась за вас?
0: Что нужно этому негодяю? И почему он появился именно в день праздника?
5: Не портите себе кровь по пустякам. Если он вздумает приставать к вам, мне только стоит кликнуть полицейского, и его мигом засадят куда следует. А может быть, сообщите обо всем Купо?
0: Нет, нет, даже не заикайтесь. Купо убьет его, если увидит здесь. Пырнет своими огромными ножницами.
4: А что, супруги Лореле приглашены?
0: Да-да. Мы с ними помирились. Вот уже 2 недели, как мы с Купо мечтаем вытереть им нос. Хороша парочка, какие скряги. Когда у них есть что-нибудь вкусненькое, они едят тайком, точно краденое. И даже окна занавешивают, чтобы никто не видал, что они жрут.
7: Едят. А вот и мы.
0: Милости просим. Я надеюсь, все неприятности кончились.
7: Ну, я всегда к этому стремлюсь. Всегда, всегда. Не знаю, как другие, но я всегда.
8: Да-да, как видите, мы сразу приняли ваше приглашение.
0: Благодарю вас. Садитесь, прошу вас.
7: О, мои поздравления, мадам Купо! Сегодня не только день ваших именин, но и день примирения. Как не стыдно, хоть бы букетик фиалок принесли. Мы не настолько богаты.
8: А вы знаете, в прошлом месяце моя госпожа потеряла на улице золотую цепочку. А,
0: как же потеряет она? Держи карман свой. Мы нам покойнее.
7: Несмотря на то, что мои заказчицы стали предпочитать вашу мастерскую, я все-таки пришла поздравить вас, милая.
0: Благодарю вас. Садитесь,
2: прошу вас.
9: Поздравляю вас, мадам.
0: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас, доктор.
2: Жервеза.

0: что дядя Брю, бедный старик, у него 3 сына убиты на войне, а работы ему нигде не дают. Вот он живет, чем придется.
1: Да, мне нигде не дают работы. Когда я вхожу в мастерскую, молодежь насмехается надо мной. Меня спрашивают, не я ли чистил сапоги Генриха IV. В прошлом году я еще зарабатывал, красил мост, приходилось лежать на спине над водой. С тех пор я и кашляю. Теперь, конечно, меня отовсюду гонят. Они правы, я бы на их месте делал то же самое. Беда, видите ли, в том, что я никак не могу умереть.
0: Ну! Всем вдоль!
2: А где же месье Купо?
0: Он сейчас придет. Он просил начинать без него.
3: Да, тем хуже для него.
0: Прошу к столу.

0: Выпьем. Выпьем за здоровье именинницы. Жервеза, будьте счастливы.
1: Ваше здоровье.
0: Будьте счастливы.
2: Какая хорошая. Ой.
3: Мама, а Агюстина все время махает хлеб в гусиный соус.
4: Поздоровайся с гостями, Нана.
3: Я сразу со всеми. Как в театре.
5: Очаровательно. Какая прелесть, да?
3: А можно мне сесть рядом с месье Пуассон? Я неравнодушна к военным.
5: Большой! Большой!
6: Какая штучка.
5: Я...
4: Нана, сядь. Пожалуйста, будьте как дома. Не заставляйте себя просить. Прошу вас, пожалуйста.
7: Господа, господа, для того, чтобы больше съесть, существует превосходный средство. После каждого блюда стискивать себя дверьми.
8: А вот и мы. Добрый вечер, добрый компания. Ну и солнце сегодня, так и тупасит по башке. Вся улица шатается, как пьяные, фонари и те качают. Все солнце.
9: Козочка моя.
8: А я и забыл про тебя. Но главное, любить друг друга в такой день. Правда?
3: Еще вопрос, Дедушка. Он выпил сегодня как раз только, чтобы быть любезным.
8: Не забудь только заплатить за эти цветы. Знаешь, цветочница на углу. Рекомендую, мои друзья, соляная глотка. Только что стоял, только что стоял. Шкварка Биби!
3: Осторожней! Ты обольешь мое платье!
8: Плевал я на твои тряпки!
3: Да чего ты несносен, когда напиваешься?
8: Вы слышали, да? Вы слышали, как она разговаривает с отцом? Что, хочешь нравиться кавалерам? Я наряжу тебя в холщовый мешок.
3: Свинья!
10: Господа! Господа, еще раз за здоровье хозяйки!
8: За здоровье хозяйки! За здоровье хозяйки!
4: Агюстина! Неси наше чудовище!
8: Ой,
3: ах, какой тяжелый!
7: Вот ты птица!
6: Да я думаю, фунтов 15!
4: Да уж, видно, голодать ему не давали.
6: Да.
4: И стоит не меньше 20 франков.
8: Да нет, нельзя же его есть целиком, а кто берется в разрезы?
6: Я думаю, это мог бы делать месье Пуассон.
4: Он привык обращаться с оружием.
10: Большой! Постараюсь оправдать ваше доверие. Господа, господа, прошу тишины.
6: Мне бы хотелось попробовать кусочек черного мяса.
10: Пожалуйста.
6: Черного мяса, да.
10: Вот очаровательно.
6: Да, да, да. О, можно еще кусочек белого мяса.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
7: Вот и мне тоже все это.
10: Сначала дама.
7: Нет, сначала мне.
10: Пожалуйста, пожалуйста.
7: Вот так.
2: Пожалуйста.
3: Самые любезные в обществе. Это военный. Мне, пожалуйста, шею.
6: Так жаль, что мой муж уехал. И надо же было его мамаше умереть на этой неделе. Мне, пожалуйста, нож.
10: Ах, ну да,
6: это нож. Нет, занесли потом. Ай,
2: подлинный.
1: А мне, кроме всего остального, кожицу. Обожаю кожицу, когда поджарена.
2: А мне, пожалуйста, кусочек спинки.
10: Вот, вот.
2: Пожалуйста.
7: Доктор, будьте добры мне грудь. Грудку и пупок.
8: Главное, не забывайте поливать гуся вином.
6: Месье, месье и медам, но какой же праздник без песен? Надо, чтобы каждый спел свою песенку. Ну, кто начнет вот вопрос?
10: Вы, господа, да, господа, я предлагаю попросить мадам Купо.
1: Просим, просим, просим. Дорогая, хотелось бы что-нибудь трогательное, чтобы за душу хватало.
11: Я не знаю, правда. Сумею ли я?
7: Сумеете, мадам, прекрасно.
11: Был.
7: Тише, тише.
11: Был Новый год, мороз трещал, бедный малютка был так мал. Я очень устала.
7: Прекрасно, мадам, прекрасно. Господа, господа, господа, господа, а теперь я хочу спеть. Встал я утром, что за штука, так и ломит, и трясет. Посылаю в город внука, пусть бутылку принесет. Битый час, он пропадает, а вернулся, вижу я. Полбутылки не хватает, полбутылки не хватает, полбутылки не хватает, не ребенок, а свинья.
12: Полбутылки не хватает, полбутылки не хватает.
7: А теперь ваша очередь, дядюшка Брюк. Спойте-ка нам что-нибудь эдакое.
6: Спойте, дядюшка.
13: Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля.
8: Дядюшка Брюк, а вы знаете все слова до конца? Пойте к нам второй куплет!
13: Тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля.
2: Тру-ля-ля.
14: О, смотрите, смотрите, кто это?

0: Ах, это же наш старый знакомый. Я его видел уже сегодня в кабачке у папаша Коломбо. А что ему здесь надо? Ты только не делай из меня дурачка. Я знаю, зачем он здесь шляется. Разбойник, гадина. Сейчас распорю ему брюхо и выпотрошу, как кролика.
1: Поздравляю, Жервеза.
0: Ну нет, это уже слишком. Грязная скотина, а рыло поганая. Подожди, я с тобой. Если сделает еще шаг, убью. Грязная свинья. Я выпущу из тебя кишки.
2: Купо. Купо. Стоит ли вспоминать прошлое? Столько воды утекло с тех пор.
0: Сколько воды утекло с тех пор, свинья?
2: Я только хочу взглянуть на своих детей. Разве я не имею на это права?
0: Скотину!
2: Что было, то прошло. Нельзя же злиться друг на друга целые 10 лет. Этак можно рассориться с целым миром. Для меня Жервеза теперь только сестра. Да, только сестра.
0: Так подайте же, черт возьми, друг другу руки и плевать нам на буржуа. Когда у меня на душе хорошо, я чувствую себя лучше любого миллионера. По-моему, дружба — это есть первое дело, потому что дружба — это есть дружба, и выше дружбы ничего не может быть. Заходи, садись рядом со мной.
2: Я не ищу ни с кем ссоры.
0: Ну, все понятно. Все понятно, дружище. Хочешь вина? Мужчина, он всегда мужчина. Важно только понять друг друга.
2: Да.
0: А мужчина, он мужчина и есть?
2: Да.
0: Заходи, садись рядом со мной. Люди не звери, и я готов примириться с тобой. На, пей.
2: Благодарю.
3: Господа! Господа! На штурм, зовет труба.
4: Да.
3: На штурм, зовет труба. Вперед, вперед, труба зовет.
0: Господа, а теперь я прошу приготовить ножи и вилки, чтобы аккомпанировать. Сейчас очередь мадам Вержи. Мы начинаем пить.
5: На речку как-то я пошла, трилом, трилом, трилом. Погода чудная была, трилом, трилом, трилом. Хотела искупаться и стала раздеваться. И вдруг раздвинулись кусты, и тут на берег вышел ты. Тирилом, тирилом, ой-ой-ой, тирилом, тирилом, мы с тобой, тирилом, тирилом, сразу, не охну, ни разу. Тирилом, тирилом, целый день, тирилом, тирилом, нам не лень. Я тогда тебе сказала, ну давай, начнем сначала. Это было очень мило, это было тру-ля-ля.

0: Я уже сказал.
1: Да нет, ну послушай, старина, ну оставайся жить у нас. Ну как ведь поместимся?
2: Нет, я не могу согласиться. Это слишком стеснит вас. Я понимаю, что ты предлагаешь от чистого сердца, но вам будет чересчур тесно. И потом неловко, знаешь ли. Мне придется проходить через вашу спальню, а это не всегда удобно.
1: Ага, чудак, вот бестия, вечно у него какая-то чушь на уме. Ну, хорошо, мы это уладим. Мы прорубим дверь со двора.
2: Да, если так, то конечно. А, впрочем, нет, я стесню вас. Нет, благодарю вас, вы слишком любезны, а я не хочу этим злоупотреблять.
1: Ты же ты долго ли ты будешь ломаться? Тебе же предлагают от души будешь жить с сыном. Я говорил с ним, он хочет жить с папой.
2: С папой?
1: Да.
2: Милый мальчик, я согласен. От чистого сердца с обеих сторон, не правда ли? Ага. Я согласен. Ради ребенка я согласен.
1: Ну.
2: Благодарю.
3: Нет, хозяйка, нет, я ухожу. Уже год, как вы кормите двух бездельников. Оба пьянствуют, оба жрут до отвала и жиреют на развалинах вашей прачечной. А мне вы жалованье не платите. Я не желаю больше ждать.
4: Я вам заплачу на днях.
3: Нет, довольно, довольно. Я ухожу. Сами работайте, сами. Хозяйка называется. Мошенница вы, а не хозяйка.
1: Мерси за то, за все.
2: Пора обедать.
1: Мерси за то, за все. Мерси, судьба, за все, мерси за то, мерси.
2: А что, Агюстина ушла? Ах, совсем ушла? Ну и прекрасно. Работы мало, вполне можно справиться одной. Пора обедать. Кстати, Купо еще не возвращался?
4: Нет.
2: Где же ты, он?
4: Тебе лучше знать. Бездельник.
2: О, бездельник. Вот-вот меня пригласят руководить великолепной фабрикой.
1: Мерси, судьба, за все, за все. Мерси за то, мерси за все. Мерси, мерси, мерси, мерси. Мерси за то.
4: В тот день, когда ты втёшься к нам в дом, я тебе сказала, что ты никогда ко мне не прикоснешься. Я знаю тебя, как свои пять пальцев. Я вижу тебя насквозь. Вижу такое, чего у меня иногда... Мороз пробирает по коже. Никогда ты ко мне не прикоснешься. Ничтожество.
2: Ничтожество. Найти место нетрудно. Только стоит ли связываться на один день? Вот, например, в понедельник поступил я к Шопиньону в Монруж. Вечером Шопиньон пристал ко мне с политикой. Оказалось, у нас разные взгляды. Но я и ушел во вторник утром. Нынче не те времена. Я не раб. И не желаю продавать себя за 7 франков в сутки.
4: Где Купо?
2: А кто ж его знает?
4: Ну, мы ушли вместе.
2: Ну, это было 2 дня тому назад. Кстати, ты не читала книжку, изданную в Брюсселе, «Любовные похождения Наполеона III»? В ней рассказывается, как император соблазнил 13-летнюю дочку повара. На картинке изображен Наполеон III, без штанов, но с орденом почетного легиона. Вот видишь, вот он хватает девочку, она старается вырваться из его объятий. А это газета. Ты даже представить себе не можешь, что тут написано. Если бы хоть половину всех этих идей притворить в жизнь, общество сразу перестроилось бы. Наш император полетел бы вверх тормашками вместе со всеми прихвостнями. Я требую реформ. И всех свобод. Понимаешь, всех. И развода. Да, развода для поддержания нравственности.
1: Мерси, судьба, за все, за все. Мерси за то, мерси за все. Мерси, мерси, мерси, мерси. Мерси за то, за все. Мерси, судьба, за все, за все. Мерси за то, мерси за все. Мерси.
4: А, мама!
1: Это ты мой цыпленочек. Хочешь конфетку?
0: Обожаю. Сладкое.
1: А!
0: Мама, дай мне денег.
4: У меня нет.
0: А мне надо.
4: Дай.
0: Отстань! А тогда я возьму у отца. Где отец?
4: Я не знаю.
1: Ах, мой цыпленочек. Мы сейчас пойдем вместе и мигом разыщем нашего папу. Ну, а по дороге я покажу тебе такие картиночки.

0: Evet.
1: Savaşlı bir yoga tavım Segur'de.
0: Лантье! Лантье, этого не должно было случиться! Не должно было случиться!
1: Нет, нет! Сегуже! Сегуже! Он хотел меня поцеловать! Это правда! Но он даже не дотронулся, он даже не прикоснулся к моему лицу! Я вам клянусь своей жизнью! Жизнью моих детей! Всем, что у меня есть святого! Сегуже! Вы знаете, я лгать не умею. Лантье не прикоснется ко мне никогда. В тот день, когда это случится, я сделаюсь последней дрянью и не буду стоить дружбы такого честного человека, как вы.
0: Это правда, Жервез?
1: Правда.

0: Как идут дела?
1: Неважно. Клиентов становится все меньше. Рядом открылась механическая прачечная. Все идут туда, дешевле.
0: Да. У нас тоже понизили жалование. Почти всю работу стали делать машины.
1: Что же будет?
0: Не знаю. Пока машины здорово нас подводят. Но я думаю, что настанет время, когда они будут служить на пользу всем.
1: Ваша матушка сердится на меня. Мы вам должны так много денег.
0: Не стоит говорить об этом. Жервезе, уедем отсюда. Поселимся где-нибудь далеко, в Бельгии. Если хотите, это почти моя родина. Мы бы дружно работали и зажили бы хорошо.
1: Дегуже.
0: Понимаете, чужие люди меня стесняют. Я люблю. И мне больно видеть любимого человека рядом с другими.
2: Продолжайте, любезный Фегуже.

0: Бедняга! О, а вот и наш хозяин!
1: Обедать?
2: Где ты пропадал? 2 дня.
1: Спал на кучах мусора в каналах. И чуть свет стучался в окна питейных заведений. Бродил из одного кабака в другой. У меня теперь только одна забота.
2: Пить.
1: Напиться, свалиться, проспаться. И снова пить. Слава. Приятель, а ты что, позавчера бросил меня одного в кабачке у папаши Коломбо? И ты все время меня бросаешь, приятель.
3: Вы же затеяли свалку. А я не люблю потасовок.
1: Ты все время меня бросаешь, приятель.
2: Месье Лантье всегда возвращается трезвый. Не то, что ты. А ты мне даже платье купить не можешь.
1: Убью, стерва! Я тебе покажу новое платье. Опять будешь запихивать бумагу в лифчик, чтобы увеличить груди. Стерва! Стерва, что мать, что дочь! 2 сапога пара! Будете вы меня слушать, но в конце концов, что я сказал? Обедать!
2: Подождешь, скотина!
1: Я тебе сейчас покажу, кто хозяин в доме.
2: Не смей!
1: Я тебе сейчас покажу,
2: не смей!
1: Кто хозяин в доме.
2: Не смей!
1: Стерва!
2: Не смей!
1: Стерва!
2: Стерва!
1: Я покажу, кто хозяин! Кто хозяин! Я тебе сейчас покажу, кто хозяин в доме!
2: Не смей!

0: Я тебе покажу, кто хозяин.
1: Я покажу, кто хозяин в доме. Я должен получать свою жратву в положенное время. Слышишь? В положенное время. Откуда эта жратва берется мне

0: Простите, мадам Купо. Мне очень неприятно, но хозяин требует немедленной уплаты за последние два срока. Он сказал, что если вы не уплатите послезавтра, он вынужден прибегнуть к выселению. Вы же знаете, мадам, что от меня ничего не зависит. С хозяином спорить бесполезно.
1: Хоть ее минуту. Очень рада буду развязаться. Лучше валяться в грязи, чем жить в таком аду.
2: Гораздо разумнее будет передать кому-нибудь аренду. Конечно, если найдется желающий. И если вы оба решили покончить с прачечной...
1: Сейчас.
2: Ну и прекрасно. Я припоминаю, кажется, Вержини подыскивала себе лавку. Может быть, ей подойдет это помещение?
1: Вержини. Я знала. Я давно раскусила эту. Нет. К дьяволу, Вержини! К дьяволу, Жорене! К дьяволу, Париж! Тут никакого доброго сердца не хватит! Плевать мне на эту прачечную! Не нужна она мне!
3: Кончено. Все кончено.
2: Я думаю, что стаканчик у папаши Коломбо нам не помешает, а?

0: Недавно я видела сон, будто я стою на краю колодца, Купо бьет меня сзади по голове молотком, а Лантье щекочет, чтобы я скорее прыгнула вниз. 13 лет тому назад я пришла в этот дом вместе с Купо. Это было накануне нашей свадьбы, а он ничуть не изменился, этот дом. С ним ничего не делается. Наверное, я слишком быстро поверила в свое счастье. Может быть, это меня и погубило. Почему в этом мире нужно вечно дрожать от холода? Почему в этом мире нужно вечно дрожать от страха перед будущим? Неужели счастье мне больше не улыбнется? Неужели?
1: Обжигает и водка глотку, взор красотки, сердце ёт, сердце ёт. Рюмка водки без красотки нашей жажды не уймёт, не уймёт.
2: Что-то давно не видно нашего Купо.
3: Где? Где Купо?
1: Надо же, попал в больницу. Допился до чертей, а вышел трезвенником. Эти каналии врачи отобьют у папаши Коломбо всех посетителей.
2: Меня не отобьют.
1: Я навещал его, когда он был в больнице Святой Анны. Он совсем рехнулся, бился головой об стену. И я так и не плел. Ему повсюду мерещились крысы. И он гонял за ними на четвереньках. Привидение среди бела дня.
3: А я на днях встретил его на улице.
4: Ну-ну.
3: Смотрю, идет трезвый. Да. А лицо мертвое, как у утопленника.
5: Говорят, он стал добрый. С тех пор, как пьет лекарство и не пропивает свое сердце в западне папаши Коломбо.
1: Если он опять начнет, то снова попадет в больницу, уже не выпкарабкается. Повторить!
3: Деньги вперед!
1: Подавись! И если к водке есть красотка, жизнь полна и жизнь пьяна.
6: Все, Коломб, мой муж не был сегодня у вас.
3: Купо не был.
1: А что, Купоц снова сорвался, опять начал?
6: Нет, у него сегодня получка. Все, Коломб, можно мы его здесь подождем? На улице очень холодно.
3: Пожалуйста.
5: Пожалуйста.
3: Проходите.
1: Мадам волнует эта машинка. Не правда ли она хороша? В ее утробе есть чем промочить глотку. Вот если бы мне впаяли кончик змеевика прямо между зубов. Черт побери, тогда не о чем было бы беспокоить. А, у Купо сегодня получка. Мадам хочет перехватить мужа. Прекрасно. Будем ждать вместе.
7: Мама, скоро будет обед.
6: Обеда нет. Вот сейчас придет отец, тогда.
7: Ты надеешься, что этот пьяница донесет получку домой?
6: Он обещал.
7: Жди, жди. Хлеба тоже
6: нет. Тш, нет.
7: Господи, когда же все это кончится?
6: На-на.
7: Что ж, ложись и околевай, да?
6: Ты куда?
7: Искать обед.
6: Где искать?
7: Говорят, у каждого приличного мужчины есть деньги. Нужно только уметь их взять.
6: Ты никуда не пойдешь!
7: Довольно, наконец, мама.
6: Какое ты имеешь право меня задерживать? Ты можешь меня накормить, одеть?
4: На-на, подожди.
6: А чего ждать, мама? Сейчас придет отец. Нет уж, нет. Прощай, мама. А я скоро вернусь.
4: Когда?
6: Скоро. Когда у меня будет собственная коляска.
4: На-на! На-на!
1: Эй, а это штучка, не дурна. Повтори.
8: Деньги вперед,
1: подавись. Будь здоров. Будь здоров.

0: Смородинка!
1: Смородинка! Ну, где ж ты запропастил?
2: Добрый день, старина!
3: Смородинка!
0: Эй, Смородинка!
2: Нехорошо!
0: Ну, нехорошо забывать приятелей! Слушай, Смородинка, говорят, от тебя сегодня получка.
1: Ага, 41 франк новенькими.
0: 41. А ну-ка, выкладывай один на стол для ровного счета.
3: Да, для ровного счета.
1: Ну, а один это можно.
0: На все!
2: Деньги вперед,
0: подавись! На что ты стоишь, как кормилица с младенцем? Скидывай свой горб, пей!
1: Мне надо домой. Я дал слово жене.
0: Ой! Боится жены! Боится
1: жены! Нет, я не боюсь! А мне нельзя больше пить.
2: Почему?
1: Так сказал доктор в больнице.
2: А ну, доктор!
3: Доктор, я знаю.
1: Один стаканчик не убьет человека.
0: И второй не убьет, моя крошка.
1: Хорошо. Хорошо сунуть нос в рюмочку после долгого перерыва.
0: А ты совсем разочился пить? Мой мальчик, руки-то как танцуют.
1: Да. Я разучился пить.
2: Да.
1: Эй, папаша Колумб, книгу.
2: Деньги вперед. На, подавись. Угощаю всех.
0: Я люблю людей, которые не упиваются, как свиньи.
4: Я люблю людей, которые приносят получку домой.
1: Так ты хочешь получить свою долю? Что ж ты отказываешься от угощения, дуреха? Бери прямой расчет.
5: Бери! Бери! Бери! Бери! Бери!
4: Что ж, может быть, ты и прав. Будем пропивать деньги вместе.
6: Анишевки!
7: Анишевки!

0: Я вдруг вспомнила, как в этой самой западне много лет тому назад Купо угощал меня сливянкой. Он тогда ухаживал за мной, а я сливу съела, наливку оставила. Я прямо дурно сделалась. О чем-то я мечтала тогда. Спокойно работать, иметь кусок хлеба, жить в своей комнатушке, вырастить ребят, не быть битой, умереть на своей кровати. Я себя знаю, тебе стоит меня толкнуть, и я покачусь вниз. Еще Олесовки!
1: Ого, да ты хлещешь, как насос!
2: Повтори!
3: Правильно, деньги вперед!
2: Если к водке есть красотка, жизнь полна и жизнь яра, к черту водку без красотки и красотку без вина.
4: На помощь! На помощь! На помощь!
5: Сегодня вы просите 2 франка, завтра вы попросите 4. Не хотите ли вы забрать вперед за весь год? Нет, милая, так не годится.
6: Как угодно, мадам. Я просто очень надеялась.
3: И не забудьте, уважаемая, что я отвечаю за вас. Это я упросил мадам Пуассон, чтобы она приглашала вас каждую субботу мыть полы. Вы получаете за это 30 су, уважаемая. 30 су, надо же понимать.
1: Да-да, это надо понимать. В прошлую субботу я был вами недоволен, мамаша. В углу осталось большое пятно.
5: И грязь у окна.
3: И потом вы забыли вымыть панель. Это уж совсем нехорошо. Да, кстати, как ваши дети, что они?
6: Этьен работает в Лилле, помощником кузнеца. Иногда присылает много денег. А Клод...
3: А Купо, говорят, того совсем плохо, опять в больнице.
1: Да, что с Купо? Да.
3: Где Купо?
7: Что с ним?
6: Когда я была у него последний раз, он меня не узнал. Он ревел и рычал, как дикий зверь. Он был похож на паяца, которого дергали за веревочку. Руки и ноги дергались, а туловище оставалось неподвижным, словно одеревенело. Он 60 часов работал ногами и глоткой так.
5: Пора мыть пол, милая. Вы меня слышите? Начните мыть пол. Вот отсюда начните, вот отсюда.
3: Чем больше пота, тем больше блеска. А что это вы там делаете, а?
1: О, это моя маленькая страсть.
3: Да?
1: Да, я вырезаю всевозможные узоры на коробках из-под сигар.
3: Да, кстати, ведь вчера вечером я встретил Нана.
1: О!
3: Да. Шел я по улице Мортир. Вдруг вижу, какая-то девчонка скачет под руку со старичком. Я сразу подумал, кажется, мне знакома эта штучка. Ну, прибавил шагу и нос к носу столкнулся с нашей милой Нана. Ну что ж, жалеть ее не приходится. Она очень счастлива, прелестная шерстяная платьица, на шее золотой крестик и вид превеселый. Ловкая девчонка, а? Представьте себе, она сделала мне знак, чтобы я следовал за ней. Да еще с каким шиком. Ну, потом она спровадила своего старичка куда-то в кафе. Да, замечательный старичок. Совсем уже выдохся. Ну, я остался у двери. Она вышла ко мне, настоящая змейка. Хорошенькая. Важничает и лижется, как щеночек. Она меня поцеловала. Ну, расспрашивала обо всех. Слов. Я очень рад, что встретился с ней.
5: Да? А я бы сгорела от стыда, если бы со мной на улице поздоровалась такая девка. Уж не в обиду вам будет сказано, мадам Купо, но ваша дочь ужасная дрянь.
1: Ну, мы каждый день подбираем и не таких, а почище.
5: Дрянь, дрянь.
3: Да, ну, такой дрянь каждый с удовольствием отведал бы. Нежна. Как цыпленочек.
6: Она ничего не просила мне передать.
3: Кто? На. Нет, больше ничего. Какой ротик у этой штучки. Настоящий горшок земляники. Слушайте, дайте мне эту вашу коробочку. Я ее подарю одной барышне.
1: А я как раз для вас и делаю. Да? Вот готово. Дорогому Агюсту на добрую память прочтите.
3: Дорогому Агюсту на добрую память. Дорогому Агюсту на добрую память.
1: Да? Да.
5: Мадам Купо, вам письмо из больницы.
6: Верно, Купо. Просит прийти.
5: Не забудьте, завтра день платежа. Приготовьте деньги за квартиру.
7: На, хороша квартира, жалкая конура.
5: Ой, это день платежа, стонет весь дом. В ночь на 14 октября от белой горячки... Скончался Купо.
7: Умер, ну и что ж, одним пьяницей меньше стало.
3: Да. Порок всегда наказуется.
6: А я собиралась купить ему апельсин. Он последнее время все просил апельсин.

0: Не могли бы мне одолжить за франк? Мне нужно заплатить за комнату. Я вам отдам.
1: Хороша. Нечего сказать. Приходит, выклянчивает деньги.
2: Да, мы вас предупреждали, надо быть экономной. Так и дала я тебе 2 франка, чтобы ты их потом пропила.
0: Палаш Колумб, налейте мне стаканчик. Я вам завтра отдам.
1: Деньги вперед.
0: Будьте добры, только 2 франка, если вас не разорить.
3: У нас нет денег. Вчера к нам приходил судебный пристав, я потерял место. А что касается Лантье, то он вновь вертится около одной шикарной женщины, которая собирается открыть торговлю потрохами.
0: Вчера он запустил меня бутылку с маслом. Я непременно отдам!

0: Еще?
1: Нет, нет. Что я, да? Хочу. Я очень хочу.
0: Жервеза, несмотря ни на что, я все еще люблю вас. Несмотря ни на что.
1: Не надо. Не надо так говорить. Мне слишком больно. И не вам стоять на коленях, а мне. Встаньте, встаньте.
0: Позвольте мне поцеловать вас.
1: Нет, нет. Прощайте.

0: Господин, послушайте. Господин, послушайте. Господин, послушайте. Господин, послушайте. Господин, послушайте. Господин, послушайте.
1: Подайте Христа ради.
0: Господин, послушайте.
1: Мадам Купо.
0: Дядя Брю.
1: Беда в том, что я никак не могу умереть.

0: Унесите меня. Я не хочу больше жить. Я очень устала.
1: Послушайте. Перестаньте. Не надо.
0: Дайте руку. Я вас больше не боюсь. Унесите меня спать. Я так этого хочу.
1: Ну, дорогая моя, нельзя же так просто.
0: Унесите меня. Унесите меня.
2: Эх, боже мой. Но ведь для этого надо проделать одну маленькую операцию. Вы понимаете?

asshole. Послушайте. Послушайте.

месяца осколок, омыт в лазуре спит, и ветер чуть дыша, проходит и весна, и лед последний колок, и в сонный входит вихрь, сметенная душа. Что месяца нежней, что зорь закатных выше, знай про себя, молчи, друзьям не говори, в последнем этаже, там, под высокой

0: Вернувшись из Москвы в Холмск, Аленка узнала о том, что Хатунцев ушел из клиники. В ней как будто захлопнулась ставня. Так одиноко и холодно стало в душе. Она не искала встречи с Хатунцевым, не видела его месяц, но отсутствие его в клинике переживала очень тяжело. Работа была ей не в радость. Однажды она услышала, что Хатунцев болен, и тотчас решила, что это она одна виновата во всем. Она должна была его видеть немедленно. Секунды, пока она нажимала кнопку звонка, показались ей бесконечными, и она уже хотела повернуться и убежать без оглядки, как вдруг послышались шаги, и дверь распахнулась.
1: «Я к вам, Игорь Степанович, навестить. Узнала, что вы больны. Можно мне войти?»
2: «Да, конечно, пожалуйста. Вы только... Вы извините, я в таком виде, в пижаме. Вы проходите пока сюда, вот в эту комнату. Я переоденусь, простите».
1: «Да ну что вы, зачем это? Ложитесь в постель. Как вы похудели. Я вам яблоки принесла и лимоны».
2: «Да вы садитесь, Елена Захаровна, спасибо. Спасибо вам за яблоки. Сейчас я чай заварю. Давайте будем чай пить. Или, может быть, молока хотите? У меня молоко есть».
1: «Да нет, Игорь Степанович, не хочу. Это портрет вашей матери?»
2: «Да. Да, это вскоре после свадьбы. Почти 30 лет назад. Зачем? Зачем вы пришли?»
1: «Я пришла, потому что вы больны. Почему вы ушли из клиники? Уйти должна я».
2: «Я вас люблю. Я люблю вас. Я не могу без вас. Вы это знаете. И вы любите меня. Но этого же нельзя скрыть. Ну, зачем же мучить друг друга? Ну, хорошо, ну, я уеду. Я совсем уеду. Я не могу больше. Я не знаю, что я сделаю. Я ненавижу вас. Я ничего не могу с собой сделать.
1: Что
2: вы поймите,
1: вы?
2: Не
1: Игорь,
2: могу.
1: Что вы? Игорь.
0: Аленка попыталась остановить, оттолкнуть его, но он легко, словно что-то невесомое, притянул ее к себе. Прямо перед нею сияли сумасшедшие, счастливые, незнакомые глаза. –

0: Ну вот. Что же дальше?
1: Не знаю. Я только знаю, теперь исполнится все, что я захочу. Во-первых, я тебя больше отсюда никогда не выпущу. А во-вторых, ты не представляешь, какая ты. Мы поженимся.
0: Игорь, не надо, я прошу. Давай ничего не будем загадывать.
1: Послушай, Лен, ведь мы могли никогда не встретиться. И случилась самая большая справедливость. Мы с тобой встретились.
0: Какой ты еще мальчишка, Игорь. Игорь, ты не знаешь, зачем вообще люди? Зачем они живут?
1: Зачем? Чтобы любить.

0: Брат Аленки Николай был в той поре, когда все без исключения кажется прекрасным, необходимым, единственным. Устав сидеть за книгами, он отправился бродить по городу. Увидев остроугольную крышу заброшенной беседки, он забрался в нее, сел на широкую решетчатую скамью. Со всех сторон он был теперь укрыт разросшейся сиренью. С наслаждением растянувшись на скамье и подложив под голову радиофизику, книгу академика Лапина, Николай закрыл глаза и вдруг услышал знакомый голос.
1: Нет, Игорь, подожди немного, я не могу. Я еще не готова к этому шагу.
2: Лена, ну мы же любим друг друга, ну не знаю, как ты, а я больше так не могу и не хочу.
1: Почему ты решаешь за меня? Я же сказала, Игорь, еще немного.
2: Вот еще жизнь идет. Нет, так дальше невозможно. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Без тебя все безразлично. Работа, жизнь, диссертация, все, понимаешь?
1: Ну что за детская горячка, Игорь?
2: Да, горячка. А вот ты, если ты можешь так холодно рассуждать, извини меня, просто не любишь.
1: Игорь.
2: Ну, Лена, ну это же невозможно. Мы должны решиться.
1: Подожди. Скоро все само решится. Он приезжает на этой неделе. Пожалей меня.

0: Это ты, Коля?
1: Входи, входи.
2: Ты зачем обманываешь Брюханова? Живешь с каким-то Игорем.
0: Зачем ты так, Коля?
2: А как? Как надо?
0: Я люблю его. Давно люблю. Я не знала этого раньше, но теперь знаю, знаю, наверное.
2: Вот как. Значит, любишь его. Вот почему ты никак в Москву не соглашаешься ехать. Но ведь честнее сказать, Брюханов-то настоящий человек. А ты? Какая грязь.
0: Коля, зачем ты меня мучаешь?
2: Ну, разумеется. Если мы кого-то мучаем, мы об этом не задумываемся. Если же нас чуть-чуть против шерсти, мы уже кричим: насилие, разбой, караул. Ты как хочешь. Твоя жизнь – это твоя жизнь. Но я оставаться в этой грязи не намерен.
0: Подожди, Коля! Коля, подожди! Я не хочу, чтобы ты так уходил.
2: Я переберусь в общежитие к ребятам. Завтра заберу вещи.
0: Коля! Коля! Я ничего не могу изменить. Я все, что могла, делала. Боролась с собой. Понимаешь?
2: Не понимаю. Вернее, может быть, я и понял бы тебя. Расскажи ты все Брюханову, но так.
0: Я знала, что мне через все придется пройти. Все оттягивала. Но теперь я хочу, чтобы ты выслушал меня. Именно ты. Брюханов меня легче поймет. Легче простит. Но ты, Брюханов, прекрасный человек, чистый, честный. Я знаю, что я его не стою. Я готова стать перед ним на колени. Но понимаешь, Коля, он слишком сильный. Я ничего не могу прибавить к его силе. Ничего не могу ему дать. Я бесполезна для него.
2: Какая чушь! Он же тебя любит. Он тебя человеком сделал. Образование дал, ты хоть об этом подумал?
0: Да, сделал, сделал. Разве я не знаю? Любит, знаю. Но мне-то этого мало. Мне нужно близкому человеку полезной быть. До его высоты дотянуться. А он не пускает туда никого. И получается, он отдельно, я отдельно.
2: Ну и почему ты не можешь сказать Брюханову, как мне сейчас? Он же умный, все поймет. Он все для тебя сделает.
0: Поздно, Коля. Сейчас это уже ничего не изменит.
2: А почему ты думаешь, что с этим другим будет иначе? Ты ведь так мало его знаешь.
0: Ой, какой ты смешной, Коля. Он врач. Мы работали вместе. Он тебе понравится.
2: Никогда. И не вздумай меня с ним знакомить. И учти, если ты завтра не напишешь Тихону Ивановичу, это сделаю я. Это я тебе обещаю твердо.
0: Не беспокойся. Я скажу ему все. Он на днях приезжает.

0: Здравствуй, Аленка. Ты что это такая бледная, а? Не больна случайно? А где Коля? Что-нибудь случилось? Нет?
1: Да, случилось. Тихон, мы не можем быть больше вместе. Я люблю другого. Одним словом, у нас было все.
0: Послушай, Аленка, ну, может, тебе это показалось? Возьмем и забудем. Забудем и никогда больше и не вспомним. Ну так. Минутная твоя фантазия.
1: Прости, Тихон. Ты должен меня понять.
0: Черт.
2: Почему я должен всех понимать? Все взваливать на свои плечи? Почему? По какому закону? А кто меня поймет? Хватит. Я слишком много и без того волоку. Это уже сверх всякой меры. Хватит!
1: Успокойся, Тихон, успокойся. Ну так получилось, я ничего не могу изменить. Он слабее тебя, и я нужна ему. Я ему нужна больше, чем тебе. Без меня он пропадет, пропадет, Тихон.
0: Уходи.
1: Думаешь, я просто так к тебе в Москву приезжала? Почему ты не взял и не оставил меня силой?
0: Да. Я не смог удержать тебя. Но теперь я об этом не жалею. Ничуть не жалею. И уходи. Только поскорее. Уходи!

0: Вы к кому?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Никак отец Николая. Похож больно. Захар Тарасыч.
1: Захар Тарасыч.
0: С приездом.
1: Спасибо.
0: Милости просим. Ой, давно, давно пора родных-то проведать.
1: Да, пора. Спасибо. А это кто? Это значит, Ксения и есть.
0: Ну как же? Ну что ты смотришь так, Ксенечка? Ягодка моя, это же твой родной дедушка.
1: Да.
0: Дедушка Захар. Ну скажи ему, здравствуй, дедушка. Ну скажи.
2: Здравствуй.
0: Ну, вот, умница моя.
1: Здравствуй. Ой, какая большая Ксения. На папку похоже,
0: да.
1: А?
0: Да,
1: глаза похоже. Совсем отцовские, так и врезаны. Вот, вот тебе петушка сладкий. Ну, бери, бери, бери, не бойся. Ну.
0: Бери, бери, бери.
2: Спасибо.
0: Ну, вот, спасибо. Умница моя. Ну, проходи. Проходи, Захар Тарасович, вот в эту комнату. Вот так вот. Ну, садись. Садись. Вот так вот.
1: Спасибо.
0: Отдохни. Скоро и сам явится. Слава богу, вот как раз на днях и прикатил. Ну, а ты, Ксенечка, миленькая, ты поди. Поди в свою комнату. Вот там поиграй, миленькая. Поиграй. Ох, опоздал ты, малость, Захар Тарасович. Что тут было, что было, все прахом пошло. Я со страху да с горя-то чуть не померла. И вот осталась горькой-то ягодка сиротинушкой при живой-то матери.
1: Перестань, Тимофей, перестань. Перестань. Что такое? Что случилось? Можешь толком сказать?
0: Да что сказать? Словами-то разве поможешь? Сам-то под небеса подхватился. Сколь с ними жила, такого не видывала. Дочку, ты, говорит, не получишь никогда. И в моем доме больше оставаться не можешь. Ну и собрала она. Алена-то Захаровна чемоданишко, побросала в него платье наспех, заплакала и в дверь кинулась. Вот уже 4 дня тому назад. А перед этим и Коля в общежитии к товарищам перебрался.
1: Ну а что же случилось-то? Кто же он другой-то?
0: Да кто его знает? Работает, что ли, вместе. Молодой. Баба она и есть баба, хоть и ученая. Помани ее послаще, так и любая споткнется. Но ведь наш-то, почитай, 3-й год. Все поврось, да поврось жили. Рединатуру, видишь, какую-то кончала эта Алена Захаровна-то. Да и его-то жизнь московская. Без отдыха, без выходных. Ну, где ж тут доглядывать за женой-то? Сколь раз говорила ему, ох, говорила. Гляди, Тихон Иванович, спохватишься, поздно будет. Хватай ты ее силком и тащи в свою Москву. Учение бабе только во вред. А он хохочет. Ну и дохотался. Ну, ведь и Алену-то Захаровну тоже понять можно. Дело живое, а бабе-то век, тётя Воробьиный нос. А она, глядишь, весь его с книжками и просидела.
3: Захар! О. Захар! Чертушка старый, здорово, Захар!
4: Это смотри! Это что ж такое делать, Тимофеевна, а? Пришел и сидит, а? не сказал.
1: Здравствуйте. Ну, когда-то же надо было прийти.
3: Надо. Да.
1: Поздновато, правда, кажется.
0: Ну, я пойду. Приготовлю вам что-нибудь.
3: Давай, Тимофей, отдыхай. Да. Долго ты собирался, Захар.
1: Ну, так.
3: Долго. Ну, да, знаешь что? Ладно. Что случилось, того не переделаешь. Слушай, давай сейчас не будем об этом, а? Хватит у нас другого. Есть о чем потолковать. Давай, садись.
1: Да. Ну, ты сам-то как, Тихон? Вот ты считай, на самые горки выше уж редко кто поднимается. Ну-ка скажи, как оно там?
3: На горке-то? А никак, Захар. Никак, то же самое, работа не в проворот, только успевай разгребать, так что...
1: Что же, Тихон, ты работаешь, я работаю... Из нашей работы второй Урал сложить можно. А неважно, пока живем-то, а, Тихон?
3: Ну, Захар, ну откуда ж может быть иначе-то? Все же основы перевернуты, не успела еще ничего затвердеть. Война грохнула. Да какая? Над многим, конечно, надо думать. Жизнь есть жизнь. На месте не стоит.
1: Я не спорю, Тихон, не спорю. Может, оно все так, как надо, идет, только я вот из игры начисто вышел.
3: Это какой еще игры? Черт тебя побери, какой игры? Слушай, ты на кого обиделся? Ну, ты один, что ли, в такую круговерть попал? Здоров, силен. Найди себе стоящее дело по твоему размаху. Работай. Ты ведь прирожденный руководитель, Захар.
1: На это, Тихон, не туда заворачиваешь. Нет, куда уж теперь мне, Тихон? Мне особая бумага дадена.
3: Какая бумага?
1: Ну, с печатью про то, что я свое с лихвой отработал. Хватит, доктора говорят, тяжесть поднимать. Надорвался. Вот Ефросинья приняла покалеченного, спасибо ей. Ну, чё ты на меня глядишь? Вижу, не нравятся тебе мои слова. А ты, Тихон, отчитай меня по старой привычке. Привык учить.
3: Не пойму я тебя что-то, Захар. Пёстрый ты какой-то стал. Не пойму.
1: В одно перо, Тихон, и птица не родится. Да кроме того, я с сынами расплатился. Свой след на земле оставил, ничем не сотрешь. Аленка доктор, Николай тоже. В ученые люди выходят. Ну, правда, тут ты помог. Егор тот на земле, ясное дело, осядет. Илюшка механиком будет. На север решил остаться, от комбината в училище поехал. Они на своих дорогах, а у меня теперь на руках младший Манин. Тоже до дела надо доводить. Фамилия у него Дерюгинская. Вот ты весь мой народ.
3: Да. Народ.
1: Ну. Да не такой ты человек, Тихон, чтобы из-за бабы... Ну, будь она хоть трижды золотая, тыл свой показывать. А?
3: Погоди, Захар, погоди. На мой счет ты как раз и ошибся. Мне всего себя собрать пришлось. В кулак. Так что обо мне не надо. Я вот о твоих словах все думаю. Ну-ка скажи мне, когда такое в России было, чтоб крестьянские дети валом в институты да в академии шли? У тебя у самого дочь институт окончила, сын в институте, да еще в каком? На это что ты скажешь, а? Молчишь?
1: Молодые придет срок, сами за себя скажут. Тут другое, Тихон. Я под своей жизнью черту подвожу. Ну скажи, разве просто жить по совести, честно? Что, мало?
3: Мало. Черт тебя побери. Мало. Еще надо бороться, драться. Ну ладно, устал ты, устал я. Ну что же из-за нашей усталости предавать самих себя? Да может быть, это и есть самое естественное состояние жизни – быть недовольным. В противном случае, как двигаться дальше? Для меня по-другому нельзя, Захар. Для меня по-другому значило бы назад. Что бы ты ни говорил, и как бы нам тяжко ни было, а страна-то все равно вперед идет. За ней историческая справедливость. И перед миром нам краснеть не за что. Вот так. Все, о чем ты говорил, это же временное, а то вечное. Та главная правда самым отдаленным нашим потомкам светить будет. Вот так, Захар.

0: Я узнал, что вы уезжаете в Москву, Тихон Иванович, и зашел проститься.
1: Очень хорошо сделал. Выслушай внимательно, Коля, меня, и, пожалуйста, не торопись. Успеешь ответить завтра, через неделю, через месяц. Я уверен, Коля, что у тебя впереди большая жизнь. Ты многое можешь сделать. Ты талантлив. У тебя светлая голова. И будет жаль, если ты растратишь самые ценные, самые продуктивные годы на ненужные зигзаги, на подходы к главному.
0: Что вы хотите этим сказать, Тихон Иванович?
1: Я предлагаю тебе, Коля, поехать со мной в Москву. Ты ведь знаешь, я работаю начальником главка. Он направляет и координирует работу ряда институтов и заводов в совершенно новой области знания. Большего я тебе сейчас не могу сказать, но я верю в тебя, Коля. И хочу, чтобы ты серьезно отнесся к моим словам.
0: Тихон Иванович.
1: Подожди, Коля, подожди. Твоя сестра и наши с ней отношения здесь не имеют никакого значения. Ты это сразу отбрось. Ты только знай, для меня будет большой потерей, Коля, если ты откажешься.
0: Ну, Тихон Иванович.
1: Ну что, что, что, Тихон Иванович? Да, я люблю ее по-прежнему. Очень люблю. Только ты пойми, Коля. Если твоя сестра поступила так, значит, она не могла поступить иначе.
2: Ну почему, Тихон Иванович, почему? К чему это толстовство?
1: Ну, очевидно, я не мог дать ей того, что ей было необходимо, и что ей дал тот другой. Все очень просто.
2: Просто распущенность,
1: Коля,
2: распущенность.
1: Коля,
2: нет распущенности.
1: Она твоя сестра.
2: Принципы совести основываются не на родственных отношениях, Тихон Иванович.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Остынь. У всех у вас, у Дерюгиных, одна кровь, черт побери.
2: Я отказываюсь, Тихон Иванович.
1: А я расцениваю твой отказ как детский. Это бессмысленно, а значит, глупо.
2: Пусть. Но это моя жизнь.
1: Твоя, твоя. Твоя, чья же еще? Но ты не будешь спорить, что в главном твоя жизнь уже определена. В науке главное сразу же выйти на свой стержень. Я предлагаю тебе, Коля, перевестись в институт Лапина в Москве.
2: Академика Лапина? Ростислава Сергеевича Лапина?
1: Да, Лапина. Лапина, академика Лапина.
2: Вы шутите, Тихон Иванович.
1: Почему же? Я говорю серьезно.
2: Я должен подумать, Тихон Иванович.
1: Ну, очень хорошо. Ты приходи вечером домой. Будет твой отец, он завтра уезжать собирается.
2: Да-да, я знаю, мы виделись.
1: Ну вот, посидим по-человечески, поговорим. Кстати, Тимофеевна обрадуется. Ты уж не обижай старуху. Любит она тебя. Так что приходи, Коля.

0: Ну, Николай, что ты все молчишь? Чего матери-то передать?
1: Что передать? Здоров, учусь. Угу. Ну и все остальное. В общем, все хорошо. Как достану гильзы, сразу пришлю или передам с кем-нибудь.
2: Это какие гильзы?
0: Да Егор у нас охотой баловался. Ружье у него тулка. Ну, я иногда поброжу.
2: А, да. А помнишь, Захар, лесника Власа с Демьяновского кордона? Зайцев было, уйма.
0: Было да сплыло. Ну, будет. Будет кругом да около ходить. Тут вот мы о тебе говорили, Николай. Тихон Иванович, значит, все обрисовал. Что сам-то решил?
1: А что бы ты решил на моем месте, отец?
3: Николай впервые в общении с Захаром произнес это трудное для себя слово «отец». И Захар с благодарностью посмотрел на сына. И в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной.
0: Так ты спрашиваешь, как бы я на твоем месте решил? Ну, в этом деле какой я тебе советчик, Коля? На твоем месте мне уж не быть. У меня за плечами своя грамота. Два класса. Ну, а для тебя-то самого будет от Москвы польза?
1: Еще бы. Быть в центре новейших идей, теорий, споров. Угу. Академик Лапин – это самый передовой рубеж.
0: Угу. Ну, тогда думать нечего, езжай. Жизнь в чем-то, может, и короткая, а в другом длинная, конца ее не увидишь. Ты не бойся в самую глубь заглянуть. В главном не промахнись. Ты свой путь стороной не обколеси. Вот что потом тяжело. Горше ничего нету. Жизнь проморгать. Ну, поезжай, сынок, к этому Клапину.
2: Да-да.
0: А мне тебе, сын, надо еще только одно сказать. Вот при нем сказать, чтобы он, мой старый дружок, слыхал. Можно?
2: Ну, давай, Захар.
0: Шибко высоко залетишь. Гляди, сын, чтоб люди на земле не показались тебе козявками, как оно часто бывает. Занесет кого буря из куриного выводка в поднебесье, а он уж и в самом деле думает, что орел. Эх, как захлокочет. Смех и грех. Думает, что вся жизнь от него, что он над ней главный распорядитель. А жизнь-то вся тут. Тут идет. Земля, она сама себе закон творит. А поверху всего лишь так отголосок разносится. Вот что ты, сын, помни. На какую бы высоту тебя ни занесло.
2: Ах ты, философ старый. Это ты все для меня тоже старался. Да. Ну, ладно. Это хорошо, что ты так разговорился.
0: Да, правда. Что-то меня на разговор повело. Ну, пожалуй, пойду. Надо мне, мужики, еще к одному человеку заглянуть.

0: Я вас слушаю. На что жалуетесь?
1: Здравствуй, дочка.
0: Отец? Отец!
2: Ну чего ты, чего ты, чего ты, ну чего, чего, чего ты?
0: Ты посиди, посиди, отец.
2: Да.
0: Посиди немного.
2: Я вас...
0: Приехал, значит?
2: Да.
0: А я все собиралась, собиралась домой, так и не вырвалась. Все какие-то дела, дела. Все вертится колесом. А ты ничуть не постарел. Знаешь, я часто думала о тебе. И очень боялась. Сейчас пойдем. Я сейчас. Сейчас немного привыкну к тебе и пойдем.
2: Куда?
0: Ты Колю видел?
2: Всех видел. Как же так, дочка, у вас получилось?
0: Господи, отец. Если бы я знала, как.
2: Я тебе не судья, дочка.
0: Ты как думаешь, отец? Отдаст мне Брюханов Ксению или нет?
2: Я бы не отдал, будь я на его месте.
0: Это почему же? Это по какому праву, отец? Почему?
2: А по такому, что у него больше ничего не останется. Обеднеет он до последней кости. Ты ведь сама ушла, у тебя любовь. Будут и дети.
0: Вот, значит, в чем дело. А ты зачем пришел?
2: Зря ты это. Что же со мной так? Повидать тебя хотел. Вот и все, Аленка. Теперь вот ухожу, дочка. Да, ты уж коль что не так, прости. Мы люди простые, можем и не так сказать. Приезжай домой, дочка, как все оботрется. Мать скучает. Приезжай хоть одна, хоть еще с кем. Будь здорова.
3: Ты еще долго будешь занята?
0: Игорь. Игорь, мой отец. Познакомься, отец. Это Игорь. Игорь Степанович Хатунцев.
3: Очень приятно. Я, собственно, на минуту. Приходите, пожалуйста, вечером. К нам. Так я зайду попозже.
2: Вот, значит, кого ты выбрала, дочка. Ну, прощай. Пора мне.

0: Почему мне так больно и нехорошо от того, что отцу не понравился Игорь? Какое мне до этого дело? Только я сама имею право определять для себя, что мне хорошо и что плохо. Никто не смеет вмешиваться и учить, как мне поступать. Но ведь отец ничего не сказал. Ничего не требовал. Почему не идет Игорь? Вот и осень наступила. Вон же Игорь. Во дворе с какой-то женщиной. Смеются. Или я совсем ничего не понимаю в Игоре? Ну да. А если не понимаю? Именно не понимаю. Для Тихона все, связанное со мной, было всегда обязательно, первостепенно. О, Господи, при чем тут Тихон? Ай, какой он теперь тебе Тихон? Вон твой муж. Я сама его себе выбрала. Стоит и любезничает с другой женщиной. Да еще как старается-то. Ой, нет, нет, нет, нет, все не так. Все я придумала. Он не виноват. Я сама какая-то дикая, сумасбродная. Я не знаю, чего хочу. И мечусь.
1: Лена, ты еще не готова? Поздно уже, пошли.
2: Что с тобой, Лена?
0: Ничего. Я сейчас.
2: Я тебе говорил, Лена, зря ты взяла поликлинический прием. Ну, зачем тебе лишняя нагрузка? Что, что-нибудь произошло?
0: Нет, ничего. Идем домой.

0: Послушайте, Елена Захаровна, ну ты же не спишь, и я ни в чем не виноват.
1: Прости, Игорь, у меня ужасный характер, я тебя предупреждала.
0: Лена, мы уже полгода вместе, и что-то в нашей жизни происходит, куда-то нас несет. Все непрочно, все висит на волоске. Лена, а ты не хочешь ребенка? Нашего ребенка?
1: Нет. Зачем торопиться? Мы еще должны привыкнуть друг к другу.
0: Когда любят, о привыкании разговоров не бывает. Мне уже 30 с лишним. Я взрослый человек. Я должен хотя бы в общих контурах знать, как у меня складывается жизнь. А я не знаю, что с нами будет через неделю. Да что через неделю? Завтра. Через час. Не знаю, что у тебя в голове вот в эту вот минуту.
1: Игорь, какой ты глупый. Такой большой, сильный и такой глупый. Игорь, не надо сейчас об этом. Скажи, Игорь, я плохой врач?
0: Почему ты так решила? Ты уже хороший врач, а станешь еще лучше. Что тебя беспокоит?
1: Я потеряла всякий интерес к своему делу. Иду в больницу, и хочется повернуть куда-нибудь в сторону. Потом расхожусь, ничего.
0: Это бывает, это пройдет. Ты устала. Ты хотела в лес? Надо взять и собраться на выходной за город. Я, правда, в городе вырос и не очень-то понимаю твою тоску по лесу. Ну, лес и лес. Стоит себе, шумит.
1: Ну что ты? Лес живой. У него душа есть. И очень добрая. Я очень люблю лес. Особенно осенью. Когда все вот-вот опадет. Листья еще держатся, играют. И ветер тонкий, прозрачный. Ты слушаешь?
0: Да. Скажи, ты не хочешь мне что-нибудь рассказать из своей жизни?
1: Ну что за ночь сегодня? Скажи, наконец, Игорь, что тебе надо?
0: Иногда мне кажется, что у тебя в мыслях кто-то другой. А я так, случайный островок. Выбила тебя на этот клочок случайно. Лена, можно тебе задать только один вопрос?
1: Нет, нельзя.
0: Почему?
1: Прошу тебя, Игорь, не надо.
0: Боишься? Боишься? Мертвого боишься?
1: Игорь.
0: Мертвый тебя держит, да?
1: Игорь.
0: Да, тот, с которым ты в партизанах, которого ты...
1: Не смей! Молчи! Не смей! К этому нельзя прикасаться. К этому никому нельзя, слышишь ты? Слышишь?
0: Лена.
1: Здоровый, умный дурак. Этого никому нельзя. Этого понять нельзя.
0: Лена, дорогая моя, ну что ты, любимая, я ведь не нарочно, Лена.
1: Не смей. Не прикасайся ко мне.
0: Лена.
1: Отвернись. Мне надо одеться.
0: Лена.
1: Мы оба ошиблись, Игорь. Прости.
0: Это что, ты так за него, за то, что я сказал, так ты прости.
1: Да нет, Игорь, не то. Мы вообще ошиблись.

0: Можно к вам, Иван Карлович? Простите, что я так поздно.
1: Лена? Ну, заходи. Заходи, заходи. Я очень рад. Что-нибудь случилось? Что с тобой?
0: Ничего. Просто захотелось вас увидеть.
1: Ага. Ну, прекрасно. Проходи. Проходи вот сюда. Садись. Ну, садись, садись. Что ты? Садись. Не стесняйся.
0: Ой, Иван Карлович, дорогой мой учитель.
1: Ну, что ты, Лена? Какой я тебе учитель?
0: Учитель. Я все помню из того, что вы говорили. Вы мой самый дорогой учитель.
1: Ну, что ты, Лена?
0: Иван Карлович, вы помните Алёшу Сокольцева?
1: Ну, как же. Алёшу Сокольцева помню. Я всех своих умерших помню.
0: Скажите, он мог бы остаться жить? Честно скажите.
1: Я, Лена, достаточно прожил. Мне хитрить не нужно. Да и ты же сама врач. У него не оставалось.

0: Муж, дочь. Не гневи Бога, Лена. Понимаешь, просто счастье, когда есть, человек не замечает, не ценит.
1: Ах, если бы вы знали, Иван Карлович, что это за мука, когда ничего нельзя изменить. Пойду я, Иван Карлович.
0: Ну что ты?
1: Пойду.
0: Ну куда, Лен? Еще не рассвело. Ну что ты? Успокойся.
1: Да нет. Пойду.

0: Захар! Гляди, Захар! Не как Аленка к нам.
1: И впрямь. Аленка.
2: Ой. Мама! Доченька! Мама!
0: Аленка! Ну, не плачь. Ну, что ты? Аленка, ну, что ты?
1: Ну,
0: что?
1: Ну, что случилось-то? А?
0: Аленка, Захар, ты ступай. Ступай, Захар, мы уж тут сами по бабье.
1: По бабье, по бабье.
2: Мама, скажи, ну, отчего я уродилась у тебя такая нескладная?
0: Ну, что ты? Ну, что ты, Аленка? Вон в селе-то все завидуют тебе. Как сойдутся бабы, так все о тебе, да о тебе, да о тебе.
2: Завидуют. Чему завидуют?
0: Да не в себя гляди-то, дочка, а кругом. Вот тогда, может, полной мерой определишь долюшку-то свою. Дочка, Аленушка, дочка ты моя. Души тебе много лишней дадено, в избытке. Вот, вот и мыкаешься, горишь. А я тебе и в тот раз говорила, и теперь скажу. Гляди. Гляди, дочка, не прогадай. Уж я-то знаю, как на этом свете без мужика. И с ним не сладко. А без него и вовсе не заступа тебе, и не помоги ни в чем. О, дочка, дочка, ну, не плачь. Гляди, гляди.

0: Осенью Брюханов не смог сразу забрать с собой Тимофеевну с дочерью. На другой же день, после встречи и разговора с Захаром и Николаем Дерюгиным, ему пришлось срочно вернуться в Москву. Навалилась гора накопившихся дел. Он смог вырваться в Холмск лишь в марте, с твердым намерением наконец-то забрать дочь и Тимофеевну.
1: Слушаю.
2: Это я, Тихон. Найди для меня несколько минут.
1: Хорошо. Ты можешь прийти после работы?
2: Домой?
1: Да.
2: Нет, нет, не могу, спасибо. Ты же понимаешь, из-за Ксении.
1: Хорошо. Хорошо, тогда в 5 часов подойди к крепостной стене к воротам Кутузова. Проедем за город, поговорим.
2: Спасибо, Тихон.

0: Ты мне что-то хотела сказать? Я слушаю тебя.
1: Тихон, я выполнила свое обещание.
0: Какое обещание?
1: За всю эту зиму я ни разу не видела девочку. Только издали, когда она это не могла заметить. Тихон, оставь мне Ксению. Ты же сильный человек. Я тебе все расскажу.
0: Не надо. Я ничего не хочу знать. Ничего.
1: Ну, хорошо. Но оставь мне дочь.
0: Нет. Вот этого как раз я не могу. Пойми, это не каприз и не месть, как, возможно, ты думаешь. Ты должна понять, человек должен чем-то держаться. Дочь нужна мне. Она мне просто необходима, потому что кроме нее у меня никого нет.
1: Тихон, скажи мне, как ты?
0: Зачем тебе? Не надо. Меня утешать не надо. Живи. Будь счастлива. Я тебе этого желаю, Аленка.
1: Может быть, не уехать? Куда-нибудь, куда глаза глядят.
0: Оставайтесь, уезжайте. Какое мне дело?
1: Останови машину, я выйду.
0: То есть как выйдешь?
1: Пройдусь немного.
0: Не дури. До города 20 км, я подвезу тебя.
1: Ну, хорошо. Спасибо.
2: Обратную дорогу они молчали, обостренно и неловко чувствуя присутствие друг друга рядом. И лишь однажды, когда машину тряхнуло на выбоине, и Аленка невольно прижалась к его плечу, беспомощно глянула на него и увидела его глаза, она поняла, что, скажи она сейчас хоть слово, одно единственное слово, и весь этот кошмар тотчас кончится. Но она не могла сказать этого слова, не имела на это права. Побледнев, забившись от него подальше, она молчала.
1: Ну, Тихон, прощай.

0: бабушка. Баба!
1: Ксения! Ксения! Да ты не спишь. Ксенюшка, милая ягодка моя, да что с тобой? Ты чего так смотришь?
0: Я сейчас маму видела.
1: Как, детка? Во сне, что ли, пригрезилась?
0: Не знаю. Поглядела в окно, а она стоит. А потом...
1: Ну, а потом?
0: А потом... Потом никого нет. Была и ушла.
1: О, Господи, горькая. Горькая ты моя, деточка, ты моя милая. Ничего ты не видела. Это во сне привиделось. Во сне так бывает. А мама к тебе придет. Ушла, а потом возьмет и придет. Всегда так бывает. Если ушел кто, обязательно назад вернется. Придет, придет, ты только спи. Спи, родная моя, спи. Закрой глазки и спи себе. Поспишь немножко, а мама, она уже идет, спешит к тебе. Ой, как спешит.
0: Идет?
1: Идет. Идет еще как. Прямо как по ветру летит. Распустила все перышки, все крылышки, чтобы легче было. И летит. И знай себе, летит. Ах, чтобы вас.
0: Кого?
1: Ксенюшка, ты все равно не спишь. Давай, давай пойдем погуляем. Одевайся.
0: Мама пришла, я ее видела.
1: Как это, дед? Я же тебе говорила. Она же пошла на работу. Ну, пойдем. Пойдем, сама увидишь. Там никого нет.
2: Ну, иди. Иди, иди посмотри. Там никого нет. Иди.
1: Батюшки, святые угодники. Не как Елена Захаровна. Ксения! Ксения!
0: Мамочка! Мама! Мамочка!
3: Доченька!
0: Мамочка, не плачь, мама! Ну, не плачь, мама!
3: Ксения!
0: Мамочка, а у нас в саду, мама, ежик есть! Я тебе его покажу! Я поймаю и покажу! Мамочка!
1: Вот, вот и хорошо! Вот и ладно! Тихон Иванович обещал подъехать к обеду. Я и пельмени наделала. Все опять будем вместе.
3: Это тебе, Ксения.
0: Ой, зайка. Мама, а у меня уже есть один такой большой зайка. Ой, я его сейчас принесу. Мамочка, я их вместе посажу. Им скучно не будет.
1: Простите, Тимофеевна, не могла я больше. Удержаться не смогла. Хоть увидеть ее на минуту. Я сейчас уйду.
4: Куда? Это куда же ты пойдешь, а? От собственного ребенка, а?
1: Тимофеевна, ты же знаешь, я не могу, чтобы меня застал здесь Тихон.
4: Не могу, не могу. Мать ради своего ребенка все может. Это все у вас от учености. Гордость друг перед другом показываете. А жизни-то нет.
1: Тише, Тимофей. А вдруг он сейчас приедет?
4: Ну и что? Пусть приедет. Не он рожал, а ты. Ты мать. Пусть он боится. Видано ли дело? Ребенок при живой матери с отцом. Сирота. Жить надо вам вместе. Вот что я тебе скажу. Хочешь, сердись на меня, хочешь, не сердись. Как...
0: Ну, вот, я тебя познакомлю. Вот это белый хвостик. А вот этого мы назовем... Ой, папа! Папа! Мама приехала!
5: Аленка,
3: Я, Тихон. Я.

0: Я прочту вам стихи и песни выдающегося армянского поэта XVIII века Арутюна Саядяна, писавшего под псевдонимом Саяд Нова. Стихи в переводе Брюсова. Чтобы дать вам представление о музыке речи подлинника, одну строфу прочту на армянском языке.
1: Дунен гылхэни мастунис, хэлктим аримбап мияни, эразумэн тэсатихит, мизи мэхэсап мияни, ис хомэн гылхэн эрацим, нурмэканц кабап мияни, тэвур гидим безарилис, уришин сабап мияни.
0: Твой силен ум таким рожден, себя глупцу равнять зачем? Меня за свой вчерашний сон презрительно считать зачем? Я издавна горю сожжен, опять меня сжигать зачем? Устала ты, поверю я, меня же обвинять зачем?
1: Не всем мой ключ гремучий пить, особый вкус ручьев моих. Не всем мои писания чтить, особый смысл у слов моих. Не верь, меня легко свалить, гранит на твердь основ моих. Так наводнением без конца их тщетно подрывать зачем? Бьет ветр морской песок гоня, песка не меньше будет все ж. Живу, не станет ли меня, толпу напев разбудит все ж. Уйду, но в мире с того дня и волос не убудет все ж. Вабаш, карабам, к индам прах Саяд Новы ссылать зачем?
0: Я в жизни вздоха не издам, доколе джанты для меня наполнены живой водой, золотой пинджанты для меня. Я сяду, ты мне бросишь тень, в пустыне стан ты для меня. Узнав мой грех, меня убей, султан и хан ты для меня. Ты вся чинарный кипарис, твое лицо пранги атлас, язык твой сахар, мед уста, а зубы жемчуг и алмаз. Твой взор эмалевый сосуд, где яхонт, изумруд, топаз. Ты бриллиант, бесценный лал индийских стран ты для меня. Как мне печаль перенести? Иль сердце стало, как утес? Ах, я рассудок потерял, в кровь обратили стоки слез. Ты новый сад, и в том саду за тыном из роскошных роз позволь мне над тобой порхать, краса полян ты для меня.
1: Любовью опьянен, не сплю, но сердце спит тобой полно. Всем миром пусть присыщен мир, но алчит лишь тебя оно. С чем, милая, сравню тебя? Все, все исчерпано давно. Конь раж из огненных зыбей, степная лань ты для меня. Поговори со мной хоть миг, будь милая, Саяд Новы. Ты блеском озаряешь мир, ты солнцу щит среди теневы, ты лилия долин, и ты цветок багряный средь травы, гвоздика, роза, сусамбар и майоран ты для меня.
0: Я на чужбине соловей, а клетка золотая ты. Пройдешь, как по ковру царей, лицо мне попирая ты. Твои ланиты, роз аллей, как образ дивный рая ты.
1: Как шаха я тебя молю, молчишь, не отвечая ты.
0: О, милая, вошла ты в сад, и взорами цветы палишь. Твои глаза огонь струят, ты силой красоты палишь. А я своим мучением рад, сгораю я, а ты палишь. Никто так стройно не ступал, как ходишь, всех сжигая ты.
1: Причти меня к своим рабам, что я твой раб не скрою я. Поставь меня к своим вратам, страдать в темнице стою я. Я жив или мертв, не знаю сам, но болен лишь тобою я, как море, как ораз мечусь. Причина, дорогая, ты с родинкой лица мила, кто видел, тот пленен тобой. Хотя ты мной пренебрегла, но суд произнесен тобой. Ты отвернулась, отошла, не выслушан мой стон тобой. Хотя жизнь можешь даровать, как царь, повелевая ты. Саят Нова сказал в слезах: я слез не лью, пока могу, и буду выносить я страх и скорбь свою, пока могу. Хочу быть славным на пирах, тебя пою, пока могу. Когда б со мной саз золотой вошла на пир, сверкая ты. Меня и милую мою година Таш родила, знай, и потому я вздох таю, а в сердце кровь застыла, знай. Я днем и ночью слезы лью, а в грезах много пыла, знай. Мой влажен глаз, язык сожжен, уста любовь спалила, знай. Ах, сердце замерло в груди, утомлено борьбой оно, и око тускло, погляди, томится по одной оно. Тьма перед мыслью впереди, лишь пение со мной оно, но мне надежды в жизни нет, близка моя могила, знай. Сожжен, изранен, я брожу, приюта нет родного мне, я нужных слов не нахожу, но для чего и слово мне? Тысячекратно я тужу, дано так много злого мне. И мысль, и память, как в цепях, меня пучина скрыла, знай. На сердце траурен наряд, и кровь из глаз струится вновь. Как тучи на море лежат, так жаждет грудь упиться вновь. Лечить я рану сердца рад, но можно ли исцелиться вновь? Так истекаю кровью я, ах, я отвергнут, милый, знай. Кто видит, говорит сейчас, ты гибнешь, ах, Саят Нова. Тебя встречать ли нам не раз, кровь на очах, Саят Нова? Или лучшей девы, лучших глаз нет на пирах, Саят Нова? Вся жизнь прошла, как сон, плодов лоза не подарила, знай. Чужбина — мука соловья, год сада он родного ждет, чтоб подала рука твоя, вина мне сердце снова ждет. С другими ты и мучусь я, так раб царя земного ждет. Созрел грудей твоих шамам, сосуда золотого ждет. Слова бессильны пред тобой. Как алый лик твой описать? Как бровь изобразить сюрьмой? И золота тут мало взять, и только стан прекрасный твой овалу плеч твоих подстать. А золото твоих волос давно луча дневного ждет. Ты с детства слышишь голос хвал, но славить красоту я рад. Ковчег твоих грудей овал, чтоб ставить амбру и мускат. Не может, кто тебя встречал, представить лучший миг услад. Рука самшит, а пальцы воск. Хрустальных спиц он снова ждет. Нет, я не полюблю другой, сдается, ты мне суждена. Лишь я неделю не с тобой, как рвется команчи струна. Сам царь иль врач лохман со мной, а мне поется, где она? Им раны не понять моей. Она клинка стального ждет. Красавица, в тоске души один брожу сожжен тобой. Красавица, о, не спеши, дай погляжу, пленен тобой. Красавица, мир чей, реши, сужу, что отнят он тобой. Да коли жив саят нова, тебель певца иного ждать.
0: Откуда ты, я соловью? Не плачь, не плачь, я слезы лью. Ты розу ждешь, я милую. Не плачь, я слезы лью. Пой, соловей, песнь соловья, счастливой будь тропа твоя. Тебе цветок, мне милая, но ты не плачь, я слезы лью. В душе моей тоска по ней, как острый шип в груди твоей. Цветок Ильяр, что сладостней? Не плачь, не плачь, я слезы лью. Как кипарис один стою, пой, соловей, и я пою. Ты розу ждешь, я милую, но ты не плачь. Я слезы лью. Певец, мила мне песнь твоя, пылаем мы и ты, и я. Саят сказал: о, милая, не плачь, не плачь, я слезы лью.
1: Твоих грудей гранат, что меч, сам шить твоих бесценен плеч. Хочу у двери милой лечь, там прах целую и пою. О, твоего атласа звук, дай мне испить из чаши рук, молю целенья в смене мук, люблю, ревную и пою.
0: Я не садовник в эту ночь, как тайну сада превозмочь? Я соловей, где роза? Прочь, шипу, скажу я и пою.
1: Ты песня, и слова звучат, ты гимн, и я молиться рад. Саят, новы ты светлый сад.
0: Вот я тоскую и пою.
2: А теперь послушайте в переводах Лозинского.
1: Отраден голос твой, и речь приятна. Бог, светоч твой, в земном просторе прелесть. Ты станом лань, ты белый сахар цветом, ты золото в цветном узоре прелесть. Скажу ты шелк, но ткань года погубит. Скажу ты тополь, тополь люди срубят. Скажу ты лань, про лань все песни трубят. Нет слов, слова со мной в раздоре прелесть. Скажу цветок, гора взрастила, скажет. Скажу алмаз, земная жила, скажет. Скажу луна, ночей светила, скажут. Ты солнце свет таишь во взоре прелесть. Мой храм молитв, твои дверные плиты, твои глаза, как розы цвет раскрытый, язык звучнее пера, как снег ланиты. Ты дивный перл, возникший в море, прелесть. Зерно любви ты в сердце мне вложила, томя с тобой, душа во мне изныла, ты своего саятнову убила. Не ведай слез, пусть мне все горе прелесть. Ты ярче сбруи золотой в своих камнях, красавица, хранимый ты и милый твой на небесах, красавица. Ты соловью дала язык, ты рай в цветах, красавица, но розе месяц жить, а ты живешь в веках, красавица. Хвалить тебя конца не знать, всего не перечесть добра. Убранство стен твоих, парча, ковер чудеснее ковра, и каждый гвоздик золотой, и доски сплошь из серебра. Ты трон павлини, что воздвиг великий шах, красавица. Ты Искандеров царской лав, жемчужин вереница ты, самаритчайшего зерна, чистейшего частица ты. Когда выходишь ты гулять, не различаешь лица ты. Тебе пред сильными земли неведом страх, красавица. Возможно, Соломонов ум ума превысить глубиной, возможно, дорогой наряд заткать жемчужную волной, быть можно гурией в раю, быть можно солнцем и луной. Ты превосходишь все, что есть в земных краях, красавица. Тебя одел небесный снег, ты пахнешь, как весна, мой друг. Кто сядет рядом, опален, ты так чудес полна, мой друг. Саят Нова еще живет, зачем же ты грустна, мой друг? Пусть я умру, а ты живи, оплачь мой прах, красавица. Я был в Абаше, я весь мир прошел до края, нежная. Тебе подобной нет нигде, ты отблеск рая, нежная. Ведь на тебе и холст простой, ткань парчевая, нежная. Недаром все творят хвалу, тебя встречая, нежная. Ты дивный жемчуг, счастлив тот, кому судьба купить тебя. Не пожалеет, кто найдет, но горе обронит тебя. Увы, в блаженном свете та, чей жребий был родить тебя, живена, была б у ней, как ты, вторая, нежная. Ты драгоценна вся насквозь, твоя сверкает красота, волна твоих густых волос янтарной нитью повита, глаза два кубка золотых граненных чашечек чита, ресницы строем острых стрел разят, пронзая, нежная. Лицо твое, сказал бы перс, второе солнце и луна. Окутав шалью тонкий стан, ты золотом оплетена. Художник выронил перо, рука виденьем сражена. Встав ты, как раш, а сев, затмишь блеск попугая, нежная. Но не таков Саят Нова, чтоб на песке воздвигнуть дом. Чего ты хочешь от меня? Как в сердце вычитать твое? Ты вся огонь, твой плащ огонь. Как воевать с таким огнем? На ткань индийскую твою легла другая, нежная. Я болен от любви к тебе, о злом недуге плачу. От горя я совсем зачах, и вот в испуге плачу. Как озабоченный векил, о всей округе плачу. Изгнанник, потерявший дом, я по лачуге плачу. Куда пойти? К кому воззвать? Какой поможет властелин? Когда бы врач Лухман воскрес, помог бы мне лишь он один. На мой рассудок посмотри, я сам над ним не господин. Разлив унес мое бревно, по легком струге плачу. Сгорело сердце от любви, его не исцелить теперь. Ограды нет и нет плетня. На что мне этот сад теперь? Остался лук без тетивы, На что такой снаряд теперь? Стрелу о камень я разбил, и по кольчуге плачу. Напрасно я вожу пером, в чернилах словно влаги нет. Всех слов не высказать за раз, как вечной мудрости завет. Как в затонувший монастырь к моей душе потерян след. Ушел мой пастырь, о грехе в сердечной туге плачу. В селе ты первый старшина, в столице ты султан и хан, в саду ты роза и жасмин, в горах ты молодой шушан. Сама убей Саят-Нову, он будет счастлив бездыхан. Себя не жаль мне, жаль народ, о нем, о друге плачу. Пусть мне сулят жемчужин твой вес горстями, пусть мне сулят алмазов твой вес горстями, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Хотя бы смерть и плаха, хотя бы воля шаха, я встречу натиск страха, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Пусть мне сулят жемчужин твой вес горстями, пусть мне сулят алмазов твой вес горстями, не отдаст своей приголубленной твой возлюбленный. Послушайте еще одно стихотворение, замечательное по сложной звукописи, с тройной внутренней рифмой. Перевел его Ширвинской. Жив, доколь я, Джан, милый в жертву дан, как избыть дурман? Слез я лью фонтан, пусть умру от ран, ты лишь здравствуй, Джан. Молвишь, я Джейран, и любовью пьян вижу стройный стан. Выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Косы, милый, мед, что фисташка, рот, все любви игра. Близко от ворот до озерных вод рок трубит с утра, роза к ветке льнет, соловей поет. Всем гулять пора, выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Свой оставим дом и уйдем вдвоем. В ветках капли роз, в рифму запоем, с ярым лепестком мак цветы вознес, а в саду немом роза соловьем. Лилиями ж рос, выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Сроду ты была милая, мила, словно та лейла, я сожжен дотла. Прядь волос легла, где шипов игла, роза зацвела, и в дремоту мгла соловья ввела. Выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. На тебе богат, дорогой наряд, шелк, парча горят, кубок твой подъят, лей вино у слад, жертвы не щадят, только выйди в сад. Режь, Саят-Нова будет только рад, выйди в сад со мной, жду тебя с хвалой, сазом и мольбой. Саят-Нова писал не только на армянском, но также на грузинском и азербайджанском языках. Песни, написанные на грузинском языке, я прочту в переводах Липскирова. Послушайте первую строфу первой из песен, как она звучит в подлиннике. Разарбаби, ратласи, разаривари цигана, и азвардове натреби, ракаривари цигана, ниадаксази хелшимакс, но каривари цигана, шензет мама шеутквия, титон кияр и цигана. То, что бархат я, что шелк я, что парча, ты разве знаешь? Что, как легкий ветер крозель, ну, журча, ты разве знаешь? Что тебе пою на сазе все бренча, ты разве знаешь? Что с тобой обручены мы два луча, ты разве знаешь? Обо всем, о чем бренчу я бормоча, ты разве знаешь? Как всю землю обошел я, ты, краса, послушай ныне. Без Лейли с Меджнуном схожи, всюду был я, как в пустыне, соловьем искал я розу. Но и в найденной долине, не увидев к ней дороги, я в отчаянии пучине, покажись, что жжешь мне крылья, как свеча, ты разве знаешь? Прозвучали мои струны и печали над Ираном, песни люду и владыкам я певал по разным странам. Что ж мне делать? Обрекать ли это сердце новым ранам? Сын один я уродимый, бьешь меня ты в гневе рьяном. То, что сахар ты метнула вглубь ключа, ты разве знаешь? Дышит осень, не умчаться ли мне за птичьей стаей тоже, а покуда расцветешь ты? Иль ко мне ты станешь строже? По тебе, тоски не зная, жил бы долго я. Ну что же, я приду к тебе сегодня в поздний час, но все ж, о Боже, что гостей своих не гонят сгоряча, ты разве знаешь? Я Саят Нова в печали, у меня ведь лука нету, и меча, чтоб замолчала вместе жизнью мука, нету, и груди твоей гранатов, о, горька разлука, нету. Лоб в огне, пылает сердце, слов твоих и звука нету, что в хмелю бреду, чуть ноги волоча, ты разве знаешь? Прокли в том, что злой печали ты не знаешь, дней, что были, что настали, ты не знаешь, что мне беды горло сжали, ты не знаешь, что мне слезы мир застлали, ты не знаешь, а Саят Нове едва ли, ты не знаешь. Одарил нас Бог обоих жизнью, светом. Речь твоя должна бы течь она шербетом для врага шипы, подумай-ка об этом. Знать, порою зиму спутаешь ты с летом, Пасхаль, будни ли настали, ты не знаешь. Воробей ли я, мой голос соловьиный, не ладья я из неведомой чужбины, я не недруг с черной личиной, не томлю тебя я злобною кручиной. И соседа ты провали, ты не знаешь. Я горю, тебе задуть огонь мой надо. Что скрываешься? Зачем со мной не рядом? Молвлю слово, и предашься ты усладам. Нет, Саят Нова, не раб ты с робким взглядом, и царя, пред кем все пали, ты не знаешь. Всю душу отдам без завета для милой, всех благ не жалел бы я света для милой. Я раб, знать, был куплен я где-то для милой, как факел горю без ответа для милой. Зима и весна я, и лето для милой. Твой лик не начертят художников пальцы, твои всех прелестней работают пяльцы, тебя только помнят по миру скитальцы. Не спят мои очи, ночные страдальцы, болею, плетя сеть привета для милой. Ты свет маяка, озаряющий море, к лицу тебя ткань золотая в узоре, ты луч, что за сумраком выступит вскоре, стыдливость в твоем приопущенном взоре, и песнь моя славой одета для милой. Иль распря с влюбленным тебе на забаву, в безумии ты словно испила отраву, я к неге стремился, да встретил заставу, но к розе слетая, пою я на славу, и песнь соловьиная спета для милой. Ты источник песен, ты подобно сазам, ты в тебя влюбленных убиваешь разом, кипарис, а кудри уподоблю вязям. Море ты, украшен мир твоим указом, замкнутый ларец ты с пламенным алмазом. Ты краса ловитвы, рашты и дейранты, ты коралл и лалты, луч небесных стран ты, ты шандал хрустальный, вместо свеч нам дан ты, в длани держишь меч ты, как Иракли ханты, окруженный свитой, пляской, песней, сказом. Светишь ты над миром, солнце и луна ты, лишь бы не зашла ты, в мире ведь одна ты, кипарис тенистый, к благу нам дана ты, ты луга и лес ты, в нем и мир пернатый, в нем и дичь, и лес тот не окинуть взглядом. Ты весна, фиалка, золотой поток ты, из цветов расцветших благовонный сноп ты. Ты ж, Саят Нова мой, преданный холоп ты, соловей-скиталец, верен ей по гроб ты, трелишь по утрам ты, свой утратив разум. В саду возлюбленной канул мой разум. Придя, увидел я дверь на запоре, стою, безмолвствую, разум в тумане, лишь тополь сладостный мреет во взоре. Сказал, убей меня, это на благо. Не мучь, ведь песнь моя спета на благо. Веселье, радость и лето на благо. Свое отдай ты навеки мне горе. Приди, дай руку мне снова и снова. Рубин ты, жемчуг ты царства морского. Постой, помедли, промолви хоть слово. Ты лань, ты носишься вскачь на просторе. Дивишь меня ты изменой немало. Клинка Ростема я чувствую жало. А плач сраженного лег я устало. Глаза к стопам твоим тянутся в горе. Пленяет облик твой солнцем пылая. Отринь всех прочих ты, гибну сгорая, преданной речи сердцем желая, Саят новой ты прибудь в разговоре. Я твой раб, тебе прислужник никакой не нужен. Кто, как я, тебя полюбит? Нет, другой не нужен. Трон индийской ты, покров ты дорогого сорта. Счастлив спутник твой, как амброй грудь твоя натерта. Над тобой должна быть кровля в золоте простерта. Ты зорка, к тебе подход ведь воровской не нужен. Ты фиалка, горный снег ты, выси поднебесной. Ты самшит, твои ресницы лес тенистый, тесный. Весь июль бюль-бюль-бюль-бюлит песни над прелестной. Роза ты, тебе для дружбы червь немой не нужен. Будем вместе мы на свете годы, не недели. Мы груди твоей жасмины меж собой разделим. Быть вдвоем, об этом только мыслью я удели. Верь, Саят Нове, нам свиты шумный рой не нужен. В сад весенний дверцу, милой, открою,
2: Тополь сладок, розан сладок, сад сладок. Проживем здесь мы все годы с тобою. Лик твой сладок, месяц сладок, мир сладок. Эти чаши, это блюдо, все наше. Струны саза, злаков груда, все наше. Эй, садовник, прочь отсюда, все наше. Пир наш сладок, взор твой сладок, день сладок. Нет уж роз тут, уж не манят аллея, соловьиный льется плач, их жалея. Но в фиалках лиловеет аллея, ветер сладок, отцвет сладок, ключ сладок. Тонкий стан твой в плащ облекся багряный, кипаристы, перси гнежны и пряны. Держишь мир ты ручкой властной и рьяной, пламень сладок, трепет сладок, май сладок. А рутинья льется звонко рулада, сядь, ковер хорасанскою слада, ай, с ограды не кинули б взгляда. Саз мой сладок, рот твой сладок, я сладок. В соловьях нет недостатка, полон сад цветов, не так ли? Полон он фиалок нежных, розовых кустов, не так ли? Каждый куст сирени тенью нас укрыть готов, не так ли? Всюду свечи восковые, полон сад ковров, не так ли? Все разубрано. Канатных много плясунов, не так ли? Не сердись, я притчей много мудрецам подстать имею. Дал бы 100 тебе я жизней, но одну я хоть имею, весь я твой. Иль пред тобою я долги опять имею. Приходи к нам, о приятном я тебе сказать имею. Всех позвали, и шелками сотни тут купцов, не так ли? Так уж за городом надо, без веселья невозможно, без возвышенных речений восхваление невозможно. Если ковш мы расплескаем, утоление невозможно, и твое отпирование, отдаление невозможно. Отлей ли принять приятно чашу в ночь пиров, не так ли? Счастье этакой помолвки людям не было знакомо, так и шах не веселился, сделав свадьбу для Рустома. Только из-за неприступной и взяла меня истома, из-за бубна, из свирелей, из-за звона, из-за грома. Тут и лютни, тут и цитры, много и певцов, не так ли? Тростниковый стан твой тканью опоясался узорной. Родинка над ртом жемчужным, как индийский перец черный, яхонт, лалты и алмасты, жемчуг лучатый отборный. Не придешь, так разберет нас суд царевы непритворны. Царь саят, но вы прекрасней царственных орлов и ракли. Хороша ты в златоткани, в золотом уборе ты, всем Тураном, всем Ираном завладеешь вскоре ты. Будь со мной, грозя разлукой, смерть несешь во взоре ты. Соловья стигаешь веткой, почему с ним в ссоре ты? Спит влюбленный, слышит, песней потекла в просторе ты. Все в цвету. Кругу прислужнить, выходи же в сад скорей, там тебя с прекрасным утром поздравляет соловей. Кто тебя взрастил на славу? Отчего ты всех милей? Всех убила. Я не в силах петь о прелести твоей. Сотни строк стихов любовных принимай, не спорь ты. Как твоя красива шея, не хрустальна ли она? Что ты в зеркало глядишься? Лик твой полная луна. Ты подрезываешь кудри, мне рука твоя видна. Чем кичишься? Уж не тем ли, что душа моя больна? Я сражен, ведь весь мой разум забрала в задоре ты. Нет, мне смерти не избегнуть, я погибну, я умру, хоть бы всем и завладел я, что имеется в миру. О, любовь, в уборе этом как блестишь ты поутру! Шелк, атлас, парчи узорной примечаю я игру, не украл, сама дала мне лал в золотом узоре ты. Нет, тебе приснилось только, что неправилен мой слог. Кто раскинул эти розы, разослал на твой порог? Описать ли прелесть милой? Нет, стихам она не впрок. Плачь, Саятнова, откуда получить ее ты б мог? Трон индийского владыки, знаю, мне на горе ты. Кто море звездным сожжет сиянием? Кто б мог исчерпать куру горстями? Как может ветер скалу обрушить, хотя бы дул он, ревел годами? Хоть блещут стенки и медные чаши, все ж золотая для взора краша. К камням, не к стеклам пристрастие наше, хоть перст не схоже стекло с камнями. Кто я, знать хочешь, мне докучая, на нашей песне взял все права я. Я Арутин, Саятновая, пою, и песни гремят громами. Злобным быть, как иной, не хочу совсем. Пышной жизни мирской не хочу совсем. Мстить вам речью дурной не хочу совсем. Честь забыть хоть порой не хочу совсем. Князем быть, смерть простой, не хочу совсем. Отойди, чаша и кровь ты мою не лей. Люди знают, что я поценнее камней. Как обычай велит, я в руке твоей. Ты в атласах меня, да в шелках лилей. Рясы черные надеть не хочу совсем. Но твой срок миновал, о Саятнова. Что твой стон? Я пропал, о Саятнова. Враг твой заликовал, о Саятнова. Что в печали ты впал, о Саятнова. Хлеб и соль есть с тобой не хочу совсем.
0: А теперь послушайте стихи и песни Саятновы, написанные на азербайджанском языке. Три стихотворения в переводе Липскирова. Первую строфу я прочту вам на языке подлинника, а затем повторю на русском и продолжу.
2: Ölüme talep yetirsin, erime yalvarırım. Muhennete hal etmesin, sirime yalvarırım. Geçen günler ya da gelmez, gerime yalvarırım. Ölüme rahmet kılarım, dirime yalvarırım. Смерть придет ко мне незванно, и себе я кров ищу. Для злокозненных и низких я клянущих слов ищу. Что мне помнить о минувшем? Новых берегов ищу. Мир усопшим, тех, кто ныне мне внимать готов, ищу. Я певец любви, откуда этот дар неспослан мне? Он мой разум жжет, как пламя, а ведь я и так в огне. Мирно, мать моя, покойся, ты в загробной тишине. С молоком свой дар впитал я, млечных я ручьев ищу. Как и мельницы, напевы не завертятся без вод. Песнь меня в безумие ввергнет, вмиг мой разум разорвет. В розы сердце обратилось, в лепестковый хоровод. Не всегда ценю я знатных, в други не чинов ищу. Я попал в любви пучину, я чуть сдерживаю крик. Вот я чувствую, без сил я, воют волны, скроют вмиг. В песнях и четвертой доли мастерства я не достиг.

Я тот, кто чтит судьбою обойденных, и я мудрей тобой со мной сравненных. Я тот, кто даст ученикам познанья. Кто смел, тот людям правду скажет просто. В душе любой взрастая жаждет роста. Бед 80 у меня, нет, доста. Я тот, чья жизнь и чья душа страдания. Беря плоды, их обаянье ведай, беря коралл, его название ведай, саят нову, его создание ведай. Я тот, кто свет, но кто не знал признания. Вы послушайте, что молвит вам ваш раб. Многих сладостных певцов, о горе, нет. Много их в мир приходило и ушло. Многих певших о любимом взоре нет. Все ушли, любовных слов не дождались. Их сомкнулись рты, плодов не дождались. Искандера сны миров не дождались, и порфир, да и парчи в узоре нет. Вами мудрым каждый назван пустозвон, и юнец у вас почетом облачен. Обратитесь вы к Саят Нове, но он скажет в путь, и вот его уж вскоре нет. Еще три песни, написанные на азербайджанском языке в переводе Тарковского. Вот первая из них. Какую ты преследовала цель, когда в тот миг уста твои молчали? Я болен, яр. Твои глаза ужель моих кровавых слез не замечали? Приди, взгляни, метни в меня копье, я сам подставлю грудь под острие. Скажи, зачем, сокровище мое, конец любви пришел в ее начале? Джан, отзовись на мой протяжный стон, ты выжимаешь сердце, как лимон. Я на позор тобою обречен, когда певцу бесчестье прощали? В моем краю мелькнула Джан, как тень, не оживет застреленный олень. Без добрых дел проходит долгий день. Я по своей вине томлюсь в печали. Саят Нова сказал, я на свечу, как бабочка влюбленная, лечу. В огне любви я так сгореть хочу, чтоб искры яр мою не обжигали. А вот и вторая песня. С поникшей головой в цепях, я пленник твой, любимая, вот я у ног твоих, я прах, я пленник твой, любимая. Ты свет у солнца отняла, твой луч горючая стрела, сгорят мои глаза дотла, я пленник твой, любимая. Я ранен, я умру в бреду, с ума сойду, с ума сойду, в твоих цепях к тебе приду. Я пленник твой, любимая, молю, скиталец соловей, о, пригвозди меня скорей у запертых твоих дверей. Я пленник твой, любимая. Ты роза, Джан, а я трава, смотри, я мертв, а ты жива, клянусь. Поет Саят Нова, я пленник твой, любимая. Послушайте третью песню. Весть пришла от яр прелестной. Ни приветом говорит, ни слезам его не внемлю, ни обетом говорит. О моих сердечных тайнах с целым светом говорит. Все равно мне, что случится с тем поэтом, говорит. Брови яр, тугие луки, а ресницы стрел грозней. Вдалеке она гуляет, с милой встретиться не смей. Эй, друзья!

0: А кто горе мыкал, что вы скажете о ней? Молвишь здравствуй, отвернется. Что мне в этом говорит? Соловей безумный страждет, в тяжких ранах грудь певца. В мире этому красавец беспощадные сердца. Твой Саят нова погибнет, но до смертного конца он твоим любимым будет. Нет уж, где там, говорит.
1: Запретить совсем в ночи негодяйки выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу, палатка в кемпе Нидгадайге. Не по мне все это, ни к чему и жаль. Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают, выйти или не выйти. Лучше бы не выйти. Пассажирам сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность, бесконечно часа и распустила хвост. Были б все одеты, и в белье, конечно, если б время ткало не часы, а холст. Впречь бы это время в приводной бремень, спустят с холостого и чеши, и цик, чтобы не часы показывали время, а чтоб время честно двигало часы. Но американец тоже чем гордится, втер очки Нью-Йорком, видели его, сотни этажишек в небо городится, этажи и крыши, только и всего, нами через пропасть, прямо к коммунизму перекинут мост длиною во 100 лет. Что ж с мастище с этого? Глядим с презрением вниз мы. Кверху нос задрали, загордились? Нет, мы ничьей башки мостами не морочим. Что такое мост? Приспособление для простуд. Тоже без домов не проживете очень на одном таком возвышенном мосту. В мире социальном те же непорядки. $3 за день, на и отвяжись. А у Форда сколько? Что играться в прятки? Ну скажите, Кулич, разве это жизнь? Много ли человеку даже Форду надо? Форд в миллионах Фордов. Сам же Форд воршин. Мистер Форд, для вашего. Для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин? Лишек в МКХ, повесим ваш портретик, монумент и то бы вылепили с вас. Кланялись бы детки, вас случайно встретит. Мистер Форд, отдайте. Даст он, черта с два. За палаткой мир лежит угрюм и темен. Вдруг ракетой сон звенит в унынье в это. Мы смело в бой пойдем за власть советов. Ну и сон приснит вам полночь, негодяйка. Только сон ли это? Слишком громок сон. Это комсомольцы, кемпы Нидгадайге, песни заставляют плыть в Москву Гудзон.

0: Ваня! Опоздал. Умер. Все уж отнесли.
1: Ладно, перестань. Ладно, Сеня.
0: Он все ждал, на дверь смотрел.
1: Ладно, Сеня, ничего не сделаешь. Чего же один-то?
0: А кому тут? Были, посидели маленько, помянули, ушли. Вечером тетка Анисия придет, приберется. Может, поешь с дороги?
1: Пошли на могилу, сходим.
2: Обратно шли медленно. Иван думал о родительской избе. Она потемнела, слегка присела на один угол, как будто и ее придавило горе.

0: На поле солдаты едут. Помогать. Уборочно.
1: У вас совхоз, что ли?
0: Теперь совхоз. Отделение. А центральная усадьба в Завьялове.
1: А ты шиферишь все?
0: Угу. Шиферю. У нас в отделении 6 машин, а я главный.
1: Механик, что ли?
0: Старший шофер. Какой механик? У тебя в семье все хорошо?
1: Нету семьи. Разошлись.
0: Почему?
1: Потом.
0: Поживешь здесь хоть маленько-то?
1: Да некогда, Сеня.
0: Поживи, брат. А то мне одному. Ну, хоть с недельку.
1: Ты-то почему не женишься?
0: Женись. У меня душа кипит, а им хахоньки. Пули прозвали довольны. А я просто энергичный. И не виноват, что не могу на месте усидеть. Вон она. Недалеко живет. Валька-то, Ковалева, помнишь, нет?
1: Ефима Ковалева?
0: Но.
1: Так она же вот такая вот была махонька.
0: А сейчас под потолок вымахала. Вот люблю ее, как эту, как не знаю. Прямо задушил бы. Но я ее допеку, душа с меня вон.
1: Красивая девка?
0: На 30 сантиметров выше меня. Глаза горят, вся гладкая. Я, как увижу, полдня хвораю.
1: Так выбору бы поменьше. Куда она тебе такая?
0: Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна рядом поселилась. На 43 сантиметра выше меня.
1: Кто?
0: Ты не знаешь, они с Украины приехали. Микола. Он тоже в нее втюрился. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает свой кожаный пиджак, приходит и сидит. Веришь, нет? Может, 2 часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит и все. Специально мешает мне.
1: Так поговорил бы с ним.
0: Говорил. Он только молчит. Я говорю, если ты, оглобля, верста Коломенская, так в этом все. Я говорю, я талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня ничего не получается. Куда ты лезешь? Ничего не понимает.
1: А она?
0: Что?
1: Ну, она-то как к нему?
0: Она не переваривает его. Но он упрямый черт. Я опасаюсь, что он сидит что-нибудь и высидит.
1: Трепишься много, Сеня. Поэтому к тебе серьезно не относятся.
0: А что же мне остается делать-то? Что я? Витязь? В тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. Пойдем сейчас к ней, а?
1: Зачем?
0: А ты объяснишь ей, что внешность – это нуль. Ты же сумеешь, она послушает тебя. Ты ей докажи, что главное – это внутреннее содержание. Пойдем, брат. Ты хоть поглядишь на нее.
1: Ну, пошли.
2: О, гляди, лег на помине.
1: Кто?
2: Микола. Это их дом-то. Гляди, на крылечко вышел подышать. Здорово, Микола. Познакомься с братом.
3: Здравствуйте, Микола.
1: Иван.
2: Микола, пиджак свой кожаный погладил?
3: А он у меня всегда глаженный.
2: Все, Микола, больше он тебе не понадобится.
4: Идем договариваться насчет свадьбы.
3: Или Емеля.
1: Ладно, Сеня, пойдем, ни к чему это.
5: Извини, Микола.
2: В общем, мы пошли.

0: Слышь, как поет.
1: Она.
0: Глянь, вон щель в заборе. Возле катки из рукомойника умывается.
1: Да брось, Сеня. Неловко вообще. Я домой пойду.
0: Да ты что, брат? Ты же обещал. Идем.
2: Ой, куда вы? Я ж без кофты.
0: Видал, как побежала?
1: Неужели это Валька?
0: Она.
1: Ну, Сеня, тут, по-моему, тебе делать нечего. Господи, растут-то как.
0: Пошли в дом.
1: Она же не одетая.
0: Она в горнице. А мы пока в прихожей посидим.
3: Ковалевы, отец, мать, невестка с ребенком, младшая сестра Вали, школьница, тоже не по годам рослая, очень похожая на нее, сидели за столом, вечерили. Ели молча, с крестьянской сосредоточенностью. Натруженные за день руки аккуратно, неторопливо носили из общей большой чашки наваристую похлебку.
4: Добрый день.
0: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Добрый день.
7: А, братаны Громовы, подсаживайтесь к нам.
4: Да спасибо, мы только что из-за стола.
7: Ну, как знаете. Вон лавка, присаживайтесь. Не захватил отца-то, Иван?
4: Нет.
7: Что же, шибко долго ехать?
4: Так четверо суток почти.
7: Это занесло тебя.
0: Иван, ты тут малость побудь, а я сейчас к Валюхе на два слова.
7: Где робишь там?
4: На стройке.
7: Ничего получаешь-то? Хорошо.
4: Да ничего, хватает. А Петро-то ваш где?
7: А, тоже не с той твоего в город подался. Судьбу искать. Выть, какие нынче? Хочу крестьянствую, хочу хвост дудкой. Оставляют вот жен за детьми, и горе мало.
8: Да уеду я, уеду. Господи, ты устройся он там маленько, ты уеду. Лишнего куска не съем.
7: Мне куска не жалко. Меня вот на их зло берет. Уехать дело нехитрое. А на кого землю-то оставили? Они уехали. Ты уедешь. Эти вот младшие тоже уедут.
6: Батя, вы же сами...
7: Погоди. Не дурак. Понимаю. Вам надо университет окончать. А тут... Кто ж тут-то останется? Вот такие, как мы со старухой. А нам веку осталось год, да еще неделя. Вон отец-то Ивана. Раз-два и сковырнулся. Так и все помаленьку уйдем. Что ж тогда будет-то? А? А, молчишь?
0: Иван, зайди к нам.
3: Навстречу Ивану поднялась рослая, крепкая, действительно очень красивая девушка, круглолицая, с большими серыми глазами. Высокую грудь туго облегала белая простенькая кофта. Здоровье, сила чувствовались в каждом ее движении, в повороте опрятной, гладко причесанной головы, во взгляде даже.
4: Здравствуйте, Валя.
9: Здравствуйте.
4: Валя, ты когда же успела так вырасти?
9: Вы уж сколько не были дома-то?
4: Да ну, сколько. Ну, может, много. Только ты все равно не выкай, я не привык как-то. Ты... Ну, Валя, Валя.
9: Что, Валя?
4: Красавица ты прямо.
9: Да ну уж.
0: Вот так меня тут и испортили. Каждый, кто увидит, красавица, красавица, а ей на руку.
9: Сеня, ты ж первый так начал.
0: Когда?
9: Когда из армии пришел. Ты что, забыл?
0: Так то я один. А то вся деревня. Языки вот такие распустили.
4: Нет, Сеня, тут распускай, не распускай, а факт остается фактом. Как живешь-то, Валя?
9: Хорошо. Надолго к нам?
4: Да не знаю. Курить-то здесь можно?
9: Пожалуйста. Я сейчас принесу чего-нибудь.
0: Видал, что делается?
4: Видал, неважные твои дела.
0: Просто пройдет погорница, а у меня ком в горле. Видал, как сейчас прошло?
9: Вот блюдечко, годится?
4: Спасибо.
0: Ты вот послушай его, если не веришь. Он больше нашего повидал.
9: Ну?
0: Как было при царизме?
9: Как?
0: Ручной труд. Эксплуатация человека с человеком. Тогда, конечно, надо было, чтобы мужик был здоровый. Кого лучше эксплуатировать? Майколу или меня? Майколу. На него можно было два куля навалить, и он понесет. Со мной хуже. Где сядешь, там и слезешь. А теперь наше время, атомный век. Спрашивается, для чего мне надо расти с колокольню? Я нажимаю стартер, завожу машину и везу 3 тонны. Сейчас даже модно быть маленьким. Японцы, например, да, все маленькие. И ведь живут. Ничего.
9: Пулемет ты, Сеня, наговорил 40 бочек. Ну к чему ты все? Ведь по твоей теории выходит, что я? Ну какая же я модная?
0: Я про мужиков говорю.
9: Так если мужикам не надо быть здоровыми, то уж бабам ты подавно. А я вон какая.
4: Хорошая.
5: Здравствуйте.
0: Глуши движок. Микола, рижский транзистор купил.
5: На провокации не идем.
9: Здравствуй, Микола. Садись. Рассказал бы ты, Иван, нам про город. Иной раз посмотришь в кино, душа заболит. Вот думаешь, живут люди. Все нарядные, ходят чистенькие. В комнатах все блестит, все под руками. Господи, ну правда, что ли, так живут-то, а?
4: Я вам не скажу за всю Одессу. По-разному живут ребята. Бывает, как в кино, бывает похуже. Мне вот ночами часто деревня снится. Покос, изба родительская. Я давеча глянул на нее, и больно стало. То ли она постарела, то ли я. Лучше вы расскажите, как живете-то?
9: Скучновато живем.
0: Выходи за Миколу. Каждый день будешь со смеху умирать.
5: Провокация.
4: Замуж надо, действительно.
9: Да замуж не напасть. А за кого замуж-то? Сеня не подхожу высокая, говорит. Микола молчит. Ну не станешь же сама навязываться.
5: Легкая провокация.
0: Я протестую.
9: Не обижайтесь, ребят, меня что-то смех разобрал. Простите.
4: Ну что, Сеня, пойдем?
9: Посидите. Иван, пожалуйста.
4: Устал я, Валя. Вы сидите, а я пойду.
9: Ну уж.
4: Правда. До свидания.
9: Подожди, Иван. У нас в сенцах темно, провожу.
0: Чего зря сидишь, Микол? Врубай свой транзистор.

0: Ты ничего не заметил?
1: Что заметил?
0: Так.
1: Что заметил-то?
0: Подумай. У тебя же голова умная.
1: Тебе надо громоотводом работать.
0: А тебе комиком.
1: Я комик? Ладно. Вот она сейчас придет, я буду молчать. Ты же за счет меня только держишься, потому что я говорю, а тебе молчать можно. А сейчас молчать буду я. Посмотрю, что ты будешь делать. Проведем такой опыт. Все. Молчу и смеюсь внутренним смехом.
0: Зря.
1: Что зря?
0: Долго тебе смеяться придется.
2: А вечера были хорошие. Теплые, теплые. С неба срывались звезды, и, прожив маленькую яркую жизнь, умирали. Иван и Валя стояли на крыльце, плечи их касались.

0: клубе танцы?
1: Танцы. Хочешь, пойдем?
0: Нет, не танцор. Рада Волошининова. Ее при мне еще крутили.
1: А мы дремучи. Мы всему рады, что у нас есть.
0: Ну, скажи, дремучи. Не обижайся. Это я так. Вспомнилось. Ну иди, а то там женихи-то скучают.
1: Пусть маленько поскучают.
0: Сенька-то любит тебя.
1: А я знаю. И Микол тоже.
0: Ну?
1: А я не люблю. Что делать?
0: Ничего. Обидно, конечно, за брата, но этому горю не поможешь.
1: Нет, ты скажи, что мне делать.
0: Валя, ты уж сама большая. Смотри.
1: А почему ты с женой разошелся?
0: Кто тебе сказал?
1: Сеня.
0: Вот звонарь-то. Успел уж.
1: Так почему разошелся?
0: Сложно это, Валя.
1: Разлюбил? Или она тебя?
0: Иди к женихам-то.
1: Сколько поживешь у нас?
0: Не знаю. Побуду пока. Сеньке тяжело одному. Он хоть тараторит, крепится, а душа-то болит. Ну, я пошел.
1: Погоди, Иван.
0: Чего тебе?
1: А Василий Девятов спрашивал, когда ты приедешь. Хотел повидаться.
0: А почему он тебя-то спрашивал?
1: Он с Сеней говорил, а я слышала.
0: Ну, сейчас, пожалуй, зайду к нему.
1: А ты сам не найдешь. Они новую избу поставили на новом месте. Хочешь, я провожу? У них сын родился.
0: Не надо. Я сам найду.

0: Ванька, ну где ты их видел, Ванька-то? Они же только в сказках остались, Ваня, дурачки. Да ну, я умру, не дам Ванькой назвать.
1: Ну, ё-моё. Сейчас в этом деле Наську назад повернули, к старому. Ты посмотри в городах-то, а?
0: Да ну на кой черт мне твой город сдался? Да вон с ума начну сказать, а ты тоже, что ли, за ними?
1: Да не, ну...
0: А я своим умом живу.
1: Да дай, ну сын ты мой.
0: Да нет, он кто?
2: Эх, повадка у молодых спорить.
0: Молодые, полно, но. Не дам Ивана назвать.
3: Ну, давайте так. Кому Валерик нравится, кричите Валерик. А кому Иван, кричите Иван. Кто победит, тем именем и назовем.
4: Да просто.
5: Ну, давайте.
6: Можно?
1: О! А вот и Иван, кстати.
7: Здравствуйте.
1: Здорово, Ваня.
8: Привет.
9: Вот удивил Громов.
7: Что за шума, драки нет?
1: Вот, сына не дает Ванькой назвать.
0: И не дам. Иван.
7: А как ты хочешь?
0: Валериком.
1: Слышь, Валерий. Иван говорит, одни дураки остались в сказках.
7: Ну-ка, дай-ка взглянуть-то. Да не бойся, давай на руки.
0: Ну, легонько. Легусенько.
7: Лежит. А тут из-за него целая война идет.
1: Точно.
7: Видишь, улыбается, а ты боялась. Ну, на, мать, держи. А чё ты, Настя Иванов-то, списала со счета? Не рано?
0: Не рано.
2: Зря. Иваны еще пригодятся.
7: Во-во-во.
0: Вы кому сгодятся, тот пускай с ними и живет. А мы будем жить с Валериком. Правда, сынок? Ух ты мой маленький, ты мой хорошенький. Иванов, да? О, еще чего?
7: Ну, Валерик, знаешь, тоже не подарок.
1: Во-во-во, да просто плохо. Иван, ну, держи, давай выпьем за сына. Закусывай, Вань, грибочками.
7: Давно не едал таких. Спасибо.
1: Я не знаю, ну чего нехорошо, Иван? Иван Васильевич. Этот царь был Иван Васильевич.
0: А у нас сейчас, скажу, царей нету, да, сынок? Нет, скажу, у нас царей-то. Вот нам и нечего на них оглядываться.
1: Ну, ё-моё. Ну, что ты будешь с ней делать?
10: Ладно, ну, будет уж вам, будет. Василий, Настя, ну, гостей забыли.
9: Действительно, молодые, горько.
1: Нет, Валерика вон тоже не будет. Нет. Это я тебе не дам. Не дам и все. Он что, мужиком должен быть, а не это.
9: Чудаки.
1: Не будет.
0: Не Наска. Будет.
1: Ну,
7: назовите в честь деда какого-нибудь. Вон их сколько здесь.
0: А?
7: В честь твоего отца или твоего?
1: Да не шо бы, Иван!

0: Иван вернулся домой раньше Сени. Ходил по комнате, вспоминал свою жизнь. Вспомнил почему-то, как пацаном возил копны, и его однажды растрепала лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего, черт его знает. Вырвала его из слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел отец. Не мог догнать взбесившуюся кобылу, кричал сзади: «Держись за гриву, Ванька! Крепче держись, не отпускай!» А его тогда, он помнил, подмывал от страха мысль: «Может, лучше самому упасть, чем ждать?» Но отец кричал: «Держись, Ванька! Она сейчас пристанет!» Действительно, кобыла скоро выдохлась и встала.
1: Эх, батя, батя. Сеня, ты что так скоро-то?
2: Я один опыт провел. Начал тоже молчать, как Микола. Он меня комиком зовет, а я ему сейчас доказал.
1: Чего доказал?
2: Что он без меня нуль.
1: Чем доказал-то?
2: Молчал.
1: Но?
2: Ну, она нас обоих выгнала.
1: Оба вы комики. Как дети, честное слово.
2: Нет, пусть теперь не вякает.
1: Зря ты, Сенька. Ты же видишь, не любит она тебя.
2: Видать-то я вижу, братка. А отстать не могу. Умом все понимаю, а вот тут болит. Ничего не могу сделать.
1: Чем она тебя так уж?
2: Она какая-то надежная. Я бы с ней не пропал. Мне с ней легко как-то. Увижу ее, радуюсь, как дурак. Прям как праздник сделается. И вот ты же заметил, я сразу остроумный какой-то становлюсь, жизнерадостный. Сейчас уж какое горе. А это вспомнишь про нее, легче становится. Я бы с ней хорошо прожил.

0: Да. Ты сам крепко виноват. Смеются над тобой люди.
1: Они же не со зла.
0: Какая разница? Доверчивый ты. Душа добрая и та вся открытая. А есть любители кулаком туда ткнуть. Тоже не со зла, а так, со скуки. Интересно посмотреть, как скорчишься.
1: Да меня вроде ничего. Любят. Так ведь я их люблю. Оттого иной раз и выкинешь какую-нибудь штуку, чтобы посмеялись хоть.

0: Тишина на улице.
1: Ни песен, ни гармошки. Как повымерли все.
2: Наработались люди, уборочные, не до песен.
1: Ну, раньше-то что, не работали, что ли?
2: Молодежи больше было.
1: А где Ванька Свистунов? Тоже уехал?
3: Ванька милиционером работает, участковым. А живет в районе, хорошо живет. Дом недавно себе поставил.
1: А Нагайцевы ребята? Колька, Петька?
2: Ну, с Петькой я вместе в армию ходил. Отслужил, завербовался куда-то, не знаю даже где. А Колька на агронома выучился, тоже в районе живет.
1: Да.
2: Да, у нас на селе жить можно. Так уж, разбаловались люди. От крестьянской работы отвыкли. Учиться многие едут, вот и нет никого. Ужинать будешь?
1: А ты?
2: Я не хочу чего-то.
1: Я тоже.
2: Ты где был-то?
1: Да к Ваське 9-го заходил. Чё-то мне, Сенька, мысли всякие в башку полезли.
2: Какие мысли?
1: Да всякие.
2: Залезла б тебе одна мысль в голову, вот было б дело.
1: Какая?
2: Остаться здесь. Я не из-за себя, а так, вообще. А чё, все равно же, семьи там нету. Сам же говоришь, покос снится.
1: Покос снится. Вообще, какой бы сон ни увидел, все я вот вроде в этой избе.
2: Остался бы здесь, правда.
1: Давай спать. Поздно уже. Тебе же на работу рано.
4: Иван всю ночь не сомкнул глаз. Больше не выдерживая, он осторожно, чтобы не разбудить Сеню, подошел к окну.

0: Как ты, чувал?
1: А ничего, слушай. Жена мне растолкала, так и шоп поспал. На коровьем реву оно это спится, язви ее.
0: Ты чё после работы делал-то?
1: Так а чё? Вот особо ничего.
0: Может, плаваем в островишко, посидим?
1: А ну, можно бы. У меня припас весь вышел.
0: У меня есть маленько, я дам.
1: Ну, давай. Дробь я накатаю. Вчера видел утро.
0: Ого!
2: Поднялись.
3: Да как?
2: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Валя.
2: Давайте сготовлю вам чего-нибудь. Сеня, быстро за картошкой. Мясо-то есть?
3: Завались в погребе.
2: Давай в погреб.
4: Я пули.
2: А я пока приберусь маленько, а то заплесневеете тут. Иван, собирай половик, неси на улицу, вытрясим. Ну, шевелись, но мне же тоже на работу надо. Да не так, господи, руками. Спина, что ли, отвалится, нагнуться-то боишься. Вот как. Ну, неси. Ну, пошли во двор. Отвык от деревенской работы.
5: Какая ты деревенская?
2: Да она тут всякая, милок. У нас вон ребята коров доят, ничего.
5: Брось ты!
2: А чего, поломались маленько и пошли. Комсомол помог, правда. Еще как доят-то.
5: Руками?
2: Да ты что? Сейчас аппараты есть.
0: Картошку я начистил. Жарить будем или как?
2: Это как хотите.
0: Иван!
5: Так мне все равно.
0: Поджарим!
2: Это ж надо. Идет мимо и не глядит.
5: Ты про кого?
2: Да вон, Микола мимо ворот идет. Что ж не здороваешься, Микола?
6: Здрасте.
5: Чего ты?
2: Да так, смешинка в рот попала. Ой, ты держи половик крепче. Ой, пыли-то, ой. Жени ты Сеньку, Иван. А то старуха измучилась.
5: Какая старуха?
2: Ну, тетка Анисия-то ваша. Шутка в деле, с конца на конец деревни ходить, старый хозяйничать тут.
5: Да он же, говорит, в столовой ест.
2: Да ест одно, а прибрать, вот помыть, постирать. Фух. Неси в дом половик. Хватит.
6: О, Валюха, на весь день наелся.
2: О, едок, съел-то всего ничего. Вот от того и не вырос. Ешь мало.
6: Начинается старая песня.
5: Спасибо, Валя.
2: На здоровье.
6: Ну, братка, я побежал. Не люблю на работу опаздывать. Ты, Иван, не тоскуй здесь один-то. Хочешь, возьми у дяди Ефима ружьишко-то, перепелов, сходи постреляй. Они жирные сейчас. Вечером похлебку заварим. Или порвач. Уточки в кладовке. В углу.
2: Да ладно, Сеня. Ты уж иди, а то на работу опоздаешь. Он сам не маленький. Найдет чем заняться.
5: Сеня, возьми меня с собой.
2: Ну вот. Зачем?
5: Ну, посмотреть, так сказать, поля родные.
6: Поехали! У меня мотоцикл.

0: А над деревней, над полями вставало солнце. Тихо загорался нежаркий, светлый осенний день. Незримые золотые колокольчики высоко и тонко вызванивали прозрачную музыку жизни.
1: По статье у меня пойдешь! Понял? Ты что с моей машиной делаешь?
2: Вал отворачиваю.
1: Заворачивай обратно! Быстро! А то я сейчас тебе нос отверну и к затылку приставлю.
2: Разорался! Че, я сам, что ли, его стал отворачивать?
1: А?
2: Вон, приказали.
1: Кто тебе приказал?
2: Кто? Кто мне может приказать? Директор.
3: Здравствуй, Сеня.
1: Что же это получается, товарищ директор?
3: Ладно, ладно, Сень, брось его. А ты делай, Семин, делай свое дело.
2: Делаю.
3: Ты мне еще завал-то заплатишь. Понимаешь, Сеня, этот охламон залил в картер грязное масло, побил вал в своей машине. А так как тебя нет...
1: А что, меня век, что ли, не будет?
3: Ну, комбайн стоит. А твоя машина все равно разобрана.
1: Ее собрать полчаса.
3: Ну и...
1: А что ж я-то что буду делать?
3: Ну, надо достать другой вал.
1: Где? Интересуюсь. Где? Адрес.
3: Что-нибудь надо придумать, Сень. Знаешь, у кого есть?
1: Знаю. У председателя восхода. У Сударушкина.
3: Я бы сам поехал, но он мне принципиально не даст. Ты как-нибудь на баяне возьми его.
1: Я его тут как-то однажды брал. На баяне. Так раскритиковал. Ладно. Попробую.
3: Попробуй. Сень, а что ж ты меня с братом-то не познакомил?
4: Иван Громов.
3: Кудряшов. Наслышан о вас. Возвращаться к нам не думаете?
4: Да не знаю. Я же всего на 3 дня. Да вот...
3: Да. А может, надумаете, а? Нам в совхозе специалисты шибко нужны.
4: Спасибо. Подумаю.
5: Нравится мне Инесса. Горячая и плохо ест.
6: Ой, Макар Федорович, ну не дай бог, что случится, а? 16 поросят, ну легко ли выходить?
5: А ты зря не каркай, Ильинична. Танюша!
6: Слушай, Макар Федорович.
5: Сбегай сейчас, Танюша, за ветеринаром.
6: Ага, я не... Девочки, сам Сенька Громов пожаловал.
7: Кто это с ним-то?
6: Да его старший брат Иван.
7: Да чего, мужчина интересный?
6: Прям дефицит.
1: Привет. А я к тебе.
8: Привет.
1: С добрым утром, Макар.
5: А ну, девушки, работать.
1: Как делишки? Жнем помаленьку?
5: Жнем.
1: Мы тоже, понимаешь. Ух, дни-то, а? Золотые денечки стоят.
5: Ты насчет чего?
1: Насчет коленвала.
5: Нету.
1: Слушай, монумент, я ж на общее дело. Дай пару валов.
5: Не ори.
1: Дай хоть один. Я же отдам, Макар.
5: Не ту.
1: Кулак. На критику обиделся.
5: Осторожней. Насчет кулаков, знаешь, поосторожней.
1: А кто ж ты? Слушай, Макар, мне перед братом Иваном, Вань, перед братом Иваном за тебя неловко.
5: Брат твоего уважаю. Привет, Иван Егорович.
9: Здрасте, Макар Федорович.
5: Если надумаешь, Иван Егорович, домой возвращаться, приходи ко мне в колхоз работать. Не пожалеешь. Вот так-то. А коленвала у меня, Сеня, нет и не будет.
1: Поехал в райисполком. Жаловаться. Готовь валы.
8: штук 5.
5: Передавай привет в райисполкоме.
8: Я передал Пламенный привет.

0: меня домой, Сеня.
1: Чего?
0: Да неловко мне как. Люди делом заняты, а я как... Ну, этот, как тунеядец. Еще не знаю никого. Сколько много людей-то новых? Все приезжие, что ли?
1: Есть приезжие. А Мишку Тукучаев ты разве не знал?
0: Какого Мишка?
1: А шофер, Лайлс, я с которым.
0: Это Мишка.
1: Мишка.
0: Я не узнал. Гляди-ка. А директор приезжий?
1: Он вообще-то из нашего района. В райкоме раньше работал. Попросился совхоз. Сам попросился. Толковый мужик. А Макар кулак.
0: А ты не боишься так с ним разговаривать?
1: От чего?
0: Да нет, я так. Сади меня здесь. Я пешком пройдусь.

По шоссе бесконечным потоком шли груженные зерном самосвалы. Иван бросил в рот несколько крупных цвета меди зерен и почувствовал знакомый горьковатый вкус. И это напомнило далекое детство.

0: Караульщики пожаловали. Ну?
1: Как ночевали?
2: Хорошо.
1: Все там в порядке, на Такуте?
2: Все в порядке. А что?
1: Да ничего, спрашиваю. Я бригадир, я посылал, я и спрашиваю. Зерно-то целое?
3: Целое!
2: А что?
1: Да вы были там, на тачке-то.
2: Как это были?
1: Ну да, были вы там.
2: А где же мы были?
1: Да не были бы там, сукины
3: Ой,
1: сыны!
3: Да ты чего?
1: Да ничего! Вы где-то в скирдах ночевали, а говорите на тачке. Где ночевали?
3: На тачке!
1: Где ночевали, спрашиваю?
3: Я Ермолай! А бабка Варвар говорит, что тебя в детстве кобыла жеребой ударила. Вот, того у тебя и яма во лбу.
1: Ну ты гляди, что они вытворяют, а? Не было вас на таку-то, не было? Вот я вас сейчас уздечкой... Где были?
3: На тачке!
1: Ту, обормоты! Не были, глаза врут, стоят. Чтоб вам жены злые попались, обормоты. Глаза смотрят и врут, а? А ну идите сюда. Идите, идите, идите.
2: Ничего.
1: Вот тут вот я от дождя прятался. А вы где же прятались?
2: А мы с той стороны.
1: С какой?
2: Ну, с той.
1: Да где же с той-то? Где с той-то? Я же шумел вас, звал. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молния такая резала, что тут не только людей. Иголку на земле найдешь. Где были-то?
3: Тут.
1: Ну, ты гляди, что они вытворяют, а? Да не было вас-то таку-то, не было. Я же был там. А бормоты вы этакие. Я же следом за вами пошел туда. Думаю, дошли ли они хоть. Не были же, не были. И в глаза врут стоят. В глаза врут стоят, и хоть бы что. Да ты скажи честно. Испужались. Может, не нашли. Нет. В глаза смотрят и врут. А ну, живо. Где ночевали-то?
4: На таку.
1: Ну, ладно, ладно. А если по-честному?
4: На таку!
5: Иван помнил этот горьковатый, знакомый вкус зерен.
6: Алло, Тропинин. Здравствуй, Петр Гаврилович. Мы уже говорили здесь с товарищами. Да, будут у тебя завтра люди и технику подкинут. Всех благ.
7: Здравствуйте, Михаил Васильевич.
8: Здравствуй, Громов, садись.
7: Прорыв. Один наш охламон залил в картер грязное масло. И главное, без меня. Она говорит, у тебя все равно стоит.
8: Что случилось-то, короче, можно?
7: Вал полетел. В результате стоит машина. А запасных нету.
8: А у меня тоже нету.
7: У Сударушкина Макара есть, но он не дает, а главное убеждает нету. А я знаю.
8: Так что... что ты хочешь-то?
7: Позвонить Сударушкину. Пусть он.
8: Сударушкин Макар Федорович пошлет меня куда подальше и будет прав.
7: Вас не пошлет. Побоится.
8: Что-то не пойму я тебя сегодня, Громов. Ты же ударник производства. Подумай сам, что могут сказать люди. А ведь скажут вот что. Громов-то, пользуясь своим положением, приходит к председателю райисполкома и требует льгот, легкой жизни, так сказать. А теперь я тебя спрошу, достойны это Семена Громова?
7: Все понял. До свидания. Вал будет.
8: Снова узнаю тебя, Громов. Удачи.

0: Его!
1: Вал! Во как нужен!
0: Провокация! Какой такой вал?
1: Ну, коленчатый! У нас вал полетел, а запасного нету. У вас нету?
0: Нету! У вас вот две бутылки с собой. Одну могу дать!
1: Вал позарез нужен, понимаешь? Я тут еще слово дал в райисполкоме. Теперь хоть зубами рви, а достань. В город, что ли, снова смотаться?
0: Не паникуй, от этого лучше не будет.

0: Иван.
1: Валь, да ты что, даже родимчик может хватить. А я шел мимо вот твоего дома, решил из колодца водички испить. Холодная, аж зубы ломит. Хочешь?
2: Спасибо, я у себя дома. Это вам, Иван Егорыч, родную водичку следует почаще пить. Вспоминать будете.
1: Я думал, ты на работе.
2: Думал, значит.
1: Ты чё это? Не на работе?
2: Да ты что, я уже с работы, с фермы иду. Иван.
1: А?
2: Пойдем.
1: Куда?
2: На речку. Ты зайди в дом с батей поговори. А я сейчас, ладно? Я только переоденусь.
1: Ага.
3: Самосад.
4: Он самый. Какой-то некрепкий нончу родился.
3: Дай-ка попробую. Давно не курил.
4: Ну, спробуй.

0: Я догадываюсь.
1: Ну?
0: Что?
1: Ну что не спросишь, чем кончилось вот тут?
0: Я знаю.
1: Господи, все-то он знает, какой ведь еще. Ну, чем?
0: Отказом.
1: Отказом. Легко сказать, них обоих жалко. Миколу и Сеньку. Сеньку даже жальче. Ну почему ж ты молчишь-то, как каменный, а? Господи. Ну что же мне делать-то, Ваня, голубчик, влюбилась в тебя, дура глупая.
0: Ну не надо так, Валя.
1: А иначе не могла, мне показалось, что я тебе нужна, понимаешь? И ты мне нужен.
0: Валя, я знаю, что тебя мучает. Ну сама первая призналась, да еще так сразу. Только ради бога, ну не мучайся. Ну, во-первых, если мне не сказать, так я сам-то никогда не скажу.
1: Пойду я.
0: Подожди, Валя.
1: Нет, пойду.

0: Чего у тебя, Сеня?
1: Прокладку пробило, черт! Весь изругался.
0: Ну-ка, отойди, посмотрю. Так.
1: Посмотри, завожу. Чихнет пару раз и глохнет.
0: Да. Новую надо.
1: Надо. Курево есть?
0: Есть.
1: Давай перекурим это дело.
0: Давай. А я тебе коленвал достал.
1: Достал. Новенький. Если теперь кто сунется, еще раз к моей машине стрелять буду. А ведь Никола и я достал. А?
2: Они сидели и курили. Поле за трактом было уже убрано. Земля отдыхала от гула машин и тучной ноши своей, хлеба. Только одинокие свежие скирды соломы золотились под заходящим солнцем. Парни смотрели вдаль, думая каждый о своем.
0: Урожай-то по 27 на круг выходит. Такой даже у нас редко бывал.
1: Да, мы везучие. А я вот пластинку патефонную купил. В районе. Рада Волшининова. Уйди, когда душа полна, в скобках. Не, а, вот это. Не уезжай ты, мой голубчик, тоже рада. Братки везу, пусть послушает. Мой тонкий намек.
0: Ладно, пора ехать. Нужны ему твои голубчики, как собаки пятой нога.
1: Ничего говорить не буду. Заведу молчком и сяду. Вот поет, слушай. Я давеча в раймаге чуть не заплакал.
0: Ладно. Давай мотоцикл забросим ко мне в кузов. А то тебе еще в райисполком звонить.

0: слышно. Деревня все же.
1: Господи, так скоро такой дорогой стал. Дай табачинку сниму, тво на подбородке. Зарос, колючий. Дорогой ты мой, ты что хмурый? Ну что?
0: Да мне кажется, я сумку унищу на дороге отнимаю.
1: Ты про Сеню?
0: Про Сеню и про...
1: Ну а что же мне это делать, Ваня, голубчик? Мне ведь тоже любить охота.
0: Да кто же любить-то не хочет?
1: Вот если б я пожила-пожила, да снова родилась, тогда можно и так как-нибудь. А снова-то не родишься.
0: Тоже верно. Все понимаешь.
1: Я вообще все понимаю. Мне, дурь, надо было мужиком родиться, а я вот...
0: Не жалей.
1: Ну как не жалеть? Были бы у нас права одинаковые с вами, а то...
0: Что?
1: Ну, вам все можно, а наше дело сиди скромничай.
0: А что все-то?
1: Да все. Захотел парень подойти к девке? Подходит. Захотел жениться? Идет, сватает. А тут сиди и выжидай.
0: Иди ко мне. А чего глаза-то закрыла?
1: Совестно. И хорошо, будто с обрыва шагнула. Думала, разобьюсь, а взяла и полетела. Как сон какой.
0: Малышечка моя.
1: Ты что это, Иван?
0: Сеня пришел.
1: Да нет, тебе показалось.
2: Привет. Достал, Коленвалов, навалом.
3: Здравствуй, Сеня. Как раз ты кухе своей любимой подоспел.
2: Так я где только не подоспею. Ходил удить, Иван?
0: Да посидел маленько. Плохо клюет.
2: Это уметь надо. Вот мы с дядей Емельяном. Вот всегда вместе ходим и сидим на одном месте. Он нарочно подсаживается. И что ты думаешь? Я не успеваю дергать, а он только ругается. Я сам не знаю, как это у меня получается. И на раз не хочешь, а смотришь, клюет.
0: Бывает. Что это у тебя?
2: Сейчас увидите.
3: Ты чего это, Сень?
2: Пластинку одну купил. Услышал давеча в раймаге. Приглянулась.
3: Какую пластинку-то?
2: Вот, слушайте.

0: Я же опаздываю, ёлкина мать. У меня же это коллеквиум.
1: Сенька все видел.
2: Хорошая песня. Душевная. Ну, что дальше?
1: Все. Все. Отнял. Отнял все-таки сумку-то. Встретил на дороге и отнял. Среди бела дня.
2: Так. Жалко?
1: Жалко.
2: Да что ж теперь делать-то? Ограбил нищих ни стыда, ни совести. Теперь хватай меня, догоняй этих нищих, отдавай обратно. А как же?
1: А усмешка вот эта, она ни к чему. Да ну, к черту все! И нечего толковать. Я вас вижу, не тронь здесь. Мы темные, мы сякие.
2: Да не мы, а ты нас сюда жалеть-то приехал. Болит за нас.
1: Значит, уехать надо.
2: Уезжай, правильно. А то мы тут с жалобами полезли со всех сторон. С любовью обрадовались.
1: Перестань так говорить! Если не понимаешь, слушай, что другие говорят.
2: Вот теперь понятно.

0: Ребята, ребята, скорее сюда! Но остановите этого типа, он же захлебнется.
1: Здешний, наверное. По-моему, он своим 36 добавил еще 40 градусов. Сибиряк, все нипочем.

0: Смотрите, смотрите! Он уже ушел под воду! Ой, опять показался!
1: Ну серьезно, что ли?
0: Да он же тонет!
2: Приятный хмельной гул заполнил голову Сени, слипались глаза, берег и люди на нем стали расплываться, и забвение увлекло Сеню в мираж цветных пятен. Гул перешел в далекий тонкий звон, неясный гомон голосов. Вспыхнула яркая капля и, превратившись в божью коровку, поползла по мокрому плечу склонившегося человека. Сеня лежал на берегу, окруженный туристами. Ему делали искусственное дыхание.
3: Смотри, смотри, оживает. Ирочка, не бойся, иди подержи голову.
0: Да ну какие-то.
3: Давай, давай.
0: Ребята, а вам теперь медаль дадут, да?
3: Ирочка, без трусов не считается.
0: Ну как это не считается?
3: Ну если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.
4: Пустите. Пустите. Пустите.
3: Вот и медаль. Убежал.
0: Ой, а как же он теперь без медицинской помощи?

0: А она где?
1: А что ж ты один? Прихватил бы сюда, вместе бы выпили.
0: А она ушла?
1: Ушла.
0: Почему? Почему она ушла?
1: Завтра поеду.
0: Почему?
1: Когда-никогда надо ехать. Меня же отпустили на несколько дней.
0: Значит, надо. Не сердись, братка. Правда, маленько выпил. Но ведь...
2: Ладно.
0: Теперь слушай меня. Не торопись. Поживи еще, маленько. Никуда твой город не денется.
1: Не могу. Я же бригадир на стройке.
0: Можешь. Я знаю, почему заторопился. Ну вот слушай. Женись на ней. Если у тебя такие дела с семьей, женись. Лучше ее тебе нигде не найти. Это я тебе не пьяный говорю. Я для того и выпил немного, чтобы сказать. Если смущает, что я тут со своей, с этой любовью, то не обращай внимания. Я тут пришей пристебай, никогда она за меня не пойдет. Мы все это прекрасно понимаем. За тебя пойдет. Кладу голову на отсечение. Лучше ее в жизни не найти. Ваня, братка, я рад буду, женись на ней. Дом поставишь, семья будет. Ты же крестьянин, Ваня, как ты можешь так легко уехать? Тут твои руки нужны, голова твоя умная. Разве ты не понимаешь? Ты привык там, ну, я знаю, отвыкни. Вот ты говоришь пусто. А что, мы не видим, что ли? Что, нам неохота, чтоб тут народу кишмя кишело, чтоб гармошки орали по ночам, девки пели, на покос собирались. Ребятишек мы своих косить учили. Помнишь, отец учил? На пятку жми, сукин сын. А про меня ты не думай, не жалей меня. Жалеть будешь, мне обидно станет. Это мне тебя жалко. Но я молчал. А сейчас, раз уж пошел такой разговор, говорю, жалко и удивительно. Как только твое сердце терпит. Эх, братка, милый ты мой,
1: знаешь, какой дом можно сделать? Двухэтажный. Сейчас модно двухэтажный. Красиво, я видел. Мне один раз даже во сне такой приснился.
0: Да зачем он, поди, двухэтажный-то?
1: Да ты чё? Знаешь, как удобно. Вон, смотри как. Низ... как обычный пятистенок, так? Но кладовка и сенцы не пристраиваются, а в срубе. В срубе, так?
0: Угу.
1: Теперь слушай. На втором этаже, где кладовка и сенцы, пойдет веранда. Причем ее можно пропустить из торца, под окнами. Балкон такой.
0: А крышу свесить, а?
1: Но...
0: Знаешь, где можно такой дом поставить? А на берегу-то? Где змеиный ложок-то выходит? Где кузня-то была, знаешь?
1: Знаю.
0: А баню прямо на берегу поставить.
1: А с кручи спустить трос.
0: Да чего?
1: Так воду доставать. Ворот, колесо какое-нибудь там и мотай.
0: Да там и принести не так уж высоко.
1: Так на кой черт носить, когда можно приспособление-то сделать?
0: Ну да. А то жена беременная будет, ей... тяжело будет?
1: А что баню, на самом обрыве. Это хорошо.
0: Как хорошо-то. Я люблю, когда моешься, чтоб из окошечка далеко было видно. А еще лучше, когда в окошечке видно, как солнышко закатывается.
1: А дома самовар стоит.
0: А жена выйдет на крыльцо. Ваня, ты ничего там? Ты что задумался, брат? Чего?
1: Давай-ка соснем пока, братка. А? Верно говорят, утро вечера мудренее. Пойдем на сеновал.
0: Пошли.
2: Они вынесли одеяло, подушки и устроились спать на сеновале в сарае. Только оба долго не могли заснуть. Глядели сквозь щели сарая в большую лунную ночь.

0: Здравствуйте.
1: Поехал.
2: Надо.
1: Легко уезжать-то.
2: Уезжать-то? Да нет, нелегко. Вот сердце поболевает. Не стал будить брата, а то вдруг разревемся оба. Ей-богу.
1: Ну и не уезжал бы. Свет клином сошелся на этих городах-то.
2: Так к зиме, может, приеду, дом с Сенькой срубим.
1: Кто же на зиму глядя дом рубит?
2: Ну да. Ишь, как не подумал. Ведь живет в голове-то. В городах-то и зимой строят.
1: В городах-то. На то и города. Закури на дорожку.
2: Давайте.

0: Хорош. До слез прошибло.
1: Подмешал вчера донник в табак. Ничего, вкусный стал.
0: На шоссе машины ходят сейчас?
1: Машин полно. Хлеб круглые сутки возят. Все на вокзал едут. Ну, счастливо доехать тебе.
0: До свидания.

0: خمرك نورك صنعدين هصوت صار ورجوني بوك أنا نجي هريك تير الكلا هرتزان الصار خالدات سبي هصوت صار أحنجي روح على الوص هبات بس طلتي ملاس.
1: В это время уже в дагестанских горах люди песни о нем и слагали и пели. С этим именем на пересохших губах умирали бойцы в Араканском ущелье. В тесноте наших дымных и бедных лачуг узнавали легенды о нем друг от друга. И когда пел о Ленине песню Ашуг, снова петь эту песнь заставляли Ашуга. Знали имя его, но в горах никогда не видали хотя бы небольшого портрета. В Дагестане тяжелые были года, были жаркие битвы и жаркое лето. Как мечтают морозной зимой о весне, и как в полдень палящий мечтают о тени, так уставшим, измученным людям во сне снился Ленин. Им казалось, он был выше сосен и гор, только вынет он шашку, враги разбегаются в страхе. Им казалось, что острый, как лезвие, взор и блестит и горит из-под черной папахи. И когда собрались в путь дорогу к нему, снарядились в столицу послы Дагестана, насекли кубачинцы огромную шашку ему, и в Анди приготовили бурку на великана. Повезли ему трубку с алмазами чистой воды, повезли ему шитые шелком кисеты, а еще Дагестан весь от Каспия до Цумады передал ему теплое слово привета. И пошли через горы, поля, города, на ветру обжигая широкие лица, горцы, много видавшие, но никогда не бывавшие в светлой советской столице. А в Москве трудовой от зари до ночи кипела работа. У кремлевской стены молодой часовой отсалютовал им, пропуская в ворота. Отворились им двери во всю свою ширь. Все здесь было приветливо, строго и просто. И в приемную вышел к ним не богатырь, а простой человек невысокого роста. Завязалась беседа, и с первых же слов он спросил их о жизни, о детях, о семьях. Вспоминали друзей и погибших борцов. Это было тревожное, трудное время. И в кремлевских палатах среди стен расписных как-то ласково щурясь от яркого света, словно старый их друг, он сидел среди них, говорил, как с друзьями, и спрашивал даже совета. Незаметно и быстро часы пронеслись, и послы Дагестана так счастливы были, что когда уж совсем уходить собрались, то чуть-чуть про подарки свои не забыли. И с улыбкой Ильич посмотрел на гостей, взял и бурку, и шашку с насечкой горящей, взял и трубку, и чтоб не расстроить друзей, им тогда не признался, что он не курящий. И потом, уже после всех сказанных слов, когда стали прощаться они как родные, он с любовью спросил Дагестана сынов, чем их благодарить за подарки такие. И сказали они, в нашем горном краю никогда твоего не видали портрета. Ты, Ильич, фотографию дай нам свою. Самым лучшим подарком для нас будет это. И посланцы народа спешили домой, по пути обсуждая идеи и планы. И несли они горцам портрет дорогой, где написано Лениным «Красному Дагестану».
0: Сурат бахколи султар жиндал хураб, рухалит ахтуны бхил килхарат лгиб, халтуна ук агурау ласта, шивав саат алды хера сулквезут, чагу тули бугу агарав сурат, арат салт меседал хилат лутбуз, халет себе бач унчезе хабуна, бур хатамну доки, бур хараберги, эххеди бит араб, кваранаб кверги,
1: С той поры протекло много дней, много лет. Только встреча такая не может поблекнуть с годами. И в музее хранится все тот же портрет, даже в зимнее время, обвитый цветами.
2: Для нас, для всех, мерилом человеческого достоинства является отношение к другим людям, семье, стране, народу. Люди плохими или хорошими не родились. Даже хороший человек может стать плохим, если он другим людям будет плохо относиться, а к себе хорошо, незаметно. Он может стать эгоистом. Он только о себе заботится. Чтобы себя забывать, надо очень других любить, страдать, чтобы твои страдания и твои радости были страданием и радостью многих. А если человек горит любовью к другим людям, помочь товарищу, если его радость, ему радостно радоваться вместе с ним, если он лишен зависти, славы и не лишен жалости к слабым, он незаметно становится значительным и замечательным человеком, полноценным человеком. Поэзия тоже так. Парапессия поэта – это волнение. Мы знаем характер и краски каждой реки. Но когда море, они теряются. А в литературе, нашей литературе, они не теряются, они сохраняют свои краски, свои мелодии. И у нас очень много мелодий разных народов. У меня много книг, но основная тема моей две темы. Тема родины и тема любви.

0: Первая моя встреча с ныне народной артисткой РСФСР Валентиной Ковель была летом 1940 года. Шли приемные экзамены в Ленинградский театральный институт, на которых нам, студентам старших курсов, разрешалось присутствовать. И мы охотно присутствовали, и, считая себя уже опытными в театральных делах, даже если проучились в институте только год, мысленно решали, кого бы мы приняли, а кого нет. Правда, приемная комиссия нашим мнением почему-то не интересовалась. Так вот, Валентину Ковель приняли все безоговорочно. Задан был ей с партнершей этюд на тему «Подружки поссорились». Надо было видеть, как она наступала на оторопевшую, не ожидавшую такого натиска партнершу, как она уничтожала ее, сколько презрения слышалось в ее крике: «А ты крыса, крыса!» Все это было безумно смешно, и вместе с тем совершенно очевидно, что в институт пришел талантливый человек, очень яркий, самобытный, многообещающий. И вот начались занятия. Недолго им суждено было быть планомерными. Война. Через полгода эвакуация, опять занятия, опять переезды. Но зато все это время было очень много практики, концерты. И они тоже стали своеобразной школой мастерства. Выступали в госпиталях, воинских частях, эвакопунктах и так далее и тому подобное. И все это время Валентину считали, и небезосновательно, острой характерной актрисой. И в выпускных спектаклях, в «Грозе» и в «Наследниках Рабурдена» она тоже играла возрастные характерные роли – сумасшедшую барыню и госпожу Фике. 1945 год. Институт окончен. Валентина Ковель принята в труппу Академического театра драмы имени Пушкина. Отныне ее работы на глазах у всех ленинградцев. Готовясь к этой передаче, я пришла во Дворец искусств имени Станиславского в секцию зрителей и задала несколько вопросов членам секции, любителям театра. Вот первый такой вопрос и ответ.
1: Ну, когда в орбиту вашего внимания попала Валентина Ковель? Когда это случилось, почему, на каком спектакле?
2: Ох, это было очень давно. Это была Зойка Толокунцева в спектакле «Годы странствий» Пушкинского театра. И это было очень давно. Но несмотря на то, что с тех пор прошли долгие годы, а роль была практически эпизодическая, запомнилась она прекрасно. Пожалуй, со всего спектакля больше всего она и запомнилась. А потом был тоже спектакль Пушкинского театра. Прекрасный спектакль. Это была «Смерть коммивояжёра». И несмотря на то, что в этом спектакле были крупнейшие и очень интересные актерские работы, случайная встреча героя с женщиной в одной из его поездок запомнилась. И женщина это запомнилась, и чулок, который она натягивает, тоже запомнился. Вот так давно это было. Но, к сожалению, с тех пор в Пушкинском театре больших запоминающихся ролей не было. А потом Валентина Павловна Ковель пришла в Большой драматический театр. Началась новая история.
0: Началась новая история. Эту фразу мы пока запомним, а потом вернемся к ней. А пока в фондах фонотеки радио сохранились записи некоторых спектаклей, в которых играла Валентина Ковель. Сохранился и спектакль «Годы странствий» по пьесе Арбузова. Сейчас вы услышите сцену на переправе. Зойку Толоконцеву, преданного ординарца военврача Ведерникова, играла Валентина Ковель.
3: Был вокзал, нет вокзала.
4: Где переправа через Одер, сержант?
5: Так что переправу только наводят, товарищ майор. К утру будет.
3: Но, ты нам сказки не рассказывай. Пехота, тут переправа еще вчера работала.
5: Верно, умница. Только беспокоит нас сильно. Вчера, к примеру, и вокзальчик этот был вполне целый, а фрицы, видите, какое безобразие сделали.
4: Вот что, Зойка, я вниз к реке схожу, а ты меня здесь подожди.
3: Ясно.
5: Ты что же это, ранена?
3: Еще чего выдумал? Это не повар, половником зашиб. Вот так, старший сержант.
5: А ты серьезная?
3: А будь уверен.
5: Да. Автомат-то к чему?
3: Не на печке сидим.
5: Верно. Но уж больно много медалей на тебя понавесили.
3: Медалей много. Звездочки не достает.
5: Ой, золотой.
3: Она меньше не согласна.
6: Ну, девка.
3: Была девка, теперь нет.
5: А вот у начальника твоего что-то не видать медалей-то.
3: Да у него больше моего в два раза. Он только их носить воздерживается.
5: А это почему же?
3: При операции брякает очень.
6: Ты скажешь.
3: А ты знаешь, что он за личность? Александр Николаевич. Ну, он много тысяч бойцов своей рукой спас. Вас, скажем, оторвет тебе голову, он новую приставит. И шагай пехот своей дорогой. Да его маршал Конев лично в губы целовал. Понял, балда.
5: Уж больно ты горячо рассуждаешь. Видать, интерес у тебя есть.
3: Был интерес. Нет интереса. А если я ему пара, он для меня не более чем дальняя звезда. И не менее.
5: Понятно. Выходит, другая у него есть.
3: Угадал, пехота. Только она 3 года назад без вести пропала.
5: Она?
3: Тоже военврач была.
5: Ну.
3: Эх, зачем ты меня на свет родила, мамочка? Подружка моя, не тоскуй по дрольчике. А я бывало тосковала, а теперь нискольчки. Сыграй грустный артиллерист.
6: Это можно.
4: Переправу восстановят через час, придется ждать. В обход ехать далеко. А ну-ка, ступай к машинам, Зойка. Скажи, чтобы в лесок заехали, здесь бомбят часто.
0: Ясно. Зойка убежала выполнять приказание. Через несколько минут вернулась.
4: Ведь чего пришла?
3: Просто так пришла.
4: Ну, садись чай пить, вот сержант угощает.
3: Налейте, что ли?
5: Она у вас строгая.
4: Набаловалась.
3: Ну да. Мое баловство под пулями лазать. Что ж чай-то не крепкий пьешь? Пехота.
5: Ну, так ведь.
4: Сердитый у меня адъютант. Да. Вот 2-й год с ней маюсь.
3: Маетесь. Вот погодите, кончится война, встретитесь вы с вашей звездочкой, сдам я и вас в полной цельности и прощайте, только вы Зойку Толоконцеву увидели. А ну, сыграй грустный артиллерист.
6: Сыграю.

0: тускло звезды мерцают.
1: Слыхал я, товарищ майор, подружка у вас без вести пропала.
2: Она сболтала уже.
1: Ну, вы, товарищ майор, не теряйте веры. Ищите. У всех встречных спрашивайте. На фронте встречи бывают как нигде. Вот думают, убит человек, а он живой, вопреки смерти. Вот видите, женщина спит. Тоже небось о ней думает, что погибла. Она вот она, жива.
2: А кто такая?
1: А кто я знает? Не знаю. Простая женщина. У немцев в плену была, потом к партизанам убежала, потом... Ведь вот сколько лет без вести числилась. А теперь вот как вы, переправа на тот берег ждет.
3: Ведерников медленно подходит к Ольге, смотрит на нее.

0: Вы что улыбаетесь, Александр Николаевич?
1: Такое хорошее лицо, только исхудавшее очень. И на Ольгу похоже немножко. Чуть-чуть.
2: Хватит, наигрался. Расстраивает меня музыка. Не могу больше, сил нет.
3: Ну, время идти к переправе. Двинулись, Зойка.
0: Спасибо за чай. Пехота.
4: О, строгая.
0: Будь здоров, артиллерист.
5: Это бесхитростная, грубоватая и вместе с тем светлая девчина, фронтовичка Зойка Толоконцева, в исполнении Валентины Ковель крепко задела сердца. И, конечно, она долго осталась в памяти тех, кто видел спектакль. А вот еще один ранний образ Ковель. Тоже очень колоритная фигура, тоже запоминающаяся. Хотя по всему полная противоположность Зойке Толоконцевой. Клара Мулина. Спектакль по пьесе Николая Погодина «Сонет Петрарки».
0: Вот я и пришла.
4: Вот вы и пришли. Что, Суходолов бывает в гостях у той девушки, о которой вы мне говорили?
0: Но вы же тогда на концерте не стали меня слушать.
4: Слушать слушал, а писем не взяла. Теперь и письма эти могут потребоваться.
0: Вот видите, значит, я не зря старалась.
4: Обстоятельства в данном случае переменились, но мой взгляд на это ни при каких обстоятельствах не переменится. Ну, раз уж вы так все хорошо знаете про Суходолова, так сказать, с этой стороны, то сообщите нам, навещает он или не навещает ту девушку, которая пишет?
0: Нет, не навещает.
4: Точно знаете?
0: Точно.
4: Странно, странно. Ведь то, что вы говорите, это имеет громадное, решающее значение в деле Суходолова.
0: Понимаю. Я следила. Они не встречаются. Я хотела удостовериться, врет мне моя Майя или говорит правду. Оказывается, говорит правду.
4: Она ваша подруга?
0: Да, мы очень любим друг друга.
4: И она вам все рассказывает про Суходолова?
0: Видите ли, Павел Михайлович, конкретное имя она его никогда не называет. Нет. И говорит о нем как о некоем дорогом для нее и очень благородном человеке. Но я-то понимаю, что это и есть товарищ Суходолов.
4: Значит, она его любит, как вы, Клара, думаете?
0: Не знаю. Скрытная она. Но, по-моему, да.
4: Странное, однако, у вас с ней отношение. Как ее зовут?
0: Майя, она из Ленинграда. А я... Павел Михайлович, вы меня простите. Ну, за что вы тогда так резко осекли меня на концерте? Ведь мной же руководят самые добрые чувства по отношению к этой девушке. Она растущий молодой работник. Ну, что, если в Ленинградский университет придет порочище ее материал?
4: Послушайте, Клара, ну что же он там пишет, этой самой Майи?
0: Да, пожалуйста, копии писем со мной, прочтите.
4: Вы сняли копии?
0: Ну да, что, вот же они потребовались.
4: О, Суходолов, Суходолов. Ну, давайте. Вы иногда, в особенности на реке, слышитесь мне как песня, но когда я начинаю прислушиваться, песня исчезает и ничего нет. Вот видите, милая моя, как поздно и уже не нужно пришло ко мне то, что называют люди поэзией их жизни. И все же я без горечи и вздохов подтруниваю над собой. А когда окончательно уйду с головой в работу на своем строительстве, вы опять аукнетесь обрывком мелодичного мотива, и я часто от этого ощущаю на сердце нежность и радость. Вот почему в прошлом письме я назвал вас своей песней. Вы это читали?
0: А как же?
4: И вы находите это уродливым?
0: А вы не находите.
4: Что я нахожу, я сейчас скажу. Мне хочется понять, что вы находите.
0: Да, это уродливо. Уродливо! Суходолов же сам говорит, что поздно и не нужно. Говорит и делает. Где же после этого его партийная принципиальность? Какой урок он может преподнести нашей молодежи? Это гниль. Гниль и больше ничего.
4: Вы прошлым летом случайно в Москве не были?
0: Была.
4: Тогда вы, может, были на выставке картин Дрезденской галереи?
0: Была, была.
4: И, конечно, видели там Сикстинскую Мадонну кисти Рафаэля?
0: Сикстинку? Как же, потрясающая вещь.
4: И вы не нашли, что сие уродливо?
0: Не понимаю, что?
4: Показывать Мать Божию с младенцем Христом на руках. Вы не находите, что эта картина является пропагандой религиозного дурмана?
0: Странное сравнение, Павел Михайлович. Я не такая уж. Это ж великое искусство, поэзия и так далее.
4: Так. Значит, понимаете. Отлично. А Суходолову должно быть чуждо самое малое прикосновение к поэзии. Мы, коммунисты, тем более в почтенном возрасте, да еще занимающие ответственные посты, должны быть лишены всякой поэзии, трепета душевного, песни. Вы, молодая женщина, распространяющая у нас культурные знания, вот в этом маленьком празднике человеческого чувства, увидели только материал для привлечения коммуниста к ответственности. Говорю вам это с большой скорбью. Но вы можете со мной не согласиться. С письмами вы тоже имеете право поступить, как вам покажется нужным.
0: Непонятно. Непонятно. Вот вы меня упрекаете. А директиву-то дать не можете?
4: Не могу. Тут не прикажешь. Вот нас двое членов партии, а взгляды у нас на этот случай разные. Мы вырабатываем новую коммунистическую мораль. И дело это длительное, мучительное, даже трагическое.
0: А разве мы еще не выработали нашу мораль? Ну, знаете, впервые слышу. Мне казалось, что в этом вопросе давно все ясно.
4: Не знаю, как вам, а мне не ясно.
0: Поневоле растеряешься. А как же дальше жить?
4: Увы, директивы дать не могу. Можно пригласить ко мне вашу подругу?
0: Пожалуйста, хоть сейчас.
4: Пускай сейчас. До свидания.
0: А итог? Итог? Я ж действительно не знаю, как теперь думать.
4: Думать – это одно дело, а жить чужими мыслями – другое. Попытайтесь подумать самостоятельно. Например, программа нашей партии дает огромный простор для самостоятельного мышления. А сколько дает Ленин?
0: Нет, как хотите, я не согласна. Получается полная неразбериха. По каждому поводу индивидуально думать, индивидуально принимать решения. Прежде всего, с ума сойдешь. Без установок жить нельзя.
4: И насчет чувств вам нужны установки.
0: А что, конечно, и чувства тоже умещаются в определенные рамки. Павел Михайлович, я преклоняюсь перед вашим авторитетом, но вы меня путаете. После этого разговора я боюсь, что окончательно спячу. Никогда в жизни я так не расстраивалась.
5: Вот видите, такой моральный уродец. Образ, конечно, сатирический, но Ковель подчеркивала не это. В ее исполнении Клара Мулина была страшна своей искренней убежденностью в правоте того, что она говорит и делает. Это запомнилось. Запомнилась и лирическая Лёшка, девушка с рыжими глазами из спектакля «Дальняя дорога». Но если окинуть взглядом весь ее творческий путь в Пушкинском театре, то за немногими исключениями можно сказать, что в первую очередь эксплуатировалось то, что лежало на поверхности дарования актрисы. И игра ее была хоть и темпераментной, яркой, во многом озорной, но в глубины характеров своих персонажей Ковель только заглядывала. Были интересные заявки, а разработки настоящей в большинстве случаев еще не было. Вот мне кажется, именно это скрывается за фразой зрительницы, которая сказала, что после перехода Валентины Ковель в Большой драматический театр имени Горького начинается уже другая история. Проверим еще раз.
6: Считаете ли вы, что судьба актрисы изменилась после ее перехода в Большой драматический театр? Или, по вашему мнению, это просто накопление мастерства, накопление жизненного опыта?
7: В Большом драматическом театре имени Горького раскрылись новые стороны таланта Ковель. Я видела ее во всех ролях в Горьковском театре. Ковель – актриса, как теперь говорят, синтетическая, разноплановая, разносторонняя. Она играет последние годы как драматические. Беатрис в драме Зиндала «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки», буфетчица Анна Васильевна в драме Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», так и комические – Сваха Кабато в «Ханумме» и острохарактерные роли – миссис Барнл в «Пиквикском клубе».
5: Итак, в Большом драматическом театре расширился диапазон актрисы. Но дело не только в этом. Дело в том, как она стала играть. Насторожила первая же ее роль в этом театре. Это было в спектакле «Традиционный сбор». За окошечком сберегательной кассы какого-то провинциального городка женщина, тихая, скромная, Валентина Ковель. Половину спектакля я ждала, вот сейчас я увижу знакомую Ковель, ее почерк. Ничего подобного. Совершенно отрешившись от своей броскости, озорства, неожиданных эскапад, актриса постепенно ввела меня в очень скромный, но внутренне наполненный мир своей героини. Раскрыла ее душу, чистую, щедрую, и подняла на голову выше всех ее, казалось бы, более устроенных, большего в жизни добившихся одноклассников и одноклассниц. О многом пришлось задуматься после этого спектакля. Летели все представления об амплуа актрисы. Мой следующий вопрос зрителям.
6: Как вы считаете, свойственна ли Валентине Ковель жанровая определенность? Ну, вот актрисой какого жанра вы ее считаете?
8: Видимо, трудно ответить на этот вопрос. Валентину Ковель трудно отнести к какому-то определенному жанру, как актрису. Отличительной чертой ее игры, по-моему, является предельная достоверность, жизненность ее в любой роли. Вот на нее смотришь на сцене и веришь, что ее героиня может быть только такой и не иной. Хотя ее героини всегда несколько эксцентричны, взбалмошны, но веришь, что вот эта эксцентричность является только внешней маской, бравадой, за которой очень часто скрывается несчастливая женская судьба. Ее героини часто несчастливы, неудачливы, но вот свое горе они не хотят показывать и скрывают ее за такой эксцентричностью. А на самом деле здесь скрывается ранимая, добрая, отзывчивая душа. Ее героини всегда по-матерински отзывчивы, в них много заботливости, такого материнского тепла, может быть, неумелого, но искреннего. А вот отнести ее к какому-то определенному жанру, как я говорю, трудно, потому что ей доступна и эксцентричность, и комедия, и глубокая трагедия.
5: Так сложился репертуар театра за последние годы, что Валентине Павловне Ковель пришлось сыграть много ролей матерей, что не прошло незамеченным зрителями. Но какие разные эти матери! Вот проводница Лиза, мать Валентина в пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина».
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Проходите, пожалуйста.
11: Речь, да? Да,
9: проходи. Извиняюсь. Тихо ты! Ну, тихо! В комнату это мне вас неудобно.
10: Нет, спасибо, мы на минуту. Дело в том, что Валя...
12: Она ведь у вас бывает?
9: Валя?
12: Да. Она моя дочь, вы понимаете?
9: Да. У него вообще-то много друзей приходят.
12: И она сегодня не ночевала дома. И в последнее время...
10: Мама, спокойнее.
12: В последнее время их увлечение вашего сына и моей дочери. Вам известно, что у них увлечение? Или ваш мальчик скрывает от вас это?
9: Нет, я слышала вообще-то.
12: А он дома?
9: Он?
12: Да.
9: Он вообще-то грузит по субботам на станции.
12: Ой, грузит? А что, разве он не студент?
9: Нет, студент, как же студент, подрабатывает. У меня этих трое, две девочки еще.
10: Мама, она, может быть, действительно у Сони, и мы зря вот это...
12: Оставьте свою Соню, вы еще думаете что-нибудь сделать. Мать уже все знает, что и как. Да я слышала, что у вас трое детей. Uh-huh. А вам известно, что наши дети, ваш сын и моя дочь, чуть ли не жениться уже собираются?
10: Ну, мама, ну зачем?
12: Вам это известно? Ах так? Что же, вы считаете это возможным? Вы считаете это возможным, если они в этом возрасте покалечат друг другу жизнь, бросят учебу, ну и все прочее?
9: Так вот и я говорю, Николай, ни двора, и помощи ждать не приходится.
12: Не наша ли с вами обязанность оградить их от ошибки, уберечь, предупредить?
9: Ну, погуляли бы, коли так. А жениться-то зачем?
12: Ну, я говорю, ну, женятся они, ведь ребенок появится. Ну, как они будут жить? Где? На что?
9: Ну, вот они какие. Все сами да сами, ничего слушать не хотят.
12: Ну, мы же с вами не можем сидеть, сложа руки, и смотреть, как они... Ну, ведь они же гибнут.
9: Да. Жалко их все-таки. В клетку-то их тоже не посадишь все равно. Любовь ведь у них.
12: Ой, любовь. Ну что вы, ей-богу, прав. Любовь. Откуда любовь? Какая любовь? Вы понимаете, если было
11: Лизочка,
12: что-нибудь серьезное. Вот
9: погоди, я, Володя, ну куда ты? Ну иди, пожалуйста, да. Иди. Ой, Господи.
11: О, какие люди? Мадамы?
9: Володя, ну Володя же, Рит, возьми ты его.
11: Прошу к нашему шалашу.
9: Ой, Господи.
13: Уходи ты отсюда,
9: иди ты. Разгулялся. Теперь не остановишь.
12: И в этот вертеп она ходит.
10: Ну, мама.
9: Это не я, это подруга привела. И в комнату, поэтому мне вас неудобно.
10: Это вы нас. Извините. Мы не вовремя. Мама, идем.
12: Да. Да. Мы уходим. Я хочу, понимаете, я, чтобы мы, ну, понимаете, если у них не будет никакой поддержки, если мы с вами будем действовать, так сказать, единым фронтом, ну, ведь вас же совсем мальчик, ребенок, ну, зачем ему это надо? Ну, покалечить себе жизнь и больше ничего. Любовь, ну, какая любовь? Туман ведь и больше ничего.
9: Ой, Господи.
10: Это действительно все пройдет.
9: Конечно,
10: не расстраивайтесь.
9: Да жалко мне их. Поглядите, чего с ними делается. Какая мать зла своему ребенку пожелает? Он ведь у меня неплохой, Валя-то.
12: Да, да.
9: Я сама его слушать привыкла. Вот вам он, может, и не нравится. Конечно, какой из него жених? Мальчик?
12: Ну что вы, ну разве в этом дело? Он очень хороший мальчик. Очень. И он бывал нас, знаете, и мы...
10: Да.
12: Ну, сами посудите, ну, жених.
9: Он честный?
12: Да.
9: Он плохого не сделает. Ой, вот если бы я могла, я бы вот все отдала. Пусть живут!
12: Ну, я... не знаю. Ну, послушайте, вы смелая женщина, ну подумайте, они же через год разойдутся, разочаруют

0: Хорошие дети.
1: Вот, правильный писатель. Покалечим мы им своего писателя.
2: Да нет, я не понимаю, понимаете, я не понимаю. Да нет, ну что вы, я своему ребенку не враг.
1: Господи, а я-то что, враг, что ли? Да я троих ращу. Все говорят, Лизка, какие у тебя дети, какие у тебя дети. Да вы не верите. Видели вдвоем-то, когда они. Вот я всю жизнь в поездах всякого насмотрелась. А ведь такое редко встретишь. По-моему, такое беречь надо. Не трогать, не изгадить. Натерзаются они еще в жизни-то. Зачем нам-то их терзать? А может, нам лучше вместе и поддержать их, а?
2: Нет, от меня не ждите. Я потакать не собираюсь.
1: Так не в потачках тут дело. Так вот,
2: ой, богу, ну, не знаю, не знаю. Может, для вас такие вещи привычны, судя по обстановке? Я не удивлюсь, если им здесь условия создают.
0: Мама!
2: Что?
0: Какие условия? Нет у меня условий. На улицу не выгоню, как хотите.
1: Лиза! Что тут происходит-то, а?
3: А, какая глушея.
0: Мама, ну идем, ну невыносимо же, это бред какой-то.
2: Ты видела? Ты поняла?
0: Ну, вижу, ну что, что, ну идем же!
4: Вот, говорят, условия я создаю.
5: Ах, вот оно что! Дочку свою оберегают, лапочки мои, старомодин.
4: Чего оберегают-то? Душу ребятам в узлы завяжут. Мне ее-то еще больше жалко, чем своего.
0: Парню-то что?
3: Ну, да выпейте вместе и все, а?
0: Спасибо. В другой раз с удовольствием. Мама!
2: И я все это должна выносить из-за нее. Кошмар какой-то.
6: Нелегкую жизнь прожила Лиза. Одна растит детей, но, как видите, не очерствела, не сломилась. И сколько мягкости, тепла в интонациях Ковель, сколько человеческого достоинства. А вот еще одна мать. Буфетчица Анна Васильевна в драме Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Тоже незавидная судьба, а характер сложился совсем иной. И иные краски находит для него актриса. Причем внешний рисунок роли сдержан и в другом спектакле. Первоплощение только внутреннее. Итак, сцена из спектакля «Прошлым летом в Чулимске».
2: Павел, поди сюда.
7: Ну, чего тебе, мать? Чего
2: стоишь? Собирайся, Павел. Надо тебе уехать. Уезжай.
7: Что, все?
2: Не гоню я тебя. Прошу. Сделай, Павел, для матери. Пожалей ты меня.
7: Так. А меня кто пожалеет? Тут я смотрю, что ты все перед своим Афанасием стелишься.
2: Я перед ним всю жизнь стелюсь. Понятно тебе?
7: Ага. А то, когда вас вижу вместе, вы как собаки лаетесь.
2: Верно ведь. Как собаки. При тебе. А без тебя, без тебя это ты врешь.
7: Вон, значит, как. При мне, значит.
2: При тебе, Паша. Завтра же уезжай.
7: Мать! Ну, спасибо тебе, мать. Приласкал ты меня. Приголубила.

0: кто виноват? Кто виноват, мать? Говори. Откуда я взялся? Ты меня родила или не ты?
1: Замолчи, Павел.
0: А кто

0: ждал твоего Афанасия? И кто его не дождался? Кто, ты или я?
1: Замолчи!

0: Паша! Паша! Паша! Паша!
1: Сынок, ведь я... Ой, Господи, прости ты меня! Прости! Прости, пожалуйста!
2: Ладно. Иди, мать. Иди, мать.
1: О, Господи, чего же делать-то? Чего же делать-то? Прости, сынок, и уезжай. Уезжай от греха подальше.
3: И снова разговор со зрителями во Дворце искусств имени Станиславского.
4: Что вас более всего привлекает в творчестве этой актрисы?
5: В творчестве Валентины Павловны Ковель более всего привлекательна запоминаемость образов, созданных ею. Как бы давно ни смотрелся спектакль, образы эти глубоко запоминаются.
4: Ну вот какой ее образ вам больше всего запомнился?
5: Ну, мне посчастливилось, например, видеть спектакль Артура Миллера «Цена». Образ Эстера – глубоко волнующий образ, созданный Валентиной Павловной Ковель.
3: Думается, что эта запоминаемость в значительной степени обусловлена умением актрисы почувствовать и точно определить себя в той социальной среде, в которой живут ее героини.
6: Хотелось бы отметить наблюдательность Ковель, острый глаз художника. Отсюда необыкновенная достоверность, точность созданных ею образов.
4: В каких ролях вы видели Валентину Ковель и какую роль из ее репертуара вы считаете вот сами для себя лучшей?
7: Я видела Валентину Ковель в спектакле «Валентина и Валентина», «Цена», «Прошлым летом в Чулимске», «История лошади» и на творческом вечере Ковель. Я видела ее в маленьком кусочке из спектакля «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки». И что меня поразило, это умение перевоплощаться. Если раньше я видела ее в роли добрых матерей, заботливых, но обремененных своими заботами, то тут передо мной стала жесткая женщина. Но в то же время видно, что когда-то она была очень интересна и добра, и именно среда породила в ней эту жестокость.
4: Но это, по-вашему, ее лучшая работа?
7: Да, по-моему, это лучшая работа в театре. Мне нравится игра Валентины Ковель тем, что всегда она интересна, роли ее запоминаются и не оставляют равнодушными. И кроме того, жизненная позиция активная актрисы, темпераментность всегда переходит и на ее героинь.
3: Беатрис тоже мать, но жизнь ее так беспросветна, она видела столько несправедливости, на нее обрушивались такие страшные удары судьбы, что эта американка не выдержала, ожесточилась. И как это часто бывает, свои несбывшиеся мечты, свои неудачи, свою горечь вымещает она на самых близких ей людях, дочерях. Сцена из спектакля «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки».

0: Начинаем новую жизнь. Решила немножко убраться. Ты мне поможешь. Можешь начать с того, что выкинешь своего кролика. Или я отравлю эту сволочь.
1: Мам.
0: Думаешь, шучу? Учти, нет. Где Рут? Не исключено, что она носится по школьному двору в одном лифчике.
1: Мамочка.
2: Что такое?
0: Ты меня уронишь. Осторожней.
1: Меня просили кое-что сделать в школе, мама.
2: Ой, какое выдающееся событие.
1: Да.
2: Тебя просили кое-что сделать в школе. А ты не сделаешь кое-что в школе. Ты сделаешь кое-что дома.
0: Ты слышишь, что я тебе сказала? Я хочу, чтобы ты помогла мне дома. Можешь начать с того, что выбросишь своего кролика.
2: Хорошо, я добрая. Я добрая сегодня. Отдай его куда-нибудь подальше. Гудмену отдай.
0: Гудмену, воображаю. Кролик и Гудмен.
2: Я давно бы отравила твоего кролика хлороформом, но твоя припадочная сестра будет биться в конвульсиях от этого всю свою жизнь. А я терпеть не могу, когда она сотрясает с собой весь дом. Эти заразные ноготки выкинь, они смердят.
0: О, Нэнни! Нэнни едет. Привет, Нэнни! Как дела? Нэнни, а ты не хочешь куда-нибудь поехать? Попутешествовать далеко-далеко. А, не хочет. Пивка хочет. Ну, дадим ей пивка. От пивка хорошо спится. Я сегодня, Нэнни, как бы даю итог прожитому. И жизнь моя сводится к нулю. Я складываю все ее мгновения и в результате получаю ноль. Кругом ноль, а в середине я.
2: А знаешь, как нужно произносить это слово по всем школьным грамматическим правилам?
0: Его нужно произносить о.
2: О, о,
0: о.
2: Итак, к концу недели ты очистишь дом от кучи кроличьего дерьма. Мы найдем тебе работенку где-нибудь в мелочной лавке. Если ты вздумаешь фардебачить, я найду на тебя управу. Поняла? Все.
1: Можешь себе представить? Нет, ты можешь себе представить? Мне бы просто показалось это непостижимым. Если бы не подошел Крис Бернс и не рассказал об этом на географии. А потом сам мистер Гудман выболтал все в кабинете на 8-й перемене. Я подслушала. Ну, Тилли, ты счастлива? Счастлива. Ты подумай, ну, все же могло и провалиться. Мама, ты знаешь, я так горда. Ну, я просто, ну, ты понимаешь, что впервые все подошли и говорили о ней. И никто, ну, они все подошли ко мне наперебой, орали о ней. А я кричала, да, она моя сестра. Не, я говорила, да, она моя сестра, моя. Дай сигаретку, быстренько сигареточку.
2: Не тронь. То, что тебе не принадлежит.
1: Я почешу тебе спину попозже.
2: Вот еще. Даже не хочу, чтобы ты дотрагивалась до меня.
1: Подожди, он звонил? Черт, не могу. Я не могу в это поверить. Ну, не могу, и все тут.
2: О чем она говорит?
3: Я участвовала в конкурсе по естествознанию.
2: Так.
1: Как, подожди? Она тебе что, еще ничего не рассказала? Тилли, ты что, еще не... Ничего не говорила, Тилли? Боже, да как же ты можешь, Тилли? Мама, это же совершенно великолепно, мама! Итак, внимание! Тилли вышла в финал конкурса по естествознанию! Их всего 5 фаворитов и сотен других. Ты подумай, она победила с этими своими вшивыми ноготками! Мама, ты подумай, это же невероятно! Ну разве это не чудо? Ее выбрал сам доктор Берг, декан! И я слышала своими ушами, как он говорил мистеру Гудману, что он никогда не видел, чтобы девушка работала с таким увлечением и достигала таких успехов в естествознании. Ну вот, я всем и говорила, что она моя сестра. Тилли, я сказала, что ты моя сестра. И ее будут фотографировать. Мама, ты подумай, разве это не чудо? И никто над ней не смеялся. Никто! Ну вот, я всем и говорила, что она моя сестра. Тилли, Я сказала, что ты моя сестра. Это он. Мама, ответь, я боюсь. Мама, он повесит трубку. Мама, он трубку повесит. Алло? Да? Минуточку, пожалуйста. Это он. Он хочет поговорить с тобой.
4: Кто?
1: Декан.
4: Положи трубку.
1: Я сказала, что ты дома, мама. Я сказала, что ты дома, мама.
2: Алло? Да, я знаю, кто вы, доктор Берг. Понятно. А нельзя ли кого-нибудь другого? У нас так много работы по дому. Она ведь дома уделяет гораздо меньше внимания, чем бледно-желтым ноготкам. Я? Я? А зачем я должна подниматься на сцену? Ведь другие матери могли бы с таким же успехом. Да, я понимаю, что она моя дочь. Хорошо. Хорошо, я подумаю об этом. До свидания, доктор Берг. Я сказала, я подумаю об этом.
1: Ну, что он тебе сказал? Что он тебе сказал?
2: Как ты мне могла такое устроить? Как ты могла допустить, чтобы этот человек звонил нам домой? Мне не во что одеться, ты слышишь? Я буду выглядеть на сцене не лучше тебя, маленькая уродина! Ты что? Ты хочешь, чтобы они над нами посмеялись? Посмеялись? Над нами обеими.
1: Мама, мама, разве ты не гордишься ею? Это же такая честь, мама. Никто надо мной не смеялся.
2: Боже мой.
5: Наша передача подходит к концу. Вы прослушали сцены из многих спектаклей с участием народной артистки РСФСР Валентины Павловны Ковель. Это высокое звание она получила в этом, 1978 году. Все это серьезные спектакли, драматические. Но нам не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что на этом новом витке из творческой биографии актрисы исчезли так нравившиеся нам комедийные краски, щедро окрашивавшие ее ранние работы. И поэтому под конец передачи мы приберегли веселую сцену из спектакля «Ханума», в котором Валентина Ковель с блеском играет роль соперницы Ханумы, незадачливой свахи Кабатоп.

0: Думаете, я ханума? А я кабато. Тоже, между прочим, сваха. И неплохая. Ханума, ханума, ханума, ханума. А я этой хануме сегодня свинью подложу. А сколько раз она мне дорогу перебегала, то жениха отговорит, то невесте на жениха наговорит. Сегодня я над ней посмеюсь, все скажут, ай да кабато хануму обскакала. Всех ее клиентов к себе переманю, деньги буду иметь, почет и уважение.
1: Ну а я что иметь Майме? Буду?
0: Тимоте, дорогой, здравствуй. Как что будешь иметь? Комиссионные. Надежи. 10 абазов, 30 после свадьбы. Иди зови князя.
1: А, опоздала. Самая лучшая сваха ханума нашему князю уже невесту сосватала.
0: Ханума, ханума, если я твоего князя на своей невесте женю, еще неизвестно, кто из нас ханума будет. Слушай, что стоишь, зови князя. Ханума.
1: Князь, сваха пришла.
0: Сваха пришла.
2: Ханума! Кабато, ты зачем пришла?
3: Ханума уже нашла нам невесту. Гулихо Махнадзе. Уже список приданого прислали.
0: Постой, князь, погоди. Послушай, какую я тебе невесту нашла. Стройна, как тополь, нежна, как персик. Ни гроша с тебя не возьму.
2: Не можем мы.
3: У нас смотрины сегодня?
0: Да. Не могут они. Нет. Смотрины у смотрины. Них. Смотрины. Угу. Постой, князь, погоди. Смотрины. На что смотреть, госпожа, на что?
2: Как на что? Как на что? Сестра, прости ты на халки список приданого.
3: Бриллиантовых колец 5. Курдючных овец 25. Ковров тыкинских 12. Скакунов осетинских 15.
0: Вайме!
2: Что ты орешь?
0: Вайме, вот вайме. Поверили этой пройдохе хануме? Ковры молью проедены, овцы давно съедены, бриллианты фальшивые, скакуны паршивые.
2: Молчи.
0: А невеста, три жениха со смотрин сбежали, четвертый там остался, бежать не мог.
2: Почему?
0: Умер. Вот у меня невеста. Губки как кизил, кожа как персик, глазки как маслины.
2: Что ты мне про фрукты и овощи рассказываешь? Что за невесты твоей дают? Говори.
0: Список читать дня не хватит. Единственная дочь у отца ничего для нее не жалеет, еще бы такая красавица. Губки как кизил, кожа как персик, глазки
2: это
0: как
2: я уже малый. Слышал. Кто отец у этого персика? Говори.
0: Авлабарский купец тебе честь оказал.
2: Велика честь. Какой-то купчишка, да еще с Авлабара.
0: Сам где живешь? Не в Авлабаре.
2: Временно.
0: Зачем так говоришь, князь? Зачем? Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре. Самые умелые мастера в Авлабаре. Самые богатые невесты в Авлабаре. Над рекой стоит гора, под горой течет кура, за курой шумит базар, за базаром Авлабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш Авлабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш Авлабар. Всех мудрей там мудрецы, всех богаче там купцы, и у каждого купца в доме дочь имеется. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя.
2: Нет, нет, не верю я тебе, сваха.
0: Не верит.
2: Не верит.
0: Не верит.
2: Нет.
0: Сказать ему, кто у него тестем
2: да.
0: будет?
2: Сказать.
0: Тирилимпим, тирилимпим. Микич Катрянц!
3: Микич Катрянц? Да ты рехнулась, женщина!
0: Чтоб руки у меня отсохли, чтоб глаза мои не видели, чтоб зубы у меня вывалились, один для боли остался.
3: Остановись, женщина! Кожаная фабрика в Тифлисе, сапожные лавки в Горе, в Кутаисе, в Манглисе. Все его!
0: И еще я тебе скажу, что сегодня в 10 часов к тебе в дом пожалует сам Микич с приказчиком и со своим списком.
2: А сейчас сколько?
1: А в духане, где вы часы оставили? Сейчас без пяти.
3: Молчи.
1: Помолчи.
3: А что мы Ханумет скажем? Она же нас со света живет.
0: Объясни, князь, что-то я запуталась. Кто здесь князь, ты или, может быть, Ханума?
2: Кто здесь князь?
0: Кто женится, он или Ханума?
2: И невеста, богаче,
0: и сваха дешевле.
1: Здесь я.
2: Если Ханума придет, меня дома нет.
0: Дома нет.
2: А Катрянца прямо в дом.
3: Какой дом? Одна тахта стала.
4: Примем их в саду.
0: В саду?
4: Скажем, что ремонт. И Ханума в саду не найдет.
0: Не найдет.
3: Молодец. А чем угощать будем?
0: Ой.
3: Дома хоть шаром покати.
2: По-французски.
1: Тимотей! Здесь я.
3: Вот он.
2: Ты помнишь как?
1: Помню. Как князя Кипиани. Одними назвали.
2: Имя. А за вином сбегает лавку к Адамяну.
1: Фу. Там больше не дадут.
2: Тогда беги к Григоряну.
1: О, там дадут.
2: Так что ж ты стоишь, беги, пожалуйста.
1: По шее дадут, если еще раз приду.
4: Ты не разговаривай, Бараман. Если я тебе сказал, беги, ты должен...
0: Ну, Ханума, берегись! Буду себя поэтом и кентом прославлять.

0: И мой последний вопрос зрителям.
1: В какой роли вам хотелось бы увидеть Валентину Ковель? В вашем распоряжении сейчас весь мировой репертуар, театральный, вся литература. Вот в какой роли вы хотели бы ее увидеть? Что бы вы предложили ей сыграть?
2: Ну, я видел Валентину Павловну во многих спектаклях. Все спектакли мне понравились. И поэтому сказать бы, чтобы я хотел бы видеть ее в какой-то роли, довольно-таки трудно. Любая роль новая, которая будет сыграна ей, принесет мне очень много радости.
0: Ну что ж, придется этот вопрос задать самой Валентине Павловне Ковель. Валентина Павловна, может быть, вы по определению ответите на этот вопрос? О какой роли вы мечтаете?
3: Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы поблагодарить тех зрителей, которых я только что слушала. Большое спасибо вам за хорошие слова, за такую оценку моей работы. Хочется даже о большем поговорить, о многом. Тут, я понимаю, на радио времени мало, надо говорить кратко, четко. Так вот, большое вам спасибо.
4: Ну, а о мечте?
3: О мечте мне хотелось бы сыграть ленинградку. Ту ленинградку, которую я знаю, которую я видела в блокаду, которую я видела в войну, которую я видела потом уже, когда восстанавливался Ленинград. Ту ленинградку, которую я вижу сейчас. Эти женщины очень сложны. Они и с юмором, они где-то и со своими хлопотами, заботами и даже несчастьями. Женщина, которая умеет все понимать, умеет смеяться, умеет прощать, умеет ненавидеть. Мне хотелось бы сыграть такую женщину, с которыми я знакома, и которые гораздо сложнее, чем мы часто видим в пьесах. Вот если бы удалось сыграть не такую женщину, я была бы удовлетворена как актриса, мне кажется.
0: Ну что ж, Валентина Павловна, такая пьеса пока еще не написана. Будем надеяться, что она будет написана. Но вот если она будет написана, то вам хотелось бы, чтобы в каком жанре она была написана? Вот ваш любимый жанр, я к этому подбираюсь.
3: Ну, я считаю, что смешное и грустное, трагическое и комическое в жизни идут всегда рядом. Я вообще за жанр трагикомедии. Не просто комедии и не просто драмы. Чтоб было и смешно, и грустно.
0: Валентина Павловна, а кого из режиссеров вы попросили бы поставить этот пока еще не написанный спектакль о Ленинграде?
3: Ну, режиссеров я не приглашаю, но если бы мне дали такое право, то я бы, конечно, пригласила Георгия Александровича Товстоногова, который мне очень много дал в моей актерской жизни, который сыграл очень большую роль вообще в моей жизни, как человек, как личность, как очень большой режиссер. Все то, что я сделала в Театре Горького, этим я обязана Георгию Александровичу, потому что он меня сделал актрисой той, о которой сейчас говорят зрители вашей передачи. Он мне помог многое понять. Я ему очень благодарна и была бы счастлива с ним, вот именно с ним, очень глубокую, очень интересную роль сделать еще в жизни.

0: может этого быть. Факт. Да нет, он пошутил, как обычно. Ты что, не знаешь?
1: Увы, на этот раз все серьезно. Серьезно некуда.
0: Спорим, что он распустил этот слух, а сам сидит в незабудке.
2: Только подумайте, а? Он же вчера на охоту собирался. Шутил. Еще вчера. А сегодня?
3: Да, такого я от него не ожидал. Он был Алька Заликов.
4: Какое несчастье. Я бы никогда не поверил, но, знаете ли, в последнее время он вел себя... Я далеко не ханша, но должен вам сказать, что он вел себя весьма неосмотрительно. К добру такое поведение не приводит.
3: Я не верю. Не верю, не верю. Зачем он так сделал? Зачем? Зачем? Скажи, он тебя любил? Я не знаю. Мы прожили с ним 6 лет, но я его так и не поняла. Мы будем с тобой дружить. Будем? Да, я уезжаю. Навсегда. Напишешь мне письмо? Прошу.
5: Очень, очень приятно.
6: Девушка, в таком состоянии одной вам быть нельзя.
5: Да. Все-таки в 6 часов мы ждем вас в незабудке. Договорились?
3: Хорошо.
7: Кто знает, если разобраться, жизнь в сущности проиграна.
6: Итак, товарищи, скинемся. Нет, вы меня не так поняли. Скинемся на венок. Венок. Венок. Венок. Венок. Венок. Венок.
8: Дарь! Алло! Алло!

Вы понимаете? Вот это у них называется переменная облачность. Льет, как из ведра. Алло, алло, Дима, привет, поздравляю, старик оказался прав. Ну, насчет дождя, черт бы его подрал, да? Целый год ждали, вот, дождались, да? Как кто говорит? Зилов? Зилов? Ну да. Не узнал? Умер? Кто? Я? Нет. Нет, живой пока еще. Этого только не хватало, чтобы я сдох перед самой охотой. Ага. Голова, естественно. Естественно. Ну, пока цела. Угу. Вчера? Вспоминаю. Нет, ну, всего не помню. Нет. Скандал. Да, скандал помню. Зачем устроил? Думаю, Дима, думаю. Слушай, Димочка, а мы теперь когда? Ну, выезжаем когда? Ждать? Ага. А он когда начался? Вчера? Представляешь, не помню. Угу. Слушай, а драки вчера не было? Нет? Странно. Ну, знаешь, такое ощущение, что кто-то двинул разочек по морде. Ага. Интересно, кто, ты не видел, нет? Ну, ничего, ничего. Ага. Ну, такой культурный, да, интеллигентный удар, да. Слушай, а если он зарядил на неделю? Да не, я не волнуюсь, я не волнуюсь. Да. Дома, дома. Ты знаешь, я уже в полной готовности, да. Ну, ясно, да. Дома, да, жду. Жду. Давай, давай.

0: безвременно сгоревшему на работе, Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей. Зилову Виктору
1: Так это же я. Ну да, я.

Алло. Алло. Говорите, алло. Алло. Ну что, так и будем молчать? Алло. Пошутили и ушли, да? Алло, алло. Остроумно. Очень остроумно. Алло. Идиоты. Вы шуточки, да? Подарить другу вот такую штуку на похмелье. Еще вот в такую погоду. Это разве не свинство, а? Хотя нет, нет, нет. Нет, вот настоящие друзья, они же именно так и поступают, да? Живым людям венки. Видишь, как просто. Просто. А смеху, смеху. Ой. Так, подождите, сейчас, подождите. Голова, Виктор Алексеевич. Разве это не смешно, не? Ну, Виктор Александрович. Не, ну смешно. Смешно, смешно. Или нет? А, смешно или нет? Смешно, смешно. Ребят, что не смеемся-то? А, понимаю, понимаю. Нет, чувство юмора, понимаешь? Сейчас. Зилов, Витя, СССР. Первое место присуждается Виктору Зилову.

0: Ну что, собираешься?
1: А уже собрался.
0: Уже собрался?
1: Угу.
0: Молодец. А доживешь?
1: Не знаю, Дима. Как дожить, не представляю.
0: А ты не нервничай. Если хочешь, чтобы из тебя настоящий охотник получился, не волнуйся. Главное это не волноваться.
2: Послушайте, до вашей охоты еще полтора месяца, а до конца обеденного перерыва 35 минут.
3: Да, Димыч, у нас полчаса, нужно выпить и посмотреть, как мы справимся.
0: Попробуем.
3: Значит так, три салата.
2: Три шашлыка.
3: Три шашлыка, да. Хорошо. И выпить, выпить. Да. А что он пьет?
2: Я думаю, что публично он вообще ничего не употребляет.
0: Ну, Толик, винишко тут.
2: Смотри, на что-то строго, сам знаешь. Ах. Обидный перерыв.
3: Динка, мы ждем шефа.
2: Да.
0: Понял.
3: Я думаю, он глушит водку по ночам. Глушит, Толик.
2: И, между прочим, правильно делает.
3: Ой.
2: Вот представляешь, все умеет человек, все умеет.
0: Так, ребята, есть свежее пиво?
3: Не, ну куда нам пиво?
2: Вина?
3: Бутылку.
2: Нет, две.
3: Две? Хорошо, гуляет.
2: Две. Поздравь его. Получил квартиру.
0: Да ты что?
3: Ты сам не ожидал.
0: Скажи, где?
3: У моста.
0: О, да мы соседями будем. Ну, поздравляю.
3: Спасибо. Новоселье сегодня.
2: Сегодня.
3: 20:00 вечера. Димочка, я тебя жду.
0: Я не могу.
3: Почему?
0: У нас все в отпуске. Не отчитываться, кассу сдавать.
3: Лена, ну заменись, заболей, умри. Ну что, ну так же тоже ли?
0: А вот так, старичок, я не поступаю. Извини, сегодня не могу.
3: Жаль. Жаль.
0: Значит, три шашлыка,
3: да.
0: Три салата, два вина.
2: Да.
0: Ну, учти, с тебя полбанки.
3: Ну, какой разговор, да? Жаль, Дим, жаль.
2: Да. Ты смотри, какой стал, а. А в школе ты робкий был парнишка. Кто мог подумать, что из него получится
3: официант? Толя, видел бы ты его с ружьем. Да. Зверь, что ты, с полсотни метров в лед все.
4: Привет! Аликин.
3: Здрасте.
4: Давно я вас не видела, а? Да вы что, меня ждали, а?
2: Да.
4: Чудно.
0: Привет, крошка.
4: Здравствуй, Алик.
0: Еще один шашлык, я правильно понимаю?
3: Да, будь другом, а?
4: Что?
3: Что?
4: Веселишься, да?
3: Да, я.
4: Квартиру получил.
3: Угу.
4: А где ты пропадала?
3: Ну, где? Я дома и на работе. Все.
4: Ну, а если я соскучилась, нельзя пропадать так надолго.
3: Ну, дорогая моя, у меня дела. Мы прежде.
2: Между прочим, мы вдвоем поставим.
3: Фактически, да, горим трудовой красотой.
4: Смотри, Алик, я найду себе другого.
3: Угу. Ты как, сама найдешь или помочь?
4: Я сама найду, я не маленькая.
2: Слушай, а что ты так всех называешь?
4: Как?
2: А вот Аликами. Все у нее Алики. Алкоголики, что ли?
5: Толь, она сама не знает, понимаешь, сама.
2: Слушай, а может, это твоя первая любовь, Алик?
4: Точно, Толик, у меня и первая Алик. И вторая Алик, у меня вообще все Алики, да.
2: Это наше начальство. Я не советую вам официировать ваши отношения. Вы свидетели.
3: Ой, давай, пусть, давай.
4: Вечером увидимся?
3: Да, нет, сегодня, Верочка, сегодня никак не могу видеть.
4: Да, почему?
3: У меня же сегодня это новоселье.
4: А почему к тебе меня не пригласить?
3: Ну, я бы с удовольствием, но знаешь, думаю, что жена будет против.
4: Да ты что, почему? Ты встречаешь одноклассника, приглашаешь ее в гости.
3: Ты думаешь, жена у меня дура?
4: А что, она у тебя умная?
3: Так, все, завтра поговорим, хорошо?
0: Здесь, ну где вы, да?
2: Здесь были в уборной.
6: Добрый день.
3: Добрый день. Пожалуйста, проходите.
6: Добрый день.
3: Проходите, садитесь. Знакомьтесь.
4: Иди. Здравствуйте.
3: Вера.
5: Андреевна.
4: Вера.
6: Очень приятно.
3: Вадим Андреевич, садитесь. Вот сюда, пожалуйста.
2: Вера, тихо, удобно.
6: Благодарю.
2: А вот здесь вот хорошо, да.
6: Благодарю.
3: Вот шашлычок.
4: О, давайте.
3: Не возражаете, Вадим Андреевич?
6: Оно, конечно, обеденный перерыв. Да, у нас, знаете ли, насчет этого принципиально.
3: У нас насчет этого очень строго.
2: Да.
3: Очень строго.
4: Но в виде исключения не повредит.
6: Вы так думаете?
4: Ну, конечно.
6: Ну что же, если в виде исключения, то почему же? И потом, ведь это же не водка.
2: Нет,
3: красное вино.
2: Вадим Андреевич,
4: прекрасно.
2: И причина
4: хорошо.
2: Крупная. Да. Ну, шутка ли? Человек получил квартиру.
6: Да, да, да. Причина серьезная.
3: Да, мы будем считать, что это, ну, небольшая разминка перед вечером. Не забыли? Мы вас ждем ровно в 8 часов, Вадим Андреевич.
6: Ой, право, не знаю, идти ли мне. У меня, знаете ли, настроение неважное.
2: Что такое?
6: Жена отсутствует в настоящее время.
3: Вадим Андреевич, вы обещали. Обещали.
4: А где, если не секрет, ваша жена, а?
6: Она, видите ли, у меня в Сухуми отдыхает.
3: Она, значит, отдыхает, а вам нельзя. Да. Так получается.
6: Да, действительно. Но, с другой стороны, она там одна.
4: Ой.
6: А я, видите ли, в гости да. веселиться. Этично ли это?
3: Да, вопрос. Это вопрос.
6: Вы как думаете?
4: Да вы хороший муж.
2: Да.
4: Вы просто какая-то музейная редкость. Ага, да. Такому куда угодно можно. Вот в любую компанию.
3: Вадим Андреевич, она права.
4: Она права.
3: Она права.
6: Значит, вы советуете пойти.
4: Да ну, конечно, любой на вашем месте сомневаться бы не стал. Ерунда какая.
6: Нет, нет, вы не подумайте, я далеко не ханжа. Нет,
3: но, да, Вадим Андреевич, но, а? Но, но.
6: Ну, хорошо, в общем, я согласен.
3: 8 часов, Вадим Андреевич, 8 часов.
6: Да. Да. Анатолий. Вкусно. Ну, смотрите. Выходит, что вы меня совратили.
4: Ну, до этого еще далеко. А, впрочем, было бы интересно, а? Было бы ничего.
6: Вы так думаете?
4: Да. Верные мужья. Моя слабость, да.
2: Ох, Вадим Андреевич, берегитесь, берегитесь.
4: Так, выпьем.
6: Давайте.
4: Давайте. За вас.
6: За вас.
4: Ой, и вот что. Я буду называть вас Аликом. Не возражаете, а?
6: Аликом?
4: Да.
6: А почему Алик?
4: А вы что, против?
6: Да нет, я не знаю права.
4: Алик.
2: Алик. Интересно.
6: Нет, Алик, странное имя.
2: Да, ну, Алик, интересное имя?
6: Нет, ну...
3: Очень Алик. Интересное имя, Алик.
6: Если вам так нравится, то...
4: Ну вот, давно бы так. Алик.
3: Так, за Аликов.
4: За Аликов. Алик.
3: Давайте, за Аликов. Алик. Быстренько, за Аликов.
4: За Аликов. Доля, за Аликов.
6: Доля за Аликов.
2: О!
6: А здесь неплохо готовят, да? Я, признаться, давно здесь не бывал.
4: А вы заглядываете? По вечерам здесь еще бывает музыка.
6: Да, да, музыка. А что, и сегодня будет?
4: Что будет?
6: Ну, музыка.
4: Обязательно. Но сегодня вы, кажется, приглашены на новоселье.
6: А вы, простите, простите, вы разве не идете?
4: А меня туда не приглашают.
6: Вот как?
4: Да, ага. Да не, Вадим Андреевич, все правильно. Новоселье собираются кто? Друзья. Вот. А мы с Виктором так... Учились когда-то в одном классе.
2: Да-да.
4: Давно, да. Вот случайно сейчас встретились-то. Поэтому какое здесь приглашение?
2: Какое?
4: Так ведь я же и не напрашиваюсь, да?
3: Вадим Андреевич, вот, понимаете, вечно такая история.
6: Да?
3: Вечно, ну, забегался, не успел пригласить. Но Василий, милости просим.
4: Правда?
3: Милости просим.
4: Спасибо. Вадим Андреевич, только вы не подумайте, что это я напросилась.
2: Да что вы?
6: Да кто вы? Что
3: да
6: вы? А кто так думает?
3: Нет, да? Кто так думает? Всем будет очень весело и приятно.
4: Я знаю.
3: Одним словом, только тебя там и не хватало.
4: Я знаю.
3: Запиши адрес.
4: Я запишу обязательно.
3: Запиши адрес.
4: Запишу. Сейчас есть мозги. Так, вставайте, Толя, хватит.
3: Вставайте, Толя.

0: ничего.
1: Да, все хорошо.
0: На что мы их усадим?
1: Значит, я сяду на стул. Ну и остальные на пол.
0: А начальство?
2: На пол. В следующий раз буду давать квартиру с мебелью.
0: Позор. Трое здесь, чемодан. 5 мест, а будет 6 человек.
2: 7? Да.
0: Почему 7? Мы.
2: Так.
0: Подожди, мы Саяпины, Кузаков, Кушак, ты говорил, без жены, да. Того 6. 6 персон.
1: Нет, будет еще. Как ты выражаешься, 1 персона.
0: Вот как?
1: Да.
0: А кто?
2: Господи,
0: неужели это твой ужасный Дима?
1: Нет, Димка сегодня работает. Значит, ты объясни мне, пожалуйста, объясни мне, почему он ужасный.
0: Я не знаю.
1: Что
0: я
1: ты не знаешь?
0: Знаю, он ужасный.
1: Нормальный парень, ну, нормальный.
0: Один взгляд чего-то такой.
1: Что взгляд? Нормальный парень.
0: Ну, так кто же все-таки 7-й? Интересно.
1: 1 милая женщина.
0: Вот как?
1: А я что, не рассказывал?
0: Представь, нет. Сюрприз.
1: Вот дурак забыл,
0: сюрприз.
1: А? Значит... Ее зовут Вера. Она, насколько я знаю, ну ничего себе, симпатичная. Одним словом, Кушак от нее в восторге.
0: Понятно. Понятно. Первый же вечер. Из нашей квартиры ты устраиваешь.
2: Я опять устраиваю. У него чистая любовь.
0: Чистая любовь, да. Чистая любовь. Жена будет сидеть дома.
1: Его жена это старая ведьма. Между прочим, это вот он просил меня... Поговорить с тобой. Я дурак, я все забыл.
0: О чем?
1: Ну, а как о чем? Ну, чтобы ты разрешил им здесь встретиться.
0: А если я говорю нет?
1: Как? Да поздно.
0: Я не хочу.
1: Что?
0: Я не хочу, чтобы у нас, в нашей квартире...
1: Ну, что с ней случится с нашей квартирой, если бедняга Кушак, между прочим, эту самую квартиру выбил нам он? Не кто-нибудь другой. Что с ней случится, если он здесь отдохнет часок-другой, скажет там милой девушке пару глупостей.
0: Нет.
1: Ну что, потолок обвалится.
0: Мне это не нравится.
1: Ну как, и мне это не нравится.

0: Я просто посочувствовал. Ну, ты тоже посочувствуй, человечище. Нельзя быть таким бессердечным.
1: Да уж.
0: Что уж.
1: Для друзей ты готов на все.
0: Галя, ну хочешь, я тебе помогу?
1: А у меня все готово.
0: Да?
1: Да.
0: Прекрасно. Я предлагаю выпить.
1: Вдвоем?
0: Одну.
1: Нет. Подожди, давай как полагается. Дождемся гостей.
0: Слушай, я думаю, для начала водка, это будет самое то.
1: Нехорошо.
0: Что нехорошо?
1: Нехорошо, придут гости, а мы с тобой косы.
0: Ой, велика беда, господи.
1: Ну, только не напивайся сегодня,
0: ладно,
1: слышишь?
0: Ладно.
1: Ну, нет, я...
0: Да.
1: Ну что? За новоселье!
0: За новоселье, давай. Чуть-чуть.
1: Вчера, когда приезжали, сажусь в машину и думаю, ну все. Привет вам, тетя Моти, дядя Петя. Прощай, предместье, мы едем на Бродвей.
0: Так вот, за Бродвей обязательно, обязательно.
1: Мы здесь живем дружно, верно? Ну, как в самом начале.
0: Ну, как в самом начале?
1: Будем читать, разговаривать будем?
0: Обязательно.
1: Ой, хуже всего, когда тебя нет дома.
0: Ага.
1: И не знаешь, где ты.
0: Вот. Поэтому, Галка, здесь мы установим телефон.
1: Я не люблю телефон.
0: Так, ну-ка, почему ты не любишь телефон?
1: Ой, потому что когда ты говоришь со мной по телефону, так, мне кажется, что ты врешь.
0: Вот, Гальчика, напрасно ты не доверяешь технике. Ей как-никак принадлежит будущее.
1: Что? А я сегодня получила письмо совсем неожиданно.
0: Так.
1: Да, и ты думаешь, от кого?
0: От кого это мы получаем письмо? Ну,
1: от друга детства.
0: От друга детства.
1: Угу.
0: Где мое ружье?
1: Ружье?
0: Понятно. Не успевайте, не ехать.
1: Что ты шепчешь? Что происходит? Я тебя прошу, пожалуйста.
0: Что? Так, мы получили письмо. Дальше что?
1: Так.
0: Что так?
1: Да как он обо мне вспомнил.
0: Вот.
1: Да.
0: Вот.
1: Да, удивительно.
0: Удивительно, да.
1: Наши родители дружили, а мы с ним были жених и невеста.
0: Вот.
1: А разъехались, когда нам было всего по 12 лет, ты знаешь... Знаешь, он был очень смешной. Когда мы прощались, он заплакал, а потом сказал, знаешь, совсем серьезно сказал, Галка, укуси меня на прощание.
0: Ты что, его укусила?
1: Да.
0: Куда?
1: За палец.
0: Так, дальше что?
1: Он мне пишет, что у него не удалась семейная жизнь.
0: Ну, естественно, ты же его укусила, конечно.
1: Намерен век прожить холостяком.
0: Век прожить? Какая неплохая мысль.
1: Что?
0: Ну все, едут, конечно. Едут уже, едут.
1: Точно к нам. Это приехали его Лирочка.
0: Да. Это Шем.
1: Да.
0: Его машина.
1: А Кузаков?
0: Я не знаю, видимо, будет попозже.
1: А милая женщина?
0: Это не ко мне вопрос, не ко мне. Так, все, подожди.
2: Здравствуйте, сердечно поздравляю.
3: Спасибо. Ну, дайте взглянуть.
2: Да. Славная. Желаю.
0: Спасибо.
2: От всей души желаю.
4: Ты знаешь, что надо.
2: Да. Чудесная квартирка.
3: Так, а здесь 18 квадратов, да?
1: Да, кажется.
4: Ага. 18 квадратов.
3: Так. Балкон? Юг, север?
1: Юг.
3: Ага, красота.
2: Да, квартира, дело большое. Еще раз поздравляю.
0: Еще раз благодарю.
2: Чудесно. А что, все уже в сборе?
0: Да, да. Ее нет. Но скоро появится, будьте уверены. Вы ее заинтриговали.
2: Ты так думаешь?
0: Вадим Андреевич, она на вас упала.
2: Виктор,
0: упала.
2: Виктор,
0: я упала.
2: Ну, Виктор,
0: я говорю,
2: упала. Ну, Виктор, как ты выражаешься? Ты хочешь сказать, что...
0: Я хочу сказать, Вадим Андреевич, ради бога, не зевайте.
2: Послушай, Виктор, но этично ли это? Здесь Саяпин и твоя жена.
0: Значит, все ерунда. Все ерунда. Действуйте смело, не церемоньтесь. Это все делается сходу. Одним словом, хватайте быка за рога.
2: Ай-яй-яй, Виктор, я не знал, что ты такой легкомысленный.
0: Ой.
2: Смотри, Виктор.
0: Что?
2: Ты меня развращаешь.
0: Давно хотелось сделать вам что-нибудь приятное.
1: Да. Значит, мебель. Немедленно мебель.
2: Да, мебель необходима, но не все сразу. Потихонечку, помаленечку.
1: А пока вам придется...
2: Так, да.
1: Сидеть.
2: Ну, а еще вам?
1: Да, ну что ж, еще раз поздравляю. Теперь у вас начнется нормальная жизнь. Толечка, если через полгода мы не въедем в такую квартиру... Я от тебя сбегу. Я тебе клянусь.
2: Через полгода, будем надеяться, этот вопрос утрясется.
5: Слышала?
1: Ой, Вадим Андреевич! Я готова!
0: На что? На что готова?
1: Молиться! На вас молиться!
0: Молись, дочь моя, молись!
2: Хорошо, если это получится, тогда и поможем.
5: Да. А в нашей квартире вот здесь будет стоять диван.
1: Да.
5: Рядом будет холодильник стоять.
1: Да.
5: А в холодильнике будет пиво.
2: Да. И все.
5: И друзей.
0: Вадим Андреевич, встречайте.

0: Что? Знакомая Вадима Андреевича, одна милая девушка.
1: Какая? Какая знакомая?
0: Какая? Молодая и красивая. Прошу. Прошу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Проходите.
1: Спасибо. Меня зовут Вера.
0: Вера.
1: Валерия.
0: Да. Моя жена...
2: Хозяйка дома.
0: Да.
1: Галина.
0: Да,
1: здравствуйте.
0: Вот.
1: Да. Поздравляю вас с новосельем.
3: Спасибо.
1: И вот...
0: А что это такое? Что? Я не знаю, я думаю, бомба.
1: Не, ну,
0: бомба.
4: Смотри, глаза, какие глаза, усы. Прелестный подарок.
1: Да, прелестный. Очень симпатичный. Да, и представьте, я дала ему имя.
3: Интересно, какое?
1: Вам интересно? Вы знаете, я назвала его Алик.
0: Боже мой, Алика?
1: Да, если вам нравится, вы тоже можете вот так называть. Алик.
0: Верочка.
5: Чудное имя, нормально. Принесет вам счастье.
0: Ты знаешь, уже чувствуется.
4: Да, да, так. Ну, а теперь, насколько я понимаю, наша очередь.
6: Долго я ходил, искал. Я про пируэту искал. Но ее найти было нелегко. Приветствую я всех. В новом помещении, так сказать. Ой, не опоздал.
1: Сколько мы дарим подарки, между
6: прочим. Подарки дарите, эти хорошо.

0: лучше нельзя купить.
1: Модерн. Ну-ка, садись.
2: Нет, подождите, стол туда, ее к столу, на нее сядут дамы.
1: Дамы.
3: Давай, сядем.
4: Давай мы с тобой.
1: Так.
5: Вадим Андреевич.
1: Да.
5: Наш
1: Вадим. Прости.
6: Теперь минуточку внимания. Ну, догадайся, что мы тебе подарим.
1: Отойди ты, не так. Ну, я не знаю. Друзья мои, подарите мне остров. Если вам не жалко.
6: Не, ну, серьезно.
1: Что?
6: Ну, скажи, что ты любишь больше всего на свете?
1: Так, что?
6: Ну, что?
1: Подожди.
6: Ну, жену, это самое.
0: Нет, давно не любишь.
6: Ой, а может быть, любовница, а?
7: Верочка.
6: Ну?
1: Что?
6: Ну, что ты любишь больше всего на свете?
1: Что я люблю?
0: Он любит больше всего друзей.
6: Женщин! Подарите ему женщин.
8: Что вы говорите? Вся чепуха. Больше всего на свете Витя любит работу.
7: Ну зачем? Зачем вы? Деловой жилки ему действительно не хватает. Да. Но он способный парень.
1: Спасибо.
7: Зачем так шутить?
6: Ну ладно, все, а ты его ничего не даришь? Значит, ты не знаешь.
1: Я не знаю.
6: Не знаешь. А мы знаем, что ты любишь больше всего.
9: Доречка, доставай.
7: Давай, Анатолий.
5: Достаю.
6: Да, нет.

0: Yine bas diye ben.
1: Yük baş mı lan?
2: Yok sen. Yok sen.
3: Что, неправда, ну скажи, ну признайся, убил ли ты что-нибудь хоть раз, ну вот хотя бы вот такую, ну вот такую маленькую птичку.
1: Что ты ему показываешь, птичку, вот такую птичку? Он в такую попасть не может, ты же ему такую показываешь.
0: Ладно, стреляй по этим. Эти наверняка не улетели.
3: Ну, вот, да, да, хорошо, встал.
1: А вот будешь готовить?
4: Будешь я поймаю тебя.
5: Эй, Алик, рыжий пиджак. Вы что там стоите? Давайте, идите, садитесь к столу. Ну, вас, вы в рыжий пиджак.
6: Спасибо, но вы ошиблись.
5: В смысле?
6: В смысле, меня зовут Николай.
5: Ну?
0: Николай.
6: Вы назвали меня Аликом.
5: А какая разница?
0: Верочка.
5: Знаешь что, ты не спорь. Ты на него похож, покажите.
1: На кого я похож?
5: Ну, смотри, копия.
1: Он блондин, копия, ё-моё.
6: Хорошо, но я позже потребую у вас объяснения.
5: Ну, хорошо, объяснимся.
0: Ну что, друзья, поехали.
7: Поехали.
5: Давайте.
1: Стойте,
5: поехали, понесли. Ну да, вы что, в пивной, что ли? Ведь, по-моему, здесь новоселье все-таки.
0: Да.
8: Так, ваше предложение.
5: Ну как, есть же, да, какие-то традиции, обычаи, наверняка кто-то знает.
4: Я знаю, я. Давайте, я могу вам станцевать на столе. Убирайтесь.
0: Верочка. Ну, как она шутит, не подражаю. Не надо, ну зачем так?
1: О! Смутно вспоминаю!
0: Как?
1: За четыре угла пьют четыре раза по 400 грамм. По традиции.
8: Замечательно.
5: Ну что, смутно вспоминаю, ну что ж такое-то? Обормоты! Вадим Андреевич, я надежда только на вас.
4: Да.
9: Спасибо. Друзья мои, вы люди молодые.
4: Ой, ладно, Алик. Не прибедняйся, да. Ты еще тоже ничего даже, а?
9: Благодарю, благодарю. Мы люди молодые. Зачем нам дедовские премудрости? Давайте просто поздравим наших хозяев с новосельем и выпьем за новую квартиру.

0: А твоя жена мне понравилась, да. Даже не представляю, как тебе удалось на такой жениться.
1: Не знаю, Вера, не знаю, это было давно, 6 лет назад.
0: Да, представляю, сколько же она с тобой натерпелась. Ты ведь Алик из Алика.
1: Так все, завтра на работу мне позвони, хорошо?
0: Не знаю, если будет время.

0: горячо по-моему на что-то надеется.
1: Пускай надеется, тебе жалко?
0: Может, мне с ним пойти? Ты не против, а?
1: Глупости не говори, хорошо?
0: А может, пойти начальству все-таки?
1: Птичка моя,
0: да, нет.
1: Делай, что хочешь. Сама все это придумала.

0: Какой вечер! Какой вечер! Волшебный, если так можно!
1: Уборно, ребята!
2: Аля!
3: Не уйди, не уйди!
2: Аля!
1: Боже! На тетрадке!
2: Да ты что?
1: Прямо на тетрадке!
0: Я говорю, волшебный! Если так можно выразиться, я благодарю судьбу!
2: Да вы не судьбу! Да. Вы его лучше поблагодарите! Да.
0: Конечно, Виктор.
4: Вадим Андреевич.
0: Виктор.
4: Вадим Андреевич.
0: Большое тебе спасибо за гостеприимство. И за все. И вам, Галина Николаевна, большое спасибо. Я этот вечер запомню на всю жизнь.
2: Я тоже, знаете, запомню.
0: Да.
2: Надеюсь, что вы будете у нас бывать.
0: Конечно, мы теперь будем часто бывать.
2: Будем ждать.
0: Что, уже, да, пошли?
2: Подожди.
0: А, вот. На пацашок.
2: До свидания, Алике.
5: До свидания.
2: А Вадим Андреевич, им так ничего, да? Да, ему, наверное, 40, да?
1: 46.
2: А.
4: Ну что, все довольны?
1: Все довольны.
4: Все счастливы. Прекрасный вечер. Прекрасный.
6: Быстрая Вера, кто такая?
4: Все откуда? Понял, понравилось, да?
6: Ну, откровенно говоря, понравилось, да.
4: Ну так займись ей, Коля.
6: Как я займись? А кушак-то при чем здесь? Что между ними?
4: Между ними ничего, ничего. Одна только его пьяная фантазия. Я тебе говорю, бедняга зря старается.
1: Виктор.
4: Давай, Мариныч.
1: Извини, Николай. Виктор, с тобой можно
4: поговорить?
5: Конечно, можете. Я с ним наговорился уже.
4: Спасибо. Пока, Вить.
1: Спасибо.
4: Будь, Коля, будь.
5: Всего доброго.
4: Замечательно.
6: Ну, каким образом?
4: Ты как это делаешь?
6: Да, да.
4: А, значит, как это делается-то?
6: Ну.
4: Угрожайте, клянитесь, обещайте, как всегда.
6: А в какой форме?
4: Вот, в какой форме. Женюсь или убью. Нет, озолочу.
6: Виктор, скажи, а ты не думаешь, что тут может получиться какой-нибудь скандал?
4: Вадим как маленький, ебу.
6: Нет, ты не думай, я далеко не ханжа.
4: Вадим Андреевич, будьте мужчиной, и все будет в порядке.
0: Да?
4: Да.
0: Буду мужчиной, давай краба.
4: Будьте мужчиной, и все будет в порядке.
0: Буду мужчиной.
4: Сюда, пожалуйста.

0: Я, кажется, напилась.
1: Ну, конечно, конечно. Пьяная в лоскуты.
0: Что, правда? Mm. А что гости-то подумали?
1: Знаешь, Галка, что-то они мне так надоели.
0: Слушай. Mm. Mm. Слушай, слушай, что я тебе скажу?
1: Ну, давай.
0: Я хочу ребенка.
1: Mm. Опять?
0: А ты? Mm? Ну, вот ты. Ну, что ты скажешь?
1: Ну, что? Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Если в самом деле пора, то почему бы нам с тобой прямо сейчас, а? Что? Ну, прямо сейчас, а что?
0: Тебе он не нужен.
1: Кто не нужен? Кто не нужен?
0: Ты его не хочешь.
1: Да кого не хочу?
0: Галя. Ребенка.
1: Ну, Галка, что, это проблема, что ли? Сказано, сделано. Галя.

0: Да.
1: Виктор. Она исчезла.
2: Кто?
1: Женщина. Она исчезла, сбежала. Что это такое? Как это называется?
2: Динамо.
1: Что?
2: Я говорю, это называется динамо. Она вам прокрутила динамо, не понимаете? Жаль.
1: Виктор.
2: Да.
1: Ты меня начинаешь... разочаровывать.

0: метод, молодое растущее производство.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Новый поточный метод, молодое растущее производство. Срочно. Ко мне. Я же давно вас...
1: Модернизация сейчас, Толик, модернизация. У нас есть что-нибудь похожее?
2: Слышал. Что-нибудь. У нас это был фарфоровый завод.
1: Секунду! Где он?
2: Где-то здесь, я прибирался после ремонта. Подожди, не раскидывай, не что, пожалуйста, не раскидывай.
1: Подожди, подожди. Ну, что ты делаешь? Вот. Фарфоровый завод, это, да?
2: Да,
1: номер
2: да,
1: 11. Так, фарфоровый завод.
2: Да.
1: Фарфоровый завод. Так, номер конструкции, первый ярус, второй ярус, третий ярус. Да. Вот он, поточный метод.
2: Да, да.
1: А кто автор?
2: Смирнов, помнишь такого?
1: Смирнов. Главный инженер...
3: Слушай, я знаю такого. Ой, серьезный товарищ.
1: Ой, серьезный товарищ. Ой-ой-ой. Так.
2: Ну, учти, посмотрим. Учти.
1: Что?
2: Что это только проекты. Нам нужны факты.
1: Факты. А это проекты, да?
2: Да.
1: А где мы возьмем факты сегодня?
2: Не знаю.
1: Не знаю. Я не знаю. А где возьмем завтра? Тот же ответ, да?
2: Ладно, не издевайся.
1: Стоп. Стоп, Толя. Инженер... излагает все в настоящем времени.
2: Ну и что?
1: Толя, он пишет так, будто все уже готово, понимаешь?
2: Ну дальше что? Что?
1: Так, сколько сей труд у нас лежит?
2: Ну, почти год. Сколько?
1: Будем считать, что за год... эти чудесные проекты осуществились.
2: Тусь.
1: Осуществились.
2: Тусь.
1: Мечта стала явью.
2: Нет.
1: Толя, я подписываю.
2: Витя.
1: Толя, я подписываю.
2: Витя, Витя.
1: Я подписываю.
2: Витя.
1: Я подписываю.
2: Гвязь!
1: Ну,
2: рискованно.
1: Нет, проскочит, никто внимания
2: старик,
1: не обратит. Толя, кому все это надо?
2: Старик,
1: ну, кому все это надо?
2: У меня квартира горит.
1: Немного смелости, Анатолий, творческой фантазии.
2: Давай, давай, давай. Погорим.
1: Да мы не погорим, давай.
2: Надо, это, позвоните, это Смирнову.
1: Не жизнь. Надо, не надо.
2: Как
1: инженер
2: надо?
1: Нас разочарует, 100% разочарует. Давай, Анатолий, будем оптимистами. Я
2: ну,
1: прошу тебя. Солнышко мое, немного смелости,
2: как?
1: Немного творческой фантазии, все будет хорошо. Письмо тебе, нет, мне.
2: Тебе.
1: От отца. Ну, ты понимаешь, опять он умирает. Он опять умирает. На сей раз конец, чувствует мое сердце. Приезжай, сынок, повидаться. И мать надо утешить, тем паче, что ты не видел ее 4 года. Вот, понимаешь, 4 года шлет такие письма. Понимаешь, вот разошлет такие письма во все концы. И лежит собака, ждет. Родня дура наезжает, ой, ой, он рад радешенок, лежит. Потом поднялся, жив-здоров, и уже и водочку принимает, знаешь, уже и водочку. Ну вот что ты про это скажешь, а?
2: Сколько же ему лет?
1: Ой, со 70, то ли 73, то ли 75, я не помню.
2: Слушай, ты все-таки взял бы, да съездил бы.
1: Толя, когда? Когда?
2: Ну хотя бы вот в отпуск в сентябре.
1: Толь, я не могу в сентябре.
2: Почему?
1: Толечка, я тебе говорил, сентябрь – время неприкосновенное. У меня охота, Толя! У меня охота!
2: А... что? Что будем делать со статьей?
1: А, давай, мы же договорились, я подписал. Давай, подписывай.
2: Я не могу, у меня квартира что, горит, я не могу.
1: Толя, ну что, первый раз, что ли? Ну, Толя, ну, Толя, стоп! Не, гениально, Анатолий,
2: ну, что?
1: Не надо подписывать. Подожди,
2: а вот
1: не
2: что,
1: надо, не торопись. Бросаем жребий. Выпадает орел, подписывай и сдаем. Решка, решка, идем, признаем, что никакой статьи нет. Орел сдаем. Решка нет, орел сдаем, да?
2: Давай.
1: Давай. Орел, видишь, что ли?
2: Да. Да. Раз, два, три.
4: Стоп.
1: Здравствуйте.
4: Извините, это редакция?
1: А в чем дело?
4: Понимаете, я хочу напечатать объявление.
1: Объявление? А, объявление, Толя.
2: Да.
1: Какое объявление?
4: Понимаете, я потеряла одного человека.
1: Так, так,
4: нужно будет встретить.
1: Так, и когда ему придут... Подождите, так, проходите. Проходите, успокойтесь.
4: Спасибо.
1: Сядьте. Толик, дай стул человеку. Толя, стул дай человеку.
2: Да.
1: Расскажите нам все по порядку. Я думаю, что мы сумеем вам помочь.
4: Правда?
1: Да, мы постараемся.
2: Да, он сделает все возможное.
4: Спасибо
2: вам
4: большое. Да, понимаете, очень нужно найти одного человека.
1: Человека. Ищем человека.
2: Да, понял.
4: Да. Мы с ним сюда вместе ехали.
1: Так.
4: В одном вагоне. Его Костя зовут.
1: Хорошее имя.
4: Я фамилию не знаю.
2: Я тоже не знаю фамилию.
1: Так, дальше что?
4: Понимаете, дело в том, что я его обманула.
1: Как вы его обманули?
4: Я не виновата. Да. Я не виноват, честное слово. Мы просто с ним договорились встретиться сегодня в 12 часов у главпочтамта.
1: У главпочтамта.
4: Да. И наш как раз сегодня у нас сочинение.
2: Вступительное?
1: Куда поступаем?
4: В ИНЯС.
1: Так, дальше.
4: Если бы я знала, где у вас здесь главпочтамт,
1: ну, конечно.
4: Я бы сочинила.
1: Естественно, и дальше что?
4: Я раньше знала.
1: Да, да.
4: В общем, я прибежала, а его уже нет.
1: Все.
4: Просто очень нехорошо получилось перед ним.
1: Да, это просто какой-то чудовищный обман. Девушка, вы знаете, вот в нашем городе так не поступают. Вы откуда приехали?
4: Из Михайловки.
1: Откуда?
4: Михайловки.
1: Это где такое?
4: Это на севере.
1: Так, зовут как?
4: Ирина.
1: Ирина.
2: Хорошее имя.
1: Хорошее имя. Ну что, Ирина, как вы дальше жить-то собираетесь, а?
4: Если вы напечатаете объявление...
1: Какое объявление? Я не понимаю. О каком объявлении?
4: Я уже все продумала. Да, может, вот так, Костик. Угу. Я опоздала. Жди меня 5 августа, 12 часов, у главпочтамта. Я все объясню, Ирина. Можно так?
1: А мы сейчас спросим, можно так или нет. Анатолий, так можно?
2: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Так нельзя.
4: Неужели нельзя? Он все газеты читает, он на каждой станции газету покупал. Он сам стихи пишет.
1: Так он поэт.
4: Нет, он не поэт, он всего 2 стихотворения написал, а третье прям в вагон.
1: И посвятил его вам.
4: Откуда вы знаете?
1: Толя! Ты посмотри, что делается.
2: Да.
1: Он ей посвятил стихотворение. Она его за это полюбила.
4: Полюбила?
1: Да.
4: Нет, что?
1: Так, стоп, вы что, его не любите?
4: Ну, конечно, нет.
2: Тогда я ничего не понимаю.
1: Я не понимаю, зачем его искать?
4: Чтобы объяснить.
1: Да что ему объяснять?
4: Получается, что я его обманула.
1: Анатолий, есть что добавить?
2: Люби меня, детка, пока я на воле. Люби меня, детка! Люби! Люби меня на воле! На воле,
5: Эс-статья! Вы чем здесь занимаетесь?
1: Так, Толик, вот это вот забирай, это уже не надо.
2: Да,
5: а вы, девушка, по какому вопросу?
1: Ее зовут Ирина. Она зашла по личному вопросу.
5: Только не говорите мне, что она ваша одноклассница.
1: Нет.
2: Вадим Андреевич, она ищет друга.
5: Здесь среди вас?
4: Нет же, я хочу напечатать объявление.
5: Объявление у нас? С какой стати?
2: С какой стати, пожалуйста?
4: Это редакция.
5: Редакция? Нет, девушка, вы ошибаетесь, это не редакция.
4: Как?
1: Все в порядке, редакция...
2: Она за углом
1: здесь. Вот здесь рядом, да.
4: Зачем вы? Я не понимаю.
5: Ну, что тут непонятно? Вам нужна редакция.
2: Да, да.
5: А наше учреждение называется ЦБТИ. Центральное бюро технической информации. Если угодно.
2: Да.
4: Извините.
5: Ничего. Чего? Вас, очевидно, ввело в заблуждение слово «информация».
2: Понял,
5: всего хорошего.
2: Всего, да.
5: Всего хорошего.
4: Зачем вы так?
5: Ну!
1: Секундочку, подождите.
5: Что значит? Вы думаете сдавать статью или нет?
2: Думаем.
5: Я вижу, о чем вы думаете. Здесь дом свиданий или учреждение? Сколько раз предупреждать?
2: Вадим Андреевич, вы же прекрасно знаете, что к женскому полу я почти равнодушен.
5: Безобразие! С Всему должно быть свое место и время. Последний раз предупреждаю. И поторопитесь со статьей. Сдаю ее сегодня. Как в типографию. Сегодня. После обеда.
2: Это не серьезно, Вадим Андреевич.
5: Это серьезно.
2: Вадим Андреевич, я прошу.
5: Сдаю сегодня. Все.
6: Да. Ему девочки мне выговорили.
3: Но... Что ты про нее скажешь?
6: Пошел ты вместе с ней, знаешь, куда?
3: Я думаю, в кино.
6: Чёрт! Толя. Понимаешь, он требует статью, сейчас у меня она орал. Я не знаю, кто.
3: Что?
6: Сербер какой-то.
3: Ничего не понимаю.
6: Я все понимаю, прекрасно.
3: Ничего не видишь вокруг себя,
6: Анатолий. Не забудь, я все вижу.
3: Такие девушки, они же не часто попадаются.
6: Так их полно девушек.
3: Может быть, она святая.
6: На каждом углу стоит.
3: Может быть. Я буду любить ее всю жизнь. Откуда же я знаю,
6: Толя? Оставь мои деньги.
3: До пятницы,
6: Толик, до пятницы. Оставь последние деньги. На получки. Оставь.
3: Все. Анатолий, меня ждут девушки. Все, извини, до пятницы, Толик.
6: Один, а я отдал от Селина Мельни, пошлите его вдвоем.
3: Черт, это статья еще. Ну давай, подписывай, Толя.
6: Я не буду.
3: Давай, стихнем и дело.
6: У меня горит квартира, я не буду подписывать.
3: Стоп. Хорошо, не нервничай. Где монетка?
6: У меня в кармане.
3: Давай, перебрасываем.
6: Да, так, чтобы я видел.
3: Ну, конечно. Значит, Решка, сдаем, Орел нет, да? Не так было, Орел. Сдаем, а Решка нет.
6: Да, точно, да. Давай. Так, чтобы я видел. Что?
3: Решка, ну не судьба, значит, давай. Займемся этой статьей завтра. Правильно, да, давайте.
6: Толя,
3: ну надо,
6: подожди. Нет. Перебесись, пожалуйста,
3: Бог Троицу любит?
6: Любит.
3: Бросаем третий раз.
6: Так, чтобы я видел.
3: Давай. Орел, сдаем, Решка?
6: Давай.
3: Слава Богу! Что, хоть одно дело что сделали. Давай подписываем. Давай подписываем. Алло.
6: Вы куда звоните?
3: Давай.
6: А, да, сейчас, да. Здесь. А, привет, не узнал просто. Давай.
3: Это твоя жена.
6: Ну не маши руками, поговори. Давай.
3: Да, Галь. Да, Галь. Сейчас, секунду. Толь, давай подписывай. Сейчас, секундочку, подожди. Толь.
6: Последний раз.
3: Давай подписывай.
6: Все.
3: Сейчас, секундочку, подожди, хорошо? Ага. Толь, еще одна просьба.
6: Нет,
3: одна просьба.
6: Довольно.
3: Толь, одна просьба. Довольно. Буквально на минутку.
6: Нет.
3: На минутку, я прошу тебя, на минутку. Задержи ее около входа.
6: Нет.
3: Задержи, я прошу, на минутку, буквально. Буквально на минуточку, Толь. Ее Ира зовут. Ира, да? Буквально минуточку.
6: Хорошо.
3: Только не хами. Не хами, я прошу тебя. Ее спугнуть дважды два. Да?
6: Да.
3: Ира за мной. Спокойно. Ира. На минуту. Хорошо?
6: Эй, как вас там? Ирочка!
3: Да, алло, да. Как? Ага. Ну, извини, тут Толика укращал, ага. Что, увидится? Сейчас? Нет, Галчонок, сейчас не получается, нет. Да нет, ну мы же вдвоем остались, да, все в отпуске, да. Да, горим трудовой красотой, да, да. Не, ну, что за спешка? Объясни мне. Что?
7: Ребенок? Ты уверена? Поздравляю. Ну, мальчик, конечно. Мальчик, как-то. Рад.
3: Ну что мне, спеть тебе, сплясать, что? Что? Увидится? Галя, он скажи, вот он тебя сию секунду прям будет. Галя!

0: Привет.
1: Доброе утро.
0: А ты почему не спишь? Много работы, да? Совсем не ложилась, да? Нет, Галка, нельзя так много работать. Господи, я падаю с ног. О, нет, из этой конторы надо бежать. Бежать к чертовой матери. Бежать. Но сама по сути, разве это работа? Ты представляешь, где я все это время был? В Свирске. Позавчера, после обеда. Бах! Садись, поезжай. Куда я? Куда? На фарфоровый завод. Грандиозное событие. Там реконструировали цех. Обобщить, изучить, проинформировать. Весь научный мир. О чем, я спрашиваю, о чем? Заводик-то. Тоска. Нет, мне это не подходит. Нет. Я все-таки инженер, как-никак. Да. Галя, я звонил тебе в школу. Я звонил. Ты вечно на уроках. Галя, я... Нет, нам дома нужен телефон. Галка, он просто необходим. Да, Галка? А? Согласись. Галь, что такое? Ты что не разговариваешь-то? Я кто-то обидел? Может быть, я в чем виноват? Скажи, сделай милость. Давно не получала писем, да? От друга детства, да? Не пишет. Так, ну а я здесь при чем? Галечка, я устал, я... Галь, я устал, я хочу спать. Ну что такое, что, а? Может быть, ты мне не веришь?
1: Ну? Вчера вечером тебя видели в городе.
0: Меня в городе? Чудеса! А, подожди. А что ты называешь вечером? Если 7 часов вечера, пожалуйста, я могу объяснить. В 7 часов
1: вечера. Да. Ни одному твоему слову.
0: Ты что, сейчас серьезно говоришь?
1: Ни одному твоему слову не верю.
0: Напрасно.
2: Подожди.
0: Жена, она должна верить мужу? А иначе как? Подожди. Иначе, подожди, в семейных отношениях-то главное это что? Это доверие? Иначе как? Галь. Так, ладно, хорошо. Подожди. Кто и где видел меня, вернее, якобы меня вчера в городе?
1: Давай. Это не имеет значения.
0: Нет, мы должны все выяснить, чтобы у тебя уже не было никаких подозрений. Кто и где?
1: В 10 вечера. Так. Тебя видели в гастрономе.
0: Хорошо. Кто?
1: Не...
0: Кто?
1: Соседка тебя видела.
0: Марья Васильевна. Галя, ты знаешь, вот мне все понятно. Галечка, она же близорукая, Галя. Ну вот как такое могло получиться? Она меня видит, а я ее нет. Галь, ну старуха явно обманула. Галь, ты знаешь, ты в последнее время ты что-то стала такая подозрительная. Ты соседям веришь больше, чем мне. Ну как тебе не стыдно, Галчонок?
1: Ты, кажется, устал.
0: Ну и что?
1: Ну вот, можешь меня не обнимать, отдохни, раз устал.
0: Ну не так уж сильно я устал.
1: Нет. Мне это неприятно.
0: Так, что случилось? Что случилось? Ты вообще-то как на меня смотришь? Ты вот так можешь смотреть на кого угодно. Не на меня, ясно? Я тебе муж как-никак. Ты даже собираешься родить мне ребенка.
1: Можешь не беспокоиться. Ребенка у нас не будет.
0: Что сказал сейчас? Ну, ты что, была в больнице?
1: Может,
0: я спросил тебя,
1: может, ты что? Может, подумать, ты этого не хотел я.
2: Галь, ты что делаешь-то? А? Галечка, ты... Ты почему со мной-то не посоветовалась? Галь, ну говори, говори, говори! А? Ты от меня почему скрыла-то? Вот этого я тебе никогда не прощу.
1: Перестань поясничать.
2: Это ужасно. Это уже ты, Галя, ты даже со мной не посоветовалась. Галя, а теперь что? Вот что теперь? Что теперь, а? Вот. В следующий раз шагу не сделаешь без моего совета. Не... Будешь находиться под моим постоянным наблюдением.
1: Не верю ни одному твоему слову.
0: Странно. Странно, когда-то мы обещали верить друг другу. Друг другу, не соседям. Может быть, этого не было, а? Или ты уже этого не помнишь?
1: Когда-то, да, когда-то. Вспомнил. Мало ли, что было когда-то.
0: А что, что-то изменилось?
1: Изменилось? Ну что ты, что ты? Просто все прошло.
0: Стоп, давай, давай без...
2: Ну да, что-то изменилось. Кое-что. Жизнь идет, Галя, жизнь идет. Но у нас с тобой все по-прежнему, все на тех же самых местах, Галчонок. Как 6 лет назад, как в тот вечер. Я очень надеюсь, что ты не забыла его. Если что-то не так, Галь, мы же все можем вернуть. В любую минуту, понимаешь, мы все можем вернуть,
1: Галь. Сейчас утро,
0: да, что?
1: А не вечер. Ничего мы не вернем.
2: Ты что, не веришь? Не веришь? Хорошо. Закрой глаза. Сейчас увидишь. Закрой. Хорошо, смотри, смотри. Так. Так, та была поменьше, да, поменьше.
0: Стол был где-то здесь.
2: Стол был здесь, стул здесь.
0: Этого не было.
2: Не было. Так, что еще было? А, было вино.
0: Вино. У нас нет вина, да?
2: Нет, нет, конечно, вина нету. Что еще было? Что было еще? Цветы были, цветы, да?
1: Перестань.
2: Ты не помнишь, какие? По-моему, подснежники.
1: Перестань,
2: я пришел к тебе с подснежниками, да?
1: Пожалуйста, не
2: подснежниками. Этого, был апрель, да? Был апрель, Галочка, был апрель. Я пришел к тебе с подснежниками. Так. Вот сядь сюда.
1: Слушай, ты что, издеваешься?
2: Галя, сядь сюда. Галечка, я прошу тебя, сядь сюда. Когда я вошел, ты сидел вот здесь.
1: Отставь
2: вот
1: меня,
2: здесь ты сидел,
1: Галя.
2: Ты
1: сидел
2: у окна. Ты смотрела в окно, да? Ой. Давай, смотри в окно. Давай, смотри в окно, смотри в окно.
1: Прекрати, ради бога!
2: Нет, бога не было. Ну, конечно. Церковь. Напротив была церковь, помнишь? Ну, планетарий, внутри планетарий. Снаружи-то все-таки церковь. Помнишь, ты сказала мне? Я хотела бы обвенчаться с тобой в церкви, помнишь? А я что тебе ответил? По-моему, я тебя поцеловал, да? Давай сейчас, скажи это про церковь, я тебя
1: поцеловал. Оставь меня!
2: Хорошо. Давай не будем забегать вперед, да? Ты сидела у окна. Я вошел, ты оглянулась. Я сейчас войду. Вхожу. Галя. Нет, Галечка. Ты должна оглянуться. Потому что когда ты оглянулась, и мы посмотрели друг другу в глаза, я понял, что все случится именно в тот вечер. А ты? Ты ведь почувствовала то же самое. Хорошо. Все по порядку. Я вхожу, ты оглядываешься. Вхожу. Ты знаешь, как ты сейчас на меня смотришь? Галя, взгляд был нежный! Нежный, Галя! Давай, попробуй еще раз. Давай, Галечка, давай. Вхожу. Галя, вхожу. Ну, может быть. Я не опоздал?
1: Опоздал. Ты должен был явиться позавчера вечером, а не сегодня утром.
2: Галя, ну пойми, ты сейчас не здесь, Галя, ты там, 6 лет назад, я тебя очень прошу, постарайся.
1: Спасибо.
2: Кого высматриваешь? Признавайся.
1: Здравствуй, Витя. Бывал ли ты когда-нибудь в церкви?
2: Да. Раз с ребятами мы заходили туда по пьяни. А ты?
1: А я с бабушкой. За компанию.
2: Ну и как?
1: Да ничего. Я хотела бы обвенчаться с тобой в церкви. Лезь! Пожалуйста.
2: Нет, не лезь. Это не оттуда. Вспомни, что ты тогда сказала. Галя, что ты тогда сказала? Вот и ты уже ничего не помнишь.
1: Я-то помню. Представь себе. Представь себе. Мы поднимаемся по ступеням. Входим. А там тишина, горят свечи, и все так торжественно.
2: Точно. Точно. Так, подожди, подожди. Я вот здесь сел, да? Я здесь сел, да. Я что это? Что спросил? А, хозяйка дома? Хозяйка
1: все
2: дома.
1: Было не так.
2: Как было, как?
1: Тогда ты волновался.
2: Да, я тогда очень сильно волновался. Хозяйка дома? Нет. Она на дежурстве, да?
1: Да. Да? Да, в тот вечер она была на дежурстве.
2: И значит, ее сегодня не будет?
1: Ну, допустим, не так. Я сказала тебе, пойдем куда-нибудь.
2: Нет.
1: Ну, пойдем в планетарий. Мы ведь там ни разу не были. Ну, хочешь, я провожу тебя до общежития.
2: Ты хочешь, чтобы я ушел,
1: нет,
2: да?
1: Нет, хорошо. Нет, нет, пойдем. Пойдем, прошу тебя, пойдем погуляем. Ну что же ты, никуда я не пойду.
2: Никуда
1: почему?
2: Не пойду. Потому что.
1: Почему?
2: Потому что.
1: Почему?
2: Потому что я тебя люблю.

0: я этого не переживу.
1: Пойдем, прошу тебя. Докажи, что ты меня любишь.
2: Я жить без тебя не могу.
1: Нет, не то.
2: Не то, милая.
1: Нет,
2: дорогая,
1: не то, нет,
2: любимая. Не
1: ну,
2: то, да? Сейчас, ну, подожди, вспомни, сейчас.
1: А. Ну, неужели сейчас. Ты не можешь? Ну,
2: сейчас, все,
1: вспомни,
2: сейчас,
1: ну,
2: все,
1: прошу
2: все,
1: тебя.
2: Так, сейчас, все. Ну, дорогая, любимая, ну, вспомнил, вспомнил. Иди ко мне.
1: Нет,
2: иди ко
1: подожди,
2: мне.
1: Подожди, подожди. Нет,
2: что,
1: не то. Ты не сказал мне самого главного.
2: Ну, это же не важно, это уже не важно.
1: Это важно, вспомни, прошу тебя, ну, прошу тебя. Ну, вспомнишь ты или нет?
0: Мало ли, что мог мужчина сказать в такую минуту.

0: Ты все забыл. Все.
1: Вспомнили молодость.

Дима, Зилов! Да, живу. Дим, слушай, этот дождь никогда не закончится. Не. Он будет лить 40 дней и 40 ночей. Говорят, так уже было. Было, говорю, так уже разочек. Да. Слушай, а что если сейчас поехать? Ну, подожду, да, а что? Да... Ну, а... Никак, да? Скверно. Откровенно говоря, отвратительно. Да, одно к одному. А, тут еще друзья порадовали. А ты не в курсе? Знаешь, что они мне прислали? Венок. Венок! Ну да, натуральный. Для гроба, да. Для могилы, ага. Но пошутили мерзавцы. А ты не знал про эту шутку? Ну, слава богу, есть хоть один порядочный человек в этом городе. Слушай, я тебя вчера не задирал, ничего? Нет? Подожди, подожди, Дим, подожди. Слушай, старик, ты не обижайся, ответь мне, пожалуйста. Слушай, а ты как ко мне относишься? Дим, слушай, я тебе так скажу. Ты знаешь, я после вчерашнего остался один. Нет, чувствую, один. И получается так, Димка, что ты же самый близкий мне человек, Дима. Я говорю, хорошо, что на охоту едем, да? Ой, как хорошо. Жду.

0: Господа, 65-й номер. На первую цифру 4 такта. Оцениваем.
1: Чего?
0: От фонаря.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И...

0: тебя на том свете. Так дернуло.
1: Сейчас опять дернет.
2: Милостивый государь, проба пера. Оставил память начальник стола претензий. Кала Фрой.
3: Прошу прощения.
4: Конечно, лошадиному способу путей сообщения никогда не сравняться с железной дорогой. Но и лошади, батенька, хорошая штука. Запряжешь это 5-6 троек и... Ах вы, конь, конь, мчитесь сокола быстрее. Едешь, и только искры сыплются. Верст 30 промчишься и назад. Найди лучшего удовольствия и не придешь. Особливость. И был, знаете, такой случай. Приказываю я однажды людям запрячь 10 троек. Гости у меня были.
5: Простите, простите. Вероятно, у вас свой конный завод?
4: Нет. Я брандмейстер.
6: А вы читали последнюю книжку «Вестник Европы»? Нет, не читался. Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.
7: Сосед, сигарочку не угодно.
8: Мерси. Какая великолепная сигара. Почем такие за десяток?
7: Право не знаю. Должно быть из дорогих. Гавана ведь. Но после бутылочки Эль-де-Пердри, которую я только что выпил на вокзале, пожмем анчоуза. Недурно выкурить такую сигару.
8: Какая у вас массивная брелок?
7: Да, 300 рубликов. А после сигары недурно рейнского выпить. Шлосс Иоганнесберга, что ли, номер 85,5. 10-рублевого. Или красное. Из красных я пью Клоужов Есек. Или, пожалуй, Клодеруа Картон. Впрочем, если уж пить бургонское, то не иначе, как Шамбертен, номер 38-34. Из бургонских оно самое здоровое.
8: Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос. Вы, вероятно, принадлежите к здешним крупным землевладельцам. Или вы банкир?
7: Какой я банкир? Я багаузный надзиратель. Кого же?
9: Жена моя читает новости и новое время. Сам же я предпочитаю московские газеты. Утром читаю газеты, а вот вечером приказываю которой-нибудь из дочерей читать вслух русскую старину или вестник Европы. Признаться, я не охотник до толстых журналов. Отдаю их читать знакомым. Сам же угощаюсь больше иллюстрациями. Читаю Ниву всемирную. Ну и, конечно, юмористические.
10: Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? А, вероятно, вы содержите библиотеку.
9: Нет. Я приемщик в почтовом отделении.
11: Мой муж каждую субботу уходил к министру, а я оставалась одна. Вдруг в одну из суббот приезжают от графа Фикина и спрашивают мужа. Нужен во что бы то ни стало. Хоть из земли выкапывайте, а подавайте нам вашего мужа. Какие ей-богу. Ну где же, говорю, я вам возьму мужа? Сейчас он у министра. А оттуда чего доброго заедет графиня Хронс запятой.
6: Сударыня, а ваш супруг по какому министерству изволит служить?
11: По парикмахерской части. Он в парикмахерской.

0: Flight Boys номер 8. На первый путь первого пирога. Стоян. 2 минуты.
1: Ты лет, голубчик мой, сколько зим, сколько лет, а?
2: Батюшки, Миша, друг детства, откуда ты? Милый мой, вот не ожидал, вот сюрприз, а, сюрприз. Ну, ну посмотри же на меня хорошенько, а. И такой же красавец, как и был. Такой же душонок и щеголь. Ну, что ты, женат, богат. А я вот, как видишь, уже женат. Это вот жена моя, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. Это сын Нафанаил, ученик 3-го класса. Нафаня, это друг моего детства. Да, в гимназии вместе учились.
0: В гимназии вместе учились, а?
2: А ты помнишь, как тебя дразнили, а?
3: Нет.
2: Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег. А меня, знаешь как, Эфиальтом, за то, что я ябедничать любил. Ой, детьми были. Ну, Нафань, ну подойди поближе, не бойся. Подойди поближе. Это вот жена Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка.
3: Да, ну, а как же ты живешь, друг? Служишь где? Дослужился, а?
0: Служу, а? Мой милый, служу. Коллежским ассессором 2-й год. Да, и Станислава имею. Жалование небольшое, ну да бог с ним. Жена вот уроки музыки дает, а я приватно портсигары из дерева делаю по рублю за штуку. Отличные портсигары. Если кто берет 10 штук и больше, тому, понимаешь, уступка. Вот, служил в департаменте, а теперь вот сюда переведен, стал начальником, к тому же ведомству. Так что вот здесь буду служить. Ну ты-то как, а? Небось уже статский, а?
3: Да нет. Поднимаю выше. Я уже до тайного дослужился.
1: Извольте.
3: 2 звезды имею.
2: Помилуйте, ваше превосходительство. О, очень приятно, друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие... Вельможи...
3: Ну, полно. Полно. Чему этот тон?
1: Извольте.
3: Мы же с тобой друзья детства. К чему эти чинопочитания?
2: Помилуйте, ваше превосходительство. Внимание вашего превосходительства. Вроде как бы живительной влаги с... Вот это сын Нафанаил, это жена Луиза, лютеранка некоторым образом.
4: Сядем, мать моя, сядем.
5: Сядем,
4: мать
5: моя.
4: Вот. И сядем, сладкий вот. Пардон!
6: На кого наступили?
4: Да что ты? Ой.
6: Здесь занято! У вас свои дела?
4: У нас свои дела?
6: Да, и дай бог и вам, и нам.
4: И дай бог и вам, и нам.
6: И чтобы не как нам угодно.
4: И чтобы не как нам
6: а угодно. Как Богу.
4: А как Богу угодно. Да. Вот. Да. Ну-ка. Вот.
6: Пардон. Ничего, ничего.
4: Подумай, как. Да, ну да.
6: Мы, стало быть, На свои деньги.
4: Да, мы сами. На свои деньги-то. Да.
6: И чувствительно вас мы благодарим.
4: И чувствительно вас мы благодарим.
5: Вы бы взяли билет. Контролер здесь.
7: Да. Это и хорошо. Это который? Ну, вот этот. Ну, это ничего. Ничего, он добрый человек.
5: Как хотите.
7: А что, много зайцев едет?
5: 40.
7: Ай да молодцы. Ай да коммерсанты.
0: А что видит зайца? 75% уступки. Не надо толпиться у кассы. Кондуктора с тобой. О, какие вежливые.
7: Ты чтоб я кому-нибудь чего-нибудь заплатил? Никогда. Я всегда плачу кондуктору. Потому что у кондуктора меньше денег, чем у Полякова.
4: О, по ком ты едешь?

0: Возьми сумку, не пущают его. Вы настоящие у него, а не пущают.
1: Ну пойми, нам ехать в третьем классе, это неприлично.
2: Не твое дело. Ты дурак. И ничего не понимаешь. Чтоб умно поступать, одного ума мало. Римская империя погибла от роскоши. Роскошь, излишества. Они ведут к падению нравов.
1: О, Боже.
3: Прощай. Прощай, моя прелесть. Прощай, моя душенька. Моя прелесть. Прощай. Прощай, прощай, душенька моя. Ты оставляешь меня на целую неделю. Душенька. А ведь для любящего сердца это целая вещь. Душенька моя, прелесть моя, душенька, береги себя. Береги, как я тут буду один без тебя, прелесть моя.
4: Ну вот я непременно приеду, ты уж меня не забывай. Ну,
3: как ты говоришь, тебя забыть.
5: А идите в вагон. Третий звонок.
6: Да, Машенька, я совсем забыл. Если увидишь там Мракова, передай ему вот 25 рублей. Потрудись, голубушка, я ему должен.
5: Прелесть моя, Машенька, прощай.
6: Машенька, душенька моя. Я дал тебе 25 рублей для Мракова. Так ты мне расписочку того.
4: Душенька. Ой, стронулся, просто Петечка.
6: Душенька, Машенька, ты мне по почте. По почте, расписку пришли. По почте, Машенька.

0: Петровна. Казанный Божий. Осталась она. Осталась и бедная. А видишь ты, это
1: бордовая.
0: Родимые, что с вершами-то делать? С сумочкой. Ведь осталась она. Осталась она. А? Уже с вершами остается.
2: Господи, как же это? Как же это я деньги отдал без расписки? Какое-то мальчишество.

Подъезжая к сей станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И Ермонкин. Приношу начальству жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, напротив, старалась, чтобы все было тихо. А также и насчет жандарма Клятина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик самый лучший.

0: всегда весь в него. Ну, с той, однако, разницей, что после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю грешный человек пустословить на сытый желудок. Позвольте с вами поболтать.
1: Делайте одолжение.
0: После хорошего обеда достаточно для меня ничтожного повода, чтобы в мою голову полезли чертовски крупные мысли. Ну вот, например, вы заметили только что у буфета двух молодых людей. Ну, один из них поздравлял другого с известностью. Поздравляю, говорит, вы теперь известность и начинаете стремиться к славе. Ну, наверное, актеры или какие-нибудь микроскопические газетчики. Ну, не в этом дело. Вот что разуметь под словом «слава» или «известность»? Я бы очень дорого дал за это определение.
1: Зачем оно вам так понадобилось?
0: Ну, видите ли, если бы знали, что такое известность или слава, мы бы знали пути к их достижению. Ну, когда я был помоложе, я всеми фибрами своей души стремился к известности. Но это было как бы моим, ну, сумасшествием, что ли. Да, ради этого я и учился, и куска не доедал, не досыпал, даже и здоровье подорвал. Ну, и насколько я могу быть к себе беспристрастным, у меня были основания для достижения известности. Видите ли, я по профессии инженер, и за свою жизнь построил на Руси около 20 прекрасных мостов. Строил водопроводы в трех городах. Работал в России, Англии, Бельгии. Мою фамилию вы можете встретить в любом заграничном учебнике. И вот я уже в возрасте. Скоро, как говорится, и околевать пора. Ну, а известен я не более чем вон та черная собака, которая бежит по насыпи.
1: К чему знать? Может быть, вы известны?
0: Да? Ну что ж, сейчас мы это проверим. Скажите, пожалуйста, вот вам такая фамилия известна? Крикунов.
1: Ну,
0: конечно, конечно. Правильно. Это моя фамилия. Вот видите, вы интеллигентный, пожилой человек. А фамилии моей не знаете. По-моему, очень убедительное доказательство. Наверное, я как-то не так стремился к своей известности. Я не знал настоящего способа ее достижения.
1: Что это? Значит, настоящий способ достижения славы.
0: А черт его знает. Вы скажете, талант, гениальность. Вовсе нет, сударь мой. Параллельно со мной жили и делали себе карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные, да и даже дрянные. Ну, а поглядите на них. Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах. Ну, если вам не надоело слушать, я поясню примером. Несколько лет тому назад я делал в одном маленьком городишке мост. Скука в этом городишке была страшная. Ну и дело прошлое. Сошелся я, скуки ради, с одной певичкой. Черт ее знает, все восхищались этой певичкой. А по-моему, это была просто обыкновенная пустая девчонка. Капризная, жадная, при том еще дура. Насколько я понимаю, пела она отвратительно. И вся прелесть ее искусства стояла в том, что она дрыгала ножкой, когда это было нужно. Ну и не конфузилась, когда к ней приходили в уборную. В водевиле она выбирала обыкновенно переводные, с пением, ну и чтобы щегольнуть в мужском костюме, в обтяжку. Одним словом, тьфу. Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Ну, был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища. Все боялся, как бы у меня сердце не лопнуло от авторского волнения. Телу прошлое скромничать нечего. И потому скажу вам, мост у меня получился великолепный. Не мост, а картина. Один восторг. Ну и извольте не волноваться, когда на открытии весь город. Ну, думаю, теперь на меня публика все глаза проглядит. Куда спрятаться? Но напрасно я волновался, сударь мой. Кроме официальных лиц, на меня никто не обращал ни малейшего внимания. И вдруг в толпе началось волнение. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу. Ну, думаю, меня увидели. Как же? Держи карман. Вижу, сквозь толпу продевается моя певичка. Начался шепот. Это такая-то прелестно, обворожительно. Одна плюгавая фигура в цилиндре обратилась ко мне. Знаете, кто это такая? А это такая-то. Скажите, обратился я к плюгавой фигуре, а кто строил этот мост? Не знаю. Такой-то инженер. Так. Ну, а кто строил в вашем городе собор? Тоже не могу вам сказать. Ну, а кто в вашем городе лучший педагог, архитектор? Но на все мои вопросы эта вот плюгавая фигура отвечала незнанием. Скажите, пожалуйста, в заключение спрашиваю я, а кто живет с этой певицей? А, инженер Крикунов. Ну-с. Как вам это понравилось? На другой день жадностью хватаю местный вестник. Ну и начинаю искать глазами на всех четырех страницах что-нибудь про свою особу. И, наконец-то, вот оно. Ура! И начинаю читать. Вчера, при хорошей погоде и при громадном стечении народа, состоялось освящение вновь построенного моста в присутствии его превосходительства, господина, начальнику губернии и прочих властей. А в конце, на освящении, блистая красотою, присутствовала любимица публики, наша талантливая артистка такая-то. Звезда была одета и так далее, и так далее, и так далее. Ну-с, а про меня? Ни одного слова. И полсловечка. Это, наверное, мелко. Но я тогда чуть не заплакал от злости. А много и других примеров я бы мог вам привести. Ну, теперь допустим, что относительно себя я заблуждаюсь. И я хвостунишка и бездарность. Допустим. Но кроме себя, я бы мог указать вам на множество своих современников, людей талантливых и замечательных по своему трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева, популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские литераторы, художники, архитекторы? Назовите мне хотя бы одного корифея нашей литературы, который стал бы известен ранее, чем о нем пошла слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, чисто играет в карты.
2: Послушай, любезнейший, а кто это?
3: Это известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу банка.
0: Вот вам. Известного шулера знает. А спроси его, знает ли он Семирадского, Чайковского, философа Соловьева,
4: так он и башкой замотает. Свинство.
5: Позвольте теперь вас спросить, в свою очередь, известна ли вам фамилия Пушкова?
4: Пушкова? Пушков?
5: Да.
4: Нет.
5: Это моя фамилия. Стало быть, не знаете? А я уже 35 лет состою профессором в одном из русских университетов, член Академии наук. Неоднократно печатался. А?

0: 边。
1: 这你哪声？你哪声？
2: друзья мои, пора кушать.
1: Без пищи люди не могут существовать.

0: Да что ж это такое? Ведь это же свинство, по меньшей мере. Мы же условились с вами в одном вагоне ехать. А вас почему-то нелегкая в третий класс понесла. В третий класс? Зачем вы в третьем классе едете? У вас что, денег нет?
1: А мне теперь все равно. Мне теперь хоть на тендере ехать. Я гляжу, да кажется, с собой порешусь, под поезд брошусь.
0: Не понял.
1: Вы себе представить не можете, голубчик, до чего заездила меня моя благоверная. То есть так заездила, что удивительно, как я жив до сих пор. Господи, боже мой, природа великолепна, воздух, это шик, кажется, все условия для безмятежного жития. Господи, одна мысль, что за границу едем, должна, кажется, приводить в телячий восторг. Нет, навязалась мне на шею. Господи, какая насмешка судьбы, ведь нарочно, чтобы избавиться от супруги, придумал себе болезнь печенок. Хотел за границу удрать, всю зиму о свободе мечтал, во сне наяву себя одиноким видел. Нет, навязался на шею. Поедем. Я и так, ну вот, поехали. Я предлагаю ехать во втором классе.
0: Конечно.
1: Ни за что, как же можно так тратиться? Я и все резоны, что у нас и деньги есть, и престиж падает. Понимаете, и душно, и вонь, нет. Господи, без экономии обуел. Теперь зачем этот багаж мы с собой тащим? Ну зачем все эти сундучки, все эти картонки, все эти узелки и прочие дрянь? Ну, мало того, что мы 10 пудов в багажный вагон сдали, мы еще 4 скамьи в поезде заняли. Но кондуктора просят расчистить место для публики, и пассажиры сердятся, она с ней в пререкание вступает. Совестно. Видите ли, в огне горю. А Татьяна от нее не просто ни на шаг не отпускает. Сохрани бог, вот сиди у нее и громадную корзину на коленях держи. Господи. Это ты мне, голубчик, наука. Чтоб знал впредь, что значит личные свободы. Иной раз так увлечешься, ни за что, ни про что человечину под стражу упечешь. А теперь я понимаю, проникся, что значит быть под стражей. Ох, как понимаю.
0: Мне бы теперь рады бы на поруки, а?
1: Ну что, при всей своей бедности тысяч салогу бы и отдал. Значит, надо бежать, небось там уж горячку поле. Быть в головомойке.
0: Да.

0: yours?
1: It's yours. Я просто в окно смотрюсь.
2: Это не настоящий бобер, а индианский. Настоящие бобры не такие бывают. Все эти шапки, если желаете знать, красная цена 5 целковых.
3: Много вы понимаете? Инлянский. Пять целковых. Вот мы сейчас у купца спросим. Господин, это настоящий бобер? Или инлянский?
2: Стал быть, инлянский.
4: Инлянский есть. Бобер бобром, шапка шапка. А поезд стоит, кого ждем, господа, поехали.
3: Вот сейчас. Папироски выкурим и поедем.
2: О,

находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто. Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зюзин.

0: Три готовьте билеты. Ваши билеты. И ваш билет. Господа, приготовьте билеты. Аж билет.
1: Билет? Где что нужно?
0: Билет, билет. Как же без билета?
1: Понимаем. А чего не дать, коли нужно? Дадим.
0: Господа, приготовьте билеты. Ты что мне даешь? Ты ж паспорт даешь. И билет давай.
1: А другого билета у меня нету.
0: Как же ты едешь без билета?
1: Да я заплатил, господин хороший, специально.
0: А ты куда едешь? Ты не туда едешь.
1: Ты, дуб, не туда едешь. Ты не на тот поезд сел, голова. Тебе надо на Новозыбково, а мы едем на Халдеево. Возьми! Вот никогда не надо быть дураком.
0: Кому заплатил?
1: Кондуктору и совершенно добровольно.
0: Какому кондуктору? Что ты врешь?
1: А шут его знает какому. Кондуктору вот и все. Ты, говорит, билет не бери, мы тебя и так провезем.
0: Ну, ладно.
1: Но я и не взял.
0: Ладно. Мы с тобой на станции поговорим. Аж, билеты.
2: Ты не плачь, ты лучше попроси. Какой здоровенный болван ревет. Жена, небось, детей. Батюшка,
3: нашла свой вагон. Они все проклятые, одинаковые. Вот. Ах, вагон же только не пустили. Аспиды, не пустили.
4: Пардон.
3: Вот, чего пардон? О, Господи, вот она свой. Ох, кто тебе? Дай сумочку-то мою. Сумочку-то. Ваш сумочку, говорю, дай.
5: А я тебе ее в окно выкинула. Я думаю, ты остался.
3: Чего?
5: В окно, говорю, выкинул.
3: Куда?
5: В окно. Кто ж тебя знал?
3: Ты что ты? Кто ты?
5: Ну, ты
3: ведьма, ты ведьма. Кто тебе велел выкусить?
5: Ну, кто ж теперь узнал? Ты как пахом не пущает, ты остался.
3: А я
5: что ж теперь делать?
3: Господи, это... Ты бы свою морду выбросила. Морду выбросила. Что делать тебе? Что ж теперь делать-то?
5: А кто ж теперь тебя знал?
3: Господи, что ж теперь делать-то, а?
2: Надо будет со следующей станции телеграфировать.
3: Что?
2: Телеграфировать.
3: Барин, что он говорит?
6: Это невыносимо.
3: Господи, ну что?
4: Пардон,
3: да ну тебя с твоим пардоном, кстати, делать-то?
7: Я только что вам с глазами кружала.
3: Я не оставалась.
6: И вещи.
3: Господи, это чудо.
5: Чудо.
3: Это мои вещи. Моя сумочка. Ох ты, господи, вещь. Вот она.
2: Пора уж заумысляться. Надо работать, трудиться. Любишь жалование получать? Так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось. Шабаш ни-ни. Привык, брат, за даром жалование получать. А это и нехорошо. И нехорошо. Ведь есть умеем, а дело не помним. И нехорошо. Нехорошо.
0: Ваши билеты.
4: Что? А? Что?
0: Вам говорят по-человечески. Ваши билеты, потрудитесь.
8: Господи, боже мой, я ревматизмом страдаю. Три ночи не спал. Нарочно морфию принял, чтобы уснуть. А вы с билетом. ведь это безжалостно, бесчеловечно. Если бы вы знали, как мне трудно уснуть, так не стали бы меня беспокоить этой чепухой. Безжалостно, нелепо. И зачем вам мой билет понадобился? Глупо даже.
2: А вы не кричите. Здесь не кабак.
8: Да в кабаке люди человечные. Ну вот, потрудись я теперь уснуть во второй раз. И удивительное дело. Всю за границу объездил. И никто там у меня билет не спрашивал. А тут словно черт их под локоть толкает. То и дело.
2: Ежели вам нравится за границу, так и поезжайте за границу.
8: Глупо, сударь. Да. Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, черт его побери, формалистикой добить. Билет ему понадобится. Скажите, какой усердие. Добро бы хоть для контроля делалось. А то ведь половина поезда без билетов едет.
2: Нет, ежели вы будете кричать, и пассажиров тут беспокоит, я принужден вас высадить на станции, составить акт о случившемся факте.
4: Отец, издевательство. Вы пристаете к больному пассажиру.
6: Это возмутительно.
7: Послушайте, да имейте же сожаление.
4: Возмутительно.
2: Они же сами ругаются. Хорошо, я не возьму билет. Хорошо. Ну, вы же прекрасно знаете, что это же моя служба этого требует. Вы хотите спросить у этого начальника станции? Кого угодно спросите.

0: Смотри, как уютно и ласково глядит на нас этот лесок.
1: Братиславля,
0: ты посмотри, как милые эти солидные.

0: я є твоя сина.
1: Ой, ти телеграф не став би. Ой, я не так уже плачу. Они говорят, что тут где-то есть поблизости есть люди. Цивилизация.
0: Я тебе говорю, тебе нравится, Саша?
2: Да.
0: Когда ветер ласково доносит до твоего слуха приближающегося.
2: Какие, однако, у тебя горячие руки. Это от того, что ты волнуешься, Варя. Что у нас сегодня? К ужину готовили.
0: У нас к ужину? А крошка и цыпленок?
2: Вот еще есть сардины и балык.
0: Ну, я думаю, цыпленка нам на двоих хватит.
2: Проводим поезд и пойдем домой. Хорошо нам с тобой живется, Варя. Так хорошо. Хорошо.

0: Чего?
1: Калдеева.
2: Когда моя спит, я относительно свободен. Но выйти из вагона мне нельзя, но зато корзинку на пол поставить можно. Да, я вам не говорил, у нас радость. Две корзинки, один мешочек у нас украли. Ну, все-таки легче. Вчера гусь съели все пирожки. Я нарочно больше ел, чтобы меньше осталось. Ну и воздух у нас в вагоне. Хоть топор вешай. Не езда, а чистая мука. Ух ты, варварка ты моя, мучительница и радиада ты эдакая. Я скоро несчастно избавлюсь от тебя, кстати. Верите ли, Иван Никитич, вот иной раз так закрою глаза и мечтаю. Вот попадись она мне в качестве подсудимой. В каторгу убегу.
3: Я знаю ваши грехи.
2: Называется.
4: Господин!
2: А?
4: У начальника станции спросите, ежели мне не верить.
5: Боже мой, принял второй порошок и только что задремал, как он опять. Умоляю вас, имейте же сожаление.
4: Ну, вы поговорите с начальником станции. Имею я полное право проверять билет или нет?
5: Нет, это не выносит. Нате ваш, вам ваш билет, нате. Я еще куплю 5 билетов, только дайте мне умереть спокойно. Неужели вы сами никогда не были больны? Бесчувственный народ!
6: Это же безобразие!
7: Это просто издевательство. Возмутительно!
6: Возмутительно, любезнейший! Я не понимаю этого вашего приставания.
4: Я же для него позвал. Думал, успокоится, поймет. Ругается.

0: остался. Бронеждяю, чего, мол, не едет?
1: Вечером, лучше лучше, тетя Варя.
0: Тетя Варя.
1: Тетя Варя.
0: А мы тебе всем выводком. Надеюсь, не стесним. Ты, пожалуй, не церемонься с нами. Все будем кушать.
2: Они к тебе приехали. Я к тебе. Терпи, подрал.
3: Милости просим.
1: Милости просим, дорогие гости.
4: В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции. Я остался ею весьма недоволен. Объявляю о сём по линии. Неунывающий датчик. Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Коськой в Зальку. Желаем всего лучшего.
2: Не убивай, жандарм.

0: удивляюсь я, как это ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении до сих пор не вышла замуж.
1: А потому она не вышла, Никодим Егорович, что характером меня Бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорович. Никодим Егорович, а кротостью нынче ничего не возьмешь. Жених нынче лютый, с ним обходиться нужно сообразно.
0: А это как же лютый? Это с какой вы точки?
1: Балованный жених, с ним как надо. Строгость нужна, Никодим Егорович. К мировому по мордазам за городовым послать. Вот как надо. Негодный народ, пустяковый народ, натерпелся я от них каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уж была замужем и деток рожала, да? Старых девок теперь в женском поле, сударь мой, их по чистой совести, половина на половину. 50%. И заметьте, Никодим Егорович, каждая из этих самых дел в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышло? По какой причине? А? И потому что удержать его жениха-то родители не смогли. Дали мать вертеться.
0: Это верно-с.
1: Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит, а тот все на шаромышку, да с выгодой, задаром он тебе и шагу не ступит. Да ему удовольствие, он с тебя же деньги требует. Ну и женится тоже, не без мыслей. Женюсь такого, да и губ зашибу. Этого еще ничего, куда ни шло, ешь, лопай, бери мои деньги. А только женись на моем дитё. Сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горе Гриванского. Иной сватается, сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, и назад оглобли, и другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие, его и накормят, и напоют. Денег взаймы дадут, чем не жизнь. Вот и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерти, и жениться ему не надо. И уж лысина во всю голову, и седой весь, а все жених.

0: А то бывает, который не женится по глупости. Глуп человек сам не знает, что ему надобно. Ну и разбирает, то ему нехорошо, другое ему неладно. Ходит, ходит, сватается, сватается. А потом вдруг с того ни с сего. Не могу, говорит, и не желаю. Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник. Науки все выучил, по-французски, по-немецки, математик. А на поверку вышел болван, глуп человек, больше ничего. Вы спите, Никодим Иванович?
1: Нет, зачем же?
0: Ну вот, начал он около моей Даши ходить, а надо вам заметить, Даши тогда и 20 годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик, полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов Гравианский по духовному ведомству служит, на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла. Не захотел. Ну, начал он, Катавасов, ходи к нам каждый день, ходит до полночи, сидит, все с ней про разные науки, там, физики, книжки ей носит, музыку ее слушает, все больше на книжки напирает. Ну, дальше моя сама ученая, книжки ей вовсе не надобно, баловство одно только. А он то прочти, другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил ее Веру. Ну и она заметно ничего. Не нравится он мне, папаша, за то, что он не военный. Не военный, а все же ничего. Чинились, благородный, сытый, трезвый, черт его. Благословили, посватался, про преданное. Даже не спросил, молчок, словно он не человек, а дух бесплодный. Назначили день, когда венчать. И что ж вы думаете? За 3 дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов, глаза красные, личность бледная, весь дрожит, словно с перепугу, что угодно. Извините, говорит Макар Тарасович, но я, говорит, жениться на Дарье Макарне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, хотел найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную. А она уже, говорит, успела приобрести склонность. Она наклонна, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери, всосала, и не помню, чего она там всосала, говорит, а сам плачет, а я, сударь мой, попронился только, отпустил его, и к мировому не сходил, начальству его не пожаловался, по городу не осрамил, а поди я к мировому не поглядела бы, что она там всосала. Коль смутил девку, так и женись.
1: А купец-то, вон, Клякин, слышали? А? Даром, что мужик, а накося, вон, какую штуку того. У него жених тоже упорствовать стал. Заметил в приданом, как будто что-то не то. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, видите ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит, обожись, говорит перед образом, что женишься, или, говорит, я тебе убью, подлец ты этакой сию минуту. Пожился и женился, молодчик.
0: Ну, видите, а я бы так не способен. И драться даже не того.
2: Ученый, небось, против естества вещей.
1: общих предметов не пойдешь. Ученые, ученые. Небось, не придумай, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать.
2: Проговори.
3: Куда?
2: Я пойду, Никитич, проведу.
3: Полный вздор-то говорить. Сиди. Я знаю ваши грехи.
2: Увидел мою Дашу. Хохол Брюдзенко. Тоже из духовного ведомства. Увидел и влюбился. Ходит за ней красный, как рак, бормочет разные слова. Изо рта, знаете, у него жар пышет. Днем у нас сидит, ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, а все же из духовного ведомства, а это все равно, что интендантство. И поэтому я его очень люблю. Девица тоже, поди. Разбирает нынче интендантство. Я смотрел, он приданное, поторговался со мной, только, знаете, носом покрутил, на все согласился, свадьбу бы только побыстрее. Но в тот самый день, когда обручать, поглядел на гостей, да как схватит себя за голову. Батюшки, говорит, сколько у них родней. Не согласен, говорит, не могу, не желаю, и пошел, я уж и так, и это. Я говорю, ты, ваше скроди, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни-то больше. Не соглашается. Не соглашается. Взял шапку, да и был таков.
3: Закрой окно, здесь сквозняк.
4: Я не могу заснуть в духоте.
3: Ничего. Коли захочешь уснуть, так уснешь.
2: Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Алиалиев. Полюбил ее за ум и поведение. И Даша его полюбила. Характер его положительный. Ей очень нравился. Человек он действительно хороший, благородный. Посватал все так это обстоятельно, приданно. Все до тонкости осмотрел. Все сундуки перерыл. Матрёну поругал, что та солопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех про него что худой сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. 2 месяца он со мной торговался. Я ему 8 тысяч даю, а он просит 8,5. Бывало, сядем чай пить, по 15 стаканов выпьем, все торгуемся, торгуемся. Я ему 200 накинул. Не хочет. Так и разошлись из-за 300 рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю тебя, грешный человек, истинно ругаю. Надо мне его отдать 300 или попугать на весь город посрамить, или бы завести в темную комнату, да, по мордасам. Прогадал я. Вижу теперь, прогадал. Дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорович. Характер у меня тихий.
1: Смирнись очень. Это точно сам.

0: душа ищет выхода из положения. Да. Борьба страшная. Чудовищная. Но вы будете победительницей.
1: Опишите меня, Вальдемар. Жизнь моя так полна. Так разнообразна. Так пестра. Но главное, я несчастна. Я страдалица во вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вальдемар. Покажите мою бедную душу. Вы психолог. Не прошло часа, как мы с вами сидим. Разговариваем. Вы постигли меня всю.
0: Говорите. Умоляю вас, говорите.
1: Слушайте. Родилась в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умница, но дух времени и среды. Я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты, брал взятки. Мать же. Ну, что говорить? Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества. Заставляете меня вспоминать. Я вынуждена была сама пробивать себе путь. Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь, борьба со средой, ужасно, о сомнении. О муке зарождающегося неверия в жизнь. Себя. Вальдемар, вы писатель. Вы знаете нас, женщин. Вы поймете. К несчастью, я наделена широкой натурой. Я жаждала счастья. Какого? Я жаждала быть человеком. Вы поймите, Вальдемар, быть человеком, я в этом видела свое счастье.
0: Чудная, чудная. Не вас целую, дивная, а страдание человеческое. Помните Раскольникова? Он целовал.
1: О, Вальдемар. Мне необходимы были слава, шум, блеск, как для всякой, к чему скромничать, недюжинной натуры. Жаждал чего-то необыкновенного, не женского. И вот, вот, попадается на моем пути богатый старик-генерал. Вальдемар, вы поймите, это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы. Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро. Но как я страдала, как невыносимы, низменно пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя надо отдать ему справедливость, он храбро сражался в свое время. Бывали минуты, ужасные минуты, но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я смогу жить, как я хотела, отдамся любимому человеку, У меня есть такой человек, Вольдемар. Видит Бог, он есть. Ух! Да. Старик умер. Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птица. Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только открыть его. Не правда ли, Вольдемар? Но нет. Вольдемар, слушайте, я заклинаю вас. Теперь я отдаться любимому человеку. Сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов. Отдохнуть. Но как все подло, как все пошло и страшно на этом свете, Вольдемар. Как все подло. Я несчастна, несчастна, несчастна. На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко. Вольдемар, столько мук, если б вы только знали. Столько мук.
0: Ну что же? Что же встало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же?
1: Другой богатый старик.
2: Еще две корзинки украли. Ему уже все калачи съели.
3: Иван Матвеевич! Ну, скоро ты, наконец. Черт!
4: Сгинь, видать. У тебя Бог есть или нет? Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Это же не локомотив. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка. Не могу я на нем вести.
3: А что же делать?
4: Делай, что хочешь. Давай другое, на этом не повезу.
3: Как хочешь, так и поезжай.
4: Задача.
5: Если вы не извинитесь перед пассажиром, мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомому.
6: Да ведь я...
7: Объяснений не надо. Но предупреждаю, что мы берем пассажира под свою защиту.
8: Господин! Послушайте, господин!
4: Что? Что?
8: А? Вы думаете, я жиру? Вы не обижаетесь. Это служба этого требует.
9: О, воды. Третий порошок морфия выпил, задремал и опять.

Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении, чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Диакон духов. Лопай, что дают!

0: Иван Алексеевич. Дорогой мой, какими судьбами?
1: Иван Никитич! Сколько зимы, сколько лет! А я не знал, что вы в этом поезде едете.
0: Как вы? Там, конечно. Как ваше здоровье, дорогой? Как вы поживаете?
1: Ничего, батенька, ничего. Я только швырну. Вагоны я найти никак не могу. Это какая идиотина. Пороть меня некому. Знаете, бывают же в жизни такие случаи. Вышел я после второго звонка выпить рюмочку коньяку. Ну, я выпил, конечно. Ну, думаю, так как следующая станция еще далеко, дай выпью другую рюмочку. Пока пил и думал. Тут третий звонок, я вскочил в первый попавшийся вагон. Извините.
0: Вы, Санька, в веселом настроении. Честь и место.
1: Извините. Я пойду в свой вагон.
0: Да нет, куда же вы пойдете?
1: Я пойду.
0: Дорогой, вы в темноте ведь с площадки свалитесь, присаживайтесь вот сюда. А как приедем на станцию, вы разыщете свой вагон. Вы куда едете?
1: Ой. А? В пространство!
0: Ты, Господи!
1: Ой, знаете, в голове такая суета, что я даже не сам не разберу, куда я еду. Везет судьба! Ну, я еду. Голубчик, видели вы когда-нибудь счастливого дорогого? Летите. Вот он перед вами. Излишний смертный. По-моему, лицо ничего не заметно, нет?
0: Ну, конечно, заметно, что вы так чуть-чуть.
1: У меня должно быть ужасно глупое лицо, да? Эх, жалко, зеркала нет. Я бы взглянул на свою мортализацию. Ой, чувствую, батенька, я идиотом становлюсь. Я брачное путешествие совершаю.
0: Дорогой мой, да вы разве женились?
1: Да. Сегодня же мне, сегодня прямо по вечерству уже на поезд. Иду.
0: Тут я смотрю, что вы таким франтом вырядились.
1: И для большей иллюзии опрыскал себя духами. Разным.
0: Да, замечательно. Ну, прекрасно. Вы все-таки присаживайтесь. Оно будет подручнее.
1: И забот, и мысли. Одно только ощущение этого. Черт, они как-то. Ой, возмутительно счастлив я. Ой, я пойду в свой вагон, а там для окошечка сидит существо, которое всем своим существом предано вам. Мама, мне. Ой, это такая блондиночка с носиком.

0: пальчиками. Ой, душечка моя, ангел ты мой. Пупырчик ты этакий. Во все разуши моей.
1: Я вам занят.
0: Ой, а ножка у нее... Это же не то, что наша ножища, знаешь. Это же ножка у нее, это что-то миниатюрное, волшебное, аллегорическое. Аллегорическое. Взял бы так прям и съел бы эту ножку. Что у вас за лицо? Вы же материалист! Вы же материалист! Вы же... У вас сейчас анализ, да? То, все, да? Сухие холостяки вы! И больше ничего. Больше ничего. Я пойду сейчас в свой вагон, а на встречу мне улыбка. Это, у меня пальчик меня за подбородок. Свою башку положу на ее плечико, а рукой за талию, а вокруг тишина. И такой поэтический полумрак. Иван Никитич, позвольте мне вас обнять.
1: Ну, пожалуйста, дорогой,
0: позвольте, позвольте мне Идиоз, или как там говорят в романах, для больших иллюзий, пойди к буфету и опрокидон там тебе три рюмочки. Ой, такой счастливый. Слушай, мил человек, когда вы будете проходить вагон номер 209, увидите даму, она сидит в белой шляпе и такой птицей. Скажите, что я здесь.
2: В этом поезде 209-го нет. Есть 219-й.
0: Ну, все равно. Ну, все равно 219-й. Ну, скажи, что я здесь, и что муж целый и невредим.
2: Нет. А зачем?
0: Муж.
3: В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека. Скорее белого слона увидишь.
0: Да?
4: Да.
0: А кто виноват? А кто виноват? Если вы несчастливы, то вы сами виноваты. Человек есть творец собственного счастья. Сходите, и вы будете счастливы.
3: Не понял вас. Как это?
0: А очень просто. Очень просто. Природа постановила. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Да. Настал этот период. Люби. Бросил опад. Без брака счастья нет. Да, без брака счастья. Приспело время самое благоприятное. Ну и женись! Ничего не делай, надо вы ведь не женитесь. Вы что-то все тянете, вот это, все. Вы станку подъезжаете.
3: А, да, действительно, кажется, подъезжаем. Вы, дорогой мой, куда едете, в Москву или куда-нибудь южнее?
0: Здравствуйте, как я, едучи на север, поеду куда-нибудь южнее? Что вы говорите?
3: Как это? Москва ведь она не на севере.
0: Я знаю, но мы едем в Петербург.
3: В какой Петербург? По милосердству, в Москву мы едем.
0: Как в Москву?
3: Странно. Вы куда билет покупали?
0: В Петербург.
3: Я вас поздравляю, дорогой мой. Вы в обратном направлении едете. Балагом-то вы после коньяку во встречный поезд сели.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
3: сейчас придумаю. Вы можете телеграфировать жене сейчас. А потом вот на встречной станции вы можете в курьерской поезд сесть и нагоните ее. Все будет в порядке.
0: Поезд, у меня денег нет, курьерский поезд. Денег нет, все мои деньги у жены.
1: Не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом, наконец, махаешь это в день верст 100. И потом чувствуешь себя свежим и здоровым.
3: Батенька, вы здесь все говорили, что человек творец собственного счастья. А видите, вот жизнь-то получается совсем наоборот. Достаточно больного зуба или злой тещи, как все летит вверх тормашками. Нет, все от случая, дорогой мой. Вот вам на билет, счастливчик.

0: Tu não me diga. E o amiguinho. Olha a mulher. Estou trocando.
1: Извините, я на ты называю.
0: Я так счастлив. Я так счастлив, я так рад. Так ехидно счастлив. Я свободен. Я свободен. Жена бежала. Как бежала?
1: Ну, вот так бежала.
0: Не знаю, по пояс ли она там попала, или там осталась ли на станции. Одним словом, нет ее.
1: Слушай, ты ангел.
0: Так ты ангел,
1: умилый. Так телеграфировать же надо, немедленно телеграфировать.
0: Пойдем по перрону, пройдемся. На свободе подышим. Пойдем. Пойдем. Дышится. Господи, неужели есть на свете такие люди, которым всегда так живется? Вот голубчик, я так счастлив. Анкич, сейчас я к тебе в вагон переберусь. Мы сейчас с тобой завалимся и заживем на широкую ногу.
2: Где это ты мундир запачкал? Ангел выйдет из терпения.
3: Прогневалась царица небесная. Озорная, ругательная,
4: вернулась ночью по ошибке в другой вагон вошла. Шабаш был.
1: Слушай, знаешь, на твоем месте я бы сам бежал.
4: То есть?
1: Ну, просто бежал, и все. А ты ведь так зачахнешь на тебя, глядячи-то. Беги, брат.
4: Бежать. Бежать. Это, брат, идея. Знаешь что, я, пожалуй, вот так сяду на встречный поезд. И айда. Потом ей скажу, что по ошибке ему. Ну ладно. В Париже увидимся.
5: За безобразие. Кто найдет кожаный парсенар, тот пущай отдаст кассу Андрею Егоровичу. Так как меня выгоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Добродетелю украшайтесь. Катенька, я вас люблю безумно. Что за безобразие? Я же написал на первой странице посторонних записей. Книгу не делать. Не подписался. Пожалуйста. Вера. За начальника станции. Пожалуйста. Иванов седьмой. Хоть ты и седьмой, а дурак.
6: Три вагона разбил. Двое убитых. Пять раненых. А паче всего, неофициально, конечно, Из одной артели было 6 раненых. Призываю. Ежели... Да кто-нибудь... Да кому-нибудь... Говори, что... Ушибся. Двум солдатчикам по трешке было дадено для успокоения. Молчи и не распространяйся. Предостережений принято было много. А между тем не обошлось без худа. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы живых раков везли. И при суматохе растеряли. А начальник в этот вечер мечтал раков а-ля Бордельез кушать. Воспитание нежное. Не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствие. Ты, мол, где спал и телеграмму не дал. Начальнику станции, выходит, и спать нельзя. Народ бессовестный. Из-за пустяков семейного человека место лишили. Правда, я через 2 недели уж на другой дороге служил. Хоть и под судом состоял.
7: А вот случай, он тоже. Вы, конечно, знаете Ивана Михайловича, что оберкондуктором ездит. Бестия, я вам скажу, честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец, ну, то есть не мерзавец, гений в своем роде, коршун. Товарным он ездил, в пассажирские его не производили. Женщин он не мог видеть равнодушно. Припадок с ним делался. Да, приходит он с поезда, а на ту пору на платформе человек 30 косарей стояло. Ну, время рабочее, знаете ли, летнее. Куда идете, косарики, спрашивает. Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. По гривнику, говорит, возьму с человека, и только. Кем это на руку, разумеется, только того и нужно. Зачем, я говорю, Иван Михайлович, вы их посадили? Ведь на станции контролер.
6: И он без места теперь.
7: В оперу слышал. Поступай. Баритон у него славный. Едет, бывало. Напьется и давай петь. Звери заслушивались, птицы плакали. Талантливый был человек.
8: Я сейчас вам расскажу такой случай, что мое почтение... Угара-Дебоширская дорога преспокойнейшим образом украла у Лебава-Ровенской дороги 300 товарных вагонов. Это факт. Вот, клянусь Богом. Завезла к себе, перекрасила, выставила свои литеры и сделайте ваше одолжение. Лебава-Ровенская дорога шлет сюда едтов, ищет, и вдруг, можете себе представить, попадается ей больной вагон у гара Дебоширской дороги. Она смотрит, чинит его. И вдруг, сделайте ваше одолжение, видит на колесах и осях свое клеймо. Каково-с? А? Ведь сделал это я. А? До меня...
4: а железным дорогам.
8: А почему?
4: Очень просто.
9: Кондуктор! Обер-кондуктор! В то время, когда я спал, у меня стащили сапоги и чулки. Вы должны смотреть, в чем я поеду теперь. Чем явлюсь в полк?
8: У публика. Изволь вот угодить ей. Изволь служить, трудиться. Ты не более плюнешь на все и запьешь. Ничего не делаешь. Сердится. Начнешь делать тоже. Сердится. Сердится.

0: рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Он прозвучит в исполнении заслуженного деятеля искусств Геннадия Мичурина.
1: Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. 84 дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик. Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Все у него было старое, кроме глаз. А глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который не сдается. «Сантьяго», — сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка. «Теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег». Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. «Нет», — сказал старик, — «ты попал на счастливую лодку, оставайся на ней».
2: «А помнишь, один раз ты ходил в море целых 87 дней и ничего не поймал? А потом мы 3 недели кряду каждый день привозили по большой рыбе».
1: «Помню. Я знаю, ты не потому от меня ушел, что не верил. Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться». «Знаю. Как же иначе?
2: Он-то не очень верит».
1: «Да», — сказал старик. «Вот мы верим, правда?»
2: «Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на террасе? А потом мы отнесем домой снасти».
1: «Ну что ж», — сказал старик, — «ежели рыбак подносит рыбаку». Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежий утренний запах океана. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел. Особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал, зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток?
3: «Я мог бы пойти по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня 85-й день, и надо быть начеку».
2: И как раз в этот миг он заметил, как одно из удилищ дрогнуло и пригнулось к воде. «Ну вот», — сказал он, — «вот», и вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Он потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова.
1: «Так далеко от берега, да еще в это время года. Рыба, наверное, огромная. Ешь, рыба, ешь. Ну, ешь же, пожалуйста.
3: Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь. Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. «Пора», — сказал он вслух, и, сильно дернув обеими руками лису, выбрал около ярда. А потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке силу рук и тела. Усилия ее были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы со мной был мальчик, — сказал он, — меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бичеву к лодке. Но тогда рыба чего доброго оборвет бичеву. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно». «Скоро она умрет, — думал старик. — Не может она плыть вечно». Однако и через 4 часа рыба все так же неутомимо уходила в море, а старик все так же сидел, упершись в сиденье с натянутой за спиной лисой. «Когда я поймал ее, был полдень, — сказал старик, — а я до сих пор ее не видел. Ах! Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток, — подумал старик. Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем закончились сегодня матчи? Хорошо было бы иметь на лодке радио. Но он прервал свои мысли. Не отвлекайся. Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость. Вслух он сказал: «Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и сам бы все увидел». «Нельзя, чтобы в старости человек оставался один, — думал он. — Однако это неизбежно». В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по щеке, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка. А он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. «Интересно, почему она рванулась?» — подумал он. «Она плывет к северу, — сказал старик. — А течение, наверное, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала». Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. «Господи, заставь ее вынырнуть, — сказал старик. — У меня хватит бичевы, чтобы с ней справиться».
1: В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика. Она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лису. Он пощупал лису правой рукой и увидел, что из руки течет кровь. «Худо тебе, рыба?» — спросил он.
3: «Видит Бог, мне и самому не легче».
1: Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл в океане руку и подержал ее с минуту в воде. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил их в самом начале. «Теперь, — сказал он, когда рука высохла, — я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть со всеми удобствами. Пожалуй, целого куска мне не съесть, — сказал он и перерезал один из кусков пополам. Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. «Ну, как ты себя чувствуешь, рука?» — спросил он затекшую руку, которая деревенела почти как у покойника. «Ради тебя я съем еще кусочек».
3: «Ну вот, — сказал он, — теперь, рука, ты можешь отпустить лису. Я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака».
1: Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась.
3: «Может быть, она разожмется от солнца?» — подумал он. «Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило».
1: «Если бы со мной был мальчик, он растер бы мне руку от локтя донизу.
3: Но ничего, она живет и так».
1: И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым лиса уходила в воду, его правая рука почувствовала, как ослабела тяга. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что лиса медленно пошла кверху.
3: «Поднимается, — сказал он. — Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста».
1: Лиса вытягивалась в длину все больше и больше, и, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч. Длинный меч, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом опустилась в нее обратно. Бесшумно, как пловец. И едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться. Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более 1000 фунтов, и сам поймал в свое время 2 такие рыбы. Но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, а какой даже никогда не слышал. Его левая рука по-прежнему была сведена судорога, как сжатые когти орла. Но рука у меня разойдется, подумал он. Конечно, разойдется хотя бы для того, чтобы помочь моей правой руке. Жили-были 3 брата. Рыба и мои 2 руки. Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело. Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью.
3: Но я ее все равно одолею. Да, если только не нападут акулы, сказал он вслух. Если нападут акулы, помилуй Господи, и ее, и меня.
1: А как ты себя чувствуешь, рыба? Спросил он громко.
3: Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня прошла, а пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба.
1: Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту. Как все было бы просто, если бы я мог привязать бичеву к лодке, подумал он. Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и бичева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту отпустить бичеву обеими руками. Но ты ведь еще не спал, старик. Прошло 30 дней и 1 ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя все спутается. Сейчас голова у меня ясная, подумал он, даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои звезды. Но все равно мне надо поспать. Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а лиса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой, но она продолжала, как одержимая, уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бичеву. Он оперся о нее спиной, и теперь лиса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные бунты лисы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Лиса все неслась, неслась и неслась, но теперь она уже шла труднее. И он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Он все еще отпускал лису, но все скупее и скупее. Ну вот, подумал он, теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. У старика перед глазами прыгали черные пятна. Соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лису. Но 2 раза он почувствовал слабость. И это встревожило его не на шутку. Неужели я сдамся и умру из-за этой рыбы? Спрашивал он себя. И главное, теперь, когда все идет так хорошо, Господи, помоги мне выдержать. Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу». Только не сейчас, сейчас не могу. Считай, что я их прочел, я прочту их после. Рыбу он увидел во время 3-го круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто не поверил своим глазам. «Нет, — сказал он, — не может быть, чтобы она была такая большая». Но рыба была такая большая, и к концу 3-го круга она всплыла на поверхность всего в 30 ярдах от лодки, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, огромные грудные плавники раскинуты в стороны. По лицу старика катился пот. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лисы и теперь был уверен, что через 2 круга ему удастся всадить в рыбу гарпун. Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе. И не надо целиться в голову, надо бить в сердце. Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь. «Ты губишь меня, рыба!» — думал старик. «Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».
2: «Опять у тебя путается в голове, старик!» А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания как человек.
1: Или как рыба, мысленно добавил он. Что делать, думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. Что делать? Попробуй еще раз. Он собрал всю свою боль и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба. И тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки. Она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца. Старик бросил лису, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела. И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть. Она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку. Старика одолела слабость и дурнота. Он почти ничего не видел. Но, опустив бичеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках. А когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине серебряным брюхом кверху. «Я старый человек. Я очень устал, но все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата». Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бичевы, он привязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался, и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула. Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу. В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой. «Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить». Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза, и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. И старик, слыша, как акульи челюсти шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову. Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз. А потом она перевернулась снова дважды, обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Туловище акулы поднялось на 3/4 над водой, веревка натянулась, задрожала и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, потом очень медленно она погрузилась в воду. Она унесла с собой около 40 фунтов рыбы, сказал старик вслух. Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки. А из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие. Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном, и я не поймал никакой рыбы, а спал бы себе один на кровати, застеленной газетами. Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. «Не нужно думать, старик», — сказал он вслух. «Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет». «Нет, я должен думать», — мысленно возразил он себе. «Ведь это все, что мне осталось». «Подумай о чем-нибудь веселом, старик, что ни минута ты теперь все ближе и ближе к дому, да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял 40 фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда? У тебя есть выход», — сказал он вслух. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал. «Ну вот, я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. И к нему вернулась частица надежды. Глупо терять надежду. Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где его разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море. И старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Галанос», — сказал он вслух, Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы. И стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы, большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул.

0: Ружье пасти кинулось на рыбу в том самом месте, где ее обглодала первая акула. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой. Старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова. И тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и при том самое лучшее мясо. Хотел бы я, чтобы все было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко рыба, что так нехорошо получилось.
1: «Ну-ка, не зевай», — сказал он себе. «Проверь, не отрезана ли веревка, к которой прикреплен нож, и приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена». Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. Следующая акула явилась в одиночку и была тоже породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось. Ну, вот теперь они меня одолели. Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель. Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они зря там не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Ну, он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже. Я ведь живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. «Пол рыбы!» — позвал он ее. «Бывшая рыба! Мне жалко,
0: что я ушел.

0: Был так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч. Ему понравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами, думал он, но у него не было топора. А теперь уже не было и ножа. Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда мы с ней в самом деле сражались бы бок о бок. А что ты станешь теперь делать, если они придут ночью?
1: Что ты можешь?
2: Драться. Драться, пока не умру. Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер и надувшийся парус. И ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит и жизнь, просто сжимая и разжимая их.
0: Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.
2: Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают.
0: Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше.
3: Он увидел зарево городских огней около 10 часов вечера.
2: Ну вот и все.
0: Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте, голыми руками? Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног.
2: «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он.
0: «Только бы не сражаться».
3: Но в полночь он сражался с акулами снова и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кинулись рвать рыбу. Он бил их дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой почему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как что-то схватило его дубинку, и дубинки не стало. Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но они уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой, и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море. В то время как акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла, наконец, к самой голове рыбы. Тогда он понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли, в крепких костях рыбьей головы.
2: Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из нападавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью. И на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал: «Ешьте, Галанос, давитесь. И пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо. И, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие, и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. «Хорошая лодка», — подумал он. «Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый». Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дому не составляло теперь никакого труда. «Ах, как легко становится, когда ты побежден! Я не знал, что это так легко. Кто же тебя победил, старик?» — спросил он себя. «Никто. Просто я слишком далеко ушел в море». Когда он входил в маленькую бухту, огни на террасе были погашены, и он понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал, и теперь он дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он скатал на нее парус и завязал его. Потом взвалил на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом. Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко. Ему пришлось отдохнуть 5 раз, покуда он не достиг своей хижины. Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул,
4: уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх. Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал. А потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал. Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано. Один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой. Мальчик не стал к ним спускаться, он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой. «Как себя он чувствует?» — крикнул мальчику один из рыбаков. «Спит!» — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. Не надо его тревожить. «От носа до хвоста в ней было 18 футов!» — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу. «Не меньше!» — сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару».
5: «Возьми что-нибудь еще».
4: «Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть». «Ох и рыба!» — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба. Ну и ты поймал вчера две хороших рыбы». «Ну и ее совсем». «Мою рыбу!» — сказал мальчик. И снова заплакал. Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. «Лежи, не вставай», — сказал ему мальчик. «Вот, выпей». Он налил ему кофе в стакан.
5: Старик взял у него стакан и выпил кофе. «Они одолели меня, Монолин», — сказал он. «Они меня победили».
4: «Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба ведь тебя не победила».
5: «Нет, что верно, то верно. Это уж потом случилось».
4: Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. «Что ты собираешься делать с головой?»
5: «Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей».
4: «А меч?»
5: «Возьми его себе на память, если хочешь».
4: «Хочу», — сказал мальчик. «Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше».
5: «Меня искали?»
4: «Конечно, и береговая охрана, и самолеты».
5: «Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее не заметишь», — сказал старик.
4: Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря.
5: «Я скучал по тебе», — сказал он.
4: «Ты что-нибудь поймал?» «Одну рыбу в первый день, одну во второй и две в третий».
5: «Прекрасно.
4: Теперь мы опять будем рыбачить вместе».
5: «Нет, я несчастливый. Мне больше не везет».
4: «Да наплевать на это везение», — сказал мальчик. «Я тебе принесу счастье».
5: «А что скажут твои родные?»
4: «Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе. Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете».
5: Наверху, В своей хижине старик опять спал. Он опять спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.
6: Рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» прозвучал в исполнении заслуженного деятеля искусств Геннадия Мичурина.
7: Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня во время она, каким невыразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них. В тебе я видел весь мир, всю вселенную, со всем их разнообразием и великолепием, со всей их заманчивой таинственностью. Что перед тобою был для меня и вечно голубой купол неба с его светлозарным солнцем, бледноликою луною и мириадами томно-блестящих звезд, и угрюмо-безмолвные леса, и зеленые рощи, и веселые поля, и даже само море с его тяжко дышащую грудью, с его немолчным говором валов и грустным ропотом волн, разбивающихся о неприступный берег. Твои, о театр, тряпичные облака, масляное солнце, луна и звезды, твои холстинные деревья, твои деревянные моря и реки больше пророчили жадному чувству моему, больше говорили томящиеся ожиданием чудес душе моей. В каждом актере я думал видеть существо высшее и счастливое, жреца высокого искусства, служению которому он предан бескорыстно и усердно, и служением которому он счастлив. Ему, думал я, улыбается слава, ему гремят рукоплескания, он словно чародей какой-нибудь мановением руки, взором, звуком голоса, по воле своей заставляет и плакать, и смеяться послушную ему толпу. Он возбуждает в ней благородные чувства, высокие помыслы, он рождает в ней любовь к добру и отвращение от зла. Велико его призвание, высок его подвиг. Мечты ребенка. Я и не подозревал тогда, что часть этих актеров была не служителем, а илотом искусства, и полное имело право смотреть на сцену, как на барщину. Другая часть прикована была к театру, как чиновник к канцелярии, как сиделец к магазину. И что лучшие из этих великих людей были те, которых житейские расчеты были немного смешаны с самолюбием и высоким понятием о их мнимых или истинных талантах. Мне и в голову не входило, что у этих людей не было никакого понятия об искусстве, и что они знали только ремесло, одни находя его более, другие менее тяжким и скучным. Но вот пришло время, благосклонный мой читатель, когда, увидев в длинной афише несколько новых пьес и над ними роковую надпись «В первый раз», иду себе, присяжный рецензент, в храм драматического искусства, давно уже переставший для меня быть храмом. Боже мой, как я переменился! Но эта метаморфоза – общий удел всех людей. И вы, мой благосклонный читатель, изменитесь, если уж не изменились. После этого несколько длинного и немного поэтического вступления позвольте мне обратиться к немного прозаической характеристике Александринского театра. Есть русская пословица: что город, то норов, что село, то обычай. В самом деле, во всяком городе есть что-нибудь особенное, собственно, ему одному принадлежащее. Короче, во всяком городе есть свой норов. Петербургу ли быть без норова? Много родовых особенностей физиологической жизни Петербурга, но Александринский театр едва ли не есть одна из самых характеристических примет ее, едва ли это не главнейший норов нашей огромной и прекрасной столицы. Описывать Петербург физиологически и не сказать ни слова или не обратить особенного внимания на Александринский театр – это все равно, что, рисуя чей-нибудь портрет, забыть нарисовать нос или только слегка сделать некоторое подобие носа. Кто хочет видеть Петербург только с его внешней стороны, как великолепный и прекрасный город, столицу России и один из важнейших в мире портовых городов, тому, разумеется, достаточно только взглянуть на Александринский театр, который с его прелестным сквером впереди, садом и арсеналом Аничкина дворца с одной стороны и императорскую публичную библиотеку с другой, составляет одно из замечательнейших украшений Невского проспекта. Но кто хочет узнать внутренний Петербург, не одни его дома, но и тех, кто живут в них, познакомиться с его бытом, тот непременно должен долго и постоянно посещать Александринский театр, преимущественно перед всеми другими театрами Петербурга. Тогда-то привыкшему и опытному взгляду откроется вся тайна особенностей петербургской жизни. Один древний мудрец имел обыкновение говорить встречному и поперечному: «Скажи мне, с кем ты дружен, и я скажу тебе, каков ты сам». Не имея чести принадлежать не только к древним, но и к новейшим мудрецам, мы, тем не менее, имеем привычку одним говорить: «Если хотите узнать Петербург, как можно чаще ходите в Александринский театр», а другим: «Скажите нам, часто ли вы ходите в Александринский театр, и мы скажем вам, что вы за человек». У всякого свой взгляд на вещи, у нас тоже свой. При рассматривании какого бы то ни было театра представляются две стороны, из которых составляется, так сказать, существование театра. Это его актеры и его публика, ибо театр невозможен ни с актерами без публики, ни с публикой без актеров. Эти две стороны так тесно связаны между собою, что по актерам всегда можно безошибочно судить о публике, а по публике – об актерах. Как Петербург в настоящее время есть представитель формального европеизма в России, так и петербургский русский театр есть представитель того же европейского формализма на сцене. К нему крепко приросли было формы классического сценизма, певучая декламация и минуэтная выступка. Классицизм передавался в нем от поколения к поколению, и от Дмитриевского через Яковлева, Колосовых, Семенова дошел до господина Каратыгина и госпожи Каратыгиной, которые особенно первые, впрочем, поневоле, повинуясь духу времени, были первыми замечательными отступниками от классического правоверия, взлелеявшего их. Это классическое время было блестящую эпоху русского театра в Петербурге. Тогда в нем принимали живейшее участие и высшая публика столицы, и замечательнейшие литераторы того времени. Для него трудились сперва Сумароков, Княжнин, Фонвизин, а потом Озеров, Жандр, Гнедич и другие. Пушкин застал еще пышный закат классического величия русского театра в Петербурге, и какую допотопную древностью отзывается теперь содержание этих стихов и собственные имена, которыми они испещрены. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый критикой дыша готов охлопать энтреша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтобы только слышали его. Волшебный край, там в старые годы сатиры смелый властелин блистал Фонвизин, друг свободы и переимчивый княжнин, там Озеров, невольный дани народных слез, рукоплесканий с молодой Семеновой делил, там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый, там вывел колкой Шаховской своих комедий шумный рой, там и Дидло венчался славой. Балет — это истое чадо классицизма и XVIII века — делил с трагедией и комедией внимание публики. Дидло считался великим творцом. Кто не помнит поэтических стихов в Онегине, посвященных описанию танцующей Истоминой? Такими стихами можно было бы говорить только разве о Тальоне и Фанни Эльслер. Балет держится и теперь, но не то уже его значение. Толпы стекались на него только при имени Тальоне, а без нее им любуются только присяжные любители танцев. Но при Пушкине балет уже победил классическую трагедию и комедию. Но там, где мельпомены бурный, протяжный раздается вой, где машет мантии мишурной она предхладной толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной девица-зритель молодой, что было так же в древние леты во время ваше и мое. В Москве развитие театра было гораздо свободнее, чем в Петербурге. Там классицизм не мог пустить глубоких корней. Он царил на сцене потому только, что нечему было заменить его. Зато лишь только слово «романтизм» начало печататься русскими буквами, как классицизм сейчас же пал на московской сцене. Надо сказать, что певучая декламация и минуэтная выступка – даже и во времена классицизма в Москве не были строго соблюдаемы. В этом отношении Москва далеко опередила Петербург. И не мудрено. Все, что касается строгости форм, условных приличий, перенимаемых от Европы, в Москве не могло иметь большой силы. Москва не гонится за формой и даже, гонясь за нею, не умеет строго держаться ее. Петербург, как известно, помешан на форме. Каратыгин первый решился на реформу, но на весьма умеренную в сущности. Он долго оставался верен преданиям классицизма, под исключительным влиянием которого он был образован как артист. Но поездки в Москву, где являлся он на сцене, заставили его мало-помалу совсем отказаться от классической манеры. Натура – главное достоинство сценического искусства, как и всякого другого искусства. Но не должно забывать, что натура искусства совсем не то, что натура действительности, ибо первая приобретается искусством, а вторая дается даром. Всякий человек бывает естествен в своем обыкновенном разговоре, но из этого не следует, чтобы всякий человек мог быть естественным в разговоре на сцене. Даровитый актер должен обладать способностью быть естественным на сцене, но ему надо сперва развить ее учением и привычкой, чтобы она обратилась ему в натуру. Нам случалось видеть на сцене актеров, игра которых была тем отвратительнее, чем естественнее, как бы в доказательство, что естественность в искусстве должна быть изящную, художественную. В этом отношении Каратыгин – истинный артист, сам создавший себе свои средства и умеющий вполне владеть ими. И этим он обязан больше всего тому обстоятельству, что был воспитан в классической школе, которая не обращала почти никакого внимания на натуру, исключительно обращая его только на искусство. Каратыгин умел вовремя понять, что ему надо было совершенно изменить манеру своей игры. И хотя он не без борьбы, шаг за шагом уступал этой необходимости, но, тем не менее, успел выйти с честью из борьбы между преданием и новейшими требованиями. И по мере того, как он отрешался от певучей декламации минуэтной выступки гусиным шагом, с торжественно поднятой дланью, он все более и более брал верх над своим единственным соперником, господином Брянским, артистом с большим талантом, но который тщетно усиливался из декламации, перейти в естественность, и потому в полноте сил своих увидел себя пережившим свой талант. Молодые артисты тщетно стараются теперь приобрести себе талант для высокой драмы, копируя Каратыгина. Они успевают усваивать себе только его недостатки, не усваивая ни одного из его достоинств, и таким образом без всякого злого умысла делают из своей игры карикатуру, более или менее злую, на игру Каратыгина. Они думают, что стоит только передразнить даровитого артиста, чтобы избавиться от труда изучать искусство и развивать собственные свои средства. Они не понимают, что Каратыгин никого не брал себе в образцы и много трудился, чтобы выработать себе собственную, только с его средствами сообразную манеру игры. Чтобы показать всю разницу между петербургским и московским театром, стоит только провести параллель между двумя главными трагическими актерами обоих театров. Мочалов не воспитывался ни в какой школе. Он вышел на сцену, потому что чувствовал в себе большой талант. И никогда не рассуждая, никогда не давая себе отчета в своем искусстве, вышел прямо его преобразователем. В классической роли Полиника он обнаружил свежесть чувства и естественность игры, решительно чуждые классицизма. И в этом отношении он остался верен самому себе на всю жизнь. Но это он делал бессознательно, руководимый одним инстинктом своего таланта. Бурное вдохновение, пламенная жгучая страсть, глубокое чувство, прекрасное лицо, голос, то громозвучный, то тихий, но всегда гармонический, мелодический. Вот все его средства. Рост его низок, фигура невзрачна, манеры не выработаны, искусства почти никакого. Он весь зависит от прихоти своего вдохновения. Пробудилось оно в нем, и пораженный зритель созерцает великую тайну искусства, о которой не дает понятия никакая эстетика, никакая книга, которую нельзя передать словом, описанием. В минуты вдохновения манера его исполнена благородства и изящества. Самый рост его кажется выше. Но лишь оставило его вдохновение, и это уже совсем другой человек. Зритель не видит ничего, кроме подергивания плечами, хлопания руками по бедрам, словом, самых странных манер и самой странной, чтоб не сказать больше, фигур. Не слышит ничего более, кроме крику и крику. Москва всегда любила Мочалова и охотно прощала ему его недостатки за его вдохновенное мгновение. Из этого ясно видно, что в Москве требует от артиста исключительно вдохновения. В Петербурге – искусство и формы. Собственно, Мочалов не актер, не артист, но вдохновенная пифия, прорицающая тайны искусства, когда она одушевлена мучащим ее восторгом и говорящая не впопад, когда она чувствует себя в спокойном расположении духа. Каратыгин – актер и артист вполне, который всегда готов к своему делу, всегда одинаково хорош в нем. Оттого Мочалов после каждой роли, хорошо сыгранной, изнеможет на несколько дней, а Каратыгин в сырную неделю каждый день два раза является в большой трагической или драматической роли. Словом, сцена в Петербурге – больше искусства, в Москве она больше талант. Но в Москве есть артист, который соединяет в себе оба эти условия, и талант, и искусство. Мы говорим о Щепкине. Он так же самобытен, как и Каратыгин, и Мочалов. Нет спора, что Щепкин удивителен в ролях Фамусова, Городничего в «Ревизоре». Но не эти роли составляют его настоящее амплуа. Кто видел Щепкина в маленькой роли матроса в пьесе того же имени, а кто не видал его в ней, тот легко может составить себе идею о настоящем амплуа Щепкина. Это роли, по преимуществу, мещанские, роли простых людей, но которые требуют не одного комического, но и глубокого патетического элемента в таланте артиста. Страсть составляет преобладающий характер его игры не только в патетических, но и в чисто комических ролях. Как иному актеру стоит ужасного труда, чтобы в комической роли, не шутя, рассердиться или от души разговориться, так Щепкину стоит большого труда, чтобы удержать в должных границах комическое одушевление. Торжество его искусства состоит не в том только, что он в одно и то же время умеет возбуждать и смех, и слезы, но и в том, что он умеет заинтересовать зрителей судьбою простого человека и заставить их рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь матроса, как Мочалов заставляет их рыдать и трепетать от страданий принца Гамлета или полководца Отелло. Щепкин принимается равно хорошо всякую публикую, и в этом отношении на петербургской сцене он так же у себя дома, как и на московской. Но он мог бы пользоваться еще большим успехом, если бы его художническая добросовестность не делала его решительно неспособным подниматься на эффекты и льстить вкусу толпы. Поэтому он по преимуществу актер избранной публики, способный оценять тонкости и оттенки истинно художественной игры. Трудно было бы в кратких словах определить существенную разницу между петербургским и московским русским театром, но, тем не менее, между ними существует большая разница. Эта разница преимущественно происходит от публики той и другой столицы. Говоря, собственно, в Москве нет театральной публики. В Петровский театр в Москве стекаются люди разных сословий, разной степени образованности, разных вкусов и потребностей. Тут вы увидите и купцов без бород, и купцов с бородами, и студентов, и людей, которые живут в Москве потому только, что им весело в ней жить, и которые имеют привычку бывать только там, где им весело. Тут увидите и модные фраки с желтыми перчатками, и удалые венгерки, и пальто, и старомодные шинели с воротничками, и бекеши, и медвежьи шубы, и шляпы, и картузы, и чуть не колпаки, и шляпки со страусовыми перьями, и шапочки на заячьем меху, головы с платками парчевыми, шелковыми и ситцевыми. Московской театральной публике почти столько же вкусов и судей, сколько лиц, из которых она составляется, и там не редкость встретить самый тонкий и образованный, самый изящный вкус в соседстве с самым грубым и пошлым вкусом. Не редкость от одного соседа по месту услышать самое умное, а от другого самое нелепое суждение. Но и люди, стоящие на одинаковой степени образования, там не говорят в один голос и одними и теми же словами, потому что там всякий хочет иметь свой взгляд на вещи, свое суждение об них. Трагедию или патетическую драму в Москве любят больше и ценят лучше, чем комедию или водевиль. В Москве трагедию любят даже купцы и безбороды с бородами. И не мудрено. Это большей частью люди, которых расшевелить нелегко. Люди, которые поддаются только слишком сильным ощущениям. Им давай или кулачный бой, где идет стена на стену, или борьбу знаменитого медведя Ахана с меделянскими собаками за Рогожскую заставою. А если они решатся идти в театр, давай им Мочалова, которого они зовут Мочаловым. Многие из них платят ему в его бенефис 100, 200 и более рублей за ложу, за которую могли бы заплатить меньше 50 рублей. Они любят Мочалова и любят, поглаживая бороду, говорить их знакомым и задолго до бенефиса, и долго после бенефиса.
8: Я-ста за бенефис Мочалова заплатил столько-то.
7: Черта чисто московская, которой в Петербурге уже не встретить теперь. Не такова публика Александринского театра. Это публика в настоящем, в истинном значении слова. В ней нет разнородных сословий, она вся составлена из служащего народа известного разряда. В ней нет разнородных направлений, требований и вкусов. Она требует одного, удовлетворяется одним. Она никогда не противоречит самой себе, всегда верна самой себе. Она индивидуум, лицо. Она не множество людей, но один человек, прилично одетый, солидный, не слишком требовательный, не слишком уступчивый, человек, который боится всякой крайности, постоянно держится в благоразумной середине, наконец, человек весьма почтенный и благонамеренной наружности. Она тоже именно, что самые почтенные сословия во Франции и Германии, буржуа и филистеры. Публика Александринского театра в зале этого театра совершенно у себя дома. Ей там так привольно и свободно. Она не любит видеть между собой чужих, и между нею почти никогда не бывает чужих. Люди, не принадлежащие к большому свету, к чему бы то ни было, не симпатизирующие с публикой Александринского театра и чувствующие себя среди ее чужими, ходят в Михайловский театр. И если не могут туда ходить по незнанию французского языка, то уже никуда не ходят. Это самое счастливое обстоятельство для публики Александринского театра. Оно не допускает ее быть пеструю и разнообразную, но дает ей один общий цвет, один резко определенный характер. Зато если в Александринском театре хлопают, то уже все. Если недовольны, то опять все. Ни драматический писатель, ни актер, если они люди сметливые, не рискуют попасться в просак. Один пишет, другой играет всегда наверняка, зная, чем угодить своей публике. Признательность к заслуге – это свойство благородных душ, составляет одну из отличнейших черт в характере Александринской публики. Она любит своих артистов и не скупится ни на вызовы, ни на рукоплескания. Она встречает громом рукоплесканий всех своих любимцев, от Каратыгина до Григорьева Первого включительно. Но тут она действует неопрометчиво, не без тонкого расчета, и умеется размерять свои награды соответственно с заслугами каждого артиста, как следует публике образованной и благовоспитанной. Так, например, больше 15 раз в один вечер она не станет вызывать никого, кроме Каратыгина. Некоторых же артистов она вызывает за одну роль никак не больше одного раза. Но если, что очень редко, артист не сумеет сразу приобрести ее благосклонности, не слыхать ему ее рукоплесканий. В заключение нашей статьи повторим, что в Петербурге есть театральная публика, а в Москве ее пока еще нет. Но что касается допишущего эти строки, он желал бы ходить в Московский Петровский театр, где больше артистов, нежели гениев, где актеры богаче чувством, нежели искусством, и где публика требует от пьес больше творчества и смысла, а от актеров больше одушевления и искусства, нежели высшего тона, где каждый судит по-своему, а все, никогда не соглашаясь друг с другом об одном и том же предмете, несмотря на то, что очень часто равно бывают близки к истине.
9: Каждый раз, бывая в Париже, я непременно посещаю Лонжумо. Пройтись по его непомерно длинной улице, посмотреть на маленький двухэтажный домик, каменный, почерневший от времени и от копоти местной кожевенной фабрики домик, в котором некогда жил Ленин, сделалось для меня потребностью. Я привык к Лонжемо. И временами мне кажется, что я хорошо его знаю с детства, что я когда-то в нем жил. Но это иллюзия, удивительный феномен смещения времени, аберрация памяти. Впервые я приехал в Лонжемо поздней осенью. Крупская называла Лонжемо деревней, теперь это, скорее всего, маленький захолустный городок, невероятно длинно растянутый вдоль шоссе. Эта главная улица Лонжемо называется, разумеется, Гран-Дрю, и в домике под номером 91 жил Ленин с Надеждой Константиновной. На темном фасаде, снизу до половины залитым вечной грязью, из-под колес, как все фасады, выходящие вплотную на проезжую часть улицы, я увидел небольшую мемориальную доску с профилем Ленина. Надпись гласила: «Здесь жил и работал в 1911 году Владимир Ильич Ленин, теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза». Невозможно было без волнения и гордости читать эти слова, полные такого громадного исторического значения и такого величия. Пройдя через узкий проход в стене, мы проникли в крошечный затхлый дворик, сырой и темный, с квадратиком пасмурного неба над головой. Затем мы поднялись по шаткой деревянной лестнице и очутились перед старой, захватанной руками дверью, которую отворила пожилая женщина в фартуке. «Да-да, это здесь», — сказала она, не дожидаясь вопроса. Закивала головой в чепчике и ввела нас в маленькую темную комнату, которая была заставлена двумя старыми деревянными кроватями, ножной швейной машиной, старомодной и неуклюжей, столиком и креслом с продавленным сиденьем. Тут нас встретил старик-хозяин с опущенными усами, как у Марселя Кашена, в старом синем комбинезоне с цинковыми пряжками, нездорово плотный, типичный пожилой французский рабочий, слегка тугой на ухо и не слишком радушный. Мы заговорили о Ленине. «Это был великий человек», — сказал хозяин. «Он жил у нас со своей женой, русской учительницей Крупской. Вот в этой самой комнате, где мы сейчас находимся. И они спали на этих самых кроватях. И когда товарищ Ленин подходил к этому окну, то видел то же самое, что мы видим теперь. Черную грязную стену и над ней кусочек французского неба, который не всегда, конечно, бывает таким паршивым, как сегодня. Я хорошо помню товарища Ленина. Я называю его товарищем, потому что я так же, как и он, мы оба принадлежим к партии коммунистов. Видите, товарищи, как скромно жил Ленин. Он был вождь мирового пролетариата, основатель советского государства, а жил, как я, простой французский рабочий кожевник. А ел, скажу я вам, даже хуже, чем ели мы. И довольно часто товарищ Крупская жарила на керосинке на обед картошку на подсолнечном масле, и Ленин запивал этот обед русским чаем». Осмотр комнаты был быстро окончен, потому что, по правде говоря, осматривать было нечего. Это была скромность, граничащая с нищетой. «Расскажи им про чулан», — сказала хозяйка, когда мы уже начали прощаться.
10: «А, да, чулан!» — воскликнул хозяин. «Да, я чуть не забыл. В то время, когда у нас жил Ленин, к этой комнате примыкал чулан. Потом его заделали и заклеили обоями, он портил вид. Но недавно нам снова понадобился чулан, мы его открыли. И вы знаете, что мы в нем нашли? Шляпу Ленина!»
9: «Да», — сказала хозяйка, — «вообразит себе старую шляпу Ленина».
10: «Черную велюровую шляпу», — прибавил хозяин, — «с довольно широкими полями».
9: «А где же эта шляпа?» — спросил я.
10: «Я сдал ее в районный комитет нашей партии, они лучше меня сохранят эту реликвию».
9: «Но лично я думаю, что эта шляпа вряд ли принадлежала Ленину. Он таких шляп, по-моему, не носил. Во всяком случае, на фотографиях Ленина вы такой шляпы не найдете. Впрочем, это совсем не важно. Я ничего не сказал о своих сомнениях старому рабочему, и мы дружески простились. Он жал нам руки и все время повторял: «Ленин был великий человек! Он совершил то, чего не мог сделать до него никто! Робеспьер, по сравнению с ним, мальчик, я счастлив, что знал его! Он жил у меня, вот здесь, спал, ел, читал, писал, это незабываемо! Передайте вашей стране, созданной его гением, привет и братство от старого французского рабочего коммуниста!» Сама школа находилась в противоположном конце, Гранд-Рю, номер 17. Нужно было войти в ворота и пересечь внутренний дворик, хорошо убранный, чистенький, с вьющимися растениями и клумбочками, замощенный светло-желтой щебенкой, отчего он казался во всякую погоду как бы освещенным солнцем. Видимо, владение принадлежало зажиточному хозяину. Во Франции не очень принято без спросу заходить в чужие дворы. Мы уже собрались позвонить в дверь небольшого флигелька, увитого плющом и отцветающими розами. Как зеленая дверь отворилась, и к нам вышел хозяин. Он был тоже, как и хозяин ленинской квартиры, в синем комбинезоне, простроченном по швам, в два ряда крепкими белыми нитками. Рукава его сорочки были засучены по локоть, лицо выражало строгость, сознание собственного достоинства и в то же время какую-то сухую, сдержанную любезность, которая в любую минуту могла перейти в раздражение. Мы представились и попросили его разрешить осмотреть помещение, где некогда находилась ленинская школа. Он терпеливо выслушал нас, а затем, не говоря ни слова, повел в конец двора и пригласил войти в довольно большое запущенное помещение, имевшее также выход и на другую улицу. Это был не то сарай, не то какая-то мастерская, давно уже пустующая. «Это здесь», — сказал он. «Когда-то давно, еще до моего рождения, в нашем дворе находилась стоянка дилижансов, а помещение, где вы находитесь в данное время, являлось ничем иным, как местом, где отдыхали кучера дилижансов. Здесь также могли подковать лошадь, произвести небольшой ремонт дилижансов или тележек, в которых местные фермеры возили масло на центральный парижский рынок. Видите, от тех времен здесь сохранился небольшой кузнечный горн. Вот он. Им еще иногда пользуются, но редко». Мы осмотрели старый почерневший горн, источавший слабый угарный запах каменноугольного дыма. Ржавые железные обручи висели на кирпичной выбеленной стене. Таково было единственное классное помещение ленинской школы в Лонжумо. «Где же сидели ученики?» — спросил я. «Не помню», — ответил хозяин. «Я был тогда слишком мал». «Где-то сидели. Я смутно помню, что они где-то сидели. Вероятно, на скамьях, которые тогда здесь стояли. Я помню, что некоторые из них что-то записывали в тетради».
11: «А преподаватели?»
9: «Кажется, преподаватель сидел за столиком на плетеном стуле, который каждый раз брал у нас на кухне. Вот это я хорошо помню».
11: «А вы помните Ленина?»
9: «Не могу это утверждать. Я был слишком мал. Я думаю, их было несколько преподавателей. Среди них была даже женщина, дама. Даму я запомнил. Впрочем, может быть, женщин было две или три. Одну из них я особенно запомнил. У нее была французская фамилия. Мадам была некрасива, но очаровательна. Великолепные каштановые волосы и черные красивые глаза. Я был совсем маленьким мальчиком, но я до сих пор помню эти прелестные теплые глаза. Она была настоящая француженка. От нее пахло хорошими духами. Я думаю, это были духи Вера Вьюлет, фабрики Пивер или что-нибудь в этом роде. Цветочные духи, а не абстрактные, как теперь. Она была чем-то вроде инспектора классов».
11: «Инесса Арманд?» – спросил я.
9: «Не знаю. Я только помню, как она приносила расписание уроков и отмечала в списке опоздавших. Иногда она делала им замечание, что явились босиком. Это было очень смешно. Целый ряд босых ног».
11: «Но неужели вы не помните Ленина?»
9: «Мсье, я сам рабочий, социалист, но я не принадлежу к партии коммунистов, и я не разделяю доктрину Ленина. Я ее считаю в лучшем случае бесполезной. Во всяком случае, для французов. Для русских она, может быть, и годится, для славян, для поляков, может быть. Но я не могу не считаться с фактом существования Ленина. И я даже вполне думаю, что он был выдающимся человеком. Поэтому я охотно пускаю сюда посетить.

До войны сюда приезжал один ваш знаменитый советский авиатор. Красивый человек, с широкими плечами, в очень хорошем костюме. Войдя сюда, он снял свою фетровую шляпу в знак уважения к этому месту и долго стоял молча. Этот русский большевик мне, признаться, очень понравился. Вы, наверное, его хорошо знаете. Его имя трудно для произношения. Мсье Чкалов. С усилием произнес он. «Так здесь был Чкалов!» — воскликнул я. «Да!» И он, так же, как и вы, расспрашивал меня о Ленине и о его школе, но я ничего не мог ему сказать интересного, потому что я не политик, хотя я читаю «Либерасьон». «Либерасьон», конечно, не «Манитэ», но все-таки для меня она достаточно левая. «До свидания, мсье. Рад был оказать вам услугу, хотя, по правде сказать, меня утомляют эти постоянные посещения». Он скрылся в своем домике, как бы втянулся в него, как улитка, в свою хорошенькую раковину. А я еще некоторое время стоял возле старого горна, представляя себе лето 1911 года, невероятную жарищу и Ленина, без пиджака, в рубашке опаш, с открытой шеей, который, вытирая мокрую лысину носовым платком, входил в единственный класс своей партийной школы, садился за столик на кухонный стул и клал перед собой маленькие исписанные листочки. План лекции. Мы знаем, каков был Ленин на трибуне. Об этом много написано. «Никакого оратора не слушали так, как Ленина», пишет, например, М. Эссен. Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе. Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей. Блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеет использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Журес, Вандервельде, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного, но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатлений какой-то искусственности их речей. Не то Ленин. Непередаваемо сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска. Они простые и ясны, но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело. И тут разница между Лениным и Плехановым разительна. Плеханов любил красиво отточенные фразы. Он знал цену своему таланту, знал, когда повысить, понизить голос. Умел вовремя блеснуть остроумием, поднять утомленное внимание аудитории, кстати, рассказанным анекдотом. Но его слушали спокойно. Он волновал в меру. У Ленина нет этого внешнего блеска. Он не оттачивает фразы, но, тем не менее, именно его слушают так, точно он раскрывает твои самые сокровенные мысли, заветные мечты. Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны. Ленин зовет к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть. Все чувствуют, что он сказал самое важное и нужное. Ленин говорил о коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская коммуна встала перед нами, как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажные правительства, сбежавшие в Версаль и предавшие родину. Мы видели героический рабочий класс, взявший на себя защиту Отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия и ошибки коммуны, рассказал
о ее гибели.

0: пели. Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна – не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас. Собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила у Ленина, неужели мы доживем до того времени, когда коммуна снова встанет в порядок дня? Ленин встрепенулся. «А вы сделали такой вывод из моего доклада?» – спросил он. «Да. И не я одна, а все, кто слушал вас сегодня». Слушать Ленина на собраниях, видеть его за работой, углубленного в книги или за разрешением политических вопросов, слушать его планы поражения противников, его уничтожающие характеристики – все это давало яркую картину его многогранности. Отличная характеристика Ленина – трибуна, полемиста, политического оратора, вдохновенного и огненного. Но до сих пор еще мало написано о Ленине не лекторе, не политическом ораторе, не революционном трибуне, а о Ленине-учителе. Учителе не в высоком философском значении, а об учителе-преподавателе. В Лонжумо Ленин был учителем в самом прямом бытовом смысле этого слова. Он не только читал лекции, но и просто давал уроки, как это делается в народных школах и гимназиях, хотя эти уроки и назывались лекциями. Занятия в партийной школе Лонжумо происходили регулярно. Владимир Ильич был загружен больше всех преподавателей. 29 лекций по политической экономии, 12 по аграрному вопросу, 12 по теории и практике социализма в России. Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса Арманд. Надежда Константиновна Крупская говорила мне, что лекции Ленина больше всего напоминали самый обыкновенный школьный урок. И Ленин был в это время не вождь, не трибун, даже не профессор, а простой русский учитель, старающийся как можно яснее и доходчивее растолковать свой предмет взрослым ученикам. Он объяснял, спрашивал с места, заставлял иногда повторить только что сказанное им, сердито стучал карандашом по столу, если замечал, что кто-нибудь невнимателен. Представляю себе Ленина, как он сидел, сгорбившись и слегка покачивался на кухонном стуле с плетеным сиденьем, поджимая под себя крепкую ногу. Иногда вставал и ходил перед учениками взад-вперед, разминаясь и тревожно поглядывая на босые ноги некоторых своих взрослых учеников. «Присягин, повторите, что я только что сказал. Вы сказали, Владимир Ильич, что старые экономисты обманывали себя и других, любили ссылаться на Бельгию, а новые экономисты, то есть ликвидаторы, любят ссылаться на мирное получение Конституции Австрии».
1: «В каком году?»
0: «В 1867-м». «Хорошо», – одобрительно кивал Ленин. «Но что ж из этого следует? Из этого следует, что и старые экономисты, и наши ликвидаторы – выбирают такие примеры, случаи, эпизоды из истории рабочего движения и демократии в Европе, когда рабочие бывали в силу тех или иных причин слабы, бессознательны, зависимы от буржуазии, и подобные примеры выставляют как пример для России». «Хорошо», – еще более одобрительно кивнул Ленин. «Какой же вывод мы должны сделать для себя, как для партийных работников, большевиков, подлинных революционеров? Должны сделать тот вывод, что экономисты и ликвидаторы есть проводники буржуазного влияния на пролетариат. Верно, Владимир Ильич?» «Абсолютно так. Прекрасно, товарищ Присягин. Запомните же это все. И никогда ни при каких обстоятельствах во время вашей практической революционной работы в России не поддавайтесь этому гнилому буржуазному влиянию, ибо оно может привести к гибели все наше дело». «Садитесь, пожалуйста, Присягин». Ленин с улыбкой произнес эту старорежимную какую-то унтер-офицерскую фамилию. «Пойдем дальше». И Ленин, поставив в записную книжку против фамилии Присягина птичку своим тоненьким карандашиком, перешел к Столыпинской реакции. Крупская пишет, что Ильич был очень доволен работой школы. В свободное время ездили мы с ним по обыкновению на велосипеде, поднимались на гору и ехали километров за 15. Там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром в Жувези. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов. Ленина привлекало все новое, небывалое, революционные. Скоро Ильичи уехали из Парижа в Прагу, потом еще поближе к России в Краков, в Поронино, навстречу Октябрю, навстречу Советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал. Навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь 12 лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно. Ленин был физически крепкий, сильный человек, пишет Н.А. Семашко. Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки – все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку он мог, заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла это его чрезмерная напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова. Он любил и ценил свежий воздух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры. Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки. И тем не менее, уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: «Перемудрили!» Считается, что на Ленина было совершено 2 или 3 покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с 17-го года за ним охотились враги, его травили. Пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов. Как-то в январе мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах. Посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Росс. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы. Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды. Однажды на вопрос М. Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал: «Прежде всего пойти к стене коммунаров на кладбище Перлашез, в музей революции 1789 года и в музей восковых фигур Гревен». В смысле художественного выполнения музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен. Ну, насчет музея, выставок и всего прочего, обратитесь к Жоржу. Он все это здорово знает и даст вам все нужные указания. Жорж – это Плеханов. Ленин во всем искал только революцию. Остальное обратитесь к Жоржу. Мы снова в который раз прошлись по аллеям Перлашез, постояли возле стены коммунаров. В районе Одеона на бульваре Сен-Жермен, через улицу против памятника Д'Антону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть старинные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал своего друга народа, а в другом, на втором этаже за маленькими как бы клетчатыми окошками, жил изобретатель гильотины, доктор Гильотен. Этот уголок старого революционного Парижа, некогда в моей молодости, показал мне Шарль Рапопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина». Он был в восторге и потом часто повторял: «Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно». Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Рапопорт показал мне самый старый ресторан в мире – «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него. На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Д'Аламбер, Мольер, Дидро, Д'Антон, Марат, Робеспьер. «Не хватает портрета Ленина», — сказал Шарль Рапопорт. «Но я не сомневаюсь, что когда-нибудь он здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе». Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно тонко дышала весной, запахом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц. Маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над Луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли, над голой черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углем над еле заметным вдалеке голубым силуэтом Эйфелевой башни. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов перед выставленными картинами. Вы идете по улице Боэси, как по залам музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком быстро. В Париже мода меняется, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах и эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор также знаменит. Рисунок Пикассо – портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме, полуголубя, получеловека, выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина. Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней. Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается столбик с куклой чугунной, возле самой фигурки императора в дубовом венке «Итоги Цезаря», плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце, холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрины, в которых ослепительно блестели драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, в миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собою Вандомскую площадь в дни парижской коммуны, поваленную колонну и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь. Прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник Коммунар Курбе, председатель комиссии художников, созданной правительством коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирану, если уж не смог расправиться с самим тираном. В течение 2 месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъявили иск в сумме свыше 300 000 франков, и ему, славе Франции, оставалось одно – бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов, умирать в изгнании? Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного – остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил. К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину. И день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью, при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства российского, этот день стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революции. Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за Триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Неи, за обнаженные деревья Булонского леса, за готические крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами венков, превратившихся в проволочные скелеты, ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение 4 лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освещала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Когда мы подошли к Елисейским полям, погода вдруг испортилась. В один миг все вокруг потемнело. Возле Фигаро в лицо дунул резкий ветер. Это уже было не мягкое дыхание зимней Атлантики, а острый пронзительный холод, принесенный откуда-то с далекого севера. Мы едва успели добежать до угла улицы Мариньян, как пошел снег. Не тот мягкий, легкий парижский снег, который не жжет, а лишь нежно щекочет ресницы, а настоящий полярный снег, секущий лицо, как розга. Мы поспешили войти в угловое кафе и сели возле громадной витрины, за которой была видна улица, мутная от летящего снега. Теперь Елисейские поля скорее напоминали какую-то большую московскую улицу в новом районе, может быть, на юго-западе или в Черемушках, где по странной прихоти воображения бежали в метели, слишком легко одетые для такой погоды парижанки, на гвоздиках каблучков, в высоких черных и белых прическах, с пугающими глазами, резко подрисованными жирным угольным карандашом на нежных фарфоровых лицах, фиолетово озаренных огнями синема. Толпа бежала к входам в метро, и люди один за другим скрывались в его недрах, откуда, как из прачечной, вырывались клубы пара. Кафе быстро наполнилось посетителями, которые сбрасывали со своих шляп и макинтошей легкие куски снега, таявшего на красных коврах и дорожках кафе. А за стеклянной плитой нашего громадного окна, среди сверкающих лампионов Елисейских полей, продолжала неистовствовать метель, выпуская откуда-то сверху, с крыш семиэтажных домов, заряд за зарядом. Было 21 января, годовщина смерти Ленина. Время снова потеряло надо мной власть. Я увидел Москву 1924 года, страшный январский день, сильную утреннюю оттепель, которая к вечеру превратилась в небывалый лютый мороз, убивающий на лету птиц, падавших как камни на скамейке московских бульваров среди треска лопавшихся деревьев. Вьюга бушевала. Вокруг пили кофе, звенели ложечки. И потом в дыму метели я увидел Красную площадь и мавзолей Ленина, сначала деревянный, а потом гранитный, и услышал бой часов на Спасской башне. История делает славу на ощупь. Столетиями пробуя сплавы, покуда не выведет толпы на площадь к отлитому цоколю славы.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию два рассказа Ивана Шмелева. Читает Александр Диденко.
2: Русская песня. Я с нетерпением поджидал лето, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам. Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфоры, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать. А меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали на пол вершочка. Я потел и вертелся, а за невыставленными еще рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками, и радостно голубело небо. Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной, замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы, впущать весну, наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь: «Ну, и где у вас тут чего?» И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос: «Ехать, темная леса, да ехать, темная!» Я старался узнать, что дальше. Но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояла политура, плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять: «Эх, и в тем и на мле, да и в тем и ным!» И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо из-под лобья, он казался мне очень страшным. Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы. Так было дело. Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыков про темный лес, где сыто яло, ах и сосенка, маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу пускать монаха. но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровые пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел: «И ах, и в темы нам лень!» Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись таки. Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр легнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки. Маляр сладко похрапывал. Должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил я. Рыжий красного спросил: «Чем ты бороду лучил? Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, я на солнышке лежал, кверху бороду держал». Маляр заворочился и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко. Но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал: «А ты не реви, дурашка, такой же растет у меня в деревне, что хозяйской краски извел, дура, да еще ревет». С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как угнали добромолодца в чужую дальнюю сытороннушку. Хорошая была песенка, и так жалостливо пел он ее, что думалось мне, не про себя ли и пел ее. Пел еще песенки про темную ноченьку осеннюю, и про березоньку, и еще про поле чистое. Впервые тогда на крыше сеней почувствовал я неведомый мне дотоле мир, тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда на крыше сеней, в воркованье сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир, и ласковой, и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то. Тогда-то, на ранней моей поре, впервые, быть может, почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом я познал его, крепость его и сладость, и все узнаю его. Москвой. Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается сосна бушуй. Я минутку лежу, тянусь, слушаю, петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате.
3: Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка, да хапочку бы сенца еще.
4: Маленько подтянуть можно, погодку-то дал Господь.
3: Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек Федя прихватил? Это вот хорошо с чайком.
4: Покушайте, Михаил Панкратович, только из печки выкинули.
2: Слышно, как они ломают бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то. За Барменихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнце еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыш сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворечника начинает краснеть и золотиться. И над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними. Это глядится солнце. Воздух пахнет, как будто радостью. Бежит с охапкой сена Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные с дегтя сапоги, а всегда были рыжие, желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины Василия Васильевича для жары. Из кармана болтается веревка.
3: «Дегтянку-то бы не забыть», – заботливо окликает Горкин. «Поилка, торбочка. Ничего, словно не забыли. Чайку по чашечке, да с Богом. За Крестовской у Брехунова как следует напьемся, не торопясь, в садочке.
2: И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком, суровая рубашка с петушками на рукавах и вороте, расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надену. Там вспомнишь, и дух захватит. И радостно, и не знаю что. Там все другое, не как в миру, Горкин рассказывал. Церкви всегда открыты, воздух, как облака, кадильный. И все поют «Изведи из темницы душу мою». Прямо душа отходит. Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет. На нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый.
5: И передняя розовая стала, совсем другая.
3: Поспеешь, ногами не сучи. Машь вот и корку на калачик.
2: И все считает. 7000 дерев... До сновой рощи, 20000 дерев. Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат, стучат. Почему розовый пар над самоваром и скатерть, и обои? Темная горбатая икона страстей Христовых стала как будто новой. Видно на ней распятие. Вот отчего такое. За окном можно достать рукой. Розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца. Оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу, солнышко заглянуло к нам. Он смотрит рассеянно в окошко, и вот светлеет его лицо. Да-да, заглянула в проулок к нам. Смотрит и думает о чем-то. Да, дней 7-8 в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, все дожидался, как долгие дни придут. Чай всегда пил тут солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уже. А теперь я тебе. Так вот все и идет, говорит он задумчиво. Вот и помолись за дедушку. Он оглядывает переднюю. Она уже тусклеет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое «Кресту твоему
5: поклоняемся владыку. Солнышко уползает со стены. В этом скользящем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чуется смутной мыслью, что все уходит, уйдет и отец, как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом, вижу из щели неба, голубую его полоску между стеной и домом, и меня заливает радостью.
3: «Ну, заправился, — говорит отец, — помни, слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью будет тебе выдавать на нищих, а мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы». Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.
2: На дворе весело от солнца, свежевато. Кривая блестит, словно ее наквасили. Блестит и дуга, и сбруя, и тележка. Новенькая совсем, игрушечка.
3: Горкин в парусиновой поддевке, в майском картузике на бочок, с мешком, румяный, бодрый, бородка, как серебро. Антипушка у кривой, с вождями.
2: Федя по-городскому, в лаковых сапогах, словно идет к обедне. На боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная. Видно, ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном с висюльками и мягкие туфли-шлепанцы. На коленях у ней тяжелый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.
3: «Материал сдан, доставить полностью», — говорит отец, сажая меня на сено. «Будьте покойны, не рассыпем», — отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. «Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня грешного, в чем сгрубил. Василию Васильевичу поклончик от меня скажите». Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезающим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса. «Час вам добрый! Поклоните за нас угоднику!» «Мне жаль чего-то!» Отец щурится, говорит. «Я еще с вами штуку угоню!» «Прокурат известный!» Смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки. «Пускай его покрасуется маленько, а там посадим», — говорит Горкин. «Значит так, ходу не припущай, по мне травься. Пойдем полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то».
4: «Сам-то не конфузься, батюшка, а я катышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй».
5: Из сеней выбегает Трифоныч, босой. Чуть не проспал проститься. И сует посылочку для Сани, внучка, послушником у Троицы.
3: А сами с бабушкой по осени побывают. Мол, торговлюшку, мол, нельзя оставить. Пора рабочая самая.
5: Ну, Господи, благослови. Пошли. Тележка гремит, звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпают за ворота. У Ратникова напротив стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба. По всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика 3-4 сладкого. За Крестовской с чайком заправимся. Идем не спеша, по холодочку. Улица светлая, пустая, метут мостовые дворники, золотится над ними пыль. Едут решеты на дрожжинах, везут с Воробьевки на болото первую ягоду, сладкую русскую клубнику. Дух по всей улице. Горкин окликает. «Почем клубника?» Отвечают. «По деньгам. Приходи на болото, скажем». Горкин не обижается. «Известны уж воробьевцы, народ зубастый».
2: На рынке нас нагоняет Федя, кладет на сено угол теплого сладкого в бумажке. У бассейна кривая желает пить. На крылечке будки, такой же сизый, как и бассейн, на середине рынка босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутошник? Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах с саблей, с черными жесткими усами, строгий. А тут старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые, и зовут его не Гаврилов, а Максимыч. Пока поет Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к Троице Сергию. Дело хорошее, говорит. Сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько. Гривенечек на свечке вынесет. Горкин машет. Чего, сочтемся? Но Максимыч отмахивается. Не, это уж статья особая. И выносит два пятака. За один преподобного поставить, а другую... Горкин спрашивает. Так и не дознались? Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело. Обер проезжал на медне, подозвал пальцем, помнит меня. Говорит, не надейся, Гаврилов, к сожалению. Все министры все бумаги перетряхнули, и следу нет. Пропал под Плевной. В августе месяце 2 года будет. А ждали со старухой. Охотником пошел. А место какое выходило? Городской части, самые ряды, Ильинка. Горкин жалеет, говорит, живот положил, молиться надо. Не воротишь, говорит в дым Максимыч над самоварчиком. А я-то его боялся раньше. Слышу, кричит отец. Скачет на нас кавказской.
3: Богомольцы, стой!
2: Ах, Горка, как мне, брат, глаз твой нужен. Рощи торгую у Васильчиковых в Кораллове. Делянок 20. Как бы не обмешулиться. Вот те раз, говорит Горкин растерянно. Давеча-то бы сказали, как же теперь? Дороги-то наши розные.
4: Ой, ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? Спрашивает меня и скачет к рымку налево.
2: Ну вот, не сказал давеча, всплескивает Горкин. Под Звенигород поскакал. Ну, горяч. Пожалуй, к Саве преподобному доспеет. Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые, и он другой. Рано, не припорадился. А то опять бравый будет, иначе ему нельзя. Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.
4: Домна Панферовна жива?
6: Жива,
4: сам-то не захромай, отзывается домна Панферовна с одышкой. Катится в перевалочку. Ничего. Рядом воробушком Анюта с узелочком. Оттуда глядит калачик. Я на сене. Попрыгиваю, пою себе.
2: Попадаются разносчики с болота. Несут зеленый крыжовник аглицкий на варенье. Едут порожние ломовые. Жуют ситный. Идут белые штукатуры и маляры с кистями. Подходят к трактирам пышечники. Часовня Николая Чудотворца у каменного моста уже открылась. Заходим приложиться, кладем копеечки. Горкин дает мне из моего мешочка. Там копейки и грошики. Так уж всегда на богомолье. Милостыньку дают, кто просит. На мосту кривая упирается, желает на Кремль глядеть. Приучила так прабабушка Устинья. Москва-река в розовом туманце. На ней рыболовы в лодочках поднимают и опускают удочки. будто водят усами раки. Налево золотистый, легкий, утренний храм Спасителя в ослепительно-золотой главе. Прямо в нее бьет солнце. Направо высокий Кремль, розовый, белый, с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панферовна под зонтом, словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку, и вот Боровицкие ворота. Горкин ведет Кремлем. Дубовые ворота в башне всегда открыты, и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль. Светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа обрыв. В решетке крестики древней церковки. Куполки, зубчики стен кремлевских. Москва и даль. Горкин велит остановиться. Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, за Москворечье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают. Белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест. А вот соборы. Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами в куполах. Пухлые купола клубятся. За ними синь. Будто не купола, стоят золотые облака, клубятся. Тлеют кресты на них темным и дымным золотом. У соборов не двери, дверки. Люди под ними, мошки. В кучках сидят они там и там по плитам соборной площади. О, что ты, моя тележка, и что я сам? Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая. Богомольцы-то, указывает Горкин, тут и спят под соборами со всей России. Чаек попивают, переобуваются. Хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский. Ах, и хорошие же соборы наши, душевные. Постукивает тележка, как в пустоте, отстукивает в стенах горошком. Во, Иван-то великий, какой! Такой великий, больно закинуть голову. Он молчит. Мимо старинных пушек, мимо пестрой заградочки с солдатом, который обнял ружье и смотрит, катится звонкая тележка к низу, под башенку. А это Никольские ворота, указывает Горкин. Крепость. Никола дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к царице небесной. Ни почем мимо не проходит. Иверская открыта. Мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, тихие богомольцы в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба, молятся и жуют, и дремлют. На синем со звездами золотыми куполке железный с мечом архангел держит высокий крест. В часовне еще просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечки, падаем на колени перед владычицей, целуем ризу. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит, всю душу видит. Горкин так и сказал: молись, а она уж всю душу видит. Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нем на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширше разинуть рот. Я хочу выплюнуть и страшусь. «Глотай, глотай, дурачок, святое маслице!» — шепчет он. Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панферовна принимает 3 ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта, как бабушка. «Еще бы приняла», — говорит мне Домна Панферовна и берется за ложечку. «Животик лучше не заболит, а? Маленое, чистое, афонское, а?» «Больше я не хочу». И Горкин остерегает.
3: «Много-то на дорогу не годится, Домна Панферовна. Кабы чего не вышло».
2: Мы проходим Никольскую в холодке. Лавки еще не отпирались, сизые ставни до решетки. Из глухих темноватых переулков тянет на нас прохладой. Пахнет изюмом и мятным пряником. Там лабазы со всякой всячиной. В голубой башенке великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго, и вся Москва. Анюта просится на вазок, кривит ножки, но Домна Панферовна никак взялась, и иди пешком. Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс сидит, замуравлен навеки вечные. Идем Мещанской, все то сады, сады. Движутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы, а больше дальние, с деревень. Бурые армяки-сермяга, анучи, лапти, юбки из крашенины в клетку, платки, паневы, шорох и шлепы ног. Тумбочки деревянные, травка у мостовой, ловчонки с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с кваском и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирной астраханкой в катках. Федя полощется в рассоле, тянет важную за пятак и нюхает. Не духовного звания. Горкин крякает: «Хороша!» Говеет, ему нельзя. Вот и желтые домики заставы, за ними даль. «Гляди, какие рязанские!» — показывает на богомолок Горкин. «А ушками-то позать смоленские! А то тамбовские, ноги кувалдами. Сдалече, мать?»
6: «Дальний отец, рязанские мы, степные», — поет старушка. «Московский сам-то? Внучек тебе-то, паренек. Картузик какой хороший, почем такой?»
2: С ней идет красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.
3: «Твоя красавица-то?» — спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.
6: «Внучка мне, больная она у нас», — жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. Молчит и молчит. С год уж первенького как заспала, мальчик был. Вот и идем к угоднику. Повозочка-то у тебя нарядная, больно хороша, увозлива. Почем такая?»
2: Тележка состукивает на боковину. Катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой. Стучат черные кузнецы, пахнет угарным углем.
3: «Прощай, Москва!» — крестится на заставе Горкин. «Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины к Брехунову. Закусим, чайку попьем. И садик у него приятный. Наш, ростовский. Приговорки у него всякие в трактире. Расписано хорошо».
2: Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске: трактир от Рада с мытищинской водой Брехунова и сад.
5: Ему с ключей возит. Такая вода...

0: спасите!» Тянет он едва слышно, такой он слабый. «А, селедка, спаси Христос, сынок!»
1: «Как Господь-то устраивает!» — кричит Горкин. «Будет теперь селедку твою помнить до самой до смерти!»
0: Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку, его обступают богомолки.
1: «С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка, во двор введем. Маленько постойте тут, скажу хозяину».
0: Богомольцы все движутся, пахнет дорогой, пылью. Видны леса, солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там далеко за ним, радостное, чего не знаю, преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!
1: «В воде, Антипушка!»
0: — кричит Горкин уж со двора. За ним хозяин в белой рубахе с малиновым пояском под пузом. Толстый, веселый, рыжий. Хвалит нашу тележку, меня, кривую. Снимает меня с тележки, несет через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо.
1: «Вот уважили Брехунова, заглянули, а я вам стишок спою, все мои гости знают. Брехунов зовет в отраду всех, хэш стар, хэш молодой, получайте все в награду чай с мытищинской водой».
2: Вы слушали рассказы Ивана Шмелева «Русская песня» и «Москвой». Читал Александр Диденко.

Сегодня в нашем концерте принимают участие советские и зарубежные артисты эстрады: Карина Кирьяк, Уршуля Сипинская, Алла Пугачева, Як Йова и трио «Меридиан». А также мы вас познакомим с новыми записями эстрадного оркестра Чехословацкого радио в городе Остраве.

В настоящее время румынская певица Карина Кирияк является одной из популярных певиц в своей стране. Она с успехом выступает на национальных и международных фестивалях, принимает участие в теле- и радиопрограммах, а также снимается в кино. Послушайте одну из последних записей Карины Кирияк. Это песня Мариуса Цейку «Не сердись».

А сейчас прозвучит одна из новых пьес чехословацкого композитора Иржи Урбанека «Серебряная мель». Играет эстрадный оркестр чехословацкого радио в Остраве под управлением автора. Соло на гитаре исполняет Ян Хасник.

У микрофона трио «Меридиан». Алексей Рыбников. Стихи Андрея Вознесенского. Романс из музыки к спектаклю «Юнона и Авось».

0: никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.

А сейчас трио «Меридиан» исполнит песню «А мне опять твой голос чудится» из музыки Микаэла Теревердиева к кинофильму «Предчувствие любви».

Послушайте еще одну пьесу Иржи Урбанека в исполнении эстрадного оркестра Чехословацкого радио в Остраве. Соло на гитаре Ян Хасник. Дирижирует автор Иржи Урбанека.

Нашу программу продолжает польская певица Уршуля Сипińska. Песня Jerzy Konrada «Отдых на море».

Одна из самых популярных польских эстрадных певиц, Уршуля Сипińska дебютировала в 1967 году на фестивале в Аполе, где за исполнение своей песни она получила вторую премию. А годом позже, участвуя в международном фестивале эстрадной песни в Сопоте, певица получила первую премию. С тех пор Уршуля Сипińska успела побывать почти во всех странах Европы, а также на других континентах, где ее всегда встречали очень тепло. В репертуаре певицы лирические танцевальные песни с элементами народной музыки. Композитор Анжей Эльман. «Где играет оркестр?» Поет Уршуля Сипińska, Польша.

Вы слушаете музыкальную программу «После полуночи». В исполнении эстрадного оркестра Чехословацкого радио в Остраве послушайте оркестровый вариант песни Петера Надя и Юлиуса Кинчика «Только спящая крестинка». Аранжировка Драгослава Валейничика. Соло на саксофоне Мирослав Вечержа.

продолжает нашу программу певец из Эстонии Як Йола. Недавно он записал новую песню молодого композитора Ильи Любинского на стихи Сергея Есенина «Серебряный ветер», которую мы предлагаем вашему вниманию.

0: На сцене нашего радиотеатра спектакль по одноименной повести Анатолия Лексина «Раздел имущества».
1: Заря прощается с землею, ложится пар на дне долин. Смотрю на лес, покрытый мглою, и на огни его вершин. Как незаметно потухают лучи и гаснут под конец. С какой негой в них купают деревья пышный свой венец.

0: Ву возник перед моими глазами тот дуб на окраине деревни. Могучий дуб, весь в зияющих ранах, нанесенных годами. Да, он тоже занял важное место в длинной ленте моих воспоминаний. Слушание дела было назначено на 12 часов, а я прибежала к 11 утра, чтобы заранее поговорить с судьей. Рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я. Однако за 2 часа до этого началось слушание другого дела, в чем-то похожего. Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях я увидела судью, сидевшую в претенциозно высоком кресле. Ей было лет 30, и на лице ее не было величия человека, решающего судьбу других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом. Вдруг дверь распахнулась, и в коридор вывалилась молодая дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале.
1: Тряпка. Ничего не может толком.
0: Кого там судят?
1: Не мешайте.
0: Плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель, женщина дымила в коридор, а ухами, глазами, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.
2: Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего. Я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости. Поэтому я и пришел в суд, в наш, советский, который по справедливости...
0: По закону, по справедливости. Похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости. Если все нормально, зачем об этом кричать?
3: Вот ты не веришь, что можешь научиться читать. А я даже не спать научилась. И ничего страшного. Работала медсестрой и всю ночь проводила у постели больных.
4: Все ночи?
3: Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала.
4: Куда?
3: На тот свет. Принеси коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.
4: Но они не учатся.
3: Да выучатся. Ничего страшного. Даже имя твое говорит об этом. Вера.
0: Моя бабушка была папиной мамой. У нее были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза. Они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит ничего страшного. Я знала, что прежде существовали родовые поместья, родовые устои, родовая знать, а у меня была родовая травма. Врач-акушер на мне растерялась, замешкалась, и в моей еще ни о чем не успевшей поразмыслить голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей ограниченного характера. Собственных впечатлений о том первом дне моей жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю не потому, что я заболела, а потому что, в конце концов, вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами. В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы. Значит, и в то давнее время немного соображала, но только чуть-чуть. И двигалась плохо, и говорила с трудом. На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.
5: Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось 18. Но между нами ничего не было.
6: Совсем ничего?
5: Кажется, был один поцелуй. Сейчас ему 63.
6: Анисия Ивановна, это противоестественно. Природой для всего установлены свои сроки.
5: В позднем браке есть свои преимущества. Не хватает сил и времени на развод.
6: Где же он был раньше?
5: Там же, где я, в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели. Мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели. Первое и последнее, называет он меня.
6: Анисия Ивановна, вам известно, что я занимаюсь охраной окружающей нас среды. Но и от окружающей среды приходится охранять. Так что ж получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку.
0: Мою маму это не устраивало. Нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, несправедлива. Прежде всего, нянька нужна была мне. И бабушка не пошла под венец.

0: Отказавшись от супружеского счастья, бабушка взялась за меня. Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме болезни, не говорили. Они волновались, страдали. А бабушка общалась со мной, как со здоровой.
1: Ну вот. С завтрашнего дня мы будем учить с тобой вот такую скороговорку. Карл у Клары украл кораллы, а Клара а Клара у Карла украла кларнет. Поняла?
2: Да, только...
1: Ну, сбегай вниз за газетой.
2: Хорошо.
3: Анисия Ивановна, я поражена. Пределом наших мечтаний было, чтобы Верочка сумела нормально ходить. А вы...
4: А, я вот думаю. В ее возрасте все девочки играют в прыгалку. Почему бы ей не научиться прыгать через веревочку?
3: Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину?
1: Ничего страшного.
3: Вы хотите овладеть программой «Максимум». Мы этого никогда не забудем.
0: Мама была человеком волевым и с убеждениями, как подчеркивали ее сослуживцы. Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью. Она без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво, а не в полную силу. Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба была для нее свойственнее, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне.

0: Софья Васильевна, Софья Васильевна, я к вам забежал по делу. Мы с вами люди самой модной профессии, и мне бы очень хотелось... О, Верочка! Ну, прими мой подарок. Эту куклу зовут Маша. Машенька. И она совсем не прочь, чтобы ты погуляла с ней во дворе. Сегодня очаровательная погода.
1: Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Появлялся он чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков. Меня это настораживало. Поэтому и в тот раз ему не удалось выпроводить меня на улицу. Я уселась в угол и угрюмо молчала.

0: увы, крайняя отсталость. Софья Васильевна, не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например. В этой области по части мозга японцы добились ошеломляющих результатов. Софья Васильевна, Сонечка, ну загляните пристальнее мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?
1: Мама! Мама!
2: Она все поняла.
3: Вы видите, Антон Александрович, это уже не просто некоторое улучшение, а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Как

0: тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе.
1: Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Ну, не впрямую, конечно, полунамеками, как джентльмен. И я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла и воспротивилась. Это же замечательно. Она вникает в психологию человеческих отношений.
2: Это новая стадия, это новая стадия.
1: Анисия Ивановна, вы слышали? Это действительно новая стадия.
3: Ну, какие стадии, не пойму. Она все понимает, не хуже нас с вами.
0: Это был ее, бабушкин, метод лечения. Бегущую ленту моих воспоминаний остановил снова донесшийся из зала суда голос мужчины, выдавленного из тюбика.
4: Вы опять не понимаете меня, мама. Но я вижу только благородные чувства. Вы вспомните меня, мальчик. Разве я когда-нибудь огорчал вас?
3: Ну что он несет, слюнтяй?
0: Дебелая женщина по-прежнему нервно курила, прильнув к щели в дверях. Я поняла, что слишком громко умолявший в зале мужчина был ее раб. Я отошла вглубь коридора.

0: папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был высоким и статным, но с годами как-то пригнулся. Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что, скорее всего же, сильный мамин характер заставил его изменить осанку. В юности папа мечтал стать художником. У него даже находили какой-то свой стиль. Но мама этого стиля не обнаруживала. У нее и тут была своя твердая точка зрения. Художникам нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким. Потом он расстался со своим стилем и в других сферах жизни.
1: Я сделался, Верочка, копировщиком картин. Сделался копировщиком. Ну, а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда давно лучше понимала меня, я бы мог стать личностью. Мог бы стать личностью в искусстве, по крайней мере.

0: Ты стала постигать сложные нравственные категории.
1: А почему вы все-таки не развелись?
0: Ну, потому что я люблю маму.
1: И правильно делаешь.
0: Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить. Все логично, никаких умственных и нравственных отклонений.
2: Он еле дождался маминого возвращения с работы и тотчас поделился счастливой новостью.
0: Она сказала буквально, цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму?
3: Так и сказала, а почему вы не развелись?
0: Слово в слово.
3: Великолепно. Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?
0: Да. Ну, потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу и подтвердила, что я должен остаться здесь и люблю тебя. Ибо люблю тебя. Это же был голос разума, помноженный на голос сердца. Еще одна новая стадия.
4: Какая такая стадия?
3: Нет, Анисья Ивановна, не говорите. Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению сейчас радоваться? Бесспорно.
1: Бабушка пожала плечами. Никто так упорно, как она, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития. Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными. Она сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжело больных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения.

0: Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете – мама, я стала называть ее мамой Аси. Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Я пересказала все это маме. Мне было интересно, что она думает по данному поводу.
1: Она подарила тебе, как пишут в газетах, второе рождение. И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно.
2: Да поймите, мама, только объективные обстоятельства заставляют меня...
3: А зачем же делить-то, Коленька? Я ведь скоро...
4: Всех нас в два раза переживет.
0: Что там делят?
4: Что делят в суде? Имущество.
0: Дебилая женщина была до того возбуждена, что выдохнула дым от своей сигареты мне в лицо. Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что папа и мама смогли. Факты, аргументы, даты вновь вытянулись в ленту воспоминаний.

0: У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетя Маня.
1: Старшая, но не старая. Выглядит куда лучше меня. Всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.
2: Как раз это опаснее всего. Опаснее всего человеку необходимо разрядиться, крикнуть, выругаться, ну, что-нибудь бросить на пол. Иначе внутреннее самосожжение происходит. Самосожжение.

0: Мы обе осиротели, когда я совсем маленькой была. Она старше и выходила меня. Не дала росточку засохнуть без тепла и влаги.
1: Как ты мне?
0: Ты бы, Верочка, без меня расцвела. Тут и мать, и отец, и профессора.
1: Нет, без тебя бы засохнуть.

0: по предсказанию бабушки, ее старшая сестра должна была пить воздух лет до 100, если не дольше. Но тетя Маня вдруг перестала посылать нам засоленные грибы и бесчисленные банки сваренного ею варенья. А в редких письмах точным был только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе прямо на полу, из щелей. Потом сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.
1: Ой, стало быть, у Мани склероз. Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.
2: Да, в молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно. Прямо пропорционально. А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация. Чем больше родных, тем меньше покоя.
1: Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких. На кого болезнь раньше навалится, ведь никому из нас неизвестно.
3: Никогда не кричала она. Вот и результат, вот и результат.
1: Что поделаешь? Надо ехать в деревню. Ничего страшного, Верочка. Вас будет трое. А она там одна.
4: Нет! Нет! Не может быть нас троих! Без нее, без четвертой. Все погибнет, разрушится. Придумайте что-нибудь.
2: Мы умоляем тебя, успокойся. Прими сейчас же таблетку. Вот. Воды. Запей. Выход бесспорно есть. Пусть тетя Маня приедет сюда, а? К нам. Хоть сегодня.
3: Ну, разумеется, мы будем рады. Ну, мы будем рады.
2: Анисия Ивановна. Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме. То, что дорого вам, дорого и нам. Это бесспорно, иначе не может быть.
4: Я тоже поеду в деревню. Мы вместе привезем тетю Маню.
2: Конечно, пожалуйста, только не волнуйся. Не волнуйся, прошу тебя. Тебе нельзя расходовать нервы.

Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, дорогу нам преградила толпа людей. Они возвращались с кладбища. Только что похоронили тетю Маню.

как незаметно потухают лучи и гаснут под конец. С какой негой в них купают деревья пышный свой венец. И все таинственней, безмерней их тень растет, растет, как сон. Как тонко по заре вечерней их легкий очерк вознесен.

0: холмик с крестом был перед оградой возле дороги. Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами. Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы на дуб. Так долго, что я тронул ее за руку.
1: Меня пусть тоже сюда. Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов, но запомни их, ладно? Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше. А я сейчас вот как решила. Когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удержишь.

0: Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо. Не знали, как написать о смерти. Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.
1: Соскучилась. Ой, куда-то... Куда-то очки запропастились. Читай ты, Верочка.
0: Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений, спешу написать вам лично, а Верочке пошлю письмо завтра.
1: Ну что ж ты остановилась? Читай.
0: Пишу, потому что после вашего отъезда
2: не спала всю ночь. Думала, думала. На утро поехала посоветоваться с профессорами. И в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я бесспорно должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас. Во имя Верочкиного здоровья. Я подумала, что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли мы право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стоического труда? Согласитесь, бесспорно нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше, и все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точнее невозможен. Не могу я и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой. Но...
0: Накануне моего отъезда в деревню дома собрали консилиум профессоров самых больших светил. Консилиум объявил, что практически я здорова, и что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар. Не по болезни, ее ведь практически уже не было, а по моей вере в то, что люди за добро платят добром. Удар этот не был последним. Я бы даже сказала, он был первым. Мама не знала о смерти тети Мани и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво и лишилась этой возможности.

0: Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах. Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно. Цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках.
1: Ах, тетя Маня, тетя Маня. Это было такое сердце.
2: Такое сердце.
1: Я хочу, чтобы вы правильно поняли меня, Анисья Ивановна. То, что я писала вам...
2: Ничего страшного.
1: А Верочку узнать невозможно. И этот месяц в деревне просто преобразил ее.
3: Месяц в деревне? Это так можно было бы назвать... оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу, если бы не назвал.
1: А знаешь, Верочка, какой сюрприз тебя ждет? Врачи разрешили тебе перейти в обычную нормальную школу. Правда, на один класс ниже, но в нормальную. И на первый урок в эту школу тебя должна проводить Анисья Ивановна. Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы. Пусть так же будет и в смысле буквальном.
4: Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь, когда сохраняются все чувства и отношения. И только из благородных чувств я обратился в суд. Я хочу, чтобы вы, мама, правильно поняли меня.
0: В судебном зале охрипший мужчина упорно настаивал на своей правоте. Но я знала, правильно понять просят тогда, когда поступают неправильно. В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести весь свой заслуженный отдых на скамейке возле подъезда. И вот как-то, когда мы с мамой возвращались домой, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности.
2: Анисья Ивановна, героиня. Сижу целый день и восхищаюсь. Родить в таком возрасте. И как ты, Верочка, ее называешь, это тоже удивительно. Не просто мамой зовешь, а мамой Аси. Благодаришь, значит, за ее смелость. Родить в таком возрасте. А вы-то кем Вере приходитесь?
0: Дома. Мама попыталась поговорить со мной доверительно. Как с родной дочерью.
5: Я имею дело с природой, можно сказать, защищаю ее. И у себя дома тоже хочу выступить на защиту ее законов. Пойми, их нельзя попирать. Человек рождается лишь однажды, и матерью должен называть лишь одну родившую его женщину. Иначе в родственных отношениях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы.
0: Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды. Ты же сама первая сказала про второе рождение. Когда тебе было нужно, вспомни. Раньше ты говорила об этом втором рождении в романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в физиологическом.
5: Какой словарный запас. Ты совершенно здорова.
0: Вскоре бабушка опять сама попросила, чтобы маму я называла только маму, а ее называла бы бабушкой. Но я и ее не послушалась.

С годами у меня стало появляться все больше тайн. Взрослым часто свойственно из лучших побуждений, в воспитательных целях выдавать секреты своих воспитуемых. Бабушка не выдала меня ни единого раза, и свои тайны я несла к ней.

0: Еще когда мне исполнилось 13 лет, в меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора – Федька След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением: «Я тебя по любому следу найду». На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов. Он ни разу не обмолвился о своей слабости, но свою силу устремил мне на помощь. Почти все мальчишки во дворе, из тех, кто позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моей тогдашней неловкой походки или не вполне складной речи, оказались избитыми. Инерция репутации очень устойчива. Хоть Федька давно уже не извергал ни грома, ни молнии, его продолжали считать грозой нашего двора. И вот однажды мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к моей щеке.
1: Поздравляю! Любопытный факт в истории нашей семьи. Поцелуй хулигана.
0: Почему хулигана? Я сама подставила щеку.
1: Бесспорно, я этому не удивляюсь. Ведь еще в младенческие годы ты узнала от своей бабушки, что она целовалась в неполных 17 лет. Поразительная синхронность. Я имею в виду твои года. Загрязнение окружающей среды в 1000 раз безопаснее, чем загрязнение среды внутренней, чем загрязнение юной души. Подобными вот рассказами старших...
0: Не смей обижать бабушку. Хорошо, что ее нет дома. Не вздумай при ней.
1: Ты еще будешь ставить мне условия? Это после того, что я видела? Я уверена, что это она. Именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны развестись.
0: Ты же так радовалась этой мысли.
1: Я радовалась признакам твоего выздоровления.
0: Так за эти признаки, за то, что они появились, за то, что перестали быть признаками, поклонись в ноги бабушке!
1: Ты с ума сошла! А профессора? А лекарства? Нет, она разлучит нас, бесспорно это случится!
0: В тот день, быть может, прояснился истинный взгляд мамы на отношения, которые давно возникли между мной и бабушкой. Нужен тот, кто нужен? Нужен пока? Нужен. Неужели мама действительно руководствовалась этой философией? Нет, не философией. Зачем такие красивые понятия? А просто-напросто выгодой. В 9 классе учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения. «Главный человек в моей жизни». Я написала про бабушку. А потом пошла с Федькой в кино.
2: Хвост возле кассы. Ну, ничего, это я мигом.
0: Не надо. Пойдем лучше в парк.
2: Ты точно хочешь?
0: Никогда больше не целуй меня во дворе. Маме это не нравится.
2: А я разве...
0: Под самыми окнами.
2: Точно?
0: А ты забыл.
2: Тогда я уж имею полное право. Раз было, значит, все. Тут уж цепная реакция. Ты куда? Я пошутил.
3: Это точно. Я пошутил.
0: Домой. Только домой. Домой. В эту минуту я с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе. Что, если мама его прочтет?
1: Так, а кто я в твоей жизни? Кто я? Не главный человек, это бесспорно. Но все же какой? Больше я не могу, Вера. Возникла несовместимость. И я предлагаю разъехаться.
0: Нам с тобой?
1: Нам? А ты бы не возражала?
0: А с кем же тогда?
1: С той, которую ты... Которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...
0: Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины слезы я видела первый раз в жизни. И я стала ее утешать. Вечером, когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка.
1: Анисья Ивановна, Вера написала, а я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни». Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. А она написала о вас. А если бы ваш сын в детстве? А? Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами и не пытается отвоевать мою дочь. Так, все сделаем по закону, по справедливости.
4: Как же я без Верочки?
5: А как же мы все под одной крышей? Как? Я напишу заявление в суд, а там поймут, что надо спасать семью. Я напишу, когда Вера закончит учебный год, чтобы у нее не было нервного срыва. Я напишу.

0: в борьбе за существование часто не выбирают средств. Когда я перешла в 10 класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться, разъехаться, и о разделе имущества, согласно существующим судебным законам.
1: Мама, поймите, я ничего лишнего не хочу.
2: Судиться с матерью – самое лишнее на свете дело. А вы говорите, не надо лишнего.
0: Я впервые услышала голос судьи. Адди, белая женщина, оторвалась, наконец, от дверной щели и устремила взгляд в глубину коридора.
3: Тряпка. Ничего не смог доказать. Тряпка.
0: Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе записку, адресованную маме и папе. Я буду той частью имущества, которое по суду отойдет к бабушке.
4: Верочка.
0: Папа.
4: Вера. Пойдем домой. Мы ничего не будем делать. Пойдем домой. Пойдем.

0: А где бабушка?
1: Ничего не случилось. Она уехала. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано: уехала в деревню, не волнуйтесь, ничего страшного.
0: К тете Мане?
1: Почему к тете Мане? Ее давно уже нет. Просто в деревню уехала, в свою родную деревню.
0: К тете Мане. К тому дубу.
2: К какому дубу? Тебе нельзя волноваться. Какой дуб?
1: Нет, она просто уехала. Ничего страшного, ничего страшного.
0: Ничего страшного. Она к тете

прощается с землею. Ложится пар на дне долин. Смотрю на лес, покрытый мглою, и на огни его вершин. Как незаметно потухают лучи и гаснут под конец. С какой негой в них купают деревья пышный свой венец. И все таинственней, безмерней их тень растет, растет, как сон. Как тонко по заре вечерней их легкий очерк вознесен. Как будто чуя жизнь двойную, и ей овеяны вдвойне, и землю чувствуют родную, и в небо просится о ней.

Вы слушали радиоспектакль «Раздел имущества» по одноименной повести Анатолия Алексина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик – заслуженный артист РСФСР Николай Александрович. Композитор – Степан Соснин. Действующие лица и исполнители. Вера – артистка Ольга Сирина. Бабушка – народная артистка РСФСР Любовь Соколова. Мама – заслуженная артистка РСФСР Светлана Каркошка. Отец – заслуженный артист РСФСР Валентин Никулин. Верочка – школьница Аня Дерунова. Антон Александрович – народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Истец – заслуженный артист РСФСР Валерий Носик. Женщина – артистка Зоя Василькова. Соседка – артистка Мария Кремнева. Федька – артист Михаил Ефремов. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР, дирижер Константин Кремец. Звукорежиссеры Роза Смирнова и заслуженный работник культуры РСФСР Юрий Кокжаян. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Шумовое оформление Валентина Михайлова и Анны Аронской. Звукооператоры Галина Зуткина, Надежда Габуния, Елена Садовая. Редактор Елена Ковалевская.

0: быть или не быть? Вот в чем вопрос.
1: Что благородней духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы? Или ополчась на море смут, сразить их противоборством?
0: Умереть, уснуть, и только и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячи природных мук, наследие плоти. Как такой развязки не жаждать?
1: Умереть, уснуть, уснуть!
0: И видеть сны, быть может. Вот в чем трудность.
1: Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим тленные оковы?
0: Вот что смущает нас. Вот где причина того, что бедствия так долговечны.
1: Кто снес бы плети и глумленье века, гнет сильного, насмешку гордеца, боль презренной любви, судей неправду, заносчивость властей и оскорбления, чинимые безропотной заслуге, когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом?
0: Кто бы плелся с ношей, чтоб охоти потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, воли не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым? Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным, и начинание, взнесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Но тише. Офелия, в твоих молитвах, нимфа, все, чем я грешен, помяни.
2: Мой принц, как поживали вы все эти дни?
0: Благодарю вас. Чудно. Чудно, чудно.
2: Принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотела. Примите их, я вас прошу.
0: Нет, я не дарил вам ничего.
2: Нет, принц мой, вы дарили. И слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар. Их аромат исчез. Возьмите же, подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вот, принц.
0: Вы добродетельны.
2: Мой принц.
0: Вы красивы.
2: Что, ваше высочество, хотите этим сказать?
0: То, что если вы добродетельны и красивы,
1: Ваша добродетель не должна допускать собеседований с вашей красотой.
2: Разве у красоты, мой принц, может быть лучшее общество, чем добродетель?
1: Да, это правда. И все-таки власть красоты скорее превратит добродетель в сводню, нежели сила добродетели превратит красоту в свое подобие. Некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает. Я вас любил когда-то.
2: Да, мой принц, я была вправе этому верить.
1: Напрасно вы мне верили, потому что сколько ни прививай добродетель к нашему старому стволу, он все-таки в нас будет сказываться. Я не любил вас.
2: Тем больше была я обманута.
1: Уйди в монастырь. Чему тебе плодить грешников? Сам я скорее честен. И все-таки я могу себя обвинить в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет. Я очень горд, мстителен и честолюбив. К чему таким молодцам, как я, присмыкаться между небом и землею? Всем отпетые плуты! Никому из нас не верь! Ступай в монастырь. Где ваш отец?
2: Дома, принц.
1: Пусть за ним запирают двери, чтобы он разыгрывал дурака только у себя. Прощайте.
2: О, помоги ему, всеблагое небо.
1: Если ты выйдешь замуж, то вот какое проклятие дам тебе в приданое. Будь ты целомудренна, как лед, чиста, как снег, ты не избегнешь клеветы. Уходи в монастырь. Прощай. Или если уж ты непременно хочешь выйти замуж, то выходи замуж за дурака, потому что умные люди отлично понимают, каких чудовищ вы из них делаете. В монастырь и поскорее прощай.
2: О, силы небесные, исцелите его.
1: Слышал я и про ваши молевания. Вполне достаточно. Бог вам дал одно лицо, а вы себе делаете другое. Вы приплясываете, вы щебечете, вы припрыгиваете и хотите, чтобы ваше беспутство принимали за неведенье? Нет! С меня довольно. Я говорю, что у нас больше не будет браков. Все те, кто уже в браке, все, кроме одного, будут жить. Прочь останутся, как они есть. В монастырь. Прощай.
2: О, что за гордый ум сражен! Вельможи, бойца, ученого, взор, меч, язык, цвет и надежда всей державы нашей, из лучших лучший, пал до конца. А я всех женщин жалче и злосчастней, вкусивший от меда нежных клятв, смотрю, как этот облик благородства растерзан бредом. О, как сердцу снесть, видав былое, видеть то, что есть.

0: Антуан де Сент-Экзюпери. Когда произносят это имя, перед мысленным взором встает образ высокого человека с необыкновенным взглядом добрых глаз и удивительно беззащитной какой-то детской улыбкой. Имя французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери широко известно во всем мире. Он стал классиком французской литературы XX века. На родине его произведения изучают во всех школах. Его зовут ласково-дружески Сент-Экс. Сент-Экзюпери привнес в литературу свой взгляд на мир, свое понимание жизни, свое особое видение. Про себя Экзюпери сказал: «Ищите меня в том, что я пишу». Он был человеком большого мужества, одним из пионеров авиации, беззаветно влюбленным в профессию летчика, и прожил недолгую, но яркую жизнь. Его судьба – героический пример для других, особенно для молодежи. Сент-Экс любил людей, и они ему отвечали тем же.
1: Свидетельство о рождении. 29 июня 1900 года у графа Жана де Сент-Экзюпери, происходящего из старинного рыцарского рода, служащего инспектором в страховой компании, и у Марии де Фонсколон родился сын Антуан. Из рапорта Средиземноморского авиасоединения. Фамилия. Майор Антуан Сент-Экзюпери. Дата вылета. 31 июля 1944 года. 8 часов 15 минут. Задание. Аэрофотосъемка к востоку от города Лион. Отметка о выполнении задания. Снимков нет. Пилот не вернулся на базу. Считается пропавшим.
0: Сен-Рафаэль. Комната матери де Сент-Экзюпери. Мария в очках, в широкой рабочей блузе, работает за мольбертом. Входит Василий Шубин.
2: Здравствуйте, господа де Сент-Экзюпери.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я вам помешал?
3: Ничего. Я научилась работать при посторонних. Я привыкла. Туристы рассматривают меня как достопримечательность. Вы серб или чех?
2: Я русский. О. И я не турист. Я приехал с делегацией на авиационную выставку.
3: Ах, это вы? Являетесь главной сенсацией Парижа 65-го года. Я читала. Вы собираетесь перебрасывать пассажиров со скоростью звука. Прелестно. Извините, я должна работать, у меня мало времени. Мне недолго осталось жить, а сделать надо так много. Не сегодня, а завтра я шагну в вечность. Совершу свой последний перелет. Да, а вы знаете, мой сын был в России.
2: Ну, конечно, знаю. Мне даже посчастливилось познакомиться с ним в Москве.
3: Как ваша фамилия?
2: Шубин.
3: Шубин? Шубин.
2: А может быть, Сент-Экс вспоминал такого Василия Блаженного?
3: Блаженный?
2: Да.
3: Блаженный.
2: Василий Блаженный.
3: Вы летчик.
2: Да.
3: Блаженный. Да-да-да, вспоминал. Вспоминал. А Блаженный — это ваш псевдоним? Да,
2: прозвище.
3: Вот. И вы привели сюда эту машину, которая будет обгонять звук.
2: Нет, к сожалению, я прилетел сюда уже в качестве пассажиров. Уже не летаю, только учу.
3: Вот. Позвольте, а как же вы меня разыскали? Неужели моя фамилия в списках путеводителей по Франции? О, нет, нет. Тогда я совсем не смогу работать.
2: Вы знаете, это произошло совершенно случайно. Я был на выставке, увидел ваши работы, и вот... Я ведь, признаться, не знал, что мать Сент-Экзюпери...
3: Еще жива.
2: Ну что?
3: Да-да, конечно. Конечно, это неприлично так долго задерживаться. Но там, на небесах, такая же неразбериха, как и тут, на земле. Им надо было взять кого-нибудь из Экзюпери, и они схватили ни в чем не повинного Тоню, а оставили глупую старуху никому не нужно.
2: Ну зачем вы так? Около ваших картин всегда толпа.
3: О, нет, нет, это не из-за меня, из-за Антуана. Мне бы никогда не удалось прославиться. Антуан это сделал из-за себя, из-за меня.
2: Ну вот, а мне захотелось взглянуть на женщину, воспитавшую такого сына, и низко поклониться ей.
3: Нет, нет, Тонио сам занимался своим воспитанием. Будучи младенцем, он потерял отца, подростком. Ему пришлось расстаться, и со мной началась война. Я проводила мальчика в колледж, а сама пошла в госпиталь. Сестрой милосердия.
2: Ну, значит, воспитывать можно и на расстоянии. Пример убедительный нравоучения.
3: Знаете, мы с Тонио очень-очень любили друг друга, но он был всегда далеко-далеко от меня. Может быть, поэтому он мне всегда говорил «вы».
2: Ну почему? У нас в России раньше родителям тоже говорили «вы».
3: Но теперь не говорят.
2: Да, но я не уверен, что это лучше.
3: А вы своей матери говорите «вы».
2: Моя мать погибла во время войны.
3: Вот. А я живу. Да. Я ждала его годами, а видела часами. Стоило ему появиться, я не радовалась, нет. Я тревожилась. Он всегда собирался в новую дорогу. Всегда дальнюю, всегда опасную. Он приходил ко мне передохнуть перед крутым поворотом. А крутых поворотов в его жизни было достаточно.

0: Париж. Квартира Сент-Экзюпери. Изящная женщина в модном костюме что-то рисует. Входит Сент-Экс.
1: Мама! Мама, я ужасно голоден!
2: Спасибо, мой дорогой, спасибо! Тебе нравится, да?
1: Мамочка, вы меня поняли? Я говорю, что я ужасно голоден.
2: Боже мой! Ты об этом?
1: Я об этом.
2: А я думала, что ты видел. Ну, а где твоя подружка?
1: Она задерживается.
2: Знаешь, это очень мило, что она задерживается. Я ничего не успела приготовить к обеду. Да-да, этот колдовской город совершенно взволновал мою душу. Нет, я собиралась что-то приготовить к обеду, но подошла к окну, взглянула на бульвар и села пописать на минуту.
1: Ничего, мы переименуем обед в ужин. Нет ничего прекраснее молодой, увлекающейся мамой.
2: Ах, Тоня, Тоня. Говорят, что я сейчас пишу в стиле раннего Мане. А ты как считаешь?
1: Я плохо знаю раннего Мане.
2: Тоня, ты чем-то взволнован?
1: Ну?
2: Или действительно голоден?
1: Конечно, голоден. Хотя, впрочем...
2: Скажи, это подружка, с которой ты меня хочешь познакомить? Твоя невеста, да?
1: Да. Я хотел бы на ней жениться.
2: Она, наверное, прелестная девушка. У тебя же такой хороший вкус, да? Можешь считать, что я согласна.
1: Дело за небольшим. Согласится ли она?
2: Боже мой! Неужели на свете найдется хоть одна женщина, которая отказала бы тебе?
1: Ой, к сожалению, не все такого хорошего мнения обо мне.
2: Просто я тебя лучше знаю, дружок, да. А впрочем, может быть, стоит повременить с женитьбой. Кончишь архитектурную школу, и тогда...
1: Мама, я не кончу архитектурную школу.
2: Почему? Боже мой, что случилось? Тебя исключили, ну, конечно. Конечно, бездарности всегда затирают талантливых.
1: Успокойтесь, успокойтесь, мамочка, я ушел сам. Я ушел сам. Я решил стать летчиком.
2: Ты решил стать летчиком?
1: Летчиком.
2: Ну, Тоню, послушай, Тоню, послушай меня.
1: Это моя подруга, Рене.
2: Очень приятно. И вы это одобрите.
1: Мамочка, да? Вы не кидайтесь на нее. Она просто ничего не знает. Рене, я решил стать летчиком.
2: Вот, не знаю, я ждала от тебя любого легкомыслия. Но такого, такого нет.
3: Но почему же? Сейчас это самая модная профессия.
1: Мода быстро проходит, авиации принадлежит будущее. Мамочка, вы не огорчайтесь, вы радуйтесь. Наконец-то ваш сын нашел призвание.
2: Слова, слова, слова. А в жизни? Я знаю, об этом не любят писать в газетах, но всем давно известно, что редкий аэроплан долетает до места.
1: Только потому, что этим до сих пор не занимался ваш сын. Сейчас все пойдет иначе.
2: Да.
3: Антуан будет блестящим летчиком. Ему очень пойдет летная форма.
2: Ну да, конечно, вы думаете, что он мужественный. Он, не... он нежный. В ним. Я повела его на бой быком. Так когда Матадор заколол быка, он потерял сознание.
1: Только надо добавить, что мне было 12 лет. И это был не бой быков, а убой быков. Умирающий бык думал, ну и скоты же вы люди.
2: Ну не знаю, пусть использует годы учения, талант. Знания просто чудовищные, чудовищные.
1: Мамочка, легко... ну не огорчайтесь, вероятно, вы правы, я гений. Да, я, вероятно, ну, самый главный гений. Но ведь гений не пропадет и в авиации.
2: Я не знаю, ну когда ты наконец станешь серьезным?
1: За столом. Мы очень много говорим об авиации, совершенно забыли об ужине.
2: Да, могут ломаться человеческие судьбы, могут рушиться миры, но мужчина никогда не забудет об ужине.
3: Да. Как писалось в старых романах, он решил круто повернуть свою жизнь. Раньше молодые аристократы шли в морские офицеры, теперь в летчики. И вас не пощадила эпидемия пошлости. Граф Антуан де Сент-Экзюпери – авиатор. Да, на девушек это будет действовать неотразимо. Ну, послушайте, это же твердое решение. Или есть надежда, что вы еще передумаете?
1: Сегодня утром я записался добровольцем во второй истребительный полк в Страсбурге.
3: Но ведь вчера вы и словом не обмолвились мне об этом. Вы же не внезапно решили стать летчиком. Но ведь не ночь уже на вас накатила.
1: Я очень боялся, что вы мне отсоветуете.
3: Нет, это не легкомыслие.
2: Это преступление обращаться так со своим дарованием. О вас говорят. Вы подаете большие надежды.
1: Я устал подавать большие надежды. Я слишком рано начал их подавать. И в детстве, и в юности каждый год у меня открывали новые таланты. Я пел, я плясал, я сочинял стихи, я играл на скрипке. Я просто перезревший вундеркинд. С таким обилием талантов есть только один шанс стать неудачником.
2: Не кокетничайте. Вы написали неплохую трагедию.
1: Вот перечитав эту трагедию, я и решил оставить в покое искусство. Нет, наверное, не бездарен. Наверное, я написал не очень дурную трагедию. Вся беда в том, что я написал чужую трагедию. До меня за полтораста лет ее написал Шиллер.
2: Но ведь все же начинали...